0: плитки льда. В данный момент происходит дефектация двигателей после проведения данных испытаний. Это важный этап для формирования сертификационных отчетов.
1: При создании ПД-8 внедрили 25 критических технологий, 17 из которых новые, сообщили в Ростехе. Поставки самолетов с этими двигателями могут начаться в конце этого года или в первом квартале следующего, сообщил ранее первый вице-премьер Денис Мантуров. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ».
3: Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года.
2: Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
4: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Нос». Читает Вадим Максимов.
5: Часть первая. Марта 25 числа случилось в Петербурге необыкновенно странное происшествие. Цирюльник Иван Яковлевич, живущий на Вознесенском проспекте, фамилия его утрачена, и даже на вывеске его, где изображен господин с намыленную щекою и надписью «И кровь отворяют», не выставлено ничего более. Цирюльник Иван Яковлевич проснулся довольно рано и услышал запах горячего хлеба. Приподнявшись немного на кровати, он увидел, что супруга его, довольно почтенная дама, очень любившая пить кофе, вынимала из печи только что испеченные хлебы.
6: «Сегодня я, Прасковья Осиповна, не буду пить кофе», — сказал Иван Яковлевич, «а вместо того хочется мне съесть горячего хлебца с луком».
5: То есть Иван Яковлевич хотел бы и того, и другого, но знал, что было совершенно невозможно требовать двух вещей разом, ибо Прасковья Осиповна очень не любила таких прихотей. «Пусть дурак ест хлеб, мне же лучше», — подумала про себя супруга, «останется кофею лишняя порция», — и бросила один хлеб на стол. Иван Яковлевич для приличия надел сверх рубашки фрак и, усевшись перед столом, насыпал соль, приготовил две головки луку, взял в руки нож и, сделавши значительную мину, принялся резать хлеб. Разрезавший хлеб на две половины, он поглядел в середину и, к удивлению своему, увидел что-то белевшееся. Иван Яковлевич ковырнул осторожно ножом и пощупал пальцем. «Плотное», — сказал он сам про себя. «Что бы это такое было?» Он засунул пальцы и вытащил нос. Иван Яковлевич руки опустил. Стал протирать глаза и щупать. Нос? Точно нос! И еще казалось, как будто чей-то знакомый. Ужас изобразился в лице Ивана Яковлевича. Но этот ужас был ничто против негодования, которое владело его супругой. «Где это ты, зверь, отрезал нос?» — закричала она с гневом. «Мошенник, пьяница! Я сама на тебя донесу полиции, разбойник какой! Вот уж я от трех человек слышала, что ты во время бритья так теребишь за носы, что еле держатся!» Но Иван Яковлевич был ни жив, ни мертв. Он узнал, что этот нос был ничей другой, как коллежского асессора Ковалева, которого он брил каждую среду и воскресенье.
6: «Стой, Прасковья Осиповна, я положу его, завернувши в тряпку, в уголок. Пусть там маленечко полежит, а после его вынесу».
7: «И слушать не хочу! Чтобы я позволила у себя в комнате лежать отрезанному носу? Сухарь поджаристый! Знай, умеет только бритвой возить по ремню, а долга своего скоро совсем не в состоянии будет исполнять. Потаскушка, негодяй! Чтобы я стала за тебя отвечать полиции? Ах ты, почкун, бревно глупое! Вон его, вон, неси куда хочешь, чтобы я духу его не слыхала!»
5: Иван Яковлевич стоял совершенно как убитый. Он думал, думал и не знал, что подумать.
6: «Черт его знает, как это сделалось», — сказал он, наконец, почесав рукою за ухом. «Пьян ли я вчера возвратился или нет, уж, наверное, сказать не могу. А по всем приметам должно быть происшествие несбыточное. ибо хлеб дело печеное, а нос совсем не то. Ничего не разберу». Иван Яковлевич замолчал. Мысль о том, что полицейские отыщут у него нос и обвинят его, привела его в совершенное беспамятство. Уже ему мерещился алый воротник, красиво вышитый серебром, шпага, и он дрожал всем телом. Наконец достал он свое исподнее платье и сапоги, натащил на себя всю эту дрянь и, сопровождаемый нелегкими увещаниями Прасковьи Осиповны, завернул нос в тряпку и вышел на улицу. Он хотел его куда-нибудь подсунуть. Или в тумбу под воротами, или так как-нибудь нечаянно выронить, да и повернуть в переулок. Но на беду ему попадался какой-нибудь знакомый человек, который тотчас начинал запросом: «Куда идешь?» Или «Кого так рано собрался брить?» Так что Иван Яковлевич никак не мог улучить минуты. В другой раз он уже совсем уронил его, но будущник еще издали указал ему алебардой, промолвив: «Подыми, вон ты что-то уронил». И Иван Яковлевич должен был поднять нос и спрятать его в карман. Отчаяние овладело им, тем более что народ беспрестанно умножался на улице по мере того, как начали отпираться магазины и лавочки. Он решился идти к Исаакиевскому мосту. Не удастся ли как-нибудь швырнуть его в Неву? Но я несколько виноват, что до сих пор не сказал ничего об Иване Яковлевиче, человеке почтенном во многих отношениях. Иван Яковлевич, как всякий порядочно русский мастеровой, был пьяницей страшный. И хотя каждый день брил чужие подбородки, но его собственный был у него вечно не брит. Фрак у Ивана Яковлевича — Иван Яковлевич никогда не ходил в сюртуке — был пегой, то есть он был черный, но весь в коричнево-желтых и серых яблоках. Воротник лоснился, а вместо трех пуговиц висели одни только ниточки. Иван Яковлевич был большой циник, и когда коллежский асессор Ковалев обыкновенно говорил ему во время бритья: «У тебя, Иван Яковлевич, вечно воняют руки», то Иван Яковлевич отвечал на это вопросом: «Отчего ж бы им не вонять?» «Не знаю, братец, только воняют», — говорил коллежский асессор. И Иван Яковлевич, понюхавши табаку, мылил ему за это и на щеке, и под носом, и за ухом, и под бородою, одним словом, где только ему была охота. Этот почтенный гражданин находился уже на Исаакиевском мосту. Он прежде всего осмотрелся, потом нагнулся на перила, будто бы посмотреть под мост, много ли рыбы бегает, и швырнул потихоньку тряпку с носом. Он почувствовал, как будто бы с него разом свалилось 10 пуд. Иван Яковлевич даже усмехнулся. Вместо того, чтобы идти брить чиновничьи подбородки, он отправился в заведение с надписью «Кушанье и чай» спросить стакан пуншу, как вдруг заметил в конце моста квартального надзирателя благородной наружности с широкими бакенбардами, в треугольной шляпе, со шпагою. Он обмер, а между тем квартальный кивал ему пальцем и говорил: «А подойди сюда, любезный». Иван Яковлевич, зная форму, снял издали еще картуз и, подошедший проворно, сказал: «Желаю здравия вашему благородию». «Нет, нет, братец, не благородию. Скажи-ка, что ты там делал, стоя на мосту?»
8: «Ей-богу, сударь, ходил брить, да посмотрел только, шибко ли река идет».
6: «Врешь, врешь, этим не отделаешься. Изволь-ка отвечать».
8: «Я, вашу милость, 2 раза в неделю или даже 3 готов брить без всякого прикословия», — отвечал Иван Яковлевич.
6: «Нет, приятель, это пустяки. Меня 3 цирюльника бреют, да еще и за большую честь почитают. А вот изволь-ка рассказать, что ты там делал?»
8: Иван Яковлевич побледнел. Но здесь происшествие совершенно закрывается туманом, и что далее произошло, решительно ничего не известно. Часть вторая. Коллежский асессор Ковалев проснулся довольно рано и сделал губами «бррр», что всегда он делал, когда просыпался, хотя сам не мог растолковать, по какой причине. Ковалев потянулся, приказал себе подать небольшое, стоявшее на столе, зеркало. Он хотел взглянуть на прыщик, который вчерашнего вечера вскочил у него на носу. Но к величайшему изумлению
6: увидел, что у него вместо носа совершенно гладкое место. Испугавшись, Ковалев велел подать воды и протер полотенцем глаза. Точно, нет носа. Он начал щупать рукою, чтобы узнать, не спит ли он. Кажется, не спит. Коллежский асессор Ковалев вскочил с кровати, встряхнулся. Нет носа. Он тотчас велел подать себе одеться и полетел прямо к обер-полицмейстеру. Но между тем необходимо сказать что-нибудь о Ковалеве, чтобы читатель мог видеть, какого рода был этот коллежский асессор. Коллежских асессоров, которые получают это звание с помощью ученых-аттестатов, никак нельзя сравнивать с теми коллежскими асессорами, которые делались на Кавказе. Это два совершенно особенные рода. Ученые коллежские асессоры, но Россия такая чудная земля, что если скажешь об одном коллежском асессоре, то все коллежские асессоры от Риги до Камчатки непременно примут на свой счет. Тоже разумея о всех званиях и чинах. Ковалев был кавказский коллежский асессор. Он 2 года только еще состоял в этом звании, и потому ни на минуту не мог его позабыть, а чтобы более придать себе благородство и веса, он никогда не называл себя коллежским асессором, но всегда майором. «Послушай, голубушка», — говорил он обыкновенно, встретивши на улице бабу, продававшую манишки, «ты приходи ко мне на дом. Квартира моя в Садовой. Спроси только, здесь ли живет майор Ковалев, тебе всякий покажет». Если же встречал какую-нибудь смазливенькую, то давал ей сверх того секретное приказание, прибавляя: «Ты спроси, душенька, квартиру майора Ковалева». По этому-то самому и мы будем вперед этого коллежского асессора называть майором. Майор Ковалев имел обыкновение каждый день прохаживаться по Невскому проспекту. Воротничок его манишки был всегда чрезвычайно чист и накрахмален. Бакенбарды у него были такого рода, какие теперь еще можно видеть у губернских и уездных землемеров, у архитекторов и полковых докторов, также у отправляющих разные полицейские обязанности и вообще у всех тех людей, которые имеют полные румяные щеки и очень хорошо играют в бастон. Эти бакенбарды идут по самой середине щеки и прямехонько доходят до носа. Майор Ковалев носил множество печаток, сердоликовых и с гербами, и таких, на которых было вырезано «Середа», «Четверг», «Понедельник» и прочее. Майор Ковалев приехал в Петербург по надобности, а именно искать приличного своему званию места, если удастся, то вице-губернаторского, а не то экзекуторского в каком-нибудь видном департаменте.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос».
6: Майор Ковалев был не прочь жениться, но только в таком случае, когда за невестою случится 200 тысяч капиталу. И потому читатель теперь может судить сам, каково было положение этого майора, когда он увидел вместо довольно недурного и умеренного носа приглупое, ровное и гладкое место. Как на беду, ни один извозчик не показывался на улице, и он должен был идти пешком, закутавшись в свой плащ и накрывши платком лицо, показывая вид, как будто у него шла кровь. Но авось мне так представилось. Не может быть, чтобы нос пропал с дуру, подумал он и зашел в кондитерскую, нарочно с тем, чтобы посмотреться в зеркало. К счастью, в кондитерской никого не было. Мальчишки мели комнаты и расставляли стулья. Некоторые с сонными глазами выносили на подносах горячие пирожки, на столах и стульях валялись залитые кофеем вчерашние газеты. «Ну, слава богу, никого нет», — произнес он. «Теперь можно поглядеть». Он робко подошел к зеркалу и взглянул. «Черт знает что, какая дрянь», — произнес он, плюнувши. «Хотя бы уже что-нибудь было вместо носа, а то ничего». С досадою закусив губы, вышел он из кондитерской и решился против своего обыкновения не глядеть ни на кого и никому не улыбаться. Вдруг он стал как вкопанный у дверей одного дома. В глазах его произошло явление неизъяснимое. Перед подъездом остановилась карета,
5: Дверцы отворились, выпрыгнул, согнувшись, господин в мундире и побежал вверх по лестнице. Каков же был ужас и вместе изумление Ковалева, когда он узнал, что это был собственный его нос. При этом необыкновенном зрелище, казалось ему, все переворотилось у него в глазах. Он чувствовал, что едва мог стоять, но решился во что бы то ни стало ожидать его возвращения в карету, весь дрожа, как в лихорадке. Через 2 минуты нос действительно вышел. Он был в мундире, шитым золотом, с большим стоячим воротником. На нем были замшевые панталоны, при боку шпага. По пляже с плюмажем можно было заключить, что он считался в ранге статского советника. По всему заметно было, что он ехал куда-нибудь с визитом. Он поглядел на обе стороны, закричал кучеру «подавай», сел и уехал. Бедный Ковалев чуть не сошел с ума. Он не знал, как и подумать о таком странном происшествии. Как же можно в самом деле, чтобы нос, который еще вчера был у него на лице, не мог ездить и ходить, был в мундире? Он побежал за каретой, которая, к счастью, проехала недалеко и остановилась перед Казанским собором. Он поспешил в собор, пробрался сквозь ряд нищих старух с завязанными лицами и 2 отверстиями для глаз, над которыми он прежде так смеялся, и вошел в церковь. Молельщиков внутри было немного. Они все стояли только при входе в двери. Ковалев чувствовал себя в таком расстроенном состоянии, что никак не в силах был молиться, и искал глазами этого господина по всем углам. Наконец, увидел его стоявшего в стороне. Нос спрятал совершенно лицо свое в большой стоячий воротник и с выражением величайшей набожности молился. «Как подойти к нему?» — думал Ковалев. «По всему, по мундиру, по шляпе видно, что он статский советник. Черт его знает, как это сделать!» Он начал около него покашливать. Но нос ни на минуту не оставлял набожного своего положения и отвешивал поклоны. «Милостивый государь», — сказал Ковалев, внутренно принуждая себя ободриться. «Милостивый государь».
9: «Что вам угодно?» — отвечал нос, обратившись.
5: «Мне странно, милостивый государь. Мне кажется, вы должны знать свое место. И вдруг я вас нахожу, и где же? В церкви? Согласитесь, извините меня. Я не могу взять в толк, о чем вы изволите говорить. Объяснитесь». «Как мне ему объяснить?» — подумал Ковалев и, собравшись с духом, начал. «Конечно, я... впрочем, я майор. Мне ходить без носа, согласитесь, это неприлично. Какой-нибудь торговке, которая продает на Воскресенском мосту очищенные апельсины, можно сидеть без носа, но имея в виду получить, притом, будучи во многих домах знаком с дамами, Чехтарева, статская советница и другие. Вы посудите сами, я не знаю, милостивый государь». При этом майор Ковалев пожал плечами. «Извините, если на это смотреть сообразно с правилами долга и чести, вы сами можете понять».
9: «Ничего решительно не понимаю», — отвечал нос. «Изъяснитесь удовлетворительнее».
5: «Милостивый государь», — сказал Ковалев с чувством собственного достоинства, — «я не знаю, как понимать слова ваши. Здесь все дело кажется совершенно очевидно. Или вы хотите... ведь вы мой собственный нос».
9: Нос посмотрел на майора, и брови его несколько нахмурились. «Вы ошибаетесь, милостивый государь. Я сам по себе. Притом между нами не может быть никаких тесных отношений. Судя по пуговицам вашего вицмундира, вы должны служить по другому ведомству».
5: Сказавши это, нос отвернулся и продолжал молиться. Ковалев совершенно смешался, не зная, что делать и что даже подумать. В это время послышался приятный шум дамского платья. Подошла пожилая дама, вся убранная кружевами, и с нею тоненькая в белом платье, очень мило рисовавшемся на ее стройной талии, в палевой шляпке, легкой как пирожное,
6: За ними остановился и открыл табакерку высокий гайдук с большими бакенбардами и целой дюжиной воротников. Ковалев подступил поближе, высунул батистовый воротничок манишки, поправил висевшие на золотой цепочке свои печатки и, улыбаясь по сторонам, обратил внимание на легонькую даму, которая, как весенний цветочек, слегка наклонялась и подносила ко лбу свою беленькую ручку с полупрозрачными пальцами. Улыбка на лице Ковалева раздвинулась еще далее, когда он увидел из-под шляпки ее кругленький, яркой белизны подбородок и часть щеки, осененной цветом первой весенней розы. Но вдруг он отскочил, как будто обжегшись. Он вспомнил, что у него вместо носа совершенно нет ничего, и слезы выдавились из глаз его. Он обратился с тем, чтобы напрямик сказать господину в мундире, что он только прикинулся статским советником, что он плут и подлец, и что он более ничего, как только его собственный нос. Но носа уже не было. Он успел ускакать. Вероятно, опять к кому-нибудь с визитом. Это повергло Ковалева в отчаяние. Он пошел назад и остановился с минуту под колоннадою, тщательно смотря во все стороны, не попадется ли где нос. Он очень хорошо помнил, что шляпа на нем была с плюмажем и мундир с золотым шитьем. Но шинель не заметил. Ни цвета его кареты, ни лошадей, ни даже того, был ли у него сзади какой-нибудь лакей и в какой ливреи. Притом карет неслось такое множество взад и вперед и с такой быстротою, что трудно было даже приметить. Но если бы и приметил он какую-нибудь из них, то не имел бы никаких средств остановить. День был прекрасный и солнечный. На Невском народу была тьма. Дам целый цветочный водопад сыпался по всему тротуару, начиная от полицейского до Анечкина моста. Вон и знакомый ему надворный советник идет, которого он называл подполковником, особливо, ежели то случалось при посторонних. Вон и Ярышкин, столоначальник в Сенате, большой приятель, который вечно в Бостоне обремизивался, когда играл 8. Вон и другой майор, получивший на Кавказе асессорство, махает рукой, чтобы шел к нему. «А, черт возьми!» — сказал Ковалев. «Эй, извозчик, вези прямо к оберполицмейстеру!» Ковалев сел в дрожки и только покрикивал извозчику «Валяй во всю Ивановскую!» «У себя оберполицмейстер?» — вскричал он, зашедший в сени. «Никак нет!» — отвечал привратник, — только что уехал. «Вот тебе раз!» «Да!» — прибавил привратник. «Оно и не так давно, но уехал. Минуточкой бы пришли раньше, то, может, застали бы дома!» Ковалев, не отнимая платка от лица, сел на извозчика и закричал отчаянным голосом «Пошел!» «Куда?» — сказал извозчик. «Пошел прямо!» «Как прямо?» «Тут поворот, направо или налево?» Этот вопрос остановил Ковалева и заставил его опять подумать. В его положении следовало ему прежде всего отнестись в управу благочиния, не потому, что оно имело прямое отношение к полиции, но потому, что ее распоряжения могли быть гораздо быстрее, чем в других местах. Искать же удовлетворение по начальству того места, при котором нос объявил себя служащим, было бы безрассудно, потому что из собственных ответов носа уже можно было видеть, что для этого человека ничего не было священного, и он мог также солгать и в этом случае, как солгал, уверяя, что никогда не видался с ним.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Николай Васильевич Гоголь. Повесть «Нос». Читает Вадим Максимов.
2: Итак, Ковалев уже хотел было приказать ехать в управу благочения, как опять пришла мысль ему, что этот плут и мошенник, который поступил уже при первой встрече таким бессовестным образом, мог опять удобно, пользуясь временем, как-нибудь улизнуть из города. И тогда все искания будут тщетны или могут продолжиться, чего, Боже, сохрани, на целый месяц? Наконец, казалось, само небо вразумило его. Он решился отнестись прямо в газетную экспедицию и заблаговременно сделать публикацию с обстоятельным описанием всех качеств, дабы всякий, встретивший его, мог в ту же минуту его представить к нему или, по крайней мере, дать знать о месте пребывания. Итак, он, решив на этом, велел извозчику ехать в газетную экспедицию и во всю дорогу не переставал его тузить кулаком в спину, приговаривая: «Скорей, подлец! Скорей, мошенник!» «Эх, барин!» — говорил извозчик, потряхивая головой и стегая вожжой свою лошадь, на которой шерсть была длинная, как на баллонке. Дрожки, наконец, остановились, и Ковалев, запыхавшись, вбежал в небольшую приемную комнату, где седой чиновник в старом фраке и очках сидел за столом и, взявши в зубы перо, считал принесенные медные деньги. «Кто здесь принимает объявление?» — закричал Ковалев. «А, здравствуйте!» «Мое почтение», — сказал седой чиновник, поднявший на минуту глаза и опустивший их снова на разложенные кучи денег. «Я желаю припечатать...» «Позвольте, прошу немножко повременить», — произнес чиновник, ставя одной рукой цифру на бумаге и передвигая пальцами левой руки два очка на счетах. Лакей с галунами и наружностью, показывавшую пребывание его в аристократическом доме, стоял возле стола с запиской в руках и почел приличным показать свою общежительность. «Поверите ли, сударь, что собачонка не стоит 8 гривен? То есть я не дал бы за нее и 8 грошей, а графиня любит, ей-богу любит, и вот тому, кто ее отыщет, 100 рублей. Если сказать по приличию, то вот так, как мы теперь с вами, вкусы людей совсем не совместны. Уж когда охотник, то держи легавую собаку или пуделя, не пожалей 500, 1000 дай, но зато уж, чтоб была собака хорошая». Почтенный чиновник слушал это со значительной миною и в то же время занимался сметою, сколько букв в принесенной записке. По сторонам стояло множество старух, купеческих сидельцев и дворников с записками. В одной значилось, что отпускается в услужение кучер трезвого поведения, в другой – малоподержанная коляска, вывезенная в 1814 году из Парижа. Там отпускалась дворовая девка 19 лет, упражнявшаяся в прачечном деле, годная и для других работ. Прочные дрожки без одной рессоры, молодая горячая лошадь в серых яблоках 17 лет от роду, новые полученные из Лондона семена репы и редиса, дача со всеми угодьями, двумя стойлами для лошадей и местом, на котором можно развести превосходный березовый или еловый сад. Там же находился вызов желающих купить старые подошвы с приглашением явиться к переторжке каждый день от 8 до 3 часов утра. Комната, в которой мастилось все это общество, была маленькая, и воздух в ней был чрезвычайно густ. Но коллежский асессор Ковалев не мог слышать запаха, потому что закрылся платком и потому что самый нос его находился бог знает в каких местах. «Милостивый государь, позвольте вас попросить. Мне очень нужно», — сказал он, наконец, с нетерпением. «Сейчас, сейчас. 2 рубля 43 копейки. Сию минуту 1 рубль 64 копейки», — говорил седовласый господин, бросая старухам и дворникам записки в глаза. «Вам что угодно», — наконец сказал он, обратившись к Ковалеву. «Я прошу», — сказал Ковалев, — «случилось мошенничество или плутовство? Я до сих пор не могу никак узнать. Я прошу только припечатать, что тот, кто ко мне этого подлеца представит, получит достаточное вознаграждение. Позвольте узнать, как ваша фамилия?» «Нет, зачем же фамилию? Мне нельзя сказать ее. У меня много знакомых. Чехтарева, статская советница. Пелагея Григорьевна Подточина, штаб-офицерша. Вдруг узнают, боже, сохрани. Вы можете просто написать «коллежский асессор» или еще лучше «состоящий в майорском чине». А сбежавший был ваш дворовый человек? Какой я дворовый человек? Это бы еще не такое большое мошенничество. Сбежал от меня нос. Хм, какая странная фамилия. И на большую сумму этот господин Носов обокрал вас.
3: Нос, то есть, вы не то думаете, нос. Мой собственный нос пропал неизвестно куда. Черт хотел подшутить надо мною.
2: Да каким же образом пропал? Я что-то не могу хорошенько понять.
3: Да я не могу вам сказать, каким образом. Но главное то, что он разъезжает теперь по городу и называет себя...

0: Чиновник задумался, что означали крепко сжавшиеся его губы. «Нет, я не могу поместить такого объявления в газетах», — сказал он, наконец, после долгого молчания.
1: «Как? Отчего?»
0: «Так. Газета может потерять репутацию. Если всякий начнет писать, что у него сбежал нос, то и так уже говорят, что печатается много несообразностей и ложных слухов».
1: «Да чем же это дело несообразное? Тут, кажется, ничего нет такого».
0: «Это вам так кажется, что нет. А вот на прошлой неделе такой же был случай. Пришел чиновник таким же образом, как вы теперь пришли. Принес записку. Денег по расчету пришлось 2 рубля 73 копейки, и все объявление состояло в том, что сбежал пудель черной шерсти. Кажется, что бы тут такое? А вышел пасквиль. Пудель-то этот был казначей, не помню, какого-то заведения. Да ведь я вам не о пуделе делаю объявление, а о собственном моем носе. Стало быть, почти то же, что о самом себе.
1: Нет, такого объявления я никак не могу поместить». «Да когда у меня точно пропал нос?»
0: «Если пропал, то это дело медика. Говорят, что есть такие люди, которые могут приставить какой угодно нос. Но, впрочем, я замечаю, что вы должны быть человек веселого нрава и любите в обществе пошутить».
1: «Клянусь вам, вот как Бог свят, пожалуй, уж если до того дошло, то я покажу вам».
0: «Зачем беспокоиться?» — продолжал чиновник, нюхая табак. «Впрочем, если не в беспокойство, — прибавил он с движением любопытства, — то желательно бы взглянуть». Коллежский асессор отнял от лица платок.
2: «В самом деле чрезвычайно странно, — сказал чиновник. — Место совершенно гладкое, как будто бы только что выпеченный блин. Да, до невероятности ровное».
1: «Ну? Вы теперь будете спорить? Вы видите сами, что нельзя не напечатать.
2: Я вам буду особенно благодарен и очень рад, что этот случай доставил мне удовольствие с вами познакомиться». Майор, как видно из этого, решился на сей раз немного поподличить.
0: «Напечатать-то, конечно, дело небольшое, — сказал чиновник. — Только я не предвижу в этом никакой для вас выгоды. Если уже хотите, то отдайте тому, кто имеет искусное перо, описать это как редкое произведение натуры и напечатать эту статейку в «Северной пчеле». Тут он понюхал еще раз табаку. «Для пользы юношества». Тут он утер нос. «Или так, для общего любопытства».
2: Коллежский асессор был совершенно обезнадежен. Он опустил глаза вниз газеты, где было извещение о спектаклях. Уже лицо его было готово улыбнуться, встретив имя актрисы хорошенькой собою, и рука взялась за карман, есть ли при нем синяя ассигнация, потому что штаб-офицеры, по мнению Ковалева, должны сидеть в креслах. Но мысль о носе все испортила. Сам чиновник, казалось, был тронут затруднительным положением Ковалева. Желая сколько-нибудь облегчить его горесть, он почел приличным выразить участие свое в нескольких словах.
3: «Мне, право, очень прискорбно, что с вами случился такой анекдот. Не угодно ли вам понюхать табачку? Это разбивает головные боли и печальные расположения. Даже в отношении к геморроидам это хорошо».
2: Говоря это, чиновник поднес Ковалеву табакерку, довольно ловко подвернув под нее крышку с портретом какой-то дамы в шляпке. Этот неумышленный поступок вывел из терпения Ковалева.
1: «Я не понимаю, как вы находите место шуткам», — сказал он с сердцем. «Разве вы не видите, что у меня именно нет того, чем бы я мог понюхать? Чтоб черт побрал ваш табак! Я теперь не могу смотреть на него и не только на скверный ваш Березинский, но хоть бы вы поднесли мне самого Рапе».
2: Сказавши это, он вышел, глубоко раздосадованный, из газетной экспедиции и отправился к частному приставу, чрезвычайному охотнику до сахару. На дому его вся передняя, она же и столовая, была установлена сахарными головами, которые нанесли к нему из дружбы купцы. Кухарка в это время скидала с частного пристава казенные ботфорты. Шпага и все военные доспехи уже мирно развесились по углам, и грозную треугольную шляпу уже затрогивал 3-летний сынок его. И он после

0: боевой браной жизни, готовился вкусить удовольствие мира. Ковалев вошел к нему в то время, когда он потянулся, крякнул и сказал: «Эх, славно засну два часика». И потому можно было предвидеть, что приход коллежского асессора был совершенно не вовремя. И не знаю, хотя бы он даже принес ему в то время несколько фунтов чаю или сукна, он бы не был принят слишком радушно. Частный был большой поощритель всех искусств и мануфактурностей, но государственную ассигнацию предпочитал всему. «Это вещь», — обыкновенно говорил он. «Уж нет ничего лучше этой вещи. Есть не просит, место займет немного, в кармане всегда поместится, уронишь, не расшибется».
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
0: Следствие, что сама натура назначила, чтобы, наевшись, немного отдохнуть. Из этого коллежский асессор мог видеть, что частному приставу были небезызвестны изречения древних мудрецов, что у порядочного человека не оторвут носа, и что много есть на свете всяких майоров, которые не имеют даже исподнего в приличном состоянии и таскаются по всяким непристойным местам. То есть не в бровь, а прямо в глаз. Нужно заметить, что Ковалев был чрезвычайно обидчивый человек. Он мог простить все, что не говорили о нем самом, но никак не извинял, если это относилось к чину или званию. Он даже полагал, что в театральных пьесах можно пропускать все, что относится к обер-офицерам, но на штаб офицеров никак не должно нападать. Прием частного его так сконфузил, что он тряхнул головой и сказал с чувством достоинства, немного расставив свои руки: «Признаюсь, после таких обидных с вашей стороны замечаний я ничего не могу прибавить». И вышел. Он приехал домой, едва слыша под собой ноги. Были уже сумерки. Печальную или чрезвычайно гадкою показалась ему квартира после всех этих неудачных исканий. Зашедший в переднюю, увидел он на кожаном запачканном диване лакея своего Ивана, который, лежа на спине, плевал в потолок и попадал довольно удачно в одно и то же место. Такое равнодушие человека взбесило его. Он ударил его шляпою по лбу, примолвив: «Ты, свинья, всегда глупостями занимаешься!» Иван вскочил вдруг с своего места и бросился со всех ног снимать с него плащ. Вошедший в свою комнату, майор, усталый и печальный, бросился в кресло и, наконец, после нескольких вздохов сказал: «Боже мой! Боже мой! За что это такое несчастье? Будь я без руки или без ноги, все бы это лучше. Будь я без ушей, скверно, однако ж все сноснее. Но без носа человек черт знает что. Птица не птица, гражданин не гражданин, просто возьми да и вышвырни за окошко. И пусть бы уже на войне отрубили или на дуэли, или я сам был причиной. Но ведь пропал ни за что, ни просто. Пропал даром, ни за грош. Только нет, не может быть», — прибавил он, немного подумав, — «невероятно, чтобы нос пропал. Никаким образом невероятно. Это, верно, или во сне снится, или просто грезится. Может быть, я как-нибудь ошибкою выпил вместо воды водку, которую вытираю после бритья себе бороду. Иван, дурак, не принял, и я, верно, хватил ее». Чтобы действительно увериться, что он не пьян, майор ущипнул себя так больно, что сам вскрикнул. Эта боль совершенно уверила его, что он действует и живет наяву. Он потихоньку приблизился к зеркалу и сначала зажмурил глаза с той мыслью, что авось либо нос покажется на своем месте, но в ту же минуту отскочил назад, сказавши: «Экой пасквильный вид!» Это было точно непонятно. Если бы пропала пуговица, серебряная ложка, часы или что-нибудь подобное, но пропасть, и кому же пропасть? И притом еще на собственной квартире. Майор Ковалев, сообразя все обстоятельства, предполагал едва ли не ближе всего к истине, что виной этого должен быть никто другой, как штаб-офицерша Подточина, которая желала, чтобы он женился на ее дочери. Он и сам любил за нею приволокнуться, но избегал окончательной разделки. Когда же штаб-офицерша

0: объявила ему напрямик, что она хочет выдать ее за него, он потихоньку отчалил со своими комплиментами, сказавши, что еще молод, что нужно ему прослужить лет пяток, чтобы уж ровно было 42 года. И потому штаб-офицерша, верно из мщения, решилась его испортить и наняла для этого каких-нибудь колдовок баб, потому что никаким образом нельзя было предположить, чтобы нос был отрезан. Никто не входил к нему в комнату. Цирюльник же Иван Яковлевич брил его еще в среду, а в продолжении всей среды и даже во весь четверток нос у него был цел. Он это помнил и знал очень хорошо. Притом была бы им чувствуема боль, и без сомнения рана не могла бы так скоро зажить и быть гладкою, как блин. Он строил в голове планы. Звать ли штаб-офицершу формальным порядком в суд или явиться к ней самому и уличить ее? Размышления его прерваны были светом, блеснувшим сквозь все скважины дверей, который дал знать, что свеча в передней уже зажжена Иваном. Скоро показался и сам Иван, неся ее перед собой и озаряя ярко всю комнату. Первым движением Ковалева было схватить платок и закрыть то место, где вчера еще был нос, чтобы в самом деле глупый человек не зазевался, увидя у барина такую странность. Не успел Иван уйти в конуру свою, как послышался в передней незнакомый голос, произнесший: «Здесь ли живет коллежский асессор Ковалев?» «Войдите, майор Ковалев здесь», — сказал Ковалев, вскочивший поспешно и отворяя дверь. Вошел полицейский чиновник красивой наружности, с бакенбардами не слишком светлыми и не темными, с довольно полными щеками. Тот самый, который в начале повести стоял в конце Исаакиевского моста. «Вы изволили затерять нос свой?»
1: «Так точно.
0: Он теперь найден».
1: «Что вы говорите?» — закричал майор Ковалев. Радость отняла у него язык. Он глядел в оба настоявшего перед ним квартального, на полных губах и щеках которого ярко мелькал трепетный свет свечи. «Каким образом?»
0: «Странным случаем. Его перехватили почти на дороге. Он уже садился в дилижанс и хотел уехать в Ригу. И пашпорт давно был выписан на имя одного чиновника. И странно то, что я сам принял его сначала за господина. Но, к счастью, были со мной очки, и я тот же час увидел, что это был нос. Ведь я близорук. И если вы станете передо мной, то я вижу только, что у вас лицо. Но ни носа, ни бороды ничего не замечу. Моя теща, то есть мать жены моей, тоже ничего не видит».
1: Ковалев был вне себя. «Где же он? Где? Я сейчас побегу!»
0: «Не беспокойтесь. Я знаю, что он вам нужен, принес его с собою. И странно то, что главный участник в этом деле есть мошенник-цирюльник на Вознесенской улице, который сидит теперь на съезжей. Я давно подозревал его в пьянстве и воровстве. И еще третьего дня стащил он в одной лавочке бортище пуговиц. Нос ваш совершенно таков, как был».
1: При этом квартальный полез в карман и вытащил оттуда завернутый в бумажке нос.
2: «Так он!» — закричал Ковалев. «Точно он! Выкушайте сегодня со мною чашечку чаю».
0: «Почел бы за большую приятность, но никак не могу. Мне нужно заехать отсюда в смирительный дом. Очень большая дороговизна поднялась на все припасы. У меня в доме живет и теща, то есть мать моей жены, и дети. Старший особенно подает большие надежды. Очень умный мальчишка. Но средств для воспитания совершенно нет никаких».
1: Ковалев догадался и, схватив со стола красную ассигнацию, сунул в руки надзирателю, который, расшаркавшись, вышел за дверь. И в ту же почти минуту Ковалев слышал уже голос его на улице, где он увещевал по зубам одного глупого мужика, наехавшего с своей телегою как раз на бульвар. Коллежский асессор по уходе квартального несколько минут оставался в каком-то неопределенном состоянии и едва через несколько минут пришел в возможность видеть и чувствовать. В такое беспамятство повергла его неожиданная радость. Он взял бережливо найденный нос в обе руки, сложенные горстью, и еще раз рассмотрел его внимательно.
2: «Так, он,
1: точно он», — говорил майор Ковалев. «Вот и прыщик на левой стороне, вскочивший вчерашнего дня. Майор чуть не засмеялся от радости. Но на свете нет ничего долговременного. А потому и радость в следующую минуту за первую уже не так жива. В третью минуту она становится еще слабее и, наконец, незаметно сливается с обыкновенным положением души. Как на воде круг, рожденный падением камешка, наконец сливается с гладкой поверхностью. Ковалев начал размышлять и смекнул, что дело еще не кончено. Нос найден, но ведь нужно же его приставить, поместить на свое место. А что, если он не пристанет? При таком вопросе, сделанном самому себе, майор побледнел. С чувством неизъяснимого страха бросился он к столу, придвинул зеркало, чтобы как-нибудь не поставить нос криво. Руки его дрожали. Осторожно и осмотрительно наложил он его на прежнее место.
3: Мы читали повесть Николая Васильевича Гоголя «Нос». Продолжение завтра в это же время.

0: Слушайте «Радио Звезда». Пантелеймон Романов. Рассказ «Шведская машина». Читает Александр Белявский.
1: Около вокзала, на площади, со сквером посередине, стоял автобус, а около него целая толпа пассажиров, которые почему-то не решались садиться. «Что же не садятся-то?» — спросила старушка с арбузом под мышкой.
2: «Шофер пьяный».
1: «О, господи, батюшка!
2: Обидели, небось, чем-нибудь? Вот и пьян!» — отозвался рабочий с мешком. «Ведь это ежели образованного человека чем тронули, так он сам сумеет так напакостить, что век потом будешь помнить. А нашему брату что? Только всего и облегчение, что мутюшком пустишь или пьян напьешься».
1: «Ну что за безобразие! Задерживают из-за пьяного!» — крикнула нервная дама в шляпе с ягодками. Рабочий посмотрел на нее.
2: «Конечно! Как господа, так они по душе к тебе не подойдут, ежели ты, скажем, выпил и на должность пришел, или замедление из-за тебя какое вышло. Тут, боже мой, пыль поднимут. А сам и едет-то всего либо на именины, либо в карты играть. А свой брат рабочий никогда не осудит. Иной раз толкает тебя как следует кто-нибудь. Хочешь его смазать за это, а как увидишь, что пьяный, так сердце и отмякнет сразу. Еще и через улицу переведешь».
3: «Правильно, сам в таком положении будешь».
2: «Ну, садитесь, что ли», — сказал кондуктор.
4: «А как же, батюшка, шофер-то пьяный», — сказала старушка с арбузом.
3: «Ну, что ж сделаешь-то?»
4: «А не опасно?»
3: «Чего опасно?» — сказал рабочий. «Это тебе не машина, с рельс не сойдет».
1: Все полезли садиться. «Кажется, ни в одной стране такого безобразия встретить нельзя», — сказала дама с ягодками на шляпе.
2: «Наша страна особенная, милая моя», — сказал рабочий. «Трогаемся, что ли, Сидоров?» — крикнул кондуктор.
3: «Трогаемся». «Стой, тут что-то не повернешь ничего. Вот машина-то чертова», — отозвался угрюмо шофер, который с недоумением дергал то за одну ручку, то за другую. Его все толкало то вперед, то назад. «Безобразие! Должно быть, никогда не уедем», — крикнула дама с ягодками.
2: «Никакого безобразия тут нету, а просто пьяный человек», — сказал рабочий.
3: «Пьяный? Он все равно как дитё несмышленое. Что ж с него спрашивать?»
2: «Ты спрашивай, когда он трезвый будет. А я скажу, что когда человек выпивший, душа у него не в пример мягче. Он, барыньки-то, не терпится, а мне хоть тоже спешить надо, а я молчу».
4: «Вы сами, кажется, не совсем трезвый».
2: «В точку. Правильно, не совсем трезв.
3: И вот я человека понимаю. У меня сейчас врагов нету, а у барыньки все враги».
4: «Ну-ка, батюшка, я свой арбузик тут в ногах положу, а то дюже тяжело держать».
3: «Клади, матушка, что хочешь, клади.
2: Вот барыньки ягодки себе нацепила, а душу человеческую не чувствует, потому что...»
4: «Пожалуйста, не касайтесь моих ягодок».
3: «Кормилец, не касаюсь. Я только говорю, что человека тебе не понять, хоть ты с ягодками. Нет того, чтобы подойти к пьяному человеку и расспросить, что, мол, ай горе, или беда какая. Так ты этим так душу перевернешь, что он тебя, как матери родной, ласки твоей не забудет. Вот и подойдите к нему».
2: «И подойду».
3: «А я беда какая?» — спросил рабочий шофера.
1: Тот, держа одну руку в кожаной рукавице на руле, другой с досады махнул и плюнул.
3: «Сволочи!» — сказал он. «С самого начала ездил на хорошей машине, глядел за ней, можно сказать, как за детем за своим. А теперь ее отобрали и дали вот этого лешего. Та была немецкая, а это шведская».
2: «А хуже стало бы, шведская-то».
3: «Да как можно сравнивать?
1: На той, бывало, едешь и спокоен. Раз ты ее направил, она как по ниточке идет. А это, ва-ва-ва,
3: видишь, ну куда ее черти воротил? Ну, сволочь!»
1: Действительно, машина делала такие неожиданные скачки и повороты, что пешеходы бросались от нее в стороны, как ошпаренные, а пассажиры только икали и обнимались друг с другом.
3: «Да, нравный, значит.
1: Я уж вижу, что у тебя горе. Ни с того, ни с сего человек не напьется».
2: на немецкой машине едешь. Хоть тебе какая канава тут будь, ничего. А эта трясучка окаянная на каждой рытвине так подбрасывает, так все печенки переворачиваются. О, вон канавка впереди. На немецкой ты бы ее и не заметил. А гляди, гляди, что сейчас будет. Шофер прибавил ходу, и через минуту у всех пассажиров колени и руки взлетели кверху, а шляпы и кепки наехали на глаза.
4: «О, что это? Что за безобразие? Матушки мои!» — раздались крики. А старушка, обнимая всех пассажиров, каталась по всему автобусу за своим арбузом.
2: «Видал? Вот на каком черте ездить заставили!»
3: «Да, это хуже нет».
4: «Старуха, че ты тут шаришь?» — крикнул кто-то. «Крышечку, батюшка, ищу».
2: «Какую крышечку?»
4: «От арбуза, он у меня с вырезом».
2: «Вот ведь чумовая какая! Завезла в переулок, теперь отсюда не выберешься, а главное дело зло берет». «А как же, милый? Они вот не понимают. Они думают, что рабочий человек, та же машина, его куда ни посади, он все вести будет. А тут душу надо разбирать».
3: «Станут они тебе разбирать».
2: «Вот ведь немецкая-то. Она ведь мне все равно, что сестра родная была. Каждый винтик в ней знал. Господи, господи, бывало едешь. Вот что значит машина. Бывало едешь. Руки с руля снимешь, везет себе матушка, прям как по ниточке. А этот демон, так и гляди за ней. Видишь, как мудрует. Ты ее вправо гнешь, а она влево берет. Вот наказал Бог.
3: А что, ежели на этой руки с руля снять, да одною ее пустить, сказал рабочий. Вот небось, накуролесить-то.
2: Вот погляди, что будет.
1: И шофер, сняв руки с руля, откинулся на спинку сиденья. Машина дрогнула, как вздрагивает буйная лошадь, почувствовав ослабевшую узду, потом подкинула всех раза два и, круто завернув направо, вынесла на площадь и понеслась сначала налево, потом направо, потом опять налево и прямо на извозчиков, стоявших на углу. Извозчики, встрепенувшись, начали нахлестывать лошадей, бросились в разные стороны с таким видом, точно на площади появился не автобус, а тигр.
2: «Стой, стой, куда? Держи, что за наказание?»
4: «Сидоров, что ж она у тебя? Куда ты опять поехал? Перебьешь всех!»
2: «Видал?» — сказал опять шофер. «Да, дравная сволочь! Им наказание, а мне они думают сладко. О, стерва поганая! Вот заехала, не повернешь тут в этой тьме кромешной, придется кругом».
4: «Куда поехал-то, Сидоров?» — кричал кондуктор. «Сиди и молчи, знай, пока мест вовсе шею не сломал».
1: «Ягодки-то у барни теперь поди растерялись совсем», — заметил про себя рабочий, покачав головой.
3: Минут через 10 машина, крякнув 2 раза и опять надвинув на глаза пассажирам шляпы и кепки, подъехала к остановке.
2: «Ну, милый, спасибо тебе», — сказал рабочий шоферу. «Доехал и не заметил как. Так поговорили славно». «Хорошая ты душа», — сказал шофер. «Вот как от сердца отлегло, ну просто как маслом смазали. А то все только как на собаку кричат. Дай тебя поцелую». «Ну, спасибо. На немецкой, когда ездил, ни разу вот с таким человеком не встречался».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин выступил на 10-м юбилейном съезде Союза машиностроителей России. Президент подчеркнул, что, несмотря на санкции, российские производители укрепили свои позиции как на внутреннем, так и на мировых рынках.
2: Результаты весомые. По итогам прошлого года объем выпуска российской обрабатывающей промышленности почти на четверть превысил показатель 2021 года. Почему я говорю об этом? Потому что как раз после 2021-2022 году начались проблемы, о которых я знаю. Вот, а если в целом сказать, объем промышленного производства в России в 2025 году оказался на 12% выше уровня 2021 года.
1: Президент отметил, что Россия выбрала путь самостоятельного создания технологий, а не их копирования. Глава государства подчеркнул, что предприятия оборонно-промышленного комплекса успешно справляются с увеличением гособоронзаказа с начала спецоперации. Сергей Лавров на встрече с министром иностранных дел Ирана Аббасом Аракчи в Нью-Дели заявил о готовности России помочь в урегулировании конфликта между Исламской Республикой. Министры подробно обсудили ход переговоров по прекращению вооруженного конфликта на Ближнем Востоке, начатого Соединенными Штатами и Израилем, говорится в сообщении на сайте Министерства иностранных дел. Сергей Лавров подчеркнул необходимость сохранения перемирия в регионе и предотвращения срыва дипломатических усилий. Украинские террористы усилили удары по Энергодару, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев. Он отметил, что социальная инфраструктура города подвергается особенно жестоким атакам с начала мая. Это и электрораспределительные станции, и станции газоснабжения, водозабор, автозаправочные станции, где уже произошло несколько пожаров. Противник также атакует вышки сотовой связи, включая те, что находятся на крышах жилых домов. Среди жителей есть раненые, а в результате одного из ударов погиб офицер Росгвардии, заявил Лихачев. Госдума приняла закон об увеличении лимита сверхурочной работы со 120 до 240 часов в год. Документ вступит в силу с сентября этого года. Сотрудники, работающие свыше 120 часов в год, получат право на один рабочий день для прохождения диспансеризации. Размер оплаты может определяться коллективным договором или соглашением. Как пояснили в Министерстве экономического развития, увеличение лимита сверхурочной работы позволит привлечь к ней более 750 тысяч человек, а у граждан появится возможность увеличить свой доход. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Сергей Кирсанов.
3: Глава 2. Пароход «Примроза». Выйдя из трактира, Джек обходным путем добрался до набережной. Он не хотел, чтобы кто-нибудь заметил, куда он направился. Оглянувшись по сторонам и убедившись, что вокруг ни души, он подошел к железной лесенке, к которой была привязана его лодка. Он быстро спустился в нее и, тихо отчалив, исчез во мгле. Он и не заметил, как от набережной отчалила другая лодка, в которой сидели сыщики. В царившей вокруг темноте Джек не мог различить даже очертания этой лодки, а подозрительного всплеска не было слышно, потому что Пинкертон и Боб, преследовавшие его, обмотали свои весла тряпками. Так плыли они примерно около получаса. Вдруг из первой лодки, находившейся приблизительно метров на 10 впереди второй, раздалось негромкое проклятие. «Нам надо отплыть немного назад», — шепнул Пинкертон своему помощнику. Джек, вероятно, запустил руку в карман и понял, что письма нет. «Ну, тогда он, надо думать, повернет обратно», — сказал Боб, направляя лодку в сторону. Так оно и случилось. Матрос схватился письма и, развернув лодку, стал быстро грести к берегу. Сыщики и Джек приплыли почти одновременно, только на некотором расстоянии друг от друга. Боб остался в лодке, а Пинкертон пошел за матросом. Джек поспешил к трактиру, где посетителей оставалось уже немного. Там он без всяких предосторожностей подбежал к стойке и зашептал на ухо хозяину. Том Рейли, узнав, в чем дело, заметно побледнел, и оба они принялись что-то искать на полу. Пинкертон следил за ними через тусклое окно. Негодяи нашли смятое письмо и, как видно, страшно обрадовались, поскольку у них не возникло ни малейшего подозрения относительно того, что о нем знает кто-то еще. Джек вздохнул с облегчением, сунул конверт в карман и, выпив еще виски, вышел на улицу. Он осмотрелся вокруг и опять поспешил к железной лесенке. Он сел в лодку и стал быстро грести, чтобы наверстать упущенное время, не подозревая о том, что его преследуют сыщики. Но скоро грести стало тяжело. Северный ветер, дувший весь день, перешел в настоящую бурю и поднял высокие волны, с которыми было весьма трудно справиться. Они плыли в замедленном темпе уже около 2 часов. Вдруг над водой, сквозь завывание ветра, прорвался странный звук, похожий на звон колокола, и послышался довольно громкий свист Джека. Эта перекличка повторилась несколько раз, затем неподалеку мелькнул слабый луч, и Джек стал придерживаться того направления, откуда он возник. Луч то появлялся, то гас, а спустя некоторое время кто-то тихо окликнул: «Джек! Джек, это ты?» «Да, только я с трудом продвигаюсь вперед, помогите!» Через несколько минут к нему подплыла маленькая длинная моторная лодка. Пинкертон четко увидел ее при свете луча, вновь появившегося на несколько секунд. Сыщики хотели было подплыть ближе, чтобы прочесть название на ее борту, но тут произошло нечто совершенно неожиданное. На моторной лодке зажегся яркий луч прожектора, осветивший все вокруг, и сыщики тотчас были замечены. «Смотрите, шпионы! Но погодите! Нам придется бороться не на жизнь, а на смерть», — проговорил Пинкертон, «но без борьбы мы не сдадимся». И началось. Несмотря на бешеную скорость, с которой гребли Пинкертон и Боб, они не могли рассчитывать, что им удастся уйти от моторной лодки, нагонявшей их. Силы гребцов начали ослабевать, но, как всегда, осмотрительность и хладнокровие не покидали сыщиков. «Нет, так не годится», — пробормотал, наконец, Пинкертон. «Если бы можно было хоть один раз хорошо выстрелить, но из-за проклятого прожектора мне не видно рулевого. А негодяи сами не стреляют, боятся этим привлечь полицейские лодки, которые стоят на пристани. Нам стрелять тоже нельзя, мы тогда совсем потеряем след. Остается только один выход. Хватит у тебя сил продержаться несколько часов на воде?»
4: «Смогу», — спокойно ответил Боб.
3: «Отлично, вперед!» В этот момент их догнали. «Попались!» — раздался торжествующий крик. Сыщики, перевалившись через борт, нырнули в воду. Киль моторки с треском врезался в пустую деревянную лодку и расколол ее пополам. Пинкертон сам отлично плавал и знал, что его помощник тоже опытный пловец. С сильными толчками он проплыл около 20 метров под водою, после этого осторожно вынырнул, огляделся, а потом, лежа на спине, закачался на волнах, но это не мешало ему следить за тем, что происходило вокруг. Сыщик видел, как по озеру разлился свет прожекторов и как к первой моторной лодке присоединились еще 3. Когда луч достиг Пинкертона, он моментально нырнул в воду. Проплыв под водой несколько метров, он вынырнул, сделал глубокий вдох и вдруг замер, заметив, что очутился в ближайшем соседстве с одной из моторных лодок. Но оттуда его не могли увидеть, поскольку он находился в неосвещенной прожекторами воде. Сцена, которая разыгралась перед глазами Пинкертона, привела его в ужас. Моторная лодка наткнулась на Боба в тот момент, когда он высунул голову из воды, чтобы вдохнуть воздух. Бедного Боба ударили длинным багром по голове, отчего он потерял сознание, а потом втащили в лодку. «Одного поймали!» — заорал кто-то из преступников, так, чтобы его услышали на крейсирующих поблизости моторках. Со всех сторон раздалось торжествующее гиканье, после чего преследование второго сыщика возобновилось с новым рвением. Но Пинкертон умело скрывался в воде. Его не могли увидеть даже тогда, когда луч прожектора непосредственно падал на него, поскольку сыщик с необыкновенной ловкостью приспосабливался к перекатам волн, ныряя под них в нужный момент. Он твердо решил держаться на воде до последнего, чтобы не потерять преступников из виду. Впрочем, если бы он даже захотел отстать от них, доплыть до берега было делом немыслимым, несмотря на исполинские силы знаменитого сыщика. Между тем Боб Руланд, очнувшись, открыл глаза и увидел, что лежит связанный в небольшой каюте под стражей 2 матросов. Они заметили, что Боб пришел в себя. «Ну как, молодец?» — смеясь спросил один. «Этого ты не ожидал? Ха-ха-ха! Уж не вздумал ли ты со своим спутником поймать разбойников озера Эри? Нет, таким, как вы, это не удастся сделать. Запомни!» Другой, сняв со стены горящий фонарь, поднес его к лицу пленника.
5: «Черт возьми!» — воскликнул он. «Тут-то мне сразу показалось, когда я увидел его.
4: Ведь это же помощник Ната Пинкертона, проклятого шпиона. В таком случае с ним здесь Нат Пинкертон, со злостью закончил второй матрос. «Хорошо, что хоть ты попался, негодяй!» — закричал опять первый. «Да и твоему начальнику от нас не уйти. Пусть попробует доплыть до берега с такого расстояния и в такую погоду. Я побегу наверх, дам знать остальным, что мы имеем дело с Натом Пинкертоном. Мы быстренько найдем его. Мы не успокоимся до тех пор, пока не найдем эту собаку». На лице Боба появилось выражение отчаяния и тоски, и он пробормотал: «Ищите. Ищите хоть всю ночь, хоть весь день. Все равно вы его не найдете». «Ты, кажется, воображаешь, что он доплывет до берега», — насмешливо сказал один матрос. «Нет», — едва вымолвил Боб, горестно покачав головой. «Моего начальника уже нет в живых. Он лежит на дне озера Эри. Ты думаешь, я поверю, что этот ловкий на все руки хитрец Пинкертон и не умеет плавать? Разве я стал бы говорить такие глупости? Да, конечно, Нат Пинкертон умел плавать. Так что никто не мог с ним сравниться. Но сегодня... сегодня...» Боб, не закончив фразы, вздохнул. «Ну и что же сегодня?» «Сегодня это его не спасло. Несчастный Пинкертон забыл о защитном жилете, который был под его одеждой. Да еще в карманах у него лежали бомбы».
5: «Защитный жилет и бомбы?» — воскликнули одновременно оба негодяя.
4: «Да. Мне нечего терять теперь, когда его уже нет. Эх, вы, подлые люди!» «Вы убили самого лучшего человека в Соединенных Штатах!»
3: Разбойники засмеялись. «Зачем же он надел жилет?» «И к чему ему бомба?» — спросил один из них.
4: «Жилет, чтобы защититься от ваших пуль, а бомбы, чтобы взорвать ваше судно. Под их тяжестью он и потонул. А если бы даже успел выбросить бомбы, так все равно жилет снять не смог. Так он и погиб». Все это Боб произнес с такой скорбью на лице, что разбойники, поверив в истинность слов сыщика, начали злорадствовать по поводу гибели Пинкертона.
3: «Пойдем, Билли!» — воскликнул один из них, рыжий. «Надо сообщить эту новость остальным. Пусть прекратят поиски, а то, пожалуй, кто-нибудь увидит с берега свет наших прожекторов, и за нами погонятся полицейские лодки. Мы ведь только что от них отделались. А борьба с ними может кончиться для нас плохо».
4: Негодяи поднялись наверх и подали другим моторным лодкам условный сигнал, после чего все они, прекратив поиски, направились подальше от берега на середину озера. Через полчаса они приблизились к темному корпусу большого малоосвещенного судна и тут же пристали к нему. Связанного Боба они перетащили из лодки на судно, и он увидел, несмотря на слабый свет фонарей, что оно коммерческого типа. Боб понял, что преступники использовали это судно, чтобы незаметно, под маской невинных купцов, совершить свои разбойничьи набеги.
0: Радиозвезда. Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
4: Предположение молодого сыщика вскоре подтвердилось. Его отвели на корму в маленькое помещение, находившееся над большим винтом, пароход был винтовой, и привязали к столбу. Около Боба собралось не меньше 15 моряков. У них были дикие, мрачные лица закоренелых преступников. Боб узнал некоторых, поскольку видел их на пристани Эри в то время, когда был там с Пинкертоном. Без сомнения, разбойники сходили на берег, не вызывая никаких подозрений, как все моряки. То судно, на котором они плавали, было, вероятно, хорошо известно именно как торговое. К Бобу подошел один из разбойников, высокого роста, рыжеволосый и бородатый, и, скрестив руки, сказал: «Сознаешься, наконец, что ты помощник шпиона Ната Пинкертона, этой проклятой собаки?»
6: «Да, я его помощник», — ответил Боб коротко.
5: «И эта проклятая собака, твой начальник, был с тобой в лодке?»
6: «Да», — горестно проговорил Боб. Рыжий ехидно рассмеялся. «Ему теперь хорошо, на дне озера.
3: И ты тоже скоро последуешь за ним».
4: «Так поскорей, убивайте меня поскорей», — крикнул Боб, уже всерьез потеряв надежду на спасение. «Я не хочу больше жить, раз погиб мой начальник, знаменитый Пинкертон».
3: Рыжий покачал головой.
4: «Ошибаешься», — сказал он грустно. «Джон Патрик, главарь разбойников озера Эри, гроза всех моряков, не настолько добр, чтобы тут же убивать своих преследователей. Ты будешь умирать ужасно. Я найду средство заставить тебя, подлого шпиона, почувствовать предсмертный страх». С этими словами он вышел. За ним последовали все остальные, кроме того, который еще на моторной лодке узнал в Бобе помощника Ната Пинкертона и которому было поручено охранять пойманного сыщика. Закурив трубку, разбойник стал молча прохаживаться
6: Потом остановился перед связанным Бобом, не надеясь на милость, — сказал он с усмешкой. — Джон Патрик, сатана и беспощаден к врагам. Ты умрешь ужасной смертью. Боб ничего не ответил, лишь презрительно улыбнулся. Он не собирался показывать этому негодяю, что действительно испугался. Разбойник Билли продолжал насмехаться над беспомощным пленником, меж тем как последний, словно не слыша его, упорно смотрел куда-то в сторону. В небольшой каюте горела единственная маленькая лампа, и свет от нее был тусклым. С обеих сторон находились небольшие круглые окна-люки, из которых одно было совсем темным. Посмотрев на него случайно, Боб задержал вдруг взгляд и насторожился. Ему показалось, что он увидел лицо. «Это начальник». Промелькнуло в его голове, Боб сообразил, что надо отвлечь внимание разбойника, не дать ему прохаживаться, чтобы он не успел заметить Пинкертона. С этой целью Боб затеял с ним разговор. «И какие же казни?» — придумывает Джон Патрик, — спросил он. Билли засмеялся. «Тебе очень хочется знать?» «Не тут-то было. Зачем портить сюрприз?» «Но что он будет не из приятных, за это ручаюсь». Боб вдруг увидел, как в люк осторожно вполз человек. Он уже не сомневался в том, кто этот неожиданный гость. «Послушайте, вашему Патрику не удастся меня убить!» — воскликнул Боб. «Нас с Пинкертоном не так легко уничтожить, как вы думаете, негодяй!» Разбойник, сделав презрительный жест, повертел пальцем около виска пленника. «Бедняга!» — произнес он со злорадством. «У тебя помутилось в голове! Ты помешался от страха!» Боб тихо засмеялся. «Ты ошибаешься. Я могу сейчас повалить тебя, несмотря на то, что связан».
7: «Ну, это возможно только в том случае, если с тобой сам черт», — возразил Билли. «Ну, покажи мне этот интересный фокус».
6: «Покажу. Погляди. Раз, два, три», — Боб скомандовал таким уверенным голосом, что разбойник несколько отступил назад. Когда Боб произнес «три», преступник получил сзади такой удар по голове, что как срубленное дерево без чувств рухнул на пол. «Слава богу, начальник, что вы пришли». «Да, надо торопиться. Моторные лодки только что опять отправились искать меня. Кажется, капитан этого судна не верит, что я утонул. Впрочем, твоя выдумка насчет защитного жилета и бомб была хороша».
7: «Откуда вы уже знаете об этом, начальник?»
6: «Я слышал, как кто-то передавал эту новость с одной из лодок на другую», — ответил сыщик, развязывая веревки, которыми Боб был привязан к столбу. — «Знаешь, на каком-то корабле?»
7: — «Нет, они не говорили».
6: — «На Примрозе. Так как я собрал сведения обо всех более или менее больших судах, плавающих по Эре, то знаю и об этом. Примроза — известное торговое судно, на которое не могли падать ни малейшие подозрения. Оно принадлежит крупному судовладельцу на Эре, Соломону Брауну. Не исключено, впрочем, что он заодно с разбойниками. И тогда становится понятно, почему так долго нельзя было напасть на след разбойников. Кто бы мог такое предположить?» Пинкертон рассказывал все это с величайшей поспешностью. Он, кстати, уже не походил на того рыбака, который был вечером в пивной Тома Рейли в Порт-Роване, поскольку вода унесла его парик и бороду, и смыла с лица грим. Рыбачью одежду он с себя сбросил и был теперь в одном нижнем белье, с которого вода стекала ручьями. Сыщик показал на люк. «Ну, Боб, вперед! Иди первым, а потом плыви к берегу». «А мы доберемся до него?» — спросил его помощник с сомнением. «Чтобы преодолеть такое расстояние при шторме, нам придется плыть по крайней мере часов 5. А на это ни у вас, ни у меня не хватит сил. Нам нужно захватить одну из моторных лодок. Я заметил, что на каждой из них не больше 3 человек. Мы справимся с ними, ведь наши револьверы не пострадали в непромокаемых кожаных карманах». Боб, улыбнувшись, кивнул головой. Теперь он уже не сомневался в том, что им удастся не только бежать, но и схватить потом разбойников. «Отлично, начальник, вперед!» Он подбежал к окну, однако в этот момент на лестнице раздались шаги. Боб юркнул в люк и исчез под водой. Пинкертон подбежал к другому люку, но, к несчастью, увидел, что тот закрыт. Он кинулся за Бобом, но двое разбойников набросились на него. Одного из них Пинкертону удалось повалить, другой же со зверским криком успел схватить сыщика за горло. Завязалась отчаянная борьба, преимущество в которой, при небывалой силе и ловкости сыщика, было бы, вне сомнений, на стороне Пинкертона, если б не продолжительное пребывание в воде, потребовавшее от него огромной затраты энергии. Правда, то пространство, которое отделяло сыщика от судна разбойников, он проплыл, не тратя сил, крепко уцепившись за корму одной из моторных лодок. Иначе ему не удалось бы достигнуть Примрозы одновременно с ними, Но все-таки напряжение и холодная вода значительно ослабили силы Пинкертона. Он не мог сразу одолеть противника, крик которого привлек внимание других разбойников. 5-6 человек тут же сбежали вниз, и через минуту Нат Пинкертон, получив несколько сильных ударов по голове, потерял сознание.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.
6: Глава 3. Успехи Боба. Боб Руланд, исчезнув под водой, проплыл несколько метров, не показываясь над поверхностью, а затем осторожно вынырнул. Услышав страшный рев негодяя, боровшегося с Пинкертоном, молодой сыщик понял, что начальнику не удалось скрыться. В первый момент Боб хотел броситься на помощь, но потом сообразил, что он один все равно не осилит преступников. Следовательно, надо получить подкрепление с берега, и Боб взялся за исполнение плана Пинкертона. Дело было нелегкое — завладеть одной из моторных лодок, тем более что молодому сыщику предстояло действовать одному, но другого выхода не было, поскольку жизнь Пинкертона находилась в опасности. И Боб быстро с новой силой пустился вплавь навстречу моторной лодке с прожектором, луч от которого сравнительно редко попадал на молодого сыщика, и он устремился прямо на киль, медленно разрезая все еще высокие волны. Боб поравнялся с лодкой. Луч прожектора падал справа, поэтому он, проплыв мимо киля, стал придерживаться левой стороны, пока не достиг кормы. Тут сыщик уцепился за борт лодки и влез в нее, оказавшись перед будкой со стеклянными оконцами, в которой находилась машинная часть. Оконца оказались зашторенными, чтобы свет не пробивался наружу. Но Боб сквозь щель разглядел стоящего за рулем матроса лет 20. Сыщик осторожно обошел будку вокруг, потом продвинулся к середине лодки, где находился прожектор, которым управлял второй матрос, а третьего увидел впереди, он сидел с подзорной трубой. Боб вытащил револьвер и, готовясь нанести удар рукояткой, подошел сзади к матросу, стоявшему у прожектора.
8: «Нет никакого смысла в наших поисках», — ворчал тот. «Пинкертон давно уже утонул».
6: «Конечно», — ответил матрос, сидевший с подзорной трубой. «Я и не особенно стараюсь. Патрик, кажется, боится этого сыщика больше, чем черта». Боб изо всей силы ударил намеченную им жертву рукояткой револьвера по голове, и разбойник тотчас же рухнул. Сыщик быстро нажал на кнопку прожектора и погасил его. Второй разбойник, оглянувшись, крикнул в темноту: «Дьявол, тебя возьми, Мартин! Что ты делаешь? Зачем ты выключил прожектор?» Он сделал шаг вперед. Тогда Боб, как тигр, одним прыжком настиг его. Разбойник остолбенел, испугавшись от неожиданности. Удар неизвестного противника сшиб его с ног. Справившись уже с двумя, Боб направился к машинному отделению. Теперь не было необходимости особенно осторожничать, и он, открыв дверь, крикнул: «Руки вверх!» Увидев направленный на него револьвер, разбойник немедленно сдался. Боб счел необходимым обезопасить себя и от этого негодяя. Он быстро схватил стоявший рядом железный прут и ударил дрожащего, как осиновый лист, преступника. Тот упал, а Боб, собрав силы, поднял его и вынес из машинного отделения. Посветив небольшим фонариком, сыщик нашел веревки и связал разбойников. Они лежали в передней части лодки, рядом, беспомощные, с кляпами во рту. Боб вздохнул с облегчением. Все произошло быстрее, чем он ожидал. Борьба длилась лишь несколько секунд, и моторка с той же скоростью скользила по волнам. Боб поспешил в машинное отделение. У него был некоторый опыт в управлении подобными лодками, и он быстро освоился. Повернув руль, сыщик направился к отдаленной пристани, а поскольку он выбрал наибольшую скорость, то маленькое судно полетело по волнам, как стрела. Лодка скрипела и стонала, разрезая высокие пенистые волны, весь корпус ее дрожал. Машина была отличной конструкции и большой мощности. Не прошло и часа, как показались береговые огни, и вскоре Боб причалил к молу. С его лодки раздался пронзительный гудок, на который сбежали сторожа. В тот момент, когда появился начальник пристани, подъехали полицейские лодки, в том числе одна канонерская, прибывшая в Порт-Рован из штата Онтарио накануне. Все население пришло в необычайное возбуждение, как только разнеслась весть о разбойниках, тем более когда узнали, что они пользуются пароходом «Примроза», который привыкли видеть у пристани как самое обычное коммерческое судно. Полиция телеграфировала в управление о необходимости ареста богатого судовладельца Соломона Брауна как предполагаемого соучастника разбоев. Вскоре после прибытия Боба в гавань Порт-Рован по озеру протянулась целая флотилия. Впереди шла канонерская лодка, за ней несколько торговых судов, также оснащенных пушками, а замыкали флотилию полицейские лодки. Разбойники не смогли бы устоять против такой силы. Но обо всем, что происходило в гавани Порт-Рован, они были осведомлены, поскольку из моторной лодки, подъехавшей к пустынной части пристани, на берег вышли два разбойника, чтобы разведать, удалось ли спастись Пинкертону, которого они все еще искали, не подозревая, что он находится на Примрозе. Слившись с возбужденной толпой, разбойники узнали о грозившей им опасности. За полчаса до того, как флотилия вышла на борьбу с Примрозой, разбойники, быстро отчалив, поспешили предупредить своих.

0: Радиозвезда. Рассказ о приключениях сыщика Ната Пинкертона. Читает Сергей Кирсанов.
1: Глава 4. Рядом со смертью. Вскоре после того, как в маленькой каюте Примрозы разбойники повалили и связали Ната Пинкертона, появился их главарь Патрик. Он зверски рассердился, узнав, что первый пленник убежал, но стал немного спокойнее, когда рыжий Билли, очнувшись, приподнялся над связанным Натом Пинкертоном и громко воскликнул торжествующим голосом: «Да вы знаете, кто здесь у нас?» Он вскочил на ноги и нагнулся над беспомощным сыщиком, открывшим в этот момент глаза. «Кто же это?» — заревел Патрик. «Кто этот негодяй, который освободил первого пленника, но зато попался сам?» «Нат Пинкертон!» — воскликнул Билли хриплым голосом. «Нат Пинкертон!» — повторили все присутствующие, и бешеная злоба Патрика превратилась в сатанинскую радость. Пнув связанного сыщика ногой, он радостно закричал: «Нат Пинкертон! Нат Пинкертон! Мы поймали самого знаменитого сыщика на свете! Нам очень повезло! Потопи мы еще хоть 100 торговых и полицейских судов, такого сыщика уже больше не найдется! Пинкертон наш, вот это праздник! Проклятая ищейка, мы тебе устроим достойненькую смерть!» Нат Пинкертон улыбнулся. «Смотрите, как бы не вышло наоборот. Не торжествуйте прежде времени». Патрик опять пнул его ногой. «Ты думаешь, твой сбежавший от нас помощничек спасет тебя?» «Нет, нет, теперь мы будем очень внимательны. 6 человек останутся здесь сторожить. Эй, дайте сигнал лодкам, чтобы возобновили поиски первого сыщика. Не может быть, чтобы он добрался до берега вплавь. Если мы его не поймаем, он утонет, конечно». Пинкертон мысленно согласился с последней фразой, произнесенной главарем шайки разбойников, но, тем не менее, его еще не покидала надежда на спасение Боба. Ведь тот знал план Пинкертона, как можно добраться до гавани. И великий сыщик почти не сомневался, что его помощник попытается завладеть одной из моторных лодок. Тем более, что прошло уже порядочно времени, а молодого сыщика так и не поймали. Поразмышляв, Нат Пинкертон окончательно уверился в том, что Боб продвигается в сторону Порт-Рована. Пинкертона, как и Боба, привязали к столбу и оставили под присмотром 6 человек. Джон Патрик решил показать этому сыщику. Он втайне всегда боялся, как бы Нат Пинкертон не появился на озере Эри и не взялся за всю его шайку. Хорошо зная о необычайных способностях Пинкертона, постоянно слыша о его успехах, Патрик всегда был в напряжении. Но теперь негодяй торжествовал, а с ним и вся его шайка. «О, как мистер Браун обрадуется, когда узнает, что мы устранили самого Ната Пинкертона», — говорил Джон Патрик своим сообщникам. «Через час нам надо сняться с якоря, и там, на середине озера, мы расправимся с этим легавым. Я уже подумал, каким способом отправить его на тот свет. Он у нас долго помучается, в предсмертном страхе, привязанный к жерлу пушки. Вот тогда мы на него посмотрим». Разбойники выразили одобрение злодейской выдумке своего главаря громким хохотом, а они немедленно притащили виски, и в каюте Патрика началась дикая попойка в предвкушении предстоящего издевательства над своим врагом. Так прошло больше часа. Наконец Патрик приказал поднять якорь, и пароход направился на середину озера. В этот момент послышался двойной гудок моторной лодки, мчавшейся от берега. То был сигнал о грозящей опасности и весьма важных новостях. Через несколько минут лодка подошла к пароходу. Патрик был вне себя, когда один из прибывших на ней, еще поднимаясь по лестнице, крикнул хриплым от волнения голосом: «Все пропало! Приближается целая флотилия, чтобы захватить Примрозу!» В ответ раздались злобные вопли. Патрик, придя в сильное возбуждение, схватил за горло поднявшегося на борт и начал трясти его. «Это неправда! Ты врешь!» — ревел он в выступлении. Но это состояние у него продолжалось недолго. Он вскоре утих и начал подробно расспрашивать прибывших на лодке разбойников обо всем, что они видели и слышали в Порт-Роване. «Вперед! Полным ходом!» — скомандовал Патрик с налившимся кровью лицом, когда они закончили. «Дальше! На середину озера! Придется пожертвовать Примрозой! Но сначала надо уничтожить Пинкертона, тащите его к пушкам. Откройте люки и направьте в них жерла. На середину палубы несите динамит со взрывным снарядом. Пускай эти собаки взлетят на воздух, если смогут подняться на Примрозу». Вся шайка разбойников тотчас взялась выполнять указания своего главаря. Нат Пинкертон слышал каждое слово Патрика. Его отвязали от столба и потащили на носовую часть судна, по бокам которого стояло по три пушки. Расположенные перед ними люки были устроены так хитро, что когда они были закрыты, их почти невозможно было заметить. Разбойники поспешили их открыть. Патрик в диком бешенстве набросился на Пинкертона и кулаком нанес ему сильный удар по лицу. «Это ты во всем виноват, собака!» — хрипел он. «Ведь это ты придумал, как завладеть нашей моторной лодкой, и рассказал об этом своему помощнику!» Пинкертон хладнокровно кивнул головой. «Да, я». «За это ты поплатишься!» — закричал Патрик. «Вперед! Заряжайте пушку картечью!» — отдал он команду. Пинкертон видел, как зарядили пушку. Злодеи, злобно смеясь, привязали его, так что живот оказался перед самым жерлом. Когда все приготовления были окончены, в запал вложили фитиль, конец которого спускался на палубу. Патрик, зажигая его, с гадкой усмешкой посмотрел Пинкертону в лицо и сказал с дьявольским злорадством: «Выстрел будет через несколько минут. Посмотри, как искра поднимается вверх. И если ты сможешь теперь освободиться, я брошу все и повешусь на первой осине». Потом Патрик крикнул: «Эй, вы, идем, всем в лодке! Зажгите фитиль под динамитом, чтоб через час, когда флотилия подойдет к нам, все взорвалось». Разбойники, посылая по адресу Пинкертона всякого рода злые насмешки, направились к открытому люку. Патрик шел последним. Он, подтащив к люку лестницу, все с той же усмешкой заглянул в него. «Отправляйся в пекло, собака-сыщик!» — крикнул он Пинкертону. Пинкертон смотрел на пламя, успевшее уже подняться до половины высоты пушки, заряженной картечью, которая должна разорвать его тело на куски. Джон Патрик исчез, как и остальные разбойники, но еще слышны были отдельные возгласы. Наконец раздался шум моторов. Преступники уплыли, бросив Примрозу на произвол судьбы. Нат Пинкертон остался один. Великий сыщик был ошеломлен, но, собрав волю в кулак, он преодолел охвативший было его страх. Он понимал, что нельзя терять ни секунды, надо быстро сообразить, как найти выход из этого, по-видимому, безвыходного положения.

0: которые надеты на дуло пушки и к которой прикреплены его руки, и почувствовал, что это ему может удастся. Но слишком мало времени у него оставалось, только 3 минуты, он не сможет освободиться. Негодяи это знали, он погиб. Мысли Пинкертона путались, он закрыл глаза, дрожь пробежала по телу, холодный пот выступил на лбу. Он опять открыл глаза, пламя находилось в 5 сантиметрах от запала. Еще 2 минуты, и все будет кончено. В этот страшный момент обычное хладнокровие покинуло сыщика. Его пронзила предсмертная судорога. Еще минута. Он уже находился в состоянии того страшного нервного напряжения, которое близко к помешательству, как вдруг гениальная мысль мелькнула в его голове. Надо плюнуть, просто сильно плюнуть и потушить таким образом пламя. Но рот у него весь пересох. О, где же взять какую-нибудь жидкость? Он вскрикнул. Он все же нашел средство, и к нему вновь вернулось хладнокровие. Не обращая внимания на сильную боль, он стал кусать язык зубами. Рот его моментально наполнился кровью, а в следующий миг сыщик выплюнул красную темную жидкость на запал и еще раз. Пламя уже находилось на расстоянии всего 1 сантиметр от запала. Взрыв произошел бы через несколько секунд, но полилась кровь, послышалось легкое шипение, и на месте пламени появилось крошечное облачко белого пара. Пламя погасло, опасность миновала. Нат Пинкертон глубоко вздохнул и почувствовал, как тело его наполняется новой силой. Он стал нетерпеливо рвать и дергать во все стороны опутывающие его веревки, пока ему не удалось, наконец, отодвинуться от пушечного жерла. Вот он уже свободно поворачивается, вот сбрасывает веревку с туловища, а потом освобождает руки. Он начал действовать с быстротой молнии, крепко сжав губы, чтобы кровь не вытекала изо рта. Одним прыжком, поднявшись наверх, сыщик пробрался через люк на середину судна, схватил подложенный под динамит горящий фитиль и моментально вернулся с ним к заряженной пушке. Он направил ее на плывущие одна за другой лодки, в которых сидели разбойники, потом поднес горящий фитиль к запалу. Результаты раздавшегося выстрела были потрясающими. 2 лодки разбились вдребезги и пошли ко дну, у 3-й были повреждены руль и винт, и она не могла продолжать свой путь. Раненые и уцелевшие разбойники устремились к ней, чтобы уцепиться за нее, но большинство негодяев были убиты. Разбойники оказались обезоруженными, и когда через полчаса их стали арестовывать, они сдались без всякого сопротивления. Ната Пинкертона нашли на Примрозе возле пушки, он лежал без чувств. Потеря крови из перекушенного наполовину языка привела к обмороку. 16 оставшихся в живых разбойников, в том числе и Патрика, отправили в Эри, где в скором времени все они были преданы суду вместе с Соломоном Брауном, богатым судовладельцем, который, как подтвердилось, был главным в этой разбойничьей шайке. Брауна, Патрика, еще нескольких приговорили к смертной казни, остальных, включая и Тома Рейли, к долгосрочному тюремному заключению. Нат Пинкертон полностью вылечился от травм, полученных на Примрозе. Во всех окрестностях озера Эри его славили как героя и освободителя. В честь его и Боба, верного помощника знаменитого сыщика, на побережье были устроены всевозможные празднества. А потом Нат Пинкертон и Боб вернулись в Нью-Йорк, где их ждали уже новые, не менее интересные и не менее опасные дела.
1: Мы читали рассказы о знаменитом сыщике Нате Пинкертоне.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Константин Михайлович Станюкович. Рассказ «Одно мгновенье». Читает Станислав Федосов.
1: Однажды, чудным тропическим вечером, когда корвет «Витязь» шел себе под всеми парусами, узлов по восьми, направляясь в Рио-де-Жанейро, в кают-компании за чаем зашел разговор о самоубийстве. Поводом к такой редкой среди моряков беседе послужил рассказ одного лейтенанта о своем товарище, который 2 года тому назад застрелился от несчастной любви к одной замужней женщине. Рассказчик назвал эту женщину. Ее многие знали в Кронштадте. Это была жена одного инженера. Изящная блондинка с рыжеватыми волосами, умная, милая и обворожительная, казавшаяся молодой, несмотря на свои 39 лет. Большинство моряков не выразило ни малейшего сочувствия самоубийце. Почти все находили, что стреляться из-за женщины глупо. А пожилой старший штурманский офицер, отличный и неустрашимый моряк, и в то же время, как все знали, настолько трусивший своей высокой полнотелой жены, бойкой и сварливой, что даже сам просился в дальние плавания, желая избавиться от домашних сцен, не без авторитетности произнес: «Самое последнее дело — пропадать из-за женского ведомства. Только шалые юнцы на это способны. Получила саже, инженерша, дама строгая, и бабац! Думал, что эта самая инженерша только единственная на свете. В те поры не соображал, что есть и другие дамы. В затмении был». Все, принимавшие участие в разговоре, согласились со штурманом и вообще не одобряли самоубийство, от каких бы то ни было причин. Многие находили, что самовольное лишение жизни обличает трусливую душу и, во всяком случае, эгоиста, не думающего о страдании, которое он причиняет другим. Человек с характером и в здравом уме никогда не пойдет на самоубийство. «Это все равно, что бросить судно в минуту опасности», с убежденным спокойствием проговорил старший офицер, капитан-лейтенант лет под 40 с Георгием в петлице белого кителя, прежний черноморец, пробывший всю Севастопольскую осаду на 4-м бастионе и раненый во время последнего штурма. «Ни один порядочный моряк это не сделает за совесть, а не за страх ответственности. Надо бороться до последнего издыхания. Не правда ли?» Все согласились, что правда. Только один из присутствующих в кают-компании не ответил на вопрос старшего офицера. Он не принимал участия в разговоре и, словно бы нисколько не интересуясь, им молча отхлебывал чай, нервно выкуривая папироску за папироской. Это был мичман Стоянов. Смугловатый брюнет лет 25, с курчавыми черными волосами и шелковистыми усами, небольшого роста, сухощавый, серьезный, с тонкими чертами красивого, мужественного и умного лица, выражение которого сразу чувствовалась сила воли недюжинного характера. В задумчивом взгляде темных глаз, опушенных длинными ресницами, было что-то смелое, открытое и несколько надменное, словно во взгляде молодого орла. Много читавший, независимый в своих суждениях, нередко расходившийся во взглядах с сослуживцами, Стоянов держался особняком, не подчеркивая, впрочем, этого, и ни с кем особенно близко не сходился. И, несмотря на это, Стоянова все уважали. За его прямой рыцарский характер, полный благородства и чуткой деликатности, за соответствие его слов с делом, за ум и добросовестное отношение к служебным обязанностям. Он считался всеми лихим морским офицером и лучшим вахтенным начальником. В то же время он был ревизором, аккуратность и щепетильная честность которого были вне всяких сомнений. Матросы тоже уважали Стоянова, но едва ли понимали и любили этого странного по тогдашним временам морского офицера. Хотя никогда он никого не наказывал, не дрался и даже не ругался, был ровен, мягок и справедлив, тем не менее матросы словно бы чувствовали в нем совсем чужого человека. Он никогда не разговаривал с матросами, не шутил с ними и, казалось, даже как будто брезгал ими. Он не искал популярности среди них, как делали многие другие, и точно конфузился, попадая в матросскую толпу. И в то же время был самым горячим представителем за них. Никто и не знал, скольких он избавлял от позорных телесных наказаний, до которых старший офицер был большой охотник, убеждая, упрашивая, умоляя сурового моряка пожалеть людей и не унижать их человеческого достоинства. Ведь скоро телесные наказания будут отменены официально. Об этом уже писали в морском сборнике. И старший офицер, с которым Стоянов обыкновенно в таких случаях говорил глаз на глаз в его каюте, нередко снисходил к просьбам молодого мичмана, невольно поддаваясь обаянию его страстной речи, заменял порку каким-нибудь другим наказанием и, сам в сущности не злой человек, в душе питал благодарные чувства к Стоянову, останавливавшему его от жестокостей. И старшего офицера команда любила, а Стоянова нет. Он это чувствовал. Он видел, что и в кают-компании он далеко не любим. Он понимал, что стоит только несколько приспосабляться к людям, и все изменится. Но он чуждался такой фальши, не менял своих отношений и по-прежнему был одинок. Со дня выхода из Шербурга Стоянов стал искать еще большего одиночества и, казалось, чуждался всех. В нем заметна была какая-то перемена. Несмотря на его спокойствие на людях, многие замечали, что Стоянов часто бывал мрачен и, видимо, что-то угнетало его. Приписывали это разлуке с невестой. Многим было известно, что Стоянов любит и горячо любим этой прелестной девушкой, приезжавшей на корвет в день ухода его из Кронштадта. «А вы что ни слова не скажете, Борис Сергеевич?» — обратился к Стоянову старший офицер. «Я слушал, Иван Николаевич. Вы, по обыкновению, не согласны с общим мнением?»
2: «Не согласен, Иван Николаевич».
1: «И оправдываете самоубийство?»
2: «Вполне».
1: «Из-за какой-нибудь несчастной любви? Вы, Борис Сергеевич?»
2: «Из-за любви нет. Но бывают такие случаи в жизни, после которых жить нельзя». Как-то решительно и вместе с тем грустно проговорил Стоянов.
1: «Например?»
2: «После какой-нибудь подлости, после позора».
1: «А искупить его лучшей жизнью разве нельзя? Человек, сознающий весь ужас позора, уже наполовину исправившийся человек. Люби кататься, люби саночки возить. Сделал пакость, так имей характер и отдуться за нее», — вставил штурман.
2: «Все это легко говорить, а пережить позор, я думаю, невозможно. Лучше смерть».
1: «Ну и самому прописать себе отпуск на тот свет тоже не особенно легко, Борис Сергеевич. В ошалелом состоянии, из-за любви, как это не глупо, а еще можно понять самоубийство, но чтобы покончить с собой сознательно, обдумавши...»
2: «Я только и понимаю такое самоубийство».
1: «А расстаться с жизнью разве так легко, вы думаете?» «Нет, батенька, нелегко. Я испытал это раз, когда мы на змейке наскочили на камни и думали, что всем нам тут крышка.
2: «Ох, и как же жутко было!» — заметил старший офицер.
1: «Не спорю, что легко, но...» Стоянов запнулся, точно у него что-то застряло в горле, и через секунду с каким-то убеждающим спокойствием в тоне продолжал.
2: «Но ведь это одно мгновение, одно только мгновение», — повторил он и смолк, видимо, не желая продолжать этот разговор.
1: Через несколько минут он вышел наверх и стал у борта. Он смотрел то на чудное, усеянное звездами небо, то на тихо ракочущий сонный океан, волны которого ласково лизали бока корвета, отсвечивая фосфорическим блеском. Он долго стоял наверху, и слезы лились из его глаз. «Всего одно мгновение», — чуть слышно произнес он, и спустился вниз в свою маленькую опрятную каюту, где над койкой висела большая фотография прелестной девушки. Он сел к письменному столику, подписал какие-то две ведомости, предварительно проверив их, написал своим мелким четким почерком рапорт командиру и стал писать письмо невесте. Когда в исходе четвертого часа рассыльный пришел в каюту будить мичмана на вахту, Стоянов уже окончил письмо и вложил его в конверт. Затем он сложил аккуратно рапорт, запер шифоньерку на ключ и с последним ударом колокола, отбивавшего 8 склянок, выбежал наверх и принял вахту. Стоянов мерно шагал по мостику, жадно вдыхая свежий воздух моря. Он поглядывал на паруса, подходил к компасу взглянуть, по румбу ли правят рулевые, спускался на палубу проверить часовых на баке и снова ходил своей обычной легкой и грациозной походкой. Когда солнце, медленно освобождаясь от своих пурпурно-золотистых рис, поднялось над горизонтом, Стоянов жадно устремил глаза на горизонт, любуясь прелестью восхода. Лицо его было мертвенно-бледно и решительно спокойно. Только в его прекрасных глазах стояло выражение мучительной тоски. Он еще раз обвел этим тоскливым, жадным взглядом и чудное бирюзовое небо, и далеко раскинувшийся океан, сверкавший под лучами ослепительного солнца, и палубу корвета со спавшими на ней матросами, и все это казалось ему чем-то особенным, новым, имеющим невыразимую прелесть. И жажда жизни охватила все его молодое существо, и слезы брызнули из глаз. «Пора!» — прошептал он. И с усилием, словно бы еще борясь с самим собой, наконец произнес: «Сигнальщик!» Подремывавший матросик явился к нему. «Поди, разбуди мичмана Варламова. Скажи, что я болен, прошу сменить меня». Он говорил прерывисто, словно бы не находил слов. И когда сигнальщик пошел исполнять приказание, ему хотелось вернуть его, и в то же время он обрадовался, что сигнальщик уже исчез. Через 5 минут явился заспанный, недовольный Варламов. «Извините, Андрей Андреевич, я болен. Примите от меня вахту, я должен уйти». Варламов взглянул на Стоянова и был поражен каким-то страшным спокойствием его осунувшегося мертвенного лица. «Идите, идите, Борис Сергеевич, что с вами? Скоро узнаете. Прощайте, Андрей Андреевич». Он крепко стиснул руку мичмана, как-то жалобно заглянул ему в глаза и произнес: «Еще раз простите, что обеспокоил».
3: «Помилуйте, какие извинения! Идите скорей, вы совсем больны, Борис Сергеевич». «Иду, иду, ведь одно мгновение».
1: И с этими словами он занес за перила мостика ноги и бросился в океан. Мичман ахнул. Ахнули и матросы, видевшие падение. Кто-то успел бросить спасательный круг.
2: «Фок и грот Нагитовы, Марса Фала отдать!» — командовал отчаянным голосом мичман. Через минуту капитан и старший офицер были наверху. Что случилось? Стоянов бросился за борт, и капитан и старший офицер были поражены. Минут через пять корвет лежал на дрейфе, и баркас отправился на поиски. Все офицеры и матросы выскочили на палубу. Все со страхом ждали возвращения баркаса, предчувствуя, что он вернется без Стоянова. И через час баркас вернулся. Бывший на нем офицер рассказал, что видел, как Стоянов утонул, хотя спасательный круг и был вблизи, но мичман не хотел его взять. Корвет снова пошел далее, и все разошлись угрюмые. Старший офицер утирал слезы. Через четверть часа капитан, взволнованный, со слезами на глазах, пришел в кают-компанию и проговорил: «Вот рапорт Бориса Сергеевича, прочтите, господа, а я снова читать не могу». С этими словами он торопливо ушел. И старший офицер прочел рапорт следующего содержания: «Честь имею донести вашему высокоблагородию, что я совершил поступок, недостойный честного человека. В Шербурге я проиграл 500 рублей казенных денег. Хотя я пополнил часть их причитающимися мне за месяц жалованием и столовыми, а остальная часть будет пополнена товарищем, которому я написал из Шербурга, тем не менее, после такого позора

0: бизнесу, совершил целых 3 кругосветных путешествия. Трейн был уверен, именно репортажи о его приключениях подсказали Жюлю Верну сюжет знаменитого романа, который читатели приняли за описание реальных событий. Дело в том, что Верн публиковал свою книгу по частям в газете. Причем даты в художественном тексте были проставлены так, будто речь идет о дневнике путешественника. Многие поверили. Прямо в этот момент Филиас Фок спешит и пытается установить невиданный доселе мировой рекорд. Владельцы пароходов и железных дорог даже предлагали писателю внушительные суммы за простое упоминание, что Фок путешествует транспортом именно их компании. Но Жюль Верн от выгодного предложения отказался.
1: Кто эти люди?
0: Филиас Фок, он же Джордж Фрэнсис Трейн.
1: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия должна самостоятельно производить критически важную продукцию, заявил Владимир Путин на съезде Союза машиностроителей. По его словам, российская промышленность и наука обладают большим потенциалом для развития и укрепления обороноспособности. Страна делает ставку на собственные технологии, а на незаимствование чужих. Участники спецоперации быстро находят решения на новые вызовы, и их опыт будет полезен для промышленности. Также Россия планирует создавать технологические альянсы с другими странами, отметил президент. Выручка России от экспорта вооружений составила 15 миллиардов долларов, а портфель заказов – почти 75 миллиардов. Об этом первый вице-премьер Денис Мантуров сообщил на 10-м съезде машиностроителей России. Он также отметил успехи в области развития отечественных лазерных технологий.
2: Лазерными лучами поражается в том числе и беспилотная авиация. Мощность лазерных установок варьируется. Те, которые есть на сегодняшний день у нас в активном применении, от 4 киловатт и до 90 киловатт. Это то, что используется непосредственно для обеспечения защиты критической инфраструктуры и противодействия ППЛА.
1: Денис Мантуров добавил также, что Россия на несколько лет опережает зарубежных партнеров в ракетостроении и кратно по объему боевых запасов. Депутаты Госдумы взяли на контроль прогноз Министерства экономического развития о возможном росте тарифов ЖКХ до 2029 года, сообщил спикер Нижней палаты Вячеслав Володин. Он призвал профильные комитеты оперативно подготовить свои предложения. Ранее премьер-министр Михаил Мишустин поручил проработать коррективы для сбалансированной тарифной политики. Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, в свою очередь, призвал внимательно следить за случаями резкого повышения цен на ЖКХ и принимать меры при необходимости. Летом Российское общество знания проведет более 11 тысяч образовательных мероприятий для детей. В детских лагерях лекторы будут проводить викторины, мастер-классы и лекции, посвященные профориентации, истории, патриотизму, экологии, науке и технологиям. Особое внимание уделят Году единства народов России. Ветераны специальной военной операции также примут участие в проекте. Будут внедрены новые форматы мероприятий, такие как «День со знанием» и «Литературные клубы», говорится в сообщении «Общество знания». Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки».

0: Читает Андрей Филиппак.
1: Оливье де Сер родился в 1539 году, которого можно назвать творцом агрономии, был одной из последних жертв отмены Нантского эдикта. В своем имеющем громадное значение труде «Театр де л'агрикультур» он дал вполне верные основы науке сельского хозяйства и заявил себя поборником рациональной и научной земледельческой культуры. Позже он вводит во Франции производство шелка, и одно это должно было бы упрочить ему вечную благодарность потомства. С 1675 года имя Оливье вдруг перестало появляться в печати. В нем кальвинизм мешал успехам агрономии. Прежние льготы для протестантских писателей были уничтожены. И в течение 120 лет театр де л'агрикультур не печатался во Франции, где печать стала исключительно достоянием католиков. Оливье де Серу под конец его жизни выпало на долю видеть, как иностранцы отомстили его родине за несправедливое забвение, которому он подвергся со стороны своих сограждан. Читатель уже видел в предыдущих главах, что основатели астрономии в большинстве случаев дорого заплатили за пагубный дар гения. Если мы остановим свой взгляд на творцах современной химии, то увидим, что и их

Катаясь на лодке, он упал в воду и, не будучи в силах перенести последствий простуды, умер в 49 лет от сильной горячки. Когда Шейле находился в Упсале, он жил у Бергмана. Этот последний, заметив дарование своего ученика, сделался его покровителем и много способствовал ознакомлению Европы с весьма важными трудами, которыми Шейле обогатил науку. Но если Шейле был счастлив в своих открытиях, то в частной жизни его постоянно преследовали неудачи. В то время как его имя гремело во Франции, в Англии, в Германии, он был совершенно неизвестен в своем отечестве. Когда шведский король во время своего заграничного путешествия услыхал, что про Шейле говорят как про замечательного химика, он захотел оказать знак уважения ученому, так блистательно прославившему свою нацию, и потому велел причислить его к числу кавалеров ордена своего имени. Министр был крайне изумлен, увидав имя Шейле на бумаге, подписанной королем. «Шейле, Шейле», — говорил он про себя, — «кто это такой?» Тем не менее приказ ясен, и Шейле был награжден орденом. Но вот что весьма невероятно. Крест получил не Шейле, знаменитый химик, а какой-то другой Шейле, крайне удивившийся неожиданной награде. Немного спустя после этого приключения Шейле отправился в Кенсинг с целью жениться на одной вдове, имевшей аптеку и небольшой капитал. Когда дела приведены были в ясность, оказалось, что наследство обременено долгами и что у бедной вдовы нет ничего. Таким образом, вместо счастливой будущности, вместо тихого и спокойного существования, Шейле предстояло тяжелая трудовая жизнь. Это его не остановило. И он без ропота понес свой крест, находя, что если считаешь себя достойным получить что-нибудь, то должен быть готовым и отдать. Он засел за работу и, деля свое время между наукой и аптекой, все доходы с дома употреблял на погашение долгов. Из 600 ливров, зарабатываемых им ежегодно денег, Шейле оставлял на личные потребности 100 ливров, а остальное тратил на занятия химией. И этой ничтожной суммы самоотверженному труженику было вполне достаточно для совершения работ, которые приобрели ему такую славу. Во всем Шейле проявлял замечательную сноровку. При помощи нескольких реторт, склянок и пузырей для добывания газов он сделал множество настолько важных открытий, что каждое из них было бы в состоянии прославить жизнь любого ученого. Не было вещества, которое он не исследовал бы. В одном из своих ученых мемуаров об окиси марганца Шейле перечисляет три неизвестных тела – марганец, хлор и барит – и указывает на присутствие в данном случае кислорода. Шейле открыл множество новых кислот, из числа которых мы назовем, как наиболее полезные в обыденной жизни, винокаменную, плавиковую, лимонную, дубильную и другие. «Если бы вы захотели познакомиться со всеми его открытиями, — говорит Дюма, — вам необходимо было бы пройти с ним все отрасли химии, и тогда вы поняли бы вполне, насколько гибок был его гений, плодотворен метод, верна рука и проницателен ум, приводивший его всегда к верному заключению и останавливавшийся там, где нужно. И в то же время, какая страсть к работе!» Раз представители Вирли и Эльгюерта посетили Шейле уже в конце его короткой карьеры. И что же? Они нашли ученого, слава которого гремела по всей Европе и которому они пришли засвидетельствовать свое уважение за прилавком в белом переднике. Когда же он узнал причину их посещения, то с трогательной простотой возвратился к своим занятиям. Наконец, Шейле достиг цели своих трудов. Уплатив последние долги своего предшественника, он устроился и женился на вдове, разделявшей с ним его судьбу. Но тут его неожиданно похитила смерть. В день своей свадьбы он заболел скоротечной горячкой. Через 4 дня высокопочитаемого и знаменитого химика не стало.

0: 22 мая 1786 года. Ему тогда было 44 года.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: В то время как в Швеции Шейли был занят выполнением своих обширных работ, в Англии способствовал выработке основ современной химии один ученый, обладавший поразительной эрудицией. Это был Пристли, родившийся в Филдхеде возле Лидса в Йоркшире 30 марта 1733 года. Отец его, суконный фабрикант, хотел себе сделать из сына преемника по своей профессии. Но молодой человек обнаруживал больше наклонности к богословским вопросам и проявлял с самых ранних лет сильно развитую религиозность. Он рано потерял мать и нашел полное удовлетворение своим стремлением у одной из своих теток. Эта добрая женщина сделала из своего дома сборный пункт для представителей всех вероисповеданий и вероучений. Таким образом, Пристли рос среди постоянных религиозных споров и прений. Он с жаром принял в них участие. Занялся изучением священного писания, для чего выучился халдейскому, сирийскому и арабскому языкам. При этом он выказал необыкновенные способности как к изучению языков, так и математики. Он решил всецело посвятить себя священнической карьере. И как только достиг этого звания, тотчас сделался проповедником духовной общины в Суффолке. Но отчасти сухость, отчасти недостаток красноречия оттолкнули от него прихожан. Не унывая, Пристли стал пытать счастье в другом приходе, в графстве Честер, в Найтвиче. Здесь он заведовал школой и путем строгой экономии сумел приобрести несколько физических приборов, в том числе электрическую и пневматическую машины, действие которых он показывал своим ученикам. Это было первым лучом света, озарившим ум нашего химика. Тем не менее, богословские вопросы продолжали занимать его, и именно в это время он издал в свет книгу, в которой пытался доказать, что одной смерти Христа было недостаточно для полного искупления грешников. Известность Пристли началась с кружка его приближенных. В 1761 году он был приглашен учителем древних языков в одно небольшое учебное заведение в Варингтоне. В это время он женился на дочери владельца железоделательных заводов, мисс Вилькинсон, и стал серьезно заниматься наукой. Сделанное Пристли путешествие в Лондон окончательно решило его участь. Случай помог ему сойтись здесь с Бенджамином Франклином. А беседы с этим великим философом внушили ему идею заняться изучением истории открытий в области электричества. Не прошло года, и Пристли уже приготовил весьма важный труд – «Историю электричества», в котором начало и развитие этой отрасли физики были изложены ясно и в строгой системе. Опыты же, произведенные самим Пристли, создали ему известность в ученом мире. Он получил степень доктора, и двери Лондонского королевского общества открылись перед ним. В 1767 году Пристли покинул Варингтон для того, чтобы стать во главе диссидентской общины в Лидсе, где он продолжал свои научные изыскания наряду с богословскими спорами. Соседство пивоварни навело его на мысль позабавиться, его собственное выражение, производством опытов над углекислым газом, выделяющимся во время брожения пива. Опыты эти привели его к замечательным выводам, которые в 1772 году он решился сообщить Королевскому обществу в мемуаре под заглавием «Наблюдение над различными видами воздуха». До Пристли знали только два газа – углекислоту, или, как тогда называли, огнеупорный газ, и водород, или горючий газ. Пристли подверг подробному исследованию оба эти газа и открыл много других – азот, один из составных элементов атмосферного воздуха, окись азота, в числе особенностей которой Пристли открыл свойство ее противодействовать гниению, хлороводородный газ и аммиак. Закись азота, сернистая кислота, даже самый кислород стали известны только благодаря ему. 1 августа 1774 года он добыл кислород из окиси ртути. Но только в следующем году ему удалось открыть свойства этого газа – поддерживать дыхание. Если к этому присоединить открытие плавиковой кислоты, окиси углерода, сернистого водорода, маслородного газа, то ясно будет, что великий гений Пристли открыл все те главные газы в химии, свойствами которых наука и промышленность пользуются каждый день. Замечательно, что все эти важные открытия совершены так легко человеком, который любил повторять, что он не химик, и что все, что он не сделал, сделал чисто случайно. Но что не договаривает сам Пристли, то за него договаривают его биографы. «Пристли, — говорит Томпсон, — обладал знанием, побеждавшим всякое препятствие, и таким талантом исследования, который облегчал до нельзя обобщение наблюдаемых явлений среди общей их массы. Он был так точен, что отмечал самые малейшие подробности опытов. Совершенно искренно, чуждый всяких корыстных целей, он неустанно стремился к одной цели во всех своих работах, а именно к раскрытию истины. Когда капитан Кук предпринимал свое второе кругосветное путешествие, он собирался взять с собой в качестве капеллана Пристли. Но, к счастью для науки, Адмиралтейство нашло, что религиозные мнения нашего проповедника недостаточно церковны для такой миссии. Положение великого химика, обремененного семейством, было крайне неопределенно. Как вдруг он получает место библиотекаря у лорда Шельбурна, маркиза Лансдоуна, с жалованием свыше 2000 рублей в год. Пристли нашел в этом великодушном вельможе могущественного покровителя, который воодушевил его в работах и дал ему средства к их продолжению. Пристли не замедлил посетить вместе с ним Францию, Германию и Нидерланды. В Париже он был принят с почетом учеными и философами. «И это было единственное в своем роде зрелище», — рассказывает сам Пристли, «видеть среди атеистов по профессии человека, за которым признавали некоторую долю ума и который, тем не менее, не стыдился быть христианином». Пристли оставался у графа Шельбурна до 1780 года. В течение этого времени он издал в свет первый том своих исследований и наблюдений над различными видами воздуха. Он готовился выпустить последний, пятый том этого труда, как вдруг оставил своего покровителя. Что его привело к мысли проститься с такой легкой и спокойной жизнью, неизвестно. Как бы то ни было, Пристли захотел быть снова свободным. Он переселился в Бирмингем и стал там заведовать главной церковью диссидентов. Переходя от Кальвина к Армению, от Ария к Сацину, увлекаясь и оставляя по очереди все наиболее распространенные вероучения, Пристли кончил тем, что создал из религии, так же как из физики, особое учение, которого он держался упорно. Несмотря на все это, наш единственный в своем роде богослов, одаренный обширным и свободным умом, вел борьбу с верующими, философами и сектантами, горячо стоял за диссидентские общины и написал по этому поводу не менее 20 томов. Причем он никогда не требовал для протестантов более того, что было предоставлено католикам. Пристли хотел свободы совести для всех вероисповеданий. Высшее духовенство в его веротерпимости усмотрело преступление, и известные фанатики-министры поклялись отомстить неутомимому ученому. Любовь к свободе заставила Пристли приветствовать во французской революции начало общественного обновления. Его труды в пользу прогресса веротерпимости и в особенности его «Ответ» на известные размышления Борка о вероятных последствиях революции доставили ему честь попасть в список кандидатов в национальный конвент. Ему поднесли звание французского гражданина, и один департамент, Орнский, выбрал его своим депутатом. Пристли отказался от сделанной ему чести, но всегда с удовольствием указывал на это трогательное доказательство уважения к нему со стороны людей Первой революции. 14 июля 1791 года некоторые из друзей Пристли по политическим убеждениям задумали отпраздновать в Бирмингеме годовщину взятия Бастилии. Наш великий ученый решился не присутствовать на банкете. Но, несмотря на это, ему приписали и идею, и выполнение его. Причем, подстрекаемая англиканскими епископами и приверженцами правительства толпа ожесточилась против Пристли. Произошла возмутительная сцена. Сборное место участников в празднестве было окружено и разгромлено. Пристли там не оказалось. Тогда толпа кидается в его дом, бывший очагом столь полезных открытий и новых истин. Главное участие в данном случае приняли бирмингемские рабочие, ослепленные политической враждой. Они бросились на библиотеку, разнесли в клочки книги, переломали инструменты, изорвали манускрипты, обратили все в порошок и подожгли дом. Спрятавшись в соседнем доме, Пристли испытал тяжелую долю быть свидетелем всей этой ужасной картины. Он созерцал ее невозмутимо и со спокойствием философа. Свое несчастье он перенес без всяких жалоб, и оно нисколько не омрачило его душу. Но оставаться долей в своем отечестве для него было невыносимо. 7 апреля 1794 года Пристли переселился в Америку и поселился там, в Нортумберланде, у истоков Сосквеханы, где он приобрел в свою собственность 200 тысяч акров земли. Но и переплыв море, злосчастный ученый не мог найти себе покоя. Обвинения со стороны англичан продолжали преследовать его и нарушать обычное течение его жизни до самого конца его существования самыми нелепыми подозрениями. Дошло до того, что Пристли стали выдавать за тайного агента, состоящего на жаловании у Французской республики. Конец его жизни полон драматизма. Потеряв жену и младшего сына, он был отравлен на одном обеде. Никто из обедавших с ним не пострадал от яда, но упавшие силы престарелого и измученного Пристли не выдержали, и он сошел в могилу. Его последние минуты, говорит Кювье, были ознаменованы проявлением тех добрых чувств, которыми полна вся его жизнь и которые, будучи неверно направлены, часто приводили его к заблуждениям. Умирая, он слушал чтение Евангелия и воздавал хвалу Богу за то, что тот помог ему прожить с пользой. «Я сейчас засну так же, как и вы», — говорил он своим внукам, которых привели к нему, «но мы проснемся все вместе». И я надеюсь, для вечного счастья. Это были его последние слова.

0: Радио «Звезда». Гастон Тиссандье. Главы из книги «Мученики науки». Читает Андрей Филиппак.
1: Первые работы Пристли помечены 1770 годом. В это же время опубликовал результаты своих первоначальных исследований и Шейли. По странной случайности, в этот же год появилось и первое сочинение Лавуазье, так что 1770 год может считаться началом эры для новейшей химии, основанной тремя учеными различных характеров и национальностей. Сходство между этими бессмертными творцами новой науки проявляется только тогда, когда речь идет об их великих открытиях или об их не менее великих несчастьях. Лавуазье. Этот неоспоримо главный основатель новейшей химии родился в Париже 26 августа 1743 года. Отец его, богатый негоциант, не останавливался ни перед какими жертвами, чтобы только дать своему сыну наилучшее воспитание и самое основательное образование. Молодой Лавуазье был одним из лучших учеников в коллегии Мазарини. Кончив классическое образование, он стал слушать лекции Лакайля в обсерватории, работая в то же время в лаборатории Руэля в ботаническом саду и сопровождая Бернара Жюсье в его ботанических экскурсиях. Единственным удовольствием Лавуазье было заниматься вместе со значенными учеными-знаменитостями. Поэтому, имея только 21 год от роду, он уже решился сам явиться соискателем на экстраординарную премию Академии наук, предложившей разработать вопрос о лучшем способе освещения улиц в большом городе. Лавуазье отдался этой работе с необычайным жаром. Он обил свою комнату черной материей, и для того, чтобы лучше определять степень напряженности различных световых источников, пробыл в этом искусственном мраке 6 недель. После чего представил замечательный труд, доставивший ему от Академии наук золотую медаль. Целый ряд мемуаров о горных породах, об анализе гипса из окрестностей Парижа, о громе, о северном сиянии открыл ему двери этого ученого учреждения уже тогда, когда ему едва минуло 25 лет. С самых ранних лет Лавуазье задался целью преобразовать ту науку, которой он решился посвятить себя. Чтобы выполнить свою первую работу по химии, о мнимом превращении воды в землю, Лавуазье применил весы к производимому им химическому анализу. Введя в науку этот инструмент, он разоблачил заблуждения своих предшественников и доказал, что все химические явления в сущности – не что иное, как последствия превращения одного вещества в другое – перемещение материи. Ничто не создается, ничто не исчезает. Вот закон, начертанный им неизгладимыми письменами на монументе новейшей химии. Став членом Академии наук, Лавуазье удвоил свое рвение к науке, так страстно им любимой. Все свое время и все свое состояние он тратил на производство часто весьма дорогих опытов. И потому вскоре задался мыслью для увеличения средств на производство разорительных изысканий добиться места генерального откупщика, что ему и удалось сделать в 1769 году. В тот же год он женился на дочери тоже генерального откупщика Польца. С этих пор большую часть своих доходов Лавуазье ассигновал на расходы по лаборатории. Он занимался химией утром и вечером, а время после полудня посвящал делам службы. Благодаря замечательному порядку во всем и удивительным способностям ума Лавуазье хватало на все. И на открытие, и на составление мемуаров, и на финансовые служебные дела. Он благосклонно приветствовал молодых людей, посвящающих себя химии. Привлекал в свой дом французских и иностранных ученых. И окружал себя артистами, содействие которых ему было необходимо для более точного приведения в исполнение своих целей. Таким образом, в доме Лавуазье образовалась своего рода академия, Здесь происходили заседания, на которых первое слово принадлежало хозяину. Здесь он пробивал брешь в источенном здании старинной химии и просвещал своих слушателей, проливая свет новых идей. При министерстве Тюрго наш великий химик был приглашен для заведования производством пороха и селитры. Он принялся в Эссоне производить замечательные опыты, которые скоро привели его к возможности в сильной степени увеличить взрывчатую способность этих веществ. Франция обязана ему уничтожением закона, на основании которого чиновникам порохового ведомства предоставлялось право, в ущерб общественному спокойствию, беспрепятственно проникать во все погреба для извлечения оттуда земли, содержащей в себе селитру. Лавуазье ввел в употребление доселе неупотреблявшийся способ добывания селитры путем промывания из обломков и отбросов штукатурки и щебня и учетверил добычу селитры. Избранный в 1787 году членом провинциального собрания в Орлеане, а в следующем году поступив в учетную кассу, Лавуазье в 1790 году был назначен членом известной комиссии о весах и мерах, работам которой он много содействовал. В 1791 году он издал в свет свой «Очерк земельных богатств Франции». Труд этот был издан на государственный счет. Все это показывает, что Лавуазье и как администратор, и как частный человек с достоинством занимал свой пост. Как ученый-инноватор он занимает первое место в длинном списке гениальных людей Франции. Он дал миру теорию горения и дыхания со всеми ее подробностями. Он изложил эту теорию в целом ряде сочинений, установивших окончательно основное его учение и доставивших ему бессмертную славу. Будучи занят такими важными теоретическими работами, знаменитый ученый в то же время предается изысканиям, перед которыми, пожалуй, задумался бы даже химик новейшего времени. Целью этих изысканий было изучить и анализировать газы, выделяемые помойными и выгребными ямами, и тем отыскать средства, могущие предохранить несчастных рабочих от гибели при вдыхании этих ядовитых миазмов, что случалось неоднократно. Лавуазье, генеральный откупщик и миллионер, Лавуазье, который в каждой минуте, отнимаемой от изысканий, подтверждающих его учение, должен был видеть умаление своей славы, этот самый Лавуазье с обычным спокойствием и постоянством отдается новому труду и предпринимает длинный ряд опытов, способных возбудить тошноту своим омерзением. Опыты эти длятся целые месяцы. Причем знаменитый ученый жертвует собой для такой отвратительной работы

Он доказывает, что воздух состоит из газа, поддерживающего горение и дыхание кислорода, соединенного с другим, недеятельным газом, азотом. Анализу Лавуазье умел противопоставлять синтез. Разделив тело на составные элементы, он их вновь соединял и восстанавливал то, что разрушал. Он объяснил увеличение веса металлов при прокаливании их и положил начало уяснению тех процессов, с которыми сопряжено всякое горение вообще. Он определил истинный состав воды, доказал недостаточность флогистической теории, основанной Сталем и господствовавшей в его время. Он дал понятие о составе углекислоты, изобрел теорию атомических уравнений, преобразовал номенклатуру химии и способствовал блестящему состоянию науки, которую он укрепил точностью своих опытов и логичностью своих доводов. «Лавуазье можно было найти везде», — говорит Лаланд. «По своей изумительной живости и усидчивости он успевал всюду». Казалось бы, что такой редкий и необыкновенный человек должен был снискать себе уважение со стороны даже самых необразованных и грубых людей. Но этого не было. Жизнь Лавуазье, такая чистая и прекрасная, была испорчена конвентом, в руках которого находилась власть с 1793 года. Лавуазье был генеральным откупщиком. Поэтому его постигла та же печальная участь, которая тогда грозила всем его товарищам. Великий химик оканчивал собрание своих сочинений, когда ему сказали, что Фукье-Тинвиль внес против него обвинительный акт в революционный трибунал. Лавуазье понял, что жизнь его на волоске. Он оставил свой дом и разыскал одного доброго человека, который спрятал его в Лувре в самой отдаленной от Академии наук комнате. В этом убежище несчастный ученый пробыл двое суток. Но когда ему сообщили, что его товарищи в тюрьме, а его тесть арестован, он перестал колебаться. Сознавая, что на нем лежит священная обязанность разделить участь своих друзей, Лавуазье оставил свое убежище и отдался в руки своих врагов. 6 мая 1794 года знаменитый химик был осужден на смерть как изобличенный, гласит гнусный и достойный посмеяния приговор, в составлении заговора, направленного против французского народа с целью способствовать успехам врагов Франции. В частности же в том, что он занимался вымогательствами и взятками с французского народа, примешивая воду и другие вредные для здоровья граждан вещества в табак, ставший предметом первой необходимости для населения. Через два дня позорная колесница привезла Лавуазье к эшафоту, на котором погибло так много благородных жертв. Голова того, кто так много содействовал добру и прогрессу, покатилась под ножом гильотины, и кровь его покрыла вечным стыдом и позором гнусных палачей, запятнавших своими преступлениями одну из лучших страниц французской истории. Лавуазье умер, но дело его осталось навеки. Вся вселенная непрестанно повторяет его имя. «Это он, — говорит Дюма, — заставил нас понять сущность воздуха, воды, земли и металлов. Единственно ему мы обязаны открытием тайн и законов горения тел, дыхания животных, брожения органических веществ. Люди не воздвигли ему памятника ни из бронзы, ни из мрамора, но он сам себе воздвиг памятник, несравненно более прочный. Этот памятник — вся химия». Иногда судьба мелких изобретателей бывает схожа с судьбой самых гениальных людей, по несчастьям, постигшим тех и других. В числе этих мелких изобретателей укажем на Эдварда Адама, известного своей усидчивостью в химических изысканиях. Изобретя способ перегонки алкоголя, этот человек разорился, стараясь распространить свой способ. И умер от истощения сил 39 лет от роду, в 1807 году, оставив свое семейство без всяких средств к существованию. В нищете же умер 27 сентября 1838 года Бернар Куртуа, открывший йод, приложение которого к искусству и медицине.

0: вакцине поистине неисчислимы. Можно было бы насчитать еще много имен для нашего списка мучеников химии, но мы вынуждены покинуть эту отрасль науки, чтобы воздать должное некоторым из знаменитых изобретателей, способствовавших увенчанию здания современной промышленности.
1: Вы слушаете «Радио Звезда».
2: Мы читаем главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
0: Промышленность и машины. Если бы долото и челнок могли действовать сами собой, то рабство было бы не нужно. Аристотель. Замена мускульной работы работой машин произвела в современном обществе такой важный экономический переворот, что начало господства промышленности и машин можно считать новой эрой в истории человечества. Большая часть великих открытий в области современной индустрии относится к концу прошлого столетия. Тогда же, благодаря целой фаланге малоизвестных изобретателей, получила начало и химическая технология в различных родах производства. Теперь, когда мы будем говорить о множестве новых изобретений, как, например, о фабрикации искусственной соды, открытии светильного газа, машинного прядения и о других великих чудесах прикладной науки, нам снова придется напомнить читателю имена давно забытых, скромных, гонимых судьбой тружеников. Шапталь, желая показать, какое важное значение имеет прикладная химия в промышленности, сказал относительно производства серной кислоты, что это настоящий термометр, посредством которого можно измерять степень коммерческого благосостояния данного народа. То же самое следует сказать и о соде. Чем более производит и потребляет ее известная страна, тем более развивается и процветает в ней промышленность. В соединении с кремнеземом и известью эта соль превращается в стекло. В соединении с жирными кислотами – в мыло. Растворенная в воде, она дает красильщикам драгоценную жидкость для выщелачивания ниток и тканей. Стеклянные фабрики и мыльные заводы всего света потребляют соду в громадном количестве, а именно более 25 миллионов пудов в год. И одна только Франция производит ее более 6 миллионов пудов, а Англия же до 10 миллионов пудов. Открытие Николя Лебланом способа искусственного приготовления соды, которая прежде добывалась из золы морских растений, относится ко времени Французской революции. Это открытие по справедливости считается одним из самых блестящих, которые когда-либо были сделаны в прикладной химии. К тому же обстоятельства, его вызвавшие, придают ему особый интерес. Явившись во время сильнейшего экономического кризиса, искусственная фабрикация соды спасла французскую торговлю от неизбежной гибели и оказала глубокое и благотворное влияние на различные отрасли ее промышленности. До начала революции берега Испании, соседние с Аликанте и Малагой, и берега Франции близ Нарбонны были покрыты морскими растениями, которые возделывались чрезвычайно тщательно. Когда эти растения достигали известной степени развития, их разрезали на мелкие куски и сушили на открытом воздухе, а потом клали в ямы конической формы и зажигали. Оставшаяся после этого в большом изобилии зола прокаливалась, начинала плавиться и превращалась таким образом в стекловидную массу, очень твердую и хрупкую, известную под названием неочищенной соды. Истолченная и смешанная с водой, эта масса образовала щелок, из которого после выпаривания и охлаждения получалась чистая сода. В прошлом столетии Испания была настоящей родиной соды. Сода, получавшаяся из Аликанте и Малаги и содержавшая от 25 до 30% углекислого натра, оказывалась лучше добываемой в Нарбонне, вследствие чего Франция должна была прибегать к иностранной производительности для снабжения своих фабрик. Такое положение дел продолжалось до начала революции. Но открывавшаяся война прервала внешние торговые сношения Франции. Ей пришлось жить на собственные средства и во что бы то ни стало доставить своим стеклянным и мыловаренным заводам необходимую для них соду. Тогда Комитет общественного спасения обратился к французским химикам с воззванием, приглашая их употребить все силы своего ума, чтобы найти средства фабриковать соду из веществ, находящихся на родной почве. Оно и понятно. В это время неприятель держал в осаде не один какой-нибудь город, а всю французскую нацию. Воззвание не осталось без ответа. Комиссии, составленные из Лельевра, Пелтье, Жеру и Дарсе, вскоре пришлось рассматривать 25 или 30 проектов, присланных в ответ на воззвание. Способ Николя Леблана, бедного неизвестного французского хирурга, был принят единогласно. Замечательный пример проницательности ученых того времени, сумевших отличить, не колеблясь, между столь различными способами, именно тот, который 80-летняя практика признала за самый лучший. Николя Леблан не ошибся в своем предположении, что морская соль, настоящая натриева руда, есть именно вещество, необходимое для получения соды. Эта соль, обработанная серной кислотой, дает сернокислый натр, глауберова соль, из которого де Ламетри, профессор Коллежа де Франс, предложил на своих лекциях добывать соду, обрабатывая его углем. Испробовав эту реакцию, Леблан заметил, что она дает сернистый натрий и углекислоту, а не соду и сернистую кислоту, как можно было ожидать. Под влиянием какого-то вдохновения он вздумал прибавить мелу к этой смеси. И вот благодаря такой находчивости искусственное приготовление соды сделалось научным фактом. Нельзя не указать на то чрезвычайно странное обстоятельство, что Леблан, подобно всем своим современникам, не понимал хорошенько теории полученной им реакции, но чудный инстинкт изобретателя руководил им. И терпеливо, ощупью, при помощи многочисленных попыток и целого ряда искусно произведенных опытов, ему удалось найти точные дозы, обусловливающие успех добывания. Так что время почти столетней фабрикации соды ничего не изменило в пропорции, указанной Лебланом. В числе лиц, которые стали эксплуатировать в больших размерах способ Леблана, первым был Пайен, поселившийся в 1794 году в долине Гринель, тогда еще пустынной. Кроме того, новым открытием последовательно воспользовались Альбан, Готье Беррер и другие. Несколько лет спустя фабрикация соды приняла такие размеры, что не только не было нужды в привозном продукте, но правительство впоследствии даже формально запретило ввоз его из-за границы. 20 июля 1810 года в журнале «Де Лампир» был напечатан следующий декрет. Ввоз иностранной соды и мыла запрещается по всей сухопутной и морской границе Французской империи. В Ливерпуле содовый завод был основан только в 1823 году Джеймсом Маспреттом, который принял вполне систему Леблана. Это один из самых больших заводов как в Англии, так и в целом мире даже до сих пор. Николя Леблан с самого начала оценил важность своего открытия. «Следствием изобретения искусственной фабрикации соды, — говорит он, — будет то, что Франция, ежегодно потребляющая громадное количество этого продукта и тратящая большие суммы на покупку его за границей, сбережет свои деньги, а искусству и промышленности не будет более угрожать опасность лишиться этого предмета первой необходимости вследствие случайностей войны или неурожая морских растений. Морская соль, составляющая одно из наших территориальных богатств, получит значительную ценность. Мало того, вследствие изобилия и дешевизны сырых материалов во Франции, соседние нации сделаются в скором времени данницами нашей страны, покупая у нас обработанные продукты. Эти надежды осуществились. В жизни Леблан не был счастлив. Судя по титульным листкам некоторых из его сочинений, он был отставной лекарь, химик, отставной управляющий департамента Сены, член многих ученых и артистических обществ. Леблан пользовался известностью за свои работы по кристаллографии. Так, ему принадлежит, между прочим, способ получения отдельных и цельных кристаллов довольно значительного объема. Кристаллографией он занимался почти всю жизнь. И, вероятно, именно такими исследованиями надеялся приобрести себе научное реноме. В этой отрасли знания им было сделано чрезвычайно важное наблюдение. Он заметил, что многие сульфаты принимают одинаковую кристаллическую форму и могут срастаться своими кристаллами. Наблюдение это можно считать началом важной теории изоморфизма. Исследования Леблана, представленные им Академией наук с 1786 по 1788 год, были не раз помещаемы в сборник иностранных ученых. В 1792 году Добантон, Саж, Гаю и Бертолет в своем докладе предлагали правительству поручить Леблану составление полной коллекции всех кристаллических солей. 27-го пререаля 2-го года республики Комитет народного просвещения Национального конвента пригласил Леблана написать сочинение об искусственном получении кристаллов. Но обстоятельства помешали обнародованию этого труда, которому так и не суждено было появиться в печати. 30-го Термидора 10-го года Гаю и Вакелен в другом докладе Академии наук просили министра внутренних дел доставить гражданину Леблану необходимые средства для продолжения его исследования относительно кристаллизации солей и для напечатания его сочинения, имеющего целью доказать и развить теорию кристаллизации, а также для составления полной коллекции совершенно чистых кристаллов. В заключении докладчики настаивали на том, чтобы этому ученому дана была возможность отдаться своим любимым занятиям. Ученому, у которого бедствия революции отняли даже средства содержать свою семью. Николя Леблан, подобно многим другим изобретателям, содействовавшим обогащению своего отечества, жил в бедности, но никогда не падал духом в несчастье. Вместе с могучим умом этот великий труженик обладал сильной волей, и жестокие неудачи промышленных предприятий задевали его лишь слегка. Впрочем, это был скорее ученый, чем промышленник. Всю свою жизнь он предавался научным исследованиям и, понимая громадную важность сделанного им открытия, сумел сохранить настолько твердости, что считал личные несчастья, бывшие как бы следствием этого открытия, чем-то второстепенным в своей жизни. В 1802 году, говорит Пайен, благодаря помощи гражданина Маляра, директора консерватории искусств и ремесел, Леблан мог продолжить свои усиленные занятия в одной из лабораторий этого учреждения. Он предался им всецело, и хотя не успел составить полной коллекции, как ему этого хотелось, но все-таки представил публике весьма замечательные образцы кристаллов. Эта коллекция была его постоянной и любимой заботой. «Я мог бы довести ее до конца в продолжении более 20 лет», — с грустью замечает он. «Когда-нибудь ею займутся снова. Если это искусство может быть восстановлено, пускай за него примется человек более счастливый, наблюдатель более просвещенный, чем я. Для меня это послужит утешением в том, что я не мог найти средств для продолжения своей работы». О соде ни одного слова. Об утраченной надежде на успех ни одного сожаления. К сожалению, в сочинениях, где скромный изобретатель рассказывает нам, с каким терпением трудился он в продолжении 20 лет, лишь мимоходом в коротенькой заметке упоминается о 2 годах, посвященных им устройству содового завода. Конечно, Леблан имел полное право надеяться на успех, потому что еще никогда ни одно открытие не сопровождалось при своем появлении такими благоприятными обстоятельствами. Тотчас после получения патента, привилегий, 27 января 1791 года составилась компания из Леблана, Дизе, Ше и герцога Орлеанского. Завод устроили в Сен-Дени, и барыши казались навсегда обеспеченными для компаньонов. Как вдруг смерть герцога Орлеанского разрушила все их надежды. Не смутившись этой первой неудачей, Леблан хотел устроить завод в Марселе, около самых мыловарен. Однако его счастливой идеей воспользовались впоследствии другие. а творец одной из крупнейших отраслей французской промышленности, должен был ликвидировать дела общества. Если ему и не пришлось, подобно Полиси, сжечь свою мебель, то он все-таки присутствовал при продаже ее с аукциона со всеми аппаратами и продуктами основанного им завода. Следствием гибели завода было разорение изобретателя. Так как патентом перестали пользоваться, то открытие Леблана вскоре сделалось общим достоянием, и он потерял свою привилегию. Печально и мрачно прошли для изобретателя несколько лет до 2008 года, когда решением министра было восстановлено его право собственности на заводские строения в Сен-Дени. В этом только и состояло его вознаграждение. Все попытки начать прежнюю фабрикацию оказались тщетными, потому что невозможно было найти капитала для ремонта полуразрушенных зданий. Творец одного из величайших открытий прикладной химии умер в нищете в 1806 году. Между тем фабрикация соды все более и более расширялась. И в то время как наследники Леблана не получили никакой выгоды от его изобретения, множество других заводчиков обогатились на их счет. Позднее у Леблана оспаривалось даже право первенства на это открытие. И только в 1856 году вся секция химии в Академии наук, когда ей пришлось высказать свое мнение по поводу петиции, адресованной Наполеону III семейством Леблана, торжественно признала услуги, оказанные им всей стране. Вот заключение, представленное химиком Дюма от имени комиссии. Способ добывания соды из поваренной соли всецело принадлежит Леблану. Если следует воздать почесть изобретателю фабрикации соды, то она, по всей справедливости, должна принадлежать памяти Леблана и оставшимся в живых членам его семейства. Леблан создал новую отрасль промышленности, давшую толчок прикладной химии во всем ее объеме.
2: Мы читали главы из книги Гастона Тиссандье «Мученики науки».
1: Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Не в бровь, а в глаз. Происхождение пословиц, поговорок и устойчивых выражений.
1: Ты что, машину помыл? Эй, вот зря. Говорят, завтра дождь пойдет.
2: Да типун тебе на язык.
3: Типун на язык. Недоброе ироническое пожелание болтуну, говорящему то, чего не следует.
1: Да, послание не слишком дружеское. Но каково его значение и что такое типун этот? Вот будете учить попугая говорить или курицу потрошить настоящую с головой, загляните птицам в клюв. На самом кончике языка вы увидите роговой бугорок, помогающий пернатым клевать. Это и есть типун. По аналогии с птичьим наростом, также на Руси называли и болезненные прыщики во рту человека. В толковом словаре живого великорусского языка Владимира Даля было даже такое слово «оттипунеть» или «оттипунить», а неважно, слово-то сейчас это не используется. Главное, обозначало оно «получить болячку во рту». Русский народ наблюдательный и подметил, что типун чаще всего появляется у людей недобрых и лживых. А как с ними бороться? А словом. Пусть у тебя во рту появится прыщ, говорить тебе станет трудно, а то, что и скажешь, не исполнится. Сейчас значение фразеологизма стало мягче. Ироническое пожелание, обращенное к тому, кто сказал что-то лишнее. Мол, замолчи, не болтай чепухи, а то типун тебе на язык.
0: Не в бровь, а в глаз. Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 6 часов, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Беспилотники атакуют Рязанскую область, есть пострадавшие. Обломками дронов повреждены несколько домов, а также территория одного из предприятий, сообщил глава региона Павел Малков в своем канале в Максе около 2 часов назад. Губернатор добавил, что идет ликвидация последствий, на месте работают оперативные службы. Он также попросил жителей не подходить к окнам. Программа льготной ипотеки под 2% на жилье в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях будет действовать как минимум до окончания специальной военной операции. Это РИА Новости сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он пояснил, что такая ставка останется, пока строительство в новых регионах не выйдет на среднероссийский уровень. Программа действует с 2023 года. Позже ее распространили также на Курскую и Белгородскую области, но только для местных жителей. Президент Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом объявили на церемонии представления нового временно исполняющего обязанности главы региона. Накануне Богомаз ушел в отставку по собственному желанию после 12 лет работы. В Кремле отметили, что ему предложат новые варианты трудоустройства. По данным СМИ, Богомаз сможет получить мандат депутата Государственной Думы. Президент США Дональд Трамп допустил, что Китай может повлиять на Иран в вопросе урегулирования конфликта. В интервью Fox News он заявил, что Тегеран должен либо заключить сделку, либо столкнуться с уничтожением. Трамп подчеркнул, что не хочет этого делать. Также выразил уверенность, что американцы смогут изъять обогащенный уран из Ирана, даже если он будет погребен под землей. И пригрозил новыми бомбардировками, чтобы сделать доступ к нему невозможным. В столице Ливии, Триполи, после футбольного матча вспыхнули беспорядки. Причиной стал отказ судьи назначить пенальти. Разгневанные болельщики выбежали на поле, затем подожгли офис премьер-министра. Сгорели несколько автомобилей у стадиона. Военные для разгона толпы применили боевые патроны. В результате перестрелки погиб один солдат, еще 7 ранены. Беспорядки распространились на несколько районов столицы. О погоде. Сегодня в столичном регионе переменная облачность, небольшой дождь. В Москве температура воздуха составит плюс 22-24 градуса. Давление немного ниже нормы. Вечером также возможен небольшой дождь. Завтра синоптики обещают ясную погоду и 23 градуса тепла. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».

0: радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Санкт-Петербург. Памятник собаки Павлова. Северная столица. Аптекарский остров. Территория Института экспериментальной медицины. Наверное, самое тихое место в городе. Безлюдное. Тенистые липовые аллеи, заросшие травой мостовые, старые институтские корпуса. Перед ними на площадке памятник фонтану. В центре каменной чаши цилиндрический постамент, на вершине которого уже без малого 100 лет сидит бронзовая собака. Собака Павлова.
1: Имя на карте.
2: Иван Петрович Павлов. Человек-легенда. Светило мировой медицины. Физиолог. Создатель науки о высшей нервной деятельности. Первый российский лауреат Нобелевской премии 1904 года за работу по физиологии пищеварения. На фотографиях первой половины 20 века мы видим добродушного, убеленного сединами старичка, похожего на Дедушку Мороза. Таких обычно любят дети. Но это фотографии поздние. Академик Павлов родился за 13 лет до отмены крепостного права и уже в старости застал строительство Днепрогэса. А каким он был, скажем, в 1881 году, когда женился на Серафиме Корчевской, молодой сельской учительнице. По ее воспоминаниям, Иван Петрович был хорошего роста, прекрасно сложен, ловок, подвижен, очень силен. У него были русые кудри, длинная русая борода, румяное лицо, ясные голубые глаза и чудесные зубы. Несколько неожиданно, не правда ли?
1: Имя на карте.
2: Многие Павлова не любили. Газеты часто издевались.
3: Иван Петрович Павлов режет живых собак, как хороший мясник бифштексы. И с окружающими обращается также безжалостно, только без скальпеля. Своенравен и упрям. Но что делать? Цивилизация ему благодарна. Он облегчил страдания миллионам.
2: Он должен был стать священником, как отец. Окончил Рязанское духовное училище, поступил в духовную семинарию. Но тут ему попалась модная книга «Сеченов. Рефлексы головного мозга». И все началось. Университет, естественное отделение, специализация «Физиология животных». Сначала лягушки, затем собаки. Объяснить роль Павлова в науке не специалисту невозможно. Все мы знаем, что он разделил рефлексы на условные и безусловные, но очень плохо представляем, что за этим стоит. Иван Петрович сумел проследить и описать процесс пищеварения от начала и до самого конца. Ранее человечество лишь приблизительно представляло его. А собаки... Павлов никогда не был бездушным мясником. Всегда чувствовал свою вину перед ним. Фонтан и памятник на Аптекарском поставили в 1935 году, еще при жизни академика, по его инициативе. Постамент украшают барельефы. На одном из них картина операции и цитата Павлова.
4: «Пусть собака, помощница и друг человека, с доисторических времен приносится в жертву науке, но наше достоинство обязывает нас, чтобы это происходило непременно и всегда без ненужного мучительства».
2: Санкт-Петербург. Памятник собаке Павлова.
1: Имя на карте.
0: Премьера на радиозвезда.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о...
5: О предметах и явлениях вокруг нас.
3: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
6: Программа создана

0: Радиозвезда. Дай пять. Пять удивительных фактов о коровах.
1: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
0: Факт первый.
2: Зоологи выделили в мычании коров 11 интонаций. Коровы по-разному общаются с телятами, зовут стадо, жалуются на голод или выражают радость.
0: Факт второй.
2: Рисунок из мельчайших линий и бугорков на носу коровы уникален, как отпечатки пальцев у человека.
0: Факт третий.
2: Одна корова выделяет до 500 литров метана в день. Пятая часть всех парниковых газов на планете – от коров.
0: Факт четвертый.
2: Пасущиеся коровы выстраиваются вдоль оси север-юг. Ученые доказали, животные используют магнитное поле как компас. Даже когда солнце скрыто, они точно знают, где север.
0: Факт пятый.
2: Слово «вакцинация» происходит от латинского «вакка», то есть «корова». Врач Эдвард Дженнер заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заражаются оспой натуральной. В 1796 году он привил коровью оспу мальчику и спас этим миллионы жизней.
0: Дай пять. Пять удивительных фактов о коровах.
1: Радиозвезда.
0: На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
3: Савельев спешит на вокзал встречать родственников из другого города. Специально поехал на метро, чтобы быстрее. Но как только вышел на улицу, понял, что телефон вот-вот разрядится. А наш герой не помнит ни поезда, ни вагона. Да и как теперь предупредить, что опаздывает? Есть ли шанс зарядить на улице свой телефон? Или лучше выключить, чтобы сэкономить заряд? Как быть в такой ситуации? Расскажем.
0: На всякий случай.
3: Первое. Многое зависит от того, есть ли в телефоне хоть немного заряда. Сейчас в городах все больше специальных терминалов, где можно взять в аренду портативную зарядку под любой телефон. Обычно такие ставят в торговых центрах, популярных кафе и метро. Но надо скачать специальную программу и привязать карту. Это требует времени и заряда. Второе. А вот выключать разряжающийся телефон особого смысла нет. Для запуска телефона батарея будет еще быстрее отдавать энергию. К тому же на солнце или наоборот в мороз для включения может не хватить минимального заряда. Но телефону можно немного помочь. Убавьте яркость экрана, или на время перейдите в режим полета. Третье. Самым эффективным будет переход на режим экономии энергии. Такие сейчас есть в каждом смартфоне. Настроить все можно вручную. Выбираете функции и приложения, которые вам нужны. К примеру, звонки и мессенджер. А все остальные лишние программы телефон любезно отправит во временный сон. Четвертое. Если телефон уже разрядился, то ищите ближайший салон сотовой связи. Местные консультанты охотно войдут в положение и выручат вас зарядкой. У них точно есть все возможные типы проводов. Ну а в качестве благодарности вы можете потом оставить хороший отзыв про сам магазин или конкретного сотрудника. Подведем итоги. Если садится телефон, можно найти поблизости терминал с портативными зарядными устройствами. Чтобы облегчить жизнь гаджету, убавьте яркость экрана и перейдите в авиарежим. Выключать телефон для экономии заряда не очень эффективно. Проще найти зарядку в салоне сотовой связи. У них они точно есть. Савельеву и в этот раз улыбнулась удача. Прямо на выходе из метро он смог арендовать зарядку и успел на вокзал вовремя. Но если бы все сложилось иначе, он теперь знает, что делать. Узнали и вы. На всякий случай.
4: Сегодня в программе «Область знаний». Строительство московского метро. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов. «Область знаний». Слушайте в 11 утра на «Радио Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
2: Отчего так вышло, что труженикам тыла Великой Отечественной так и не поставили памятника, равному по масштабу монументу на Мамаевом кургане? Вместе с бойцами на передовой они самоотверженно ковали нашу победу. Но их подвиг незаслуженно остался в тени подвигов воинских. Конечно, история не терпит сослагательного наклонения. Но вопрос, как сложилась бы Сталинградская битва, если бы в кратчайшие сроки не была построена легендарная Волжская рокада, прифронтовая железная дорога по маршруту Иловля-Свияжск. Или, чтобы понятнее, Казань-Сталинград.
1: Пути сообщения. Волжская рокада.
2: В сентябре 1941 года шли жестокие бои за Москву. Примерно в это же время враг разорвал главную магистраль, связывавшую центр с югом. Москва, Курск, Харьков, Ростов. Грузы пошли через Сталинград. Сталин на одном из заседаний Комитета обороны обозначил задачи, связанные с дальнейшим ходом войны.
3: Враг будет рваться на Кавказ и на Урал к природным ресурсам. А следовательно, главным сражением зимы следующего года как раз и может стать битва за Сталинград. Срочно готовьте транспортные коммуникации, по которым с востока и с севера можно было бы перебрасывать туда стратегические грузы и людей.
2: 23 января 1942 года Комитет обороны принял постановление о строительстве дороги вдоль берега Волги от Сталинграда до Казани протяженностью 1110 километров. В середине марта, когда проект Волжской рокады только утверждали, магистраль уже начали сооружать. Начальник стройки генерал-майор Федор Гвоздевский, до этого покорявший БАМ, на формальности не оглядывался. Не было времени. 42-й – самый тяжелый год войны. Почти все мужчины на фронте. Кто строил? Женщины, подростки, старики. Для ведения земляных работ к строительству привлекали окрестных колхозников. Быстрее! Быстрее! Время поджимало. Враг приближался к Сталинграду. Из Сибири Гвоздевский привез с собой основную рабочую силу. Заключенных ГУЛАГа, среди которых были пленные немцы. Вышедшие из окружений красноармейцы, те, кто побывал в плену.
1: Пути сообщения. Дороги и люди.
2: Полуголодные люди работали сутками напролет, посменно. Возили песок, возводили насыпи. Почти все вручную. Тачками, лопатами, носилками. Не хватало еды, медикаментов, одежды. Жили в палатках и землянках. Летом фашисты прорвались к Волге у Сталинграда. Начались бомбежки. Тогда погибло немало строителей. Хоронились здесь же, у свежей насыпи. И еще. Катастрофически не хватало рельсов. Что делать? Все заводы перешли на выпуск военной продукции. Вроде бы нашли решение. Сняли рельсы, шпалы и даже целые фермы мостов с уже построенных участков Байкало-Амурской магистрали. Привезли трамвайные рельсы из Саратова, Горького, Москвы. Все равно не хватило. Добили поставками из Америки по ленд-лизу. Магистраль длиной в 1000 километров удалось построить всего лишь за 6 месяцев. Никто и никогда в мире не монтировал столь протяженные железнодорожные пути с такой невероятной скоростью. Это было страшное время. Время настоящих трудовых и боевых подвигов. Стройка сделала свое дело. 2 февраля 1943 года немецкий гарнизон, окруженный в Сталинграде, сдался. Маршал Жуков записал у себя в дневнике.
0: Сооружение Волжской рокады обеспечило резервами и вооружением всю Сталинградскую битву, ознаменовавшую собой коренной перелом в ходе войны.
1: Волжская рокада. Пути сообщения.
4: Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
1: 6:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. Сегодня в Вооруженных силах России впервые отмечают День военно-политических органов. Праздник установлен указом президента в марте этого года. Как сообщили в Минобороны, в свой профессиональный праздник офицеры находятся на служебных местах рядом с личным составом в зоне спецоперации. Замполиты личным примером показывают бойцам, как действовать в боевой обстановке, поддерживают связь и следят, чтобы военнослужащие не чувствовали себя брошенными, отметили в военном ведомстве. Экипаж тяжелой огнеметной системы «Солнцепек» группировки войск «Север» уничтожил пункт управления беспилотниками, опорный пункт и скопление боевиков ВСУ в Сумской области. Как сообщили в Минобороны, после воздушной разведки расчет нанес удар термобарическими боеприпасами. Командир огневой группы отметил, что основные удары противник наносит с помощью БПЛА. Это самая важная цель. После выполнения задачи экипаж совершил противоогневой маневр и покинул позицию. Расчеты буксируемых пушек «Гиацинт-Б-25» общевойсковой армии группировки войск «Запад» уничтожили наблюдательные пункты и живую силу противника на Краснолиманском направлении специальной военной операции. Подробности рассказал командир батареи с позывным «Фрегат».
2: В основном работаем по наблюдательным пунктам БПЛА, пункту дислокации личного состава. Буквально недавно проводили склад ГСМ, цели поступают стабильно. Как только пехота обнаруживает, нам поступают координаты, мы уничтожаем. 1.5-2 минуты, расчет готов к работе. Данного орудия довольно-таки высокая скорость снаряда, начальная скорость снаряда. И эта скорость снаряда, скажем так, очень проблематично позволяет противнику определять наши координаты. Благодаря этой пушке мы можем спокойно работать по противнику, не боясь, что противник нас обнаружит.
1: Координаты цели артиллеристы вычисляют на основании данных разведки. Корректировка огня в реальном времени обеспечивает точное поражение противника с минимальным расходом боеприпасов. В Министерстве обороны рассказали о подвиге сержанта Максима Караваева. В тыловом районе он эвакуировал раненых российских военных под ударами FPV-дронов. Когда группу внезапно атаковал вражеский беспилотник, командир принял решение отвлечь угрозу на себя. Точным выстрелом он сбил дрон, обезопасив товарищей. Раненые были доставлены в безопасное место и получили помощь, сообщает сегодня Министерство обороны России. Следующий выпуск новостей армии и флота слушайте в 8:30 на радио «Звезда».
3: Срочная новость поступила только что. Неудачей закончился эксперимент по выведению кур в совхозе «Красный луч». Вместо сортовых яиц в хозяйство была поставлена партия зародышей змей и крокодилов, которые на фоне теплой погоды начали неконтролируемо размножаться. Ситуацию усугубило применение специальной технологии, которая ускоряет воспроизводство поголовья птицы. Для борьбы с опасными пресмыкающимися привлечены экстренные службы. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и осторожность.
4: Это фантастическая повесть в наши дни вполне может стать реальностью. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин. Сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».

0: Для обработки массива накопившихся знаний привлекли суперкомпьютеры. И вот после нескольких лет работы группа исследователей из НАСА и Даремского университета пришли к выводу, что к образованию колец Сатурна привело столкновение двух древних ледяных спутников с каменными ядрами. Судя по всему, это произошло практически недавно, несколько миллионов лет назад. В результате произошла сепарация, камни и лед разлетелись по-разному после столкновения, так как при столкновении камень в ядрах сталкивающихся тел рассеялся менее широко, чем покрывающий его лед. Пока это одна из ряда возможных гипотез, однако, похоже, наиболее точная.
1: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Кто так строит? Энциклопедия домов мира. Программа о том, кто, где, как и почему живет. Кто?
2: Кочевые индейцы великих равнин и канадских прерий, а также горные племена Дальнего Запада и степные индейцы Юго-Запада США.
1: Что?
2: Типи. Шатер в форме прямого или слегка наклоненного конуса. В переводе с языка индейцев лакота это слово значит «для жизни». Типи предпочитали кочевые индейцы, ведь его легко было переносить с собой с места на место. Внешне типи очень похожи на чумы, в которых жили народы севера Сибири. Высота их обычно составляет от 4 до 8 метров, диаметр от 3 до 6.
1: Где?
2: Типи ставили в горах и на равнинах, в тех местах, где сложно найти материалы для строительства и проще принести дом с собой. Вход обычно располагался с восточной стороны, чтобы индеец мог, проснувшись и выйдя утром из типи, первым делом поблагодарить солнце. Есть у этой традиции и практическое объяснение. Дому, обращенному входом на восток, не страшны сильные западные ветры, такие частые на великих равнинах. В лагерях типи часто ставили в круг. В этом случае на восток смотрел дом вождя.
1: Из чего?
2: Шесты для типи делали из сосны или можжевельника. Внешнее покрытие изготавливали из сыромятных шкур бизонов или оленей. На одно типи их уходило от 10 до 40. Позже индейцы стали использовать более легкий материал – парусину. Нередко в одном типи сочетали два материала. Поскольку ткань огнеопасна, а шкуры любят грызть собаки, нижнюю часть типи делали из парусины, а верхнюю – из кожи.
1: Как?
2: Из очищенных от коры шестов делали треногу. К ней добавляли остальные шесты. Сверху их скрепляли веревкой. К последнему шесту перед установкой прикрепляли сшитое в форме полукруга внешнее покрытие. Им потом оборачивали весь каркас. По легенде, конструкцию типи индейцы позаимствовали у детей, увидев, как те строят игрушечные домики из листьев клена, сворачивая их в конус. Чтобы типи не унесло сильным ветром, внутри она дополнительно крепилась к земле специальным ремнем, который шел от самой верхней его части к полу. Центром дома был очаг. Считалось, что проходить между огнем и человеком, сидящим перед ним, нельзя, потому что это может помешать связи с очагом. В южной части типи располагались женщины, а в северной – мужчины. Гости, заходя в типи, двигались по часовой стрелке и могли находиться лишь в его женской половине.
1: А что теперь?
2: В наше время в типи живут лишь немногочисленные индейцы, которые не хотят изменять обычаям предков. Кроме того, эти традиционные дома можно увидеть в этнографических музеях. Любят их и те, кто увлекается историей традиционных народов Америки. На специальных сайтах можно найти подробные инструкции о том, как построить свой типи, и где-нибудь на Урале, в Сибири или Подмосковье почувствовать себя немного индейцем. Типи.
1: Кто так строит? Что вы говорите?
3: Слон. Изображение этого животного встречается на флагах, гербах, монетах и купюрах. Слоны поражают своим интеллектом. У них отличная память и способность распознавать свое отражение в зеркале. Специалисты делают вывод – это признак самосознания. Некоторым слонам приписывают умение подражать человеческой речи. А еще это самое большое сухопутное млекопитающее на Земле. Честно говоря, лингвисты очень осторожны в своих выводах от

относительно происхождения существительного «слон». Ничего подобного в других языках нет и никогда не было. А у нас в России не было слонов, но это не точно. Потому что в Тульской области, в небольшом поселке Адоев, были обнаружены останки мамонта. А поэт Евгений Евтушенко вспоминал, что лично ходил в политехнический музей на лекцию «СССР. Родина слонов». Но это уже больше похоже на анекдот. Вернемся к слону. Нашим древнерусским предкам неоткуда было узнать, как он выглядел. А программу «В мире животных» тогда не показывали. Зато им приходилось общаться с заморскими купцами. Они-то и привезли на нашу землю слово «аслан». Речь шла о сильном и отважном животном далеко на юге. Аслан, слон, чуть изменившись, слово прижилось. Вот только в тюркских языках это был не слон, а лев. Есть такая игра. Участники в ней жестами показывают какие-то понятия. На третьем-четвертом шаге чашка чая может превратиться в одеяло, а электрическая лампочка — в крота. Как знать, быть может, именно это и случилось в русском языке со слоном.

сидят, и уже очки в газете, и читать темно при свете, и совсем большие дети разлетелись кто куда. Сердце шум и все такое, симулируем здоровье, бросить все, уехать что ли, только некуда.

0: Радиозвезда. История в звуке. История награды.
1: Награды матроса Петра Кошки. Во время Крымской войны в Севастополе на 15-й батарее 3-го бастиона служил матрос Черноморского флота Петр Маркович Кошка. Пулям не кланялся, приказы выполнял исправно, в атаку шел одним из первых. Петр Кошка был ночным охотником. Так называли отважных разведчиков, которые ходили ночью за линию фронта. Скрытно пробирались к вражеским окопам, брали в плен языка, захватывали у противника оружие, продовольствие и боеприпасы. О находчивости матроса Кошки ходили легенды. Однажды во время артобстрела прямо под ноги адмирала Корнилова упала неприятельская бомба. Полководец застыл на месте, подчиненные бросились в расцепную, еще пара секунд и... Не растерялся лишь матрос Кошка. Он среагировал мгновенно. Схватил дымящийся снаряд, подбежал к полевой кухне и бросил его в котел с кашей. Фитиль погас, взрыва не произошло. И только побледневший от страха армейский повар негромко пробормотал:
2: «Вот теперь сам бери и ешь».
1: Адмирал Корнилов лично поблагодарил героя, на что Петр Кошка ответил фразой, ставшей потом крылатой:
3: «Доброе слово, ваш бродь, и кошке приятно».
1: О подвигах матроса Кошки знал весь Севастополь. Однажды прямо из-под носа у британских солдат он увел породистого английского жеребца. Коня продал, а на вырученные деньги установил памятник погибшему товарищу, своему боевому другу. За отвагу и мужество в Крымской войне матрос Кошка был награжден знаками отличия военного ордена нескольких степеней. Впоследствии их назовут Георгиевскими крестами.
0: Радиозвезда. Со своим уставом. Армейские традиции разных стран.
4: После того, как солдат воздушно-десантных войск выполняет свой первый прыжок с парашютом, ему торжественно вручают значок, а сама церемония сопровождается особым ритуалом. Товарищи дружески толкают в спину счастливого обладателя значка, а он начинает громко кричать: «501, 502, 503!» Именно так считают секунды в полете. Затем новобранец имитирует сам прыжок. Ногами как будто отталкивается от самолета, делает 2-3 шага вперед и дергает за несуществующее кольцо. Только после этого новичка неформально посвящают и принимают в десантники. Такова традиция.
0: Со своим уставом.
5: «1854 год. Крымская война. Оборона Севастополя. Адмирал Корнилов подзывает к себе одного из бойцов.
6: Благодарю за службу.
7: Рад стараться. Доброе слово, и кошке приятно.
5: По случаю присвоения. История воинских званий. Матрос. Он, конечно же, легенда. Матрос. Петр Маркович Кошка. Настоящий герой, отчаянный храбрец, ученик самого Нахимова. Современники говорили о нем:
8: «Фигурка невидная, невзрачная, но коренастая. Глаза небольшие, но острые, полные сметливости. На груди солдатский Георгий. На шее на Андреевской ленте поверх ворота шинели серебряный крест. Кошка говорил, что этот крест ему прислала государыня-императрица Александра Федоровна».
5: История воинских званий. Матрос. Персональное нижнее воинское звание на флоте. Для сравнения, в сухопутных войсках всех матросов называли бы солдатами. После Октябрьской революции старые звания русской императорской армии отменили. Так матросы стали краснофлотцами. А потом все вернулось на круги своя. Произошло это в 1946 году, когда Красная Армия стала называться Советской.
9: По По случаю присвоения.
5: Тот самый отважный защитник Севастополя, матрос Кошка, был охотником, то есть добывал вражеских языков. Рассказывают, что уникальные железные клющи для ночных спецзаданий придумал именно он. Спрашивается, зачем? Рассказываю. Подкрался в темноте к противнику, зацепил супостата крюком за ноги и стащил его вниз с бастиона. Пикнуть не успеет. А еще говорят, что находчивый русский матрос лично пошил особый маскировочный балахон-мешок с дырками для глаз. В нем, естественно, незаметно, Кошка подкрадывался к передовым позициям неприятеля, убирал часовых или просто забирал у спящих оружие. Его называли заколдованным, мол, у него 9 жизней с такой-то фамилией. А он не обижался и после каждого успешно выполненного задания любил повторять:
7: доброе слово, и Кошке приятно.
9: Матрос. По случаю присвоения.
10: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
9: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: соглашение подписано не было. Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей за год выросла на 17% и превысила 25 тысяч рублей. Для аварийных клиентов страховка обходится еще уже в среднем в 32 тысячи. Это связано с расширением Центробанком границ тарифного коридора. Однако страховщики считают, что этих лимитов недостаточно. По их мнению, справедливая цена для новичков и аварийных водителей должна быть еще выше. На рынке призывают к свободному ценообразованию в сегменте обязательного автострахования, пишут сегодня «Известия». В столице Ливии, Триполи, после футбольного матча вспыхнули беспорядки. Причиной стал отказ судьи назначить пенальти. Разгневанные болельщики выбежали на поле, а затем подожгли офис премьер-министра. Сгорели несколько автомобилей у стадиона. Военные для разгона толпы применили боевые патроны. В результате перестрелки погиб один солдат, еще семеро ранены. Беспорядки распространились на несколько районов столицы. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Автонавигатор.
0: Информация предоставлена порталом Яндекс.Карты. К этой минуте загруженность дорог оценивается в 1 балл. Отмечу, что сегодня во второй половине дня возможны временные локальные перекрытия в центре Москвы. Водителям рекомендуется заранее спланировать маршрут и закладывать больше времени на дорогу, предупреждает департамент транспорта столицы. Теперь о наибольших заторах. К этой минуте есть пробка на Носовихинском шоссе от проспекта Жуковского до Ивановского шоссе. Примерно полчаса уйдет на проезд по Щелковскому шоссе от реки Пехорка до поворота на поселок Восточный. Следующий выпуск новостей слушайте через 15 минут. Эфир на радио «Звезда» продолжит мой коллега Роман Авдеев.

0: вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как менялись отечественные баллистические ракеты, о чем важно знать родителям при выборе детского лагеря, какие навыки нужны для выживания в тайге в одиночку. В России сформирована суверенная школа ракетных систем, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Московского института теплотехники, который на этой неделе отметил 80-летний юбилей. По словам президента, фундамент заложили советские наработки в ракетостроении, которые востребованы до сих пор. Какой путь прошли отечественные ракеты от первых образцов до современного вооружения? Ким Андреев разобрался в деталях.
1: Все начиналось в конце 40-х с Р-1. Такое название получила первая советская баллистическая ракета дальнего действия. Собрана она была Сергеем Королевым по образу и подобию немецкой Фау-2. Следующее поколение Р-2 уже не просто копирование, а инновационный подход. Впервые у ракеты появилась отделяющаяся головная часть. Но настоящим мировым прорывом станет Р-7, первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета. На ее же базе создадут семейство ракет-носителей для запуска на орбиту. С этого момента эти две сферы, военная и космическая, будут идти бок о бок, но со своей спецификой, говорит военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
2: Для военных это самое главное – достаточно быстро вывести большой объем взрывчатого вещества, зайти в плотный слой атмосферы, затем уже поразить цель с высокой точностью. Гражданские ракеты таких целей, задач не имели. Там основная цель – вывести быстро и надежно необходимый груз на орбиту, и чтобы этот груз, ну, в данном случае какой-то космический аппарат, достаточно долго выполнял свои задачи.
1: Для военных ракет с тех пор главным показателем будет ударная мощность, а для космических – стоимость запуска условного килограмма груза. Советская промышленность успешно справится с обеими задачами. Первый спутник, полет Гагарина – все это войдет в мировую историю. Так же, как и ракета Р-5М, первый в мире принятый на вооружение, баллистический носитель с ядерным боевым зарядом. А с развитием межконтинентальных технологий зона возможного поражения условного противника вышла далеко за пределы нашей страны. По какому принципу работают такие ракеты, объясняет военный эксперт

0: аналитик Александр Артамонов.
1: Ракеты повышенной дальности, которые должны ориентироваться по спутниковой системе навигации. И, во-вторых, при помощи баллистики, то есть им закладывается в память направление, сетка координат, эти ракеты могут с большой точностью ударить за десятки тысяч километров по цели.
0: В 60-е перед ракетной отраслью встал новый вызов – создать не просто лучшую ракету в мире, а целый комплекс, способный и атаковать, и предотвращать возможные атаки противника. Ответом сначала стал наш С-200, разработанный под руководством Петра Грушина, а затем его же, более совершенная модификация С-300, комплекс, ставший своего рода революцией в мировой военной промышленности, продолжает Юрий Кнутов.
2: С-300 – это комплекс, который мог поражать одновременно 6 целей, наводя на каждую по 2 ракеты. С-400 в данном случае превосходит С-300 по целому ряду параметров и по дальности поражения, и по высоте цели, которая может поражать С-400 – это и баллистические цели, и аэродинамические цели. То есть это и самолеты, и крылатые ракеты, и баллистические ракеты противника.
0: Сегодня новейшей зенитно-ракетной системой дальнего действия в России считается комплекс С-500 «Прометей». И, в отличие от своих выдающихся предшественников, он способен на еще более сложные задачи, вроде перехвата гиперзвуковых ракет противника или поражения целей, например, спутников, даже в ближнем космосе. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Россиянам рассказали, как правильно выбрать детский лагерь. Юристы советуют первым делом обращать внимание на документы. Лагерь должен быть включен в официальный реестр организации для детского отдыха. Это означает, что учреждение прошло проверки и имеет право работать с детьми. Что еще важно учесть, рассказывает президент Анапской региональной курортной ассоциации Леонид Краснорудский.
5: Сегодня очень многие родители обращают внимание на то, чтобы было комфортно для детей с точки зрения условий проживания. Но все-таки вот я как человек, который очень давно занимается лагерными проектами, и у меня у самого 4 детей, я считаю, что, конечно, содержание программы – это ключевое. То есть у нас очень много хороших сегодня в России появилось программ, где ребята в летнее время не только отдыхают, загорают, но еще и получают соответствующие навыки, получают новые знания.
6: А вот с точки зрения родителя, да, стоит ли, на ваш взгляд, провести встречу с руководством, съездить на экскурсию?
5: Если такая возможность есть, то, конечно, многие делают видеообзоры, приезжают сами лично. Конечно, нужно убедиться, что это лагерь. Сегодня очень многие родители не разбираются в этом, приобретают как будто бы путевку. В итоге это может быть отель, база отдыха, зачастую не отвечающая всем требованиям. То есть без медицинского сопровождения, организация питания там, ну, иногда вызывает очень много вопросов. Ну и команды, которые работают с детьми в таком объекте размещения, чаще всего не дорабатывают. То есть да, они делают хорошее шоу, но есть же еще и режимные моменты, которые обязательны для лагеря. И здесь вот есть риски, что дети будут предоставлены сами себе.
4: Традиционно детская летняя оздоровительная кампания в России стартует с июня, но в отдельных регионах страны первые смены открываются уже в конце мая.
3: Утро на Радио «Звезда».
4: В Якутии спасли водителя, который выжил в суровых условиях тайги без оружия и укрытия. Мужчина выехал из села Угольное в сторону Сосыра по закрытому автозимнику. После поломки машины он решил вернуться, прошел десятки километров, но путь преградила река. Якутский Робинзон построил шалаш из палок и соорудил копье для охоты. Когда появился сотовый сигнал, он тут же позвонил в службу 112, и позже его эвакуировали. А как выжить в диких местах, если нет ни связи, ни еды, ни воды? Ускоренную подготовку прошла Анна Елисеева.
7: Со школы мы помним, что, потерявшись в глухом лесу, нужно ориентироваться по солнцу и звездам. А если есть ручей или река, двигаться вниз по течению. Вода обычно приводит к людям. Кроме того, питьевой источник жизненно необходим. Если без пищи можно продержаться до 3 недель, то без воды максимум несколько дней. Найти ее можно по кваканью лягушек. В тайге на источник укажут деревья. Главный принцип – ориентироваться на впадины и овраги. комментирует руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
8: Идем по принципу понижения рельефа. То есть обычно вся, ну, по закону физики вода катится вниз. Соответственно, в лесу ищем низины, любые ручейки, где-то болотистая местность, которая потихонечку переходит в ручьи, и ручьи переходят в небольшие речки. Болото, ну, наверное, самый безопасный источник воды, потому что мы знаем, что болото не впадают в реки, то есть нет внешнего источника загрязнения.
7: Если есть с собой марганцовка или йод, можно добавить немного в воду и дать ей отстояться четверть часа. Другой вариант – просто вскипятить. А если нет спичек для разведения огня, можно обратиться к опыту первобытных людей, рассказывает гид-проводник компании Woodward Андрей Лыков.
9: То есть через трение палку о палку, что-то мелкое такое, если есть какой-то шнурок с обуви, его снять. Ну, это вот методы достаточно все фильмы мы видели, они рабочие, но надо прямо вот сноровку. Вот, там линзы бывают, ну, сейчас, конечно, часы мало кто носит, можно через какую-то линзу создать, да. То есть если солнечная погода, это проще.
7: При сырой погоде можно согревать себя активным движением, например, в поисках съестного. Зимой выбор невелик, разве что хвойные иголки для отвара. Зато летом в лесном меню грибы, ягоды и орехи. Но собирать нужно только те, которые вы точно знаете, иначе легко отравиться. Если умеете делать силки, можно раздобыть мясо. Но проще поймать рыбу, привязать к палке шнурок, а в качестве крючка использовать булавку с насаженным червяком. Впрочем, можно обойтись и без самодельной удочки, делится советом Дмитрий Алешкин.
8: Самый простой способ – вы делаете факел, ну, то есть там наматываете на палку бересту, поджигаете ее ночью и ходите вдоль берега речки или озера, где рыба, по сути, спит в этот момент. Вы ее видите факелом, вы ее ослепляете, дальше руками выкидываете на берег. Это самый эффективный способ рыбалки для человека, который никогда в жизни рыбной ловлей не занимался.
7: Для ночлега нужно сухое безветренное место. Можно укрыться в пещере или под елью, а можно соорудить из веток шалаш. Рядом для тепла развести костер или подождать, пока он догорит, прогрев землю, застелить все еловым лапником, и теплая постель готова. Кроме того, костер может послужить сигналом бедствия. Хотя это не единственный способ дать о себе знать, отмечает Андрей Лыков.
9: Классный вариант – это иметь свисток. Он, во-первых, отпугивает хорошо диких животных, очень хорошо его слышно, когда голос пропадает. Человек не может кричать, но свистнуть он может. Ну а так это может быть какой-то крик, либо какой-то хлопок.
7: Перед тем, как отправиться в лес, нужно сообщить близким о маршруте и надеть что-то яркое. Так вас будет проще отыскать. А поскольку поиски часто ведутся при помощи дронов, старайтесь держаться открытых участков, чтобы вас легко заметили с воздуха. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Утро на Радио Звезда.
4: Через 15 минут мы расскажем, каким может быть мост на Сахалин, с чего начиналась история Российского Красного Креста, как устроена система фонтанов в Петергофе.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 7.15 в Москве. Главное к этой минуте. 3 человека погибли и 12 пострадали в результате атаки дронов ВСУ на Рязань. В числе раненых есть дети, сообщил губернатор Павел Малков. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Обломки беспилотников упали на территорию одного из промышленных предприятий. Представители Израиля и Ливана в четверг провели продуктивные переговоры в Вашингтоне, сообщило издание «Эксиос» со ссылкой на высокопоставленного представителя Госдепартамента США. Ожидается, что встреча продолжится сегодня. Мошенники под видом работодателей предлагают гражданам сезонную работу, требуя предварительные взносы и передачу персональной информации, сообщает агентство ТАСС. Чтобы избежать утечки данных, рекомендуется внимательно относиться ко всем объявлениям, избегать денежных взносов без проверки. В столичных музейных залах в рамках акции «Ночь в музее» появятся подсказки нейросети, которые помогут посетителям найти ответы на вопросы, а также раскроют неожиданные факты об экспонатах, передает портал мэра столицы. Акция «Ночь в музее» состоится в Москве 16 мая. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
12: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: «Человек и время». Представьте мир без календаря. Нет цифр, нет лет от Рождества Христова или от основания Рима. Люди считают время по ярким событиям, которые перетряхнули всю их жизнь. Говорят, это случилось зимой после большого голода. Или за 2 года до прихода первого русского коча. Или в год, когда погибло много моржей. Прошлое выглядит не как одна длинная дорога, а как архипелаг, в котором каждый остров – сильное воспоминание. У коренных жителей Севера год получал название по главному потрясению. В один год пришла страшная пурга, и погибли все олени. Этот год навсегда стал годом белой смерти. В другой год море выбросило на берег огромного кита. Люди ели мясо целый сезон и не голодали. Год назвали годом большого кита. Австралийские аборигены помнили год, когда река высохла полностью. Или год, когда прилетело необычно много попугаев. Такие названия помогали всем понять, о каком периоде идет речь.
1: Человек и время.
0: В Древней Руси летописи писали «В лето, когда был мор» или «В год великого пожара». Церковный календарь уже существовал, но в народной памяти события потрясения высвечивались ярче. Человек запоминает эмоции. Голод, страх, радость, потеря врезаются в память глубже, чем сухие числа. Прошлое превращается в цепочку живых картин, и история оживает. Сегодня мы живем по точным датам, но иногда все же говорим: это было в год ковида. Возвращаемся к старому способу отсчета времени. Потрясения все еще становятся его метками. Наверное, в этом есть что-то очень и очень человеческое.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
3: Всемирная энциклопедия еды.
4: Супы, салаты, грибы, рыба, блины, сырники, драники, вареники, голубцы, торты. Без нее все эти блюда стали бы невообразимо скучны. Она – обязательная часть кухни народов Восточной Европы. И называют ее почти везде одинаково – сметана. Вот только сметана, известная нам сегодня, мало похожа на ту, которую готовили наши далекие предки. Их рецепт был до удивления прост – снять верхний слой с кислого молока и дать этой массе настояться. Кстати, вместо слова «снять» раньше говорили «сметать». Отсюда и сметана. Производство молочных продуктов революционным образом изменил сепаратор. Устройство, позволявшее быстро выделять из молока самое ценное – сливки. Нормализация, пастеризация, подготовленная микрофлора – все это лишило ту старорусскую сметану души и непредсказуемости, характерной для любого рукотворного продукта. Так что теперь и не поймешь, каким был вкус иных блюд со сметаной, столь любимых в России. Кто сегодня знает, что имел в виду, скажем, Салтыков-Щедрин, который утверждал: «Караси представляют такое лакомое блюдо, особливо изжаренное в сметане, что предводители дворянства охотно почуют ими даже губернаторов».
3: Всемирная энциклопедия еды.
5: Река истории. История реки. Нерль.
6: Реку Нерль часто называют молчаливой, задумчивой и философской. Течет неторопливо, Вода чистая, прозрачная, а вокруг чаще непроходимые. Красота такая, хоть картины пиши. Однажды приехал на Нерли художник Константин Коровин на этюды с приятелем своим, охотником и рыболовом Василием. На закате художник палатку ставит, Василий рыбу на уху чистит, а требуху от рыбы бросает с берега в реку, рядом, близко. Внезапно заметили друзья в воде слабое волнение и легкий всплеск. Подошли поближе и увидели. У самого берега лежит почти неподвижно огромный самище. Без шуток, килограммов на 30. Лежит и лениво так требуху рыбью подбирает. Коровин тут же взял кусок свежей рыбы, протянул осторожно саму, и тот взял. Чудовище шевелило длиннющими усами, глотало дармовую еду и равнодушно поглядывало на людей белыми глазками. Василий чуть тронул Коровина локтем.
2: «Слышь, прямо из рук выхватывает кусок. Ведь это что? Ведь это получается, он людёв не видал никогда. Ну дела. А ежели купаться? Ведь эдакой за ногу схватит, утопит. Неужто мы так его отпустим?»
6: Не разрешил Коровин чудовище ловить. Действительно, место глухое, не видал сом людей, не знает обмана. Верит человеку. Поймать его, так это подлость. Совестно художнику стало. Вот ведь река Нерль какие неожиданные сюрпризы преподносит. Философские.
5: Нерль. Река истории. История реки.
3: Радио «Звезда».

Любовь, я выбираю семью, страну выбираю свою, ту, что с детства люблю. Мечту выбираю, которой с тобою иду.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-трапанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1347
3: время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: Событий происходивших.
7: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 7:30 в Москве. В студии Богдан Ходаченко. В результате атаки украинских беспилотников на Рязань погибли 3 человека. Еще 12 пострадали, в том числе дети. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Повреждены 2 многоэтажных жилых дома. Фрагменты дронов также упали на территорию промышленного предприятия. На месте работают оперативные службы. Организована эвакуация жителей, развернуты пункты временного размещения. В Октябрьском районе Рязани из соображений безопасности отменены занятия в ряде школ и детских садов, сообщил губернатор. Жительницу Мариуполя заподозрили в госизмене. Как сообщило управление ФСБ по Донецкой Народной Республике сегодня, она передавала спецслужбам Украины данные о дислокации вооруженных сил России. По версии следствия, задержанная установила контакт с украинскими спецслужбами в мессенджере Telegram. Президент Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом объявили на церемонии представления нового временно исполняющего обязанности главы региона. Накануне Богомаз ушел в отставку по собственному желанию после 12 лет работы. В Кремле отметили, что ему предложат новые варианты трудоустройства. По данным СМИ, Богомаз может получить мандат депутата Государственной Думы. Президент США Дональд Трамп допустил, что Китай может повлиять на Иран в вопросе урегулирования конфликта. В интервью Fox News он заявил, что Тегеран должен либо заключить сделку, либо столкнуться с уничтожением. Трамп подчеркнул, что не хочет этого делать. Также выразил уверенность, что американцы смогут изъять обогащенный уран из Ирана, и даже если он будет погребен под землей, пригрозил новыми бомбардировками, чтобы сделать доступ к нему невозможным. Двигатель ПД-8 для импорта замещенного самолета SJ-100 завершил комплекс сертификационных испытаний, сообщили в Ростехе. Силовые установки наработали более 6500 часов. Результатом работы стала высокая надежность двигателя в самых сложных условиях, рассказал заместитель генерального конструктора по испытаниям ОДК «Сатурн» Алексей Веретенников.
2: Обрыв лопатки, заброс птицы, заброс воды, заброс шквального града, заброс плитки льда, испытания на классическое обледенение, то есть весь этот комплекс испытаний успешно завершен. Последние из комплекса испытаний были заброс шквального града, заброс плитки льда. В данный момент происходит дефектация двигателей после проведения данных испытаний. Это важный этап для формирования сертификационных отчетов.
1: При создании ПД-8 были разработаны и внедрены 25 критических технологий, в том числе 17 совершенно новых, отметили в Ростехе. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала. От ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди. Воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».

0: прибавит средней температуры плюс 1 градус. Это сделает и в Приморье, и в северо-восточном Китае чуть более комфортным сельское хозяйство.
1: Главное преимущество будущего моста – это устойчивое сообщение между Хабаровским краем и Сахалином. Проект облегчит людям жизнь, а в перспективе позволит создать новый транспортный коридор «Россия-Азия» с окном в Японию.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня день рождения Российского Красного Креста. Недавно вступил в силу федеральный закон об этой организации. Какой правовой статус она получила? С чего начиналась история Красного Креста в нашей стране? И что означает его эмблема? Ответы знает Максим Петренко.
3: Прообраз будущей организации появился в середине XIX века, в годы Крымской войны. Хирург Николай Пирогов тогда выступил за создание женского медицинского формирования, призванного помогать раненым солдатам. Так как делу покровительствовала благотворительница, великая княгиня Елена Павловна, в кратчайшие сроки в Петербурге была организована крестовоздвиженская община сестер милосердия. Их подготовкой занимался сам Пирогов. Как итог, в Крым отправились сотни сестер милосердия. В 1867-м император Александр II создал общество попечения о раненых и больных воинах, которое вскоре станет Российским обществом Красного Креста. Масштаб деятельности не ограничивался полем боя, рассказывает военный историк Никита Коровин.
4: Российское общество Красного Креста собрало более 100 тысяч рублей в помощь пострадавшим от пожаров 1875 года в Машанске, Брянске, Ржеве и Вольске. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов взяла на себя практически всю медицинскую помощь русской армии. С 1882 года начало помогать инвалидам войны. Были построены вдовий дом для семей погибших солдат и офицеров, 4 детских приюта, училище для сирот.
3: Во время русско-японской войны благодаря обществу открыли справочное бюро, в котором можно было узнавать информацию о военнопленных. В годы Первой мировой в Российском обществе Красного Креста состояло уже порядка 2500 врачей, 50 тысяч санитаров и 20 тысяч сестер. Организация создавала лазареты, принимала добровольцев, а так как ей направляли пожертвования, были возможности кормить и перевозить раненых, помогать беженцам. Эмблемой Отечественного Красного Креста давно является Красный Крест на белом фоне. Это перевернутый флаг Швейцарии. Знак означает «здесь врагов нет, здесь лечат». Никита Коровин о том, как и когда появился другой равнозначный символ – красный полумесяц.
4: Изначально, в годы русско-турецкой войны 1877-1878 годов, Османская империя заявила, что Красный Крест вызывает негативную ассоциацию мусульманских солдат и может подрывать доверие к медицинскому персоналу. Поэтому позже, в 1929 году, на дипломатической конференции, эмблема красного полумесяца была официально признана наравне с Красным Крестом.
3: Допускается использовать обе эмблемы, они одинаково защищены законом. При СССР структуру не ликвидировали. Советский Красный Крест и медсестер готовил для военного времени и помогал другим странам, пострадавшим в конфликтах. Российский Красный Крест. К функциям относят социальную помощь, обучение навыкам оказания первой помощи, популяризацию донорства крови, розыск пропавших родственников. Что меняется с новым законом, объясняет медицинский журналист Наталья Троицкая.
5: Раньше Красный Крест формально был просто НКО, ну пусть и с огромной, конечно, историей. Новый закон делает его организацией с особым статусом, единственной такой в России. Теперь на федеральном уровне закреплено, чем он занимается и как взаимодействует с государством. Это больше устойчивости, больше доверия и меньше, конечно, бюрократических зон.
3: Эксперт напоминает, что у Российского Красного Креста есть целая сеть волонтеров по стране. Его называют гуманитарной службой быстрого реагирования. И государство настроено сделать из него ключевого партнера в этой сфере. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио Звезда.
2: Утро на Радио Звезда.
1: В эти выходные, 16 мая, в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» состоится традиционный весенний праздник фонтанов. Событие посвящено теме года – единству народов России. Ким Андреев узнал, как устроена система подачи воды в местных фонтанах и что на самом деле означает статуя Самсона.
6: Королевский замок Хетлоо в Голландии, парк Хэмптон-Корт в Англии, двухъярусные римские фонтаны в Ватикане и, конечно, знаменитый Версаль. Идея создать парадную резиденцию с пышным садом родилась у Петра I после поездок по Европе.

0: Однако у прогрессивного российского императора получилось не просто скопировать, а в чем-то и превзойти западных соседей, убежден историк архитектуры Борис Бочарников.
1: Вот эта регулярная, осевая, я бы сказал бы, итало-французская композиция вот этого террасного итальянского сада с абсолютно регулярным, симметричным, с очень сложным геометрическим парком, конечно, является абсолютным сходством, но при этом именно ландшафт, место расположения. Это совершенно другой парк.
0: Хотя ландшафт Петергофа, то есть двора Петра, мог быть совсем другим. Изначально дворцово-парковый ансамбль хотели возвести на равнинном участке в районе Стрельны. Но инженеры и гидротехники вовремя все рассчитали. Для непрерывной работы фонтанов пришлось бы поднимать уровень воды в местных водоемах. А это грозило затоплением огромных территорий. Так и появился вариант холмистой местности чуть западнее вдоль Финского залива, говорит архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
2: Но изначально, конечно, система была спроектирована так, что вода берется из существующих рек, которые находятся выше на 10 метров, чем, собственно, фонтанный комплекс. Поэтому вот эта естественная система без каких-то сложных механических насосов и так далее, она дает напор, да, как дает напор водонапорная башня. Вот, поэтому этот напор воды, он обеспечивает доступ воды к фонтанам.
0: При жизни Петра было построено больше десятка фонтанов, и почти каждый из них символичен. Фонтан-сноп в Монплезирском саду олицетворяет плодородие и богатство. Адам – образ рая на земле, а четырехгранная пирамида – такой оригинальный привет Версалю с его фонтаном-трехгранником. А вот знаменитая скульптура Самсона появилась уже при Анне Иоанновне и связана с Днем Победы Петра над шведами, продолжает Борис Бочарников.
1: И Полтавская победа пришлась по старому стилю на праздник святого Самсона. Поэтому главной скульптурой этого каскада стал именно Самсон, который разрывает пасть льва. В данном случае это Россия, которая разрывает пасть шведскому и даже льву. И здесь такая даже геральдическая идет эмблематика.
0: Во время Великой Отечественной Петергоф оказался в немецкой оккупации. Буквально за считанные дни русский Версаль превратился в настоящее пепелище. Около 8 тысяч предметов искусства и десятки статуй удалось эвакуировать, но Самсона из большого веса более 3 тонн вывести не смогли. Что в итоге стало с фигурой, так до конца и неизвестно, но к моменту освобождения Петергофа пьедестал памятника оказался пустым. Впрочем, уже в 1947 году Самсона восстановили по архивным фотографиям. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Кстати, сам Петр I больше всего любил в Петергофе так называемые «мочильные места», где неожиданно включалась вода в момент приближения человека. Более того, император лично участвовал в создании чертежей будущих фонтанов с сюрпризом. Почти все из них сохранились до наших дней.
4: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, чем современные ракеты отличаются от ракет советского периода, на что стоит обратить внимание при выборе детского лагеря, как выжить в тайге без оружия и палатки.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 7:45 в Москве. Главное к этой минуте. В аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, ночью на подлете к столице сбили 5 беспилотников. Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном, сообщает Financial Times. Эр-Рияд предлагает взять за основу Хельсинские соглашения 1975 года, подписанные для снижения напряженности в период Холодной войны. По данным издания, инициативу поддержали многие европейские страны, считающие, что такой формат может снизить риск нового конфликта. Средняя пенсия выше 30 тысяч рублей в апреле была отмечена в 12 регионах России, следует из данных социального фонда, который изучило агентство ТАСС. Речь идет преимущественно о регионах Сибири и Дальнего Востока. При этом средний размер пенсии в России в апреле составил 25 397 рублей. Четыре новых месторождения золота нашли на востоке Финляндии, вблизи российской границы, сообщила горнодобывающая компания. Начать добычу на участке планируют к 30-му году. Одна из золотоносных жил расположена почти в 6 километрах от ранее известного месторождения. Еще три находятся между ними. Специалисты считают, что это может указывать на протяженную золотоносную зону длиной около 7 километров. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Ломоносов дошел до Москвы
7: пешком. Спортанцы вообще сбрасывали.
8: Шлемы с рогами носили.
9: Аляс продали, а денег не заплатили.
10: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
11: Пифагоровы штаны? Ну, ты знаешь продолжение.
12: А то. Во все стороны равны. Пятерка по геометрии была. А стишок помогал запоминать эту теорему Пифагора. Ловко он все же ее в свое время придумал.
10: А вот и нет.
13: Люди могли понимать соотношение между сторонами прямоугольного треугольника задолго до Пифагора. Схожие вычисления были найдены на древней вавилонской табличке. Их расшифровал американский математик Брюс Ратнер. Артефакт датируется примерно 1700 годом до нашей эры. Древнегреческий философ родится только спустя 1000 лет.
10: Исторические мифы и заблуждения.
13: Приписать авторство теоремы ученому могли его горячо любящие ученики – пифагорейцы. Но не стоит умалять заслуг самого Пифагора. Возможно, он и не автор теоремы. Но зато он ее доказал и популяризировал.
12: Хорошо помню. Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.
13: Верно. И эта закономерность, благодаря просветительской деятельности Пифагора, до сих пор применяется в картографии, навигации и особенно в проектировании и строительстве. Когда инженеры рассчитывают диагонали и проверяют прямые углы, создавая безопасные конструкции.
10: А вот и да.
4: Радиозвезда. Все деньги мира. Собрать сложно. Рассказать можно.
14: Орлянка. Старинная азартная игра, популярная во многих странах. Правила очень простые. Два спорщика подбрасывают монету любого номинала, и тот, кто угадает, какой стороной она упадет, выигрывает. При этом нужно заранее выбрать и выкрикнуть, на что именно ты ставишь. На аверс, то есть лицевую сторону, или на реверс. Кричали, кстати, везде по-разному. В Древнем Риме спор сопровождался возгласом «голова» или «корабль». На бронзовых монетах того времени на одной стороне помещалось изображение головы бога Януса, на другой – нос корабля. А вот у англичан, даже сегодня, есть свой специальный игровой выкрик «голова» или «хвост». Поскольку на одной стороне британской монеты традиционно размещается нагрудный портрет монарха, а на другой – герб с изображением львов с хвостами. А что же Россия? На Руси спорщики громко выкрикивали «копье аль решето». На старинных русских монетах на аверсе изображался святой Георгий с копьем, а на оборотной стороне – кудреватый вензель, напоминавший решето. Впоследствии это слово трансформировалось в разговорный термин «решка», а с появлением на российских монетах государственного герба в виде двуглавого орла выражение изменилось на хорошо всем знакомое «орел» или «решка».
4: Все деньги мира.
15: 26 октября 1978 года американский самолет-разведчик «Орион» потерпел крушение в водах вблизи Камчатки. Несмотря на восьмибалльный шторм, шквалистый ветер и плохую видимость, на помощь американским летчикам пришел большой морозильный траулер «Мыс Синявин». Советским рыбакам удалось спасти 10 человек из состава экипажа самолета и доставить их в Петропавловск-Камчатский, откуда они были переправлены в Японию, а затем домой, в США.
10: Экипаж.
15: Через несколько часов полета у «Ориона» загорелся один из четырех двигателей. В любой момент пламя могло перекинуться на крыло, и тогда взрыва не миновать. В крыльях топливные баки. Командир решил садиться на воду. От удара фюзеляж самолета разломился пополам. Погиб командир и бортмеханик. Остальным удалось раскрыть спасательные плоты.
10: Техническая справка.
7: Lockheed Patria Orion. Основной самолет противолодочной разведки ВМС США. Экипаж 15 человек. Длина 35 метров. Размах крыла 30 метров. Максимальная взлетная масса 64 тонны. Силовая установка 4 турбовинтовых двигателя Эллисон. Максимальная скорость 746 км в час. Дальность полета 2370 км.

0: на Радио Звезда.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
3: Телефон для размещения рекламы 645-92-89, код Москвы 495.
4: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сначала поднялся на самую высокую гору, а потом спустился в самую глубокую пещеру мира. Спортсмен Денис Провалов стал первым человеком, который установил рекорд перепада высоты. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В Москве 8 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Школы и детсады в одном из районов Рязани, Октябрьском, закрыли после атаки БПЛА. Об этом сообщил губернатор Павел Малков. Прошлой ночью ВСУ ударили по городу беспилотниками. Для родителей, которым не с кем оставить детей в школах и детских садах, будут открыты дежурные группы, добавил Малков. При ударе дронов по Рязани погибли 3 человека, 12 пострадали. Повреждено 2 многоэтажных дома. Обломки также упали на территории промышленного предприятия. В московских аэропортах Внуково и Домодедово сняли ограничения на прием и выпуск самолетов. Об этом сообщила пресс-служба Росавиации. Во Внуково ограничения ввели около полуночи. Аэропорт принимал и отправлял рейсы по согласованию с органами безопасности. Работу Домодедово за ночь ограничивали дважды. Около получаса не работал аэропорт Шереметьево. По информации мэра Москвы Сергея Собянина, ночью на подлете к столице сбили 5 беспилотников. Льготная ипотека в новых регионах продолжит действовать до стабилизации обстановки. Ключевая задача – обеспечить жителей жильем, заявил в интервью РИА Новости вице-премьер России Марат Хуснуллин.
2: Я считаю, что пока идет СВО, пока у нас не выйдет строительство в новых регионах на среднероссийский уровень, то, конечно, ставка будет 2%. Нам важно, чтобы в этих регионах жило большее количество людей. У нас же, например, Краснодарский край сегодня прирастает по населению. Одна из причин, почему там активно так строится жилье, потому что туда население переезжает с других территорий России. И мы считаем, что новые регионы, туда люди точно поедут, там хороший климат, там все-таки два моря, Черное, Азовское.
1: Льготная ипотека создает гарантии для инвесторов и покупателей, что в свою очередь будет способствовать росту жилищного строительства в этих областях, подчеркнул вице-премьер Хуснуллин. Президент США Дональд Трамп допустил, что Китай может повлиять на Иран в вопросе урегулирования конфликта. В интервью Fox News он заявил, что Тегеран должен либо заключить сделку, либо столкнуться с уничтожением. Трамп подчеркнул, что не хочет этого делать. Также выразил уверенность, что американцы могут изъять обогащенный уран из Исламской Республики, даже если он будет погребен под землей, и пригрозил новыми бомбардировками, чтобы сделать доступ к нему невозможным. О погоде. Спасатели предупредили москвичей о сильном дожде, ливне, грозе и граде в пятницу. По данным синоптиков, воздух в столице прогреется до 24 градусов. Завтра ожидается похожая погода, но без осадков. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: На Варшавском шоссе в районе дома 39 в результате аварии опрокинулся автомобиль. На месте работают оперативные службы города. Информация о пострадавших уточняется. Движение в центр затруднено. Рекомендуется выбирать пути объезда, говорят в департаменте транспорта столицы. Теперь о пробках. Информация от портала Яндекс.Карты. Сервис оценивает загруженность в 3 балла. Час 10 можно потерять на Ленинградском шоссе от Чашникова до Московского Малого Кольца. Час уйдет на проезд по Варшавскому шоссе от Черноморского бульвара до Каширского шоссе. Пробка на 50 минут на Каширском шоссе от улицы Кошкина до Нагатинской улицы. В Москве 8 часов и уже почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как менялись отечественные баллистические ракеты, о чем важно знать родителям при выборе детского лагеря, какие навыки нужны для выживания в тайге в одиночку. В России сформирована суверенная школа ракетных систем, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Московского института теплотехники, который на этой неделе отметил 80-летний юбилей. По словам президента, фундамент заложили советские наработки в ракетостроении, которые востребованы до сих пор. Какой путь прошли отечественные ракеты от первых образцов до современного вооружения? Ким Андреев разобрался в деталях.
2: Все начиналось в конце 40-х с Р-1. Такое название получила первая советская баллистическая ракета дальнего действия. Собрана она была Сергеем Королевым по образу и подобию немецкой Фау-2. Следующее поколение Р-2 уже не просто копирование, а инновационный подход. Впервые у ракеты появилась отделяющаяся головная часть. Но настоящим мировым прорывом станет Р-7, первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета. На ее же базе создадут семейство ракет-носителей для запуска на орбиту. С этого момента эти две сферы, военная и космическая, будут идти бок о бок, но со своей спецификой, говорит военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
3: Для военных это самое главное – достаточно быстро вывести большой объем взрывчатого вещества, зайти в плотный слой атмосферы, затем уже поразить цель с высокой точностью. Гражданские ракеты таких целей, задач не имели. Там основная цель – вывести быстро и надежно необходимый груз на орбиту, и чтобы этот груз, ну, в данном случае какой-то космический аппарат, достаточно долго выполнял свои задачи.
2: Для военных ракет с тех пор главным показателем будет ударная мощность, а для космических – стоимость запуска условного килограмма груза. Советская промышленность успешно справится с обеими задачами. Первый спутник, полет Гагарина – все это войдет в мировую историю. Так же, как и ракета Р-5М, первый в мире принятый на вооружение баллистический носитель с ядерным боевым зарядом. А с развитием межконтинентальных технологий зона возможного поражения условного противника вышла далеко за пределы нашей страны. По какому принципу работают такие ракеты, объясняет военный эксперт, аналитик Александр Артамонов.
4: Ракеты повышенной дальности, которые должны ориентироваться по спутниковой системе навигации, и, во-вторых, при помощи баллистики, то есть им закладывается в память направление, сетка координат, эти ракеты могут с большой точностью ударить за десятки тысяч километров по цели.
2: В 60-е перед ракетной отраслью встал новый вызов – создать не просто лучшую ракету в мире, а целый комплекс, способный и атаковать, и предотвращать возможные атаки противника. Ответом сначала стал наш С-200, разработанный под руководством Петра Грушина, а затем его же, более совершенная модификация С-300, комплекс, ставший своего рода революцией в мировой военной промышленности, продолжает Юрий Кнутов.
3: С-300 – это комплекс, который мог поражать одновременно 6 целей, наводя на каждую по 2 ракеты. С-400 в данном случае превосходит С-300 по целому ряду параметров и по дальности поражения, и по высоте цели, которая может поражать С-400, это и баллистические цели, и аэродинамические цели. То есть это и самолеты, и крылатые ракеты, и баллистические ракеты противника.
2: Сегодня новейшей зенитно-ракетной системой дальнего действия в России считается комплекс С-500 «Прометей». И, в отличие от своих выдающихся предшественников, он способен на еще более сложные задачи, вроде перехвата гиперзвуковых ракет противника или поражения целей, например, спутников, даже в ближнем космосе. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Россиянам рассказали, как правильно выбрать детский лагерь. Юристы советуют первым делом обращать внимание на документы. Лагерь должен быть включен в официальный реестр организации для детского отдыха. Это означает, что учреждение прошло проверки и имеет право работать с детьми. Что еще важно учесть, рассказывает президент Анапской региональной курортной ассоциации Леонид Краснорудский.
5: С Сегодня очень многие родители обращают внимание на то, чтобы было комфортно для детей с точки зрения условий проживания. Но все-таки вот я как человек, который очень давно занимается лагерными проектами, и у меня у самого 4 детей, я считаю, что, конечно, содержание программы – это ключевое. То есть у нас очень много хороших сегодня в России появилось программ, где ребята в летнее время не только отдыхают, загорают, но еще и получают соответствующие навыки, получают новые знания.
6: А вот с точки зрения родителя, да, стоит ли, на ваш взгляд, провести встречу с руководством, съездить на экскурсию?
5: Если такая возможность есть, то, конечно, многие делают видеообзоры, приезжают сами лично. Конечно, нужно убедиться, что это лагерь. Сегодня очень многие родители не разбираются в этом, приобретают как будто бы путевку. В итоге это может быть отель, база отдыха, зачастую не отвечающая всем требованиям, то есть без медицинского сопровождения. Организация питания там, ну, иногда вызывает очень много вопросов. Ну и команды, которые работают с детьми в таком объекте размещения, чаще всего не дорабатывают. То есть, да, они делают хорошее шоу, но есть же еще и режимные моменты, которые обязательны для лагеря. И здесь вот есть риски, что дети будут предоставлены сами себе.
1: Традиционно детская летняя оздоровительная кампания в России стартует с июня, но в отдельных регионах страны первые смены открываются уже в конце мая.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Якутии спасли водителя, который выжил в суровых условиях тайги без оружия и укрытия. Мужчина выехал из села Угольное в сторону Сосыра по закрытому автозимнику. После поломки машины он решил вернуться, прошел десятки километров, но путь преградила река. Якутский Робинзон построил шалаш из палок и соорудил копье для охоты. Когда появился сотовый сигнал, он тут же позвонил в службу 112, и позже его эвакуировали. А как выжить в диких местах, если нет ни связи, ни еды, ни воды? Ускоренную подготовку прошла Анна Елисеева.
7: Со школы мы помним, что, потерявшись в глухом лесу, нужно ориентироваться по солнцу и звездам. А если есть ручей или река, двигаться вниз по течению. Вода обычно приводит к людям. Кроме того, питьевой источник жизненно необходим. Если без пищи можно продержаться до 3 недель, то без воды максимум несколько дней. Найти ее можно по кваканью по солнцу и звездам. А если есть ручей или река, двигаться вниз по течению. Вода обычно приводит к людям. Кроме того, питьевой источник жизненно необходим. Если без пищи можно продержаться до 3 недель, то без воды максимум несколько дней. Найти ее можно по кваканью лягушек. В тайге

0: вакцинации на предприятиях по производству пищевой масложировой продукции. Парад поездов пройдет на кольцевой линии столичного метро 16 мая, сообщили в Департаменте транспорта Москвы. В этом году колонной пройдут 9 составов, в их числе ретро-поезд «Сокольники» и номерной, самая массовая серия электропоездов в мире. Впервые по кольцевой линии проедет именной поезд «Красная стрела». Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
2: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
1: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
3: Реклама.
4: Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о коровах.
7: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
6: Факт первый.
8: Зоологи выделили в мычании коров 11 интонаций. Коровы по-разному общаются с телятами, зовут стадо, жалуются на голод или выражают радость.
6: Факт второй.
8: Рисунок из мельчайших линий и бугорков на носу коровы уникален, как отпечатки пальцев у человека.
6: Факт третий.
8: Одна корова выделяет до 500 литров метана в день. Пятая часть всех парниковых газов на планете – от коров.
6: Факт четвертый.
8: Пасущиеся коровы выстраиваются вдоль оси север-юг. Ученые доказали, животные используют магнитное поле как компас. Даже когда солнце скрыто, они точно знают, где север.
6: Факт пятый.
8: Слово «вакцинация» происходит от латинского «вакка», то есть «корова». Врач Эдвард Дженнер заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заражаются оспой натуральной. В 1796 году он привил коровью оспу мальчику и спас этим миллионы жизней.
6: Дай 5. 5 удивительных фактов о коровах.
5: Радио «Звезда».
9: Наука на чердаке.
10: Что вы знаете о литии? Если вы не профессионал, то, скорее всего, вот что. Он очень дорогой, очень редкий, очень нужен, а в России его нет. Это одновременно и правда, и совсем неправда. Сейчас по порядку расскажу.
9: Научный журналист Егор Быковский.
10: Итак, что же такое проблема литиевого дефицита? Он так часто на устах, что литий даже бывает к редкоземельным металлам относят. Начну с того, что литий – щелочной металл, не имеющий никакого отношения к редкоземельным металлам.

0: земельным элементом, кроме общего их большого значения для высокотехнологичных производств. Среди щелочных металлов числят вот какие: литий, натрий, калий, рубидий, цезий, франций. А редкоземельные — это итрий, скандий, лантан, церий и еще 13 металлов. Является ли литий редким металлом? Да сейчас! Он по распространенности на 27-м месте. Его на Земле больше, чем свинца. И примерно столько же, сколько цинка или меди. А в чем же тогда проблема-то? А в том, во-первых, что литий очень сильно рассеян. Добывать его сложно. А когда просто, это только из больших месторождений. А это в основном соляные озера в Южной Америке, кое-какие места в Австралии и большие месторождения в Китае. И все. В России таких нет. А во-вторых, на литий в последние годы случился просто взрывообразный спрос. Ладно бы дело было только в электробатареях, которые используются при производстве электромобилей. Он применяется для раскисления и повышения пластичности и прочности сплавов. Также с его помощью производят стекла, которые частично пропускают ультрафиолет. Он применяется в керамике. И это если не говорить о ядерной энергетике и атомной технике. Его используют для получения трития. В общем, лития надо много. И с каждым годом в два раза больше. А Россия полностью зависит от импорта, что создает серьезные риски для развития отечественной промышленности. И вот вдруг хорошая новость.
1: Наука на чердаке.
0: Хорошая новость такая. На днях прочитал, что исследователи РГУ нефтегаза имени Губкина разработали биотехнологический метод извлечения лития из пластовых вод нефтегазовых месторождений. С помощью рапса, вы будете смеяться, он умеет накапливать этот ценный металл в процессе роста. Пластовые воды – это подземные воды, находящиеся в порах и трещинах горных пород, нефтегазоносных пластов. Эти воды попутно добываются при разработке месторождений нефти и газа. Доля воды в поднимаемой на поверхность жидкости на российских месторождениях составляет от 20 до 98%. И они хорошо так минерализованы. Но при этом технологии извлечения этих минералов до сих пор не были разработаны. И вот сейчас российские исследователи протестировали способность различных растений накапливать литий из водных растворов солей. Эксперименты показали, что для этой цели оптимально подходит рапс. Растения выращивались на смеси пластовых вод и обычного питательного раствора, постепенно аккумулируя ценный металл в листьях и стеблях. Никакие дорогостоящие установки не нужны. Добыча довольно дешевая. Чем это хорошо? Это снизит критическую зависимость от импорта и удовлетворит растущий спрос внутреннего рынка на литий. Это особенно актуально в условиях развития российской электроники и автомобилестроения. Мне ужасно нравятся такие экологичные методы добычи металлов. А вам?
1: Наука на чердаке. А вот была история.
2: Однажды Державин попросил поэтов Капниста и Дмитриева покритиковать его новые стихотворения. Те стали разбирать его вместе с Державиным. Сначала все шло хорошо, но потом коллеги стали предлагать изменить то одну строку, то другую. Державин раз согласился, другой согласился, а потом рассердился.
3: Вы что, хотите, чтобы я, по-вашему, пережил свою жизнь?
4: Да уж, была история.
5: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
4: Скорее, старенького.
5: Коробка с землей. И что в ней особенного?
4: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
5: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
4: А вот это мое.
6: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа «Владимир».

0: Камера Туза.
1: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
0: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
2: 8:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские средства ПВО уничтожили 355 беспилотников вооруженных сил Украины с 23 часов четверга до 7 утра пятницы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Цели были в небе 18 регионов, а также над Азовским и Каспийским морями. При атаке на Рязань погибли 3 человека, еще 12 пострадали. Укрепляют воинскую дисциплину и поднимают боевой дух. Замполиты в зоне СВО ежедневно мобилизуют бойцов на выполнение поставленных задач. Важную роль сотрудников военно-политических органов отметил Андрей Белоусов. Министр обороны поздравил их с профессиональным праздником, который сегодня отмечают в России впервые. Он учрежден Владимиром Путиным в марте этого года. Белоусов подчеркнул, больше 100 лет замполиты играют важную роль в деятельности армии и флота. Свой профессиональный праздник офицеры встречают на службе. Подробнее о ее особенностях рассказал заместитель командира роты по военно-политической работе батальона морской пехоты Руслан Алтынбаев.
3: Один боец доложил, что прибыл замполит. Ну, он думал, что у меня позывной такой замполит. А позывной у меня Чингис. И вот как только он доложил, в эту точку, где мы находились, прям полетело все.

0: делает и в Приморье, и в северо-восточном Китае чуть более комфортным сельское хозяйство.
1: Главное преимущество будущего моста – это устойчивое сообщение между Хабаровским краем и Сахалином. Проект облегчит людям жизнь, а в перспективе позволит создать новый транспортный коридор «Россия-Азия» с окном в Японию.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня день рождения Российского Красного Креста. Недавно вступил в силу федеральный закон об этой организации. Какой правовой статус она получила? С чего начиналась история Красного Креста в нашей стране? И что означает его эмблема? Ответы знает Максим Петренко.
3: Прообраз будущей организации появился в середине XIX века, в годы Крымской войны. Хирург Николай Пирогов тогда выступил за создание женского медицинского формирования, призванного помогать раненым солдатам. Так как делу покровительствовала благотворительница, великая княгиня Елена Павловна, в кратчайшие сроки в Петербурге была организована крестовоздвиженская община сестер милосердия. Их подготовкой занимался сам Пирогов. Как итог, в Крым отправились сотни сестер милосердия. В 1867-м император Александр II создал общество попечения о раненых и больных воинах, которое вскоре станет Российским обществом Красного Креста. Масштаб деятельности не ограничивался полем боя, рассказывает военный историк Никита Коровин.
4: Российское общество Красного Креста собрало более 100 тысяч рублей в помощь пострадавшим от пожаров 1875 года в Машанске, Брянске, Ржеве и Вольске. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов взяла на себя практически всю медицинскую помощь русской армии. С 1882 года начало помогать инвалидам войны. Были построены вдовий дом для семей погибших солдат и офицеров, 4 детских приюта, училище для сирот.
3: Во время русско-японской войны благодаря обществу открыли справочное бюро, в котором можно было узнавать информацию о военнопленных.
4: Инвалидам войны были построены вдовий дом для семей погибших солдат и офицеров, 4 детских приюта, училище для сирот.
3: Во время русско-японской войны благодаря обществу открыли справочное бюро, в котором можно было узнавать информацию о военнопленных. В годы Первой мировой

0: хостел, но при этом именно ландшафтное место расположения – это совершенно другой парк.
1: Хотя ландшафт Петергофа, то есть двора Петра, мог быть совсем другим. Изначально дворцово-парковый ансамбль хотели возвести на равнинном участке в районе Стрельны. Но инженеры и гидротехники вовремя все рассчитали. Для непрерывной работы фонтанов пришлось бы поднимать уровень воды в местных водоемах. А это грозило затоплением огромных территорий. Так и появился вариант холмистой местности чуть западнее вдоль Финского залива, говорит архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
2: Но изначально, конечно, система была спроектирована так, что вода берется из существующих рек, которые находятся выше на 10 метров, чем, собственно, фонтанный комплекс. Поэтому вот эта естественная система без каких-то сложных механических насосов и так далее, она дает напор, да, как дает напор водонапорная башня. Вот, поэтому этот напор воды, он обеспечивает доступ воды к фонтанам.
1: При жизни Петра было построено больше десятка фонтанов, и почти каждый из них символичен. Фонтан-сноп в Монплезирском саду олицетворяет плодородие и богатство. Адам – образ рая на земле, а четырехгранная пирамида – такой оригинальный привет Версалю с его фонтаном-трехгранником. А вот знаменитая скульптура Самсона появилась уже при Анне Иоанновне и связана с Днем Победы Петра над шведами, продолжает Борис Бочарников.
0: И Полтавская победа пришлась по старому стилю на праздник святого Самсона. Поэтому главной скульптурой этого каскада стал именно Самсон, который разрывает пасть льва. В данном случае это Россия, которая разрывает пасть шведскому и даже льву. И здесь такая даже геральдическая идет эмблематика.
1: Во время Великой Отечественной Петергоф оказался в немецкой оккупации. Буквально за считанные дни русский Версаль превратился в настоящее пепелище. Около 8 тысяч предметов искусства и десятки статуй удалось эвакуировать, но Самсона из большого веса более 3 тонн вывести не смогли. Что в итоге стало с фигурой, так до конца и неизвестно, но к моменту освобождения Петергофа пьедестал памятника оказался пустым. Впрочем, уже в 1947 году Самсона восстановили по архивным фотографиям. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
3: Кстати, сам Петр I больше всего любил в Петергофе так называемые «мочильные места», где неожиданно включалась вода в момент приближения человека. Более того, император лично участвовал в создании чертежей будущих фонтанов с сюрпризом. Почти все из них сохранились до наших дней.
4: Утро на радио «Звезда».
3: Через 15 минут мы расскажем, чем современные ракеты отличаются от ракет советского периода, на что стоит обратить внимание при выборе детского лагеря, как выжить в тайге без оружия и палатки.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 8:45 в Москве. Главное к этой минуте. 7 пострадавших при атаке украинских беспилотников в Рязани находятся в больницах. Среди них 4 детей. 2 взрослых в тяжелом состоянии. Это сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ночью Рязань подверглась ударам ВСУ. Погибли 3, 12 пострадали. США рассматривали возможность провести операцию по вывозу обогащенного урана с атакованных в июне 2025 года иранских ядерных объектов. Но для этого им пришлось бы 1,5 недели находиться на территории Ирана, заявил Трамп в интервью Fox News. Перечень оснований для аннулирования водительского удостоверения в России расширится с 1 марта 2027 года. Это сообщает РИА Новости. Изменения коснутся случаев, при которых российское или международное водительское удостоверение считается недействительным и подлежит аннулированию. Республики Северного Кавказа, Ставропольский край, Тува и Москва оказались регионами с самым низким потреблением алкоголя в России, сообщили «Известиям» в Минздраве нашей страны. Наибольший уровень потребления алкоголя отмечен в Ненецком автономном округе, Еврейской автономной области и на Чукотке. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
4: Очень

0: международная команда астрономов выдвинула новую версию происхождения колец Сатурна. Что ученые предполагали раньше и в чем состоит новая гипотеза?
1: Отвечает популяризатор космонавтики Максим Цуканов.
2: У планетологов существует несколько теорий образования колец Сатурна. По одной из теорий, кольца сформировались из остатков околопланетного вещества, которое так и не смогло стать полноценным спутником. От бесконечных ударов это протопланетное вещество стало измельчаться, становиться менее плотным и расталкивалось на свободные орбиты. По другой версии, кольца появились в результате разрушения большого спутника с другим небесным телом – метеоритом, крупной кометой или астероидом. Сейчас же для обработки массива накопившихся знаний привлекли суперкомпьютеры. И вот после нескольких лет работы группа исследователей из НАСА и Даримского университета пришли к выводу, что к образованию колец Сатурна привело столкновение двух древних ледяных спутников с каменными ядрами. Судя по всему, это произошло практически недавно, несколько миллионов лет назад. В результате произошла сепарация, камни и лед разлетелись по-разному после столкновения, так как при столкновении камень в ядрах сталкивающихся тел рассеялся менее широко, чем покрывающий его лед. Пока это одна из ряда возможных гипотез, однако, похоже, наиболее точная.
3: Очень важные вопросы. Радиозвезда. Записки врача.
4: Очищает ли чеснок носовые пазухи? Говорят, если поместить зубчик чеснока в нос, немедленно выйдет вся слизь из пазух, и дыхание очистится. Что думает по этому поводу наука?
3: Алексей Водовозов, врач, научный журналист, подполковник медицинской службы запаса.
4: Это действительно очень модный тренд. Люди снимают видео, на которых щедро забивают носовые ходы чищенным чесноком, а после его извлечения демонстрируют натурально потоки слизи, объясняя, что она застаивалась в околоносовых пазухах. Под влиянием чеснока вышла, и теперь дышать стало намного легче. К огромному сожалению, многие люди подобным видео верят, не задумываясь, что связь между чесноком и слизью здесь несколько иная. Чеснок содержит аллицин и другие серосодержащие соединения, которые раздражают слизистую оболочку носа. И что происходит на самом деле? Раздражение провоцирует местное воспаление, происходит активация работы слизистых желез и усиленное выделение слизи. То есть слизь – это не застоявшийся гной из пазух, а реакция на химический ожог. Почему это вредно? Во-первых, тот самый химический ожог слизистой. Аллицин – агрессивное вещество, которое может повреждать эпителий. После ожога слизистая становится более уязвимой для инфекций. Во-вторых, усиление воспаления. При хроническом или аллергическом рините дополнительное раздражение только усугубит отек и заложенность. В-третьих, риск вторичной инфекции. Микротравмы и ожоги создают ворота для бактерий и грибков. В-четвертых, отдельная опасность для детей. Маленький кусочек чеснока легко застрянет глубоко в носовом ходе, после чего потребуется визит к лору для извлечения инородных тел. И это хорошо, если в нижележащие дыхательные пути ничего не попадет. Лор-врачи разных стран мира прямо предупреждают, чеснок в носу не лечит синусит, насморк или заложенность. Для облегчения дыхания рекомендует промывание носа физраствором или специальными аптечными спреями. Увлажнение воздуха, а в случае бактериального синусита – антибиотики и другие препараты, но строго по назначению врача, а не социальных сетей. Почему этот миф живучий? Быстрый зрелищный эффект. Плюс безоговорочная вера в натуральное и народное.
3: Алексей Водовозов. Записки врача.
5: Год 1783. В русском алфавите появилась новая буква – Ё. По легенде, директору Академии наук и художеств княгине Дашковой не понравилось, что в слове «ёлка» пишется «е», а произносится «ё». С тех пор так и живем. В Российской империи в том же 1783 появилась новая территория – Крымский полуостров. Указом Екатерины Великой отныне там располагается Таврическая область под управлением князя Потемкина. Летом того же года в небо над французским Версалем поднялся первый в мире воздушный шар. На борту было трое пассажиров. Неожиданно на высоте 2000 метров стропы начали рваться. К счастью, спуск был плавным, и никто не пострадал. Вскоре фамилия братьев, собравших этот летательный аппарат, облетела весь мир.
6: Соратники. Братья Монгольфье.
5: Жозеф Мишель Монгольфье был 12-м ребенком в семье. Жак Этьен Монгольфье – 15-м. Первый – лирико-фантазер, второй – скорее физик и человек практичный. Не мудрено, что семейный бизнес по производству бумаги достался именно младшему из братьев. Жак с детства мечтал о полетах. Как-то раз даже смастерил самодельный парашют и прыгнул из окна семейного дома. Чем сильно напугал всех родных. А Жозеф часто любил бродить по округе и однажды обратил внимание, как над огнем сохнет соседское белье. Горячий воздух с легкостью приподнимал даже тяжелые ткани. Каждый из братьев запомнит свой опыт. И спустя время это им пригодится.
6: Соратники.
5: Все началось с маленькой шкатулки. Братья покрыли ее легкой тканью, а на дне зажгли бумагу. И конструкция начала медленно подниматься к потолку. Но для того, чтобы поднять таким образом человека, надо было точно рассчитать температуру воздуха. Экспериментировали совсем подряд, но самый подходящий эффект дала горящая шерсть и мокрая солома. Самый первый опыт воздухоплавания оказался неудачным. Огонь разгорелся так сильно, что шар вспыхнул и потом резко взлетел вверх. Но так Монгольфье поняли, что на верном пути. Осталось только как-то обуздать высоту пламени. Новый полет запланировали на июнь 1783-го. Диаметр летающего мешка, как тогда называли воздушный шар, был 12 метров. Его сшили из холста и обклеили бумагой с семейной фабрики. А чтобы огонь не повредил оболочку, изнутри ее смочили водой. Конструкция продержалась в воздухе 8 минут и пролетела почти 3 километра. Но сами братья Монгольфье не рискнули взойти на борт. И первыми пассажирами воздушного шара стали утка, петух и баран. Их имена история не сохранила.
6: Братья Монгольфье. Соратники.
7: Ростов, тебе на «вы».
8: Владимир.
9: На «р». Рыбинск.
7: Кострома.
8: Арзамас.
9: Суздаль.
10: Подъезжаем.
11: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
10: Остановка Южа. Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
11: Путеводитель по Золотому кольцу России.
12: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».
13: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
14: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порок развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной мгновенной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям Волдвита для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
13: Благие дела. Совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям Волдвита.
15: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 9 часов в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Российские средства ПВО уничтожили 355 беспилотников вооруженных сил Украины с 23 часов по Москве четверга до 7 утра пятницы. Об этом сообщила пресс-служба Министерства обороны России. Цели были в небе 18 регионов, а также над Азовским и Каспийским морями. При атаке на Рязань погибли 3 человека, еще 12 пострадали. По информации Минздрава, 7 раненых госпитализированы, среди них 4 детей. Состояние двоих взрослых оценивается как тяжелое. Программа льготной ипотеки под 2% на жилье в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях будет действовать как минимум до окончания специальной военной операции. Это РИА Новости сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он пояснил, что такая ставка останется, пока строительство в новых регионах не выйдет на среднероссийский уровень. Программа действует с 2023 года. Позже ее распространили также на Курскую и Белгородскую области, но только для местных жителей. Иран и Арабские Эмираты по-разному смотрят на войну на Ближнем Востоке. И задача БРИКС – показать миру готовность развивать сотрудничество, несмотря на разногласия. Таким мнением поделился с телеканалом «Россия» заместитель министра иностранных дел нашей страны Сергей Рябков.
2: Я думаю, что вывод, который участники БРИКС делают, и Россия как одна из основательниц объединения, в том, что БРИКС должен на фоне происходящего продемонстрировать уверенность в собственных силах, послать международному сообществу сигнал о способности углублять взаимодействие по широкому кругу вопросов. Министры говорят о политике, но БРИКС – это не только политика, это экономика и финансы, это контакты между людьми. Мы движемся к саммиту БРИКС, который в сентябре состоится здесь же, в Дели. Нам важно добиваться конкретных результатов.
1: Заседание глав внешнеполитических ведомств стран БРИКС открылось в столице Индии 14 мая. Накануне министр иностранных дел России Сергей Лавров уже провел двусторонние переговоры со своими коллегами из Индии, Бразилии, Египта и Таиланда, а также выступил на пленарном заседании. Китай согласился покупать американскую нефть, заявил Трамп. В интервью Fox News он сообщил, что китайские суда будут направлены в Техас, Луизиану и на Аляску. По словам американского президента, который сейчас находится в Китае с официальным визитом, его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином прошла лучше, чем в прошлый раз. И стороны заключили намного больше сделок. Прошлой осенью Трамп уже заявлял о готовности Китая закупать энергоносители, но тогда соглашение подписано не было. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: В Москве синоптики прогнозируют дождь в течение дня. Водителям рекомендуют избегать резких маневров на трассах и перед выездом проверить уровень омывателя в бачке, чтобы избежать ухудшения видимости, сообщает департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Обстановка на дорогах оценивается в 5 баллов. Час 10 можно потерять на Каширском шоссе от Борисовского моста до Варшавского шоссе. Час уйдет на проезд по Варшавскому шоссе от Дорожной улицы до Каширского шоссе. Пробка на 50 минут на внутренней стороне Московской кольцевой от Каширского до Варшавского шоссе. 40 минут займет путь по Пролетарскому проспекту от улицы Москворечья до Коломенского проезда. В Москве 9 часов и почти 4 минуты.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как менялись отечественные баллистические ракеты, о чем важно знать родителям при выборе детского лагеря, какие навыки нужны для выживания в тайге в одиночку. В России сформирована суверенная школа ракетных систем, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Московского института теплотехники, который на этой неделе отметил 80-летний юбилей. По словам президента, фундамент заложили советские наработки в ракетостроении, которые востребованы до сих пор. Какой путь прошли отечественные ракеты от первых образцов до современного вооружения? Ким Андреев разобрался в деталях.
2: Все начиналось в конце 40-х с Р-1. Такое название получила первая советская баллистическая ракета дальнего действия. Собрана она была Сергеем Королевым по образу и подобию немецкой Фау-2. Следующее поколение Р-2 уже не просто копирование, а инновационный подход. Впервые у ракеты появилась отделяющаяся головная часть. Но настоящим мировым прорывом станет Р-7, первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета. На ее же базе создадут семейство ракет-носителей для запуска на орбиту. С этого момента эти две сферы, военная и космическая, будут идти бок о бок, но со своей спецификой, говорит военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
3: Для военных это самое главное – достаточно быстро вывести большой объем взрывчатого вещества, зайти в плотный слой атмосферы, затем уже поразить цель с высокой точностью. Гражданские ракеты таких целей, задач не имели. Там основная цель – вывести быстро и надежно необходимый груз на орбиту, и чтобы этот груз, в данном случае какой-то космический аппарат, достаточно долго выполнял свои задачи.
2: Для военных ракет с тех пор главным показателем будет ударная мощность, а для космических – стоимость запуска условного килограмма груза. Советская промышленность успешно справится с обеими задачами. Первый спутник, полет Гагарина – все это войдет в мировую историю. Так же, как и ракета Р-5М, первый в мире принятый на вооружение, баллистический носитель с ядерным боевым зарядом. А с развитием межконтинентальных технологий зона возможного поражения условного противника вышла далеко за пределы нашей страны. По какому принципу работают такие ракеты, объясняет военный эксперт, аналитик Александр Артамонов.
4: Ракеты повышенной дальности, которые должны ориентироваться по спутниковой системе навигации. И, во-вторых, при помощи баллистики, то есть им закладывается в память направление, сетка координат, эти ракеты могут с большой точностью ударить за десятки тысяч километров по цели.
2: В 60-е перед ракетной отраслью встал новый вызов – создать не просто лучшую ракету в мире, а целый комплекс, способный и атаковать, и предотвращать возможные атаки противника. Ответом сначала стал наш С-200, разработанный под руководством Петра Грушина, а затем его же, более совершенная модификация С-300, комплекс, ставший своего рода революцией в мировой военной промышленности, продолжает Юрий Кнутов.
3: С-300 – это комплекс, который мог поражать одновременно 6 целей, наводя на каждую по 2 ракеты. С-400 в данном случае превосходит С-300 по целому ряду параметров и по дальности поражения, и по высоте цели, которая может поражать С-400, это и баллистические цели, и аэродинамические цели. То есть это и самолеты, и крылатые ракеты, и баллистические ракеты противника.
2: Сегодня новейшей зенитно-ракетной системой дальнего действия в России считается комплекс С-500 «Прометей». И, в отличие от своих выдающихся предшественников, он способен на еще более сложные задачи, вроде перехвата гиперзвуковых ракет противника или поражения целей, например, спутников, даже в ближнем космосе. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
0: Утро на Радио «Звезда».
1: Россиянам рассказали, как правильно выбрать детский лагерь. Юристы советуют первым делом обращать внимание на документы. Лагерь должен быть включен в официальный реестр организации для детского отдыха. Это означает, что учреждение прошло проверки и имеет право работать с детьми. Что еще важно учесть, рассказывает президент Анапской региональной курортной ассоциации Леонид Краснорудский.
5: С Сегодня очень многие родители обращают внимание на то, чтобы было комфортно для детей с точки зрения условий проживания. Но все-таки вот я как человек, который очень давно занимается лагерными проектами, и у меня у самого 4 детей, я считаю, что, конечно, содержание программы – это ключевое. То есть у нас очень много хороших сегодня в России появилось программ, где ребята в летнее время не только отдыхают, загорают, но еще и получают соответствующие навыки, получают новые знания.
6: А вот с точки зрения родителя, да, стоит ли, на ваш взгляд, провести встречу с руководством, съездить на экскурсию?
5: Если такая возможность есть, то, конечно, многие делают видеообзоры, приезжают сами лично. Конечно, нужно убедиться, что это лагерь. Сегодня очень многие родители не разбираются в этом, приобретают как будто бы путевку. В итоге это может быть отель, база отдыха, зачастую не отвечающая всем требованиям. То есть без медицинского сопровождения, организация питания там, ну, иногда вызывает очень много вопросов. Ну и команды, которые работают с детьми в таком объекте размещения, чаще всего не дорабатывают. То есть да, они делают хорошее шоу, но есть же еще и режимные моменты, которые обязательны для лагеря. И здесь вот есть риски, что дети будут предоставлены сами себе.
1: Традиционно детская летняя оздоровительная кампания в России стартует с июня, но в отдельных регионах страны первые смены открываются уже в конце мая.
0: Утро на радио «Звезда».
1: В Якутии спасли водителя, который выжил в суровых условиях тайги без оружия и укрытия. Мужчина выехал из села Угольное в сторону Сосыра по закрытому автозимнику. После поломки машины он решил вернуться, прошел десятки километров, но путь преградила река. Якутский Робинзон построил шалаш из палок и соорудил копье для охоты. Когда появился сотовый сигнал, он тут же позвонил в службу 112, и позже его эвакуировали. А как выжить в диких местах, если нет ни связи, ни еды, ни воды? Ускоренную подготовку прошла Анна Елисеева.
7: Со школы мы помним, что, потерявшись в глухом лесу, нужно ориентироваться по солнцу и звездам. А если есть ручей или река, двигаться вниз по течению. Вода обычно приводит к людям. Кроме того, питьевой источник жизненно необходим. Если без пищи можно продержаться до 3 недель, то без воды максимум несколько дней. Найти ее можно по кваканью лягушек. В тайге на источник укажут деревья. Главный принцип – ориентироваться на впадины и овраги, комментирует руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
8: Идем по принципу понижения рельефа. То есть обычно вся, ну, по закону физики вода катится вниз. Соответственно, в лесу ищем низины, любые ручейки, где-то болотистая местность, которая потихонечку переходит в ручьи, и ручьи переходят в небольшие речки. Болото, ну, наверное, самый безопасный источник воды, потому что мы знаем, что в болото не впадают реки, то есть нет внешнего источника загрязнения.
7: Если есть с собой марганцовка или йод, можно добавить немного в воду и дать ей отстояться 15 минут. Другой вариант – просто вскипятить. А если нет спичек для разведения огня, можно обратиться к опыту первобытных людей, рассказывает гид-проводник компании Woodward Андрей Лыков.
9: То есть через трение палку о палку, что-то мелкое такое, если есть какой-то шнурок с обуви, его снять. Ну, это вот методы достаточно, все фильмы мы видели, они рабочие, но надо прямо вот сноровку. Вот, там линзы бывают, ну, сейчас, конечно, часы мало кто носит, можно через какую-то линзу создать, да. То есть если солнечная погода, это проще.
7: При сырой погоде можно согревать себя активным движением, например, в поисках съестного. Зимой выбор невелик, разве что хвойные иголки для отвара. Зато летом в лесном меню грибы, ягоды и орехи. Но собирать нужно только те, которые вы точно знаете, иначе легко отравиться. Если умеете делать силки, можно раздобыть мясо. Но проще поймать рыбу, привязать к палке шнурок, а в качестве крючка использовать булавку с насаженным червяком. Впрочем, можно обойтись и без самодельной удочки, делится советом Дмитрий Алешкин.
8: Самый простой способ – вы делаете факел, ну, то есть там наматываете на палку бересту, поджигаете ее ночью и ходите вдоль берега речки или озера, где рыба, по сути, спит в этот момент. Вы ее видите факелом, вы ее ослепляете, дальше руками выкидываете на берег. Это самый эффективный способ рыбалки для человека, который никогда в жизни рыбной ловлей не занимался.
7: Для ночлега нужно сухое безветренное место. Можно укрыться в пещере или под елью, а можно соорудить из веток шалаш. Рядом для тепла развести костер или подождать, пока он догорит, прогрев землю, застелить все еловым лапником, и теплая постель готова. Кроме того, костер может послужить сигналом бедствия. Хотя это не единственный способ дать о себе знать, отмечает Андрей Лыков.
9: Классный вариант – это иметь свисток. Он, во-первых, отпугивает хорошо диких животных, очень хорошо его слышно, когда голос пропадает. Человек не может кричать, но свистнуть он может. Ну а так это может быть какой-то крик, либо какой-то хлопок.
7: Перед тем, как отправиться в лес, нужно сообщить близким о маршруте и надеть что-то яркое. Так вас будет проще отыскать. А поскольку поиски часто ведутся при помощи дронов, старайтесь держаться открытых участков, чтобы вас легко заметили с воздуха. Анна Елисеева, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Утро на Радио Звезда.
1: Через 15 минут мы расскажем, каким может быть мост на Сахалин, с чего начиналась история Российского Красного Креста, как устроена система фонтанов в Петергофе.
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Новости.
10: 9.15 в Москве. Главное к этой минуте. Жительницу Мариуполя задержали за госизмену, сообщили в управлении ФСБ России по Донецкой Народной Республике. Женщина связывалась с украинскими спецслужбами через мессенджер и передавала им данные местонахождения подразделений вооруженных сил России. Пятеро итальянцев утонули на Мальдивах во время плавания в подводных пещерах. Это сообщили в Министерстве иностранных дел Италии. Группа дайверов изучала участок с подводными пещерами, находящийся на глубине около 50 метров. Первое тело нашли внутри одной из пещер. Ведется поисково-спасательная операция. Мошенники под видом работодателей предлагают гражданам сезонную работу, требуя предварительные взносы и передачу персональной информации, сообщили агентству ТАСС представители Народного фронта аналитика. Чтобы избежать утечки данных, рекомендуется внимательно относиться ко всем объявлениям, избегать денежных взносов без проверки. Россиянка Дарья Масленникова завоевала золото чемпионата Европы по борьбе среди спортсменов в возрасте до 17 лет. В финале она одержала победу над румынской спортсменкой Валией Харсан. Бронзовыми призерами стали россиянки Мария Грищук и Карина Музалевская. Больше новостей на «Радио Звезда» слушайте через 15 минут.
11: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
12: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
13: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Человек и время.
14: Представьте мир без календаря. Нет цифр. Нет лет от Рождества Христова или от основания Рима. Люди считают время по ярким событиям, которые перетряхнули всю их жизнь. Говорят, это случилось зимой после большого голода. Или за 2 года до прихода первого русского коча. Или в год, когда погибло много моржей. Прошлое выглядит не как одна длинная дорога, а как архипелаг, в котором каждый остров – сильное воспоминание. У коренных жителей Севера год получал название по главному потрясению. В один год пришла страшная пурга, и погибли все олени. Этот год навсегда стал годом белой смерти. В другой год море выбросило на берег огромного кита. Люди ели мясо целый сезон и не голодали. Год назвали годом большого кита. Австралийские аборигены помнили год, когда река высохла полностью. Или год, когда прилетело необычно много попугаев. Такие названия помогали всем понять, о каком периоде идет речь.
0: Человек и время.
14: В Древней Руси летописи писали «в лето, когда был мор» или «в год великого пожара». Церковный календарь уже существовал, но в народной памяти события потрясения высвечивались ярче. Человек запоминает эмоции. Голод, страх, радость, потеря врезаются в память глубже, чем сухие числа. Прошлое превращается в цепочку живых картин, и история оживает. –

0: Усердный книгачей в 1885 году внезапно вышел из-за стола и заявил: «А теперь я полечу». Ламбин решил построить управляемый аэростат. Вытянутая конструкция из китайского шелка, напоминающая по виду аэростаты военные. Его главное ноу-хау – небольшой паровой котел, который вырабатывал горячий воздух ровно в таком количестве, сколько его должно было потребоваться для поворота машины в небе. Ламбин считал, что подогревать воздух внутри баллона нужно порциями. Он испытал модель в поле за Смольным. Шар поднялся на 20 метров, потянул за собой длинный шелковый хвост и медленно полетел в ту сторону, в какую библиотекарь поворачивал руль. Зрителям показалось, что по небу плывет гигантский воздушный змей.
1: Уты Кулибин.
0: Опытный образец аэростата Бориса Петровича летал. Но только при тихом ветре и только вперед-назад. Денег на полноразмерную машину Академия не дала. Да и сам Ламбин испугался того, что шелк внезапно порвется. В 1891 году он свернул свои проекты и вернулся к книгам. В архиве остались аккуратные папки: аэростат Ламбина, чертежи и расчеты. Через 20 лет похожую сигарообразную форму выберет граф Цепелин, но его машина будет жесткой и алюминиевой. А петербургский библиотекарь доказал: даже тот, кто всю жизнь считает страницы, может оторваться от земли.
1: Ну ты, Кулибин. Удивительное изобретение гениев-самоучек.
2: Радиозвезда.
3: Полет одному полю, поземка.

Кто дала судьба, тем и живите. Синих птиц возвращения не ждите. Кто держал свое слово, то

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 9:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. 7 пострадавших при атаке украинских беспилотников в Рязани находятся в больницах. Среди них 4 детей. 2 взрослых в тяжелом состоянии. Это сообщил помощник министра здравоохранения России Алексей Кузнецов. Ночью Рязань подверглась ударам ВСУ. Погибли 3, 12 пострадали. 2 многоэтажки получили повреждения. Также обломки упали на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Павел Малков. Президент Владимир Путин наградил бывшего губернатора Брянской области Александра Богомаза орденом Александра Невского. Об этом объявили на церемонии представления нового временного исполняющего обязанности главы региона. Накануне Богомаз ушел в отставку по собственному желанию после 12 лет работы. В Кремле отметили, что ему предложат новые варианты трудоустройства. По данным СМИ, Богомаз может получить мандат депутата Государственной Думы. Президент США Дональд Трамп допустил, что Китай может повлиять на Иран в вопросе урегулирования конфликта. В интервью Fox News он заявил, что Тегеран должен либо заключить сделку, либо столкнуться с уничтожением. Трамп подчеркнул, что не хочет этого делать. Также выразил уверенность, что американцы смогут изъять обогащенный уран из Ирана, даже если он будет погребен под землей. Пригрозил новыми бомбардировками, чтобы сделать доступ к нему возможным. Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих водителей за год выросла на 17% и превысила 25 тысяч рублей. Для аварийных клиентов страховка обходится уже в среднем в 32 тысячи. Это связано с расширением Центробанком границ тарифного коридора. Однако страховщики считают, что этих лимитов недостаточно. По их мнению, справедливая цена для новичков и аварийных водителей должна быть еще выше. На рынке призывают к свободному ценообразованию в сегменте обязательного автострахования, пишут сегодня «Известия». В Музее современной истории России в Москве открылась выставка к юбилею Владимира Жириновского. Представлены более 150 уникальных предметов, связанных с политикой, которые никогда не выставлялись ранее. Подробностями поделилась директор Музея современной истории Ирина Великанова.
2: Была задача рассказать о Жириновском человеке, о формировании его личности, потому что это человек, без которого невозможно представить себе современную историю России. Мы рассказываем о масштабе личности.
1: На выставке представлено множество редких фотографий, которые нельзя встретить в сети, а также рабочий кабинет политика. Он помещен в технологичный прозрачный бокс, что превращает рабочее место в исторический артефакт. О погоде. В Москве ожидаются дожди с грозами. Об этом РИА Новости сообщила главный специалист столичного метеобюро Татьяна Позднякова. Днем воздух прогреется до плюс 20-22 градусов. Завтра без осадков и до плюс 24. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда». Реклама.
4: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
5: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда». 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: утро на радио «Звезда».
7: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, где может быть построен мост на Сахалин, что означает эмблема Российского Красного Креста, какой теме посвятят праздник фонтанов в Петергофе. Для моста на Сахалин потребуется обновить около 400 километров путей в Хабаровском крае. Об этом агентству ТАСС сообщили в Министерстве транспорта и дорожного хозяйства региона. Напомню, ранее Владимир Путин заявил, что переход на остров необходим независимо от его стоимости. Место подъезда к будущему мосту зависит от пролегания железнодорожных путей, продолжает мысль управляющий партнер компании «Инфрапроекты» Алексей Безбаев.

0: миллионов тонн. Плюс нефтегаз, плюс мелочи всякие. Ну, и там до 10 миллионов тонн грузовой базы можно набрать. Много это или мало? Ну, наверное, не очень много для того, чтобы мост мог окупиться, если он там будет платным.
1: По мнению Алексея Безбородова, более эффективным мог бы стать проект плотины с гидроэлектростанцией приливного типа.
0: Здесь нужно строить, конечно же, плотину. Плотина это должна быть комплексная, с производством электроэнергии, производством, возможно, водорода, строительством мощных ЛЭП, передачу на Магадан и на Якутию, ну, на Сахалин, само собой. В результате, если мы получаем плотину, мы отгораживаем весь Татарский пролив и все остальное, вплоть до Японского моря и до побережья Приморского края, от холодных течений Охотского моря. Это прибавит средней температуры плюс 1 градус. Это сделает и в Приморье, и в северо-восточном Китае чуть более комфортным сельское хозяйство.
1: Главное преимущество будущего моста – это устойчивое сообщение между Хабаровским краем и Сахалином. Проект облегчит людям жизнь, а в перспективе позволит создать новый транспортный коридор «Россия-Азия» с окном в Японию.
2: Утро на радио «Звезда».
1: Сегодня день рождения Российского Красного Креста. Недавно вступил в силу федеральный закон об этой организации. Какой правовой статус она получила? С чего начиналась история Красного Креста в нашей стране? И что означает его эмблема? Ответы знает Максим Петренко.
3: Прообраз будущей организации появился в середине XIX века, в годы Крымской войны. Хирург Николай Пирогов тогда выступил за создание женского медицинского формирования, призванного помогать раненым солдатам. Так как делу покровительствовала благотворительница, великая княгиня Елена Павловна, в кратчайшие сроки в Петербурге была организована крестовоздвиженская община сестер милосердия. Их подготовкой занимался сам Пирогов. Как итог, в Крым отправились сотни сестер милосердия. В 1867-м император Александр II создал общество попечения о раненых и больных воинах, которое вскоре станет Российским обществом Красного Креста. Масштаб деятельности не ограничивался полем боя, рассказывает военный историк Никита Коровин.
4: Российское общество Красного Креста собрало более 100 тысяч рублей в помощь пострадавшим от пожаров 1875 года в Машанске, Брянске, Ржеве и Вольске. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов взяла на себя практически всю медицинскую помощь русской армии. С 1882 года начало помогать инвалидам войны. Были построены вдовий дом для семей погибших солдат и офицеров, 4 детских приюта, училище для сирот.
3: Во время русско-японской войны благодаря обществу открыли справочное бюро, в котором можно было узнавать информацию о военнопленных. В годы Первой мировой в Российском обществе Красного Креста состояло уже порядка 2500 врачей, 50 тысяч санитаров и 20 тысяч сестер. Организация создавала лазареты, принимала добровольцев, а так как ей направляли пожертвования, были возможности кормить и перевозить раненых, помогать беженцам. Эмблемой Отечественного Красного Креста давно является Красный Крест на белом фоне. Это перевернутый флаг Швейцарии. Знак означает «здесь врагов нет, здесь лечат». Никита Коровин о том, как и когда появился другой равнозначный символ – красный полумесяц.
4: Изначально, в годы русско-турецкой войны 1877-1878 годов, Османская империя заявила, что Красный Крест вызывает негативную ассоциацию мусульманских солдат и может подрывать доверие к медицинскому персоналу. Поэтому позже, в 1929 году, на дипломатической конференции эмблема красного полумесяца была официально признана наравне с Красным Крестом.
3: Допускается использовать обе эмблемы, они одинаково защищены законом. При СССР структуру не ликвидировали. Советский Красный Крест и медсестер готовил для военного времени и помогал другим странам, пострадавшим в конфликтах. Российский Красный Крест. К функциям относят социальную помощь, обучение навыкам оказания первой помощи, популяризацию донорства крови, розыск пропавших родственников. Что меняется с новым законом, объясняет медицинский журналист Наталья Троицкая.
5: Раньше Красный Крест формально был просто НКО, ну пусть и с огромной, конечно, историей. Новый закон делает его организацией с особым статусом, единственной такой в России. Теперь на федеральном уровне закреплено, чем он занимается и как взаимодействует с государством. Это больше устойчивости, больше доверия и меньше, конечно, бюрократических зон.
3: Эксперт напоминает, что у Российского Красного Креста есть целая сеть волонтеров по стране. Его называют гуманитарной службой быстрого реагирования. И государство настроено сделать из него ключевого партнера в этой сфере. Максим Петренко, Наталья Савина, Радио «Звезда».

0: утро на радио «Звезда».
1: В эти выходные, 16 мая, в Нижнем парке музея-заповедника «Петергоф» состоится традиционный весенний праздник фонтанов. Событие посвящено теме года – единству народов России. Ким Андреев узнал, как устроена система подачи воды в местных фонтанах и что на самом деле означает статуя Самсона.
2: Королевский замок Хетлоо в Голландии, парк Хэмптон-Корт в Англии, двухъярусные римские фонтаны в Ватикане и, конечно, знаменитый Версаль. Идея создать парадную резиденцию с пышным садом родилась у Петра I после поездок по Европе. Однако у прогрессивного российского императора получилось не просто скопировать, а в чем-то и превзойти западных соседей, убежден историк архитектуры Борис Бочарников.
3: Вот эта регулярная, осевая, я бы сказал бы, итало-французская композиция вот этого террасного итальянского сада с абсолютно регулярным, симметричным, с очень сложным геометрическим парком, конечно, является абсолютным сходством, но при этом именно ландшафтное место расположения – это совершенно другой парк.
2: Хотя ландшафт Петергофа, то есть двора Петра, мог быть совсем другим. Изначально дворцово-парковый ансамбль хотели возвести на равнинном участке в районе Стрельны. Но инженеры и гидротехники вовремя все рассчитали. Для непрерывной работы фонтанов пришлось бы поднимать уровень воды в местных водоемах. А это грозило затоплением огромных территорий. Так и появился вариант холмистой местности чуть западнее вдоль Финского залива, говорит архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
4: Ну, изначально, конечно, система была спроектирована так, что вода берется из существующих рек, которые находятся выше на 10 метров, чем, собственно, фонтанный комплекс. Поэтому вот эта естественная система без каких-то сложных механических насосов и так далее, она дает напор, да, как дает напор водонапорная башня. Вот, поэтому этот напор воды, он обеспечивает доступ воды к фонтанам.
2: При жизни Петра было построено больше десятка фонтанов, и почти каждый из них символичен. Фонтан-сноп в Монплезирском саду олицетворяет плодородие и богатство. Адам – образ рая на земле, а четырехгранная пирамида – такой оригинальный привет Версалю с его фонтаном-трехгранником. А вот знаменитая скульптура Самсона появилась уже при Анне Иоанновне и связана с Днем Победы Петра над шведами, продолжает Борис Бочарников.
3: И Полтавская победа пришлась по старому стилю на праздник святого Самсона. Поэтому главной скульптурой этого каскада стал именно Самсон, который разрывает пасть льва. В данном случае это Россия, которая разрывает пасть шведскому даже льву. И здесь такая даже геральдическая идет эмблематика.
2: Во время Великой Отечественной Петергоф оказался в немецкой оккупации. Буквально за считанные дни русский Версаль превратился в настоящее пепелище. Около 8 тысяч предметов искусства и десятки статуй удалось эвакуировать, но Самсона из большого веса более 3 тонн вывести не смогли. Что в итоге стало с фигурой, так до конца и неизвестно, но к моменту освобождения Петергофа пьедестал памятника оказался пустым. Впрочем, уже в 1947 году Самсона восстановили по архивным фотографиям. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио «Звезда».
1: Кстати, сам Петр I больше всего любил в Петергофе так называемые «мочильные места», где неожиданно включалась вода в момент приближения человека. Более того, император лично участвовал в создании чертежей будущих фонтанов с сюрпризом. Почти все из них сохранились до наших дней.
0: Утро на радио «Звезда».
1: Через 15 минут мы расскажем, чем современные ракеты отличаются от ракет советского периода, на что стоит обратить внимание при выборе детского лагеря, как выжить в тайге без оружия и палатки.
0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
5: 9.46 в Москве. Главное к этой минуте. Энергодар подвергся массированному налету FPV-дронов в СУ, сообщил мэр города Максим Пухов. По ударам оказались автозаправочная станция, гражданская инфраструктура. Жилой сектор, повреждены несколько домов и автомобилей. Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном, сообщает Financial Times. Эр-Рияд предлагает взять за основу Хельсинские соглашения 1975 года, подписанные для снижения напряженности в период Холодной войны. По данным издания, инициативу поддержали многие европейские страны, считающие, что такой формат может снизить риск нового конфликта. Спасатели возобновили поиск исчезнувшей в Красноярском крае семьи Усольцевых. На поиски выехали 4 человека и 4 единицы техники, сообщает профессиональное аварийно-спасательное формирование региона «Спасатель». 30-градусная жара накроет Москву уже на следующей неделе. Уже в эти выходные температура воздуха в столице поднимется до плюс 27, сообщили в гидрометцентре. Жара может повысить пожароопасность в регионе, предупредили метеорологи. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
6: Ломоносов дошел до Москвы
7: пешком. Вообще сбрасывались.
6: Отравился
7: рейс. А викинги шлемы с рогами носили.
8: Аляску продали, а денег не заплатили.
9: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
10: Пифагоровы штаны? Ну, ты знаешь продолжение.
11: А то! Во все стороны равны. Пятерка по геометрии была. А стишок помогал запоминать эту теорему Пифагора. Ловко он все же ее в свое время придумал.
9: А вот и нет.
12: Люди могли понимать соотношение между сторонами прямоугольного треугольника задолго до Пифагора. Схожие вычисления были найдены на древней вавилонской табличке. Их расшифровал американский математик Брюс Ратнер. Артефакт датируется примерно 1700 годом до нашей эры. Древнегреческий философ родится только спустя 1000 лет.
9: Исторические мифы и заблуждения.
12: Приписать авторство теоремы ученому могли его горячо любящие ученики – пифагорейцы. Но не стоит умалять заслуг самого Пифагора. Возможно, он и не автор теоремы. Но зато он ее доказал и популяризировал.
11: Хорошо помню. Квадрат гипотенузы прямоугольного треугольника равен сумме квадратов катетов.
12: Верно. И эта закономерность, благодаря просветительской деятельности Пифагора, до сих пор применяется в картографии, навигации и особенно в проектировании и строительстве. Когда инженеры рассчитывают диагонали и проверяют прямые углы, создавая безопасные конструкции.
9: А вот и да.
0: Радио «Звезда». На всякий случай. Программа о том, что надо знать. На всякий случай.
11: У Савельева сегодня выходной. Решил весь день провести с семьей на природе. Но спокойствие и отдых резко прервал телефонный звонок. Мужчина представился сотрудником банка и сообщил, что лицевой счет пытаются взломать. А вдобавок попросил продиктовать номер карты и паспорта. «Не вздумай, это мошенники», — предупреждает жена. «А вдруг и правда что-то случилось?» — сомневается Савельев. Как быть в такой ситуации? Есть ли шанс распознать банковских мошенников по телефону? Расскажем.
0: На всякий случай.
11: Первое. Обратите внимание на качество связи. Банковские и финансовые организации тщательно следят за этим. Если на фоне слышите голоса посторонних или постоянный треск, это повод насторожиться. Второе. Еще один тревожный сигнал. Если в начале звонка вы не услышали стандартное объявление о том, что разговор будет записываться. Для любых банков это обязательная опция. По закону они обязаны предупреждать своих клиентов о записи. Третье. Если разговор уже завязался, попросите продублировать информацию вам на электронную почту или в банковское приложение. Мошенники вряд ли на это способны, поэтому будут оправдываться и искать причины для отказа. Четвертое. Пожалуй, самый проверенный способ разоблачить банковских мошенников – прислушаться к их интонации. В банке есть строгие правила общения с клиентами, в том числе в случае стрессовых ситуаций. Если на обратном конце телефона резко меняется тон разговора и от помощи ваш собеседник переходит к угрозам, смело бросайте трубку. Подведем итоги. Прислушайтесь к качеству связи. В банках тщательно следят за этим и не допускают посторонних шумов на линии. Если в начале звонка вас не предупредили, что разговор записывается, это повод насторожиться. Попросите продублировать информацию вам на электронную почту. У настоящих работников банка все эти сведения есть. Прислушайтесь к интонации. Если с вами начинают беседовать грубо, заканчивайте разговор. Савельеву повезло. Спустя 10 секунд разговора связь резко оборвалась. И больше не перезванивали. А если бы это случилось снова, теперь он знает, что делать. Узнали вы? На всякий случай.
9: Река истории. История реки. Кюмиёки.
13: Александр III, известный своей любовью к рыбалке, предпочитал проводить время на реке Кюмиёки, близ Котки, что на юге Финляндии, где в 1889 году для него построили рыбацкий домик. Царь избегал роскоши, выбрав простую и уютную избу с рабочим кабинетом, спальнями и кухней. Он часто рыбачил, как обычный мужик, не запрещая местным крестьянам удить рыбу на противоположном берегу. Особенно любил ловить форель, и если улов был хорошим, повара готовили наваристую уху. С царским увлечением связана одна забавная история, найденная в воспоминаниях князя Александра Дмитриевича Голицына. Александр III очень не любил, когда его беспокоят во время удачного клёва. Однажды посол Германии потребовал немедленной встречи, и Александр ответил:
14: «Когда русский царь удит рыбу, Европа может подождать».
9: Кюмиёки. Река истории. История реки.
15: Сегодня в программе «Область знаний». Строительство московского метро. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов.
16: «Область знаний».
15: Слушайте в 11 утра на радио «Звезда».
17: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
18: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
17: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
19: Телефон для размещения рекламы.
16: 745-92-89. Код Москвы 495.
19: Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
20: Раз, два, три, четыре, пять.
19: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сначала поднялся на самую высокую гору, а потом спустился в самую глубокую пещеру мира. Спортсмен Денис Провалов стал первым человеком, который установил рекорд перепада высоты. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 10 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. 7 пострадавших при атаке украинских беспилотников в Рязани находятся в больницах. Среди них 4 детей, 2 взрослых в тяжелом состоянии. Это сообщил помощник министра здравоохранения Алексей Кузнецов. Ночью Рязань подверглась ударам ВСУ. Погибли 3, 12 пострадали. 2 многоэтажки получили повреждения. Также обломки упали на территории промышленного предприятия, сообщил губернатор Павел Малков. Всего ночью ВСУ пытались атаковать 18 регионов России. Также цели уничтожены над Азовским и Каспийским морями. Средства ПВО всего сбили 355 беспилотников за ночь. В Нижегородской области суд приговорил к 21 году колонии строгого режима агента киевских спецслужб. Как сообщили в ФСБ, уроженец Киева в 2024 году был завербован представителем службы безопасности Украины. По заданию СБУ он закладывал схроны с беспилотными летательными аппаратами для совершения терактов на территории региона. Суд также назначил ему штраф в размере 700 тысяч рублей. Приговор уже вступил в силу. В Кремле прокомментировали кадровые перестановки в Латвии. За отставками премьер-министра и главы оборонного ведомства могут последовать новые, считает Дмитрий Песков. Об этом пресс-секретарь президента России заявил в беседе с Первым каналом.
2: Прибалтика насквозь поражена бациллой русофобии, это совершенно очевидно. И вряд ли там могут сейчас иметь право голоса какие-то политические силы, которые говорят о необходимости налаживания диалога с Россией. То, что, видите, уже какое-то поколение политикой падает жертвой вследствие определенных действий киевского режима, слушайте, ну а что это за беспилотники? Ну понятно, что это за беспилотники. Мне надо пропускать через свою территорию беспилотники, которые летят в сторону Российской Федерации. Если так пойдет дальше, то это не последнее поколение политики, которым придется уйти в отставку из-за разных скандалов.
1: 7 мая в Латвии произошел инцидент с украинскими дронами. 2 из них проникли в воздушное пространство страны, после чего один рухнул на нефтехранилище в Резекне. Власти возложили ответственность за случившееся на министра обороны Андриса Спруца. 10 мая он ушел в отставку. Китай согласился покупать американскую нефть, это заявил Трамп. В интервью Fox News он сообщил, что китайские суда будут направлены в Техас, Луизиану и на Аляску. По словам американского президента, который находился эти дни в Китае, его встреча с председателем КНР Си Цзиньпином прошла лучше, чем в прошлый раз. И стороны заключили намного больше сделок. Прошлой осенью Трамп уже заявлял о готовности Китая закупать энергоносители, но тогда соглашение подписано не было. Богдан Ходаченко, служба информации медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Движение на Варшавском шоссе после ДТП восстановлено. Это сообщает департамент транспорта. Из-за этого было затруднено перемещение по этому участку. Теперь о пробках. Информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность московских дорог на 5 баллов. 50 минут можно потерять на внешней стороне Московской кольцевой от Дмитровского шоссе до улицы Свободы. Столько же уйдет на проезд по улице Яблочкова от улицы Милошенкова до улицы Руставели. Пробка на 40 минут на Новорязанском шоссе от улицы Маршала Полубоярова до Люблинской улицы. Также 40 минут займет путь по Пятницкому шоссе от поворота к заводу до деревни Жилино.

0: утро на радио «Звезда».
1: С вами Роман Авдеев. Здравствуйте. В ближайшие 10 минут вы узнаете, как менялись отечественные баллистические ракеты, о чем важно знать родителям при выборе детского лагеря, какие навыки нужны для выживания в тайге в одиночку. В России сформирована суверенная школа ракетных систем, заявил Владимир Путин на встрече с работниками Московского института теплотехники, который на этой неделе отметил 80-летний юбилей. По словам президента, фундамент заложили советские наработки в ракетостроении, которые востребованы до сих пор. Какой путь прошли отечественные ракеты от первых образцов до современного вооружения? Ким Андреев разобрался в деталях.

0: Начиналось в конце 40-х с Р-1. Такое название получила первая советская баллистическая ракета дальнего действия. Собрана она была Сергеем Королевым по образу и подобию немецкой Фау-2. Следующее поколение Р-2 уже не просто копирование, а инновационный подход. Впервые у ракеты появилась отделяющаяся головная часть. Но настоящим мировым прорывом станет Р-7, первая в мире межконтинентальная баллистическая ракета. На ее же базе создадут семейство ракет-носителей для запуска на орбиту. С этого момента эти две сферы, военная и космическая, будут идти бок о бок, но со своей спецификой, говорит военный эксперт, историк войск ПВО Юрий Кнутов.
1: Для военных это самое главное – достаточно быстро вывести большой объем взрывчатого вещества, зайти в плотный слой атмосферы, затем уже поразить цель с высокой точностью. Гражданские ракеты таких целей, задач не имели. Там основная цель – вывести быстро и надежно необходимый груз на орбиту, и чтобы этот груз, в данном случае какой-то космический аппарат, достаточно долго выполнял свои задачи.
0: Для военных ракет с тех пор главным показателем будет ударная мощность, а для космических – стоимость запуска условного килограмма груза. Советская промышленность успешно справится с обеими задачами. Первый спутник, полет Гагарина – все это войдет в мировую историю. Так же, как и ракета Р-5М, первый в мире принятый на вооружение, баллистический носитель с ядерным боевым зарядом. А с развитием межконтинентальных технологий зона возможного поражения условного противника вышла далеко за пределы нашей страны. По какому принципу работают такие ракеты, объясняет военный эксперт, аналитик Александр Артамонов.
2: Ракеты повышенной дальности, которые должны ориентироваться по спутниковой системе навигации. И, во-вторых, при помощи баллистики, то есть им закладывается в память направление, сетка координат, эти ракеты могут с большой точностью ударить за десятки тысяч километров по цели.
0: В 60-е перед ракетной отраслью встал новый вызов – создать не просто лучшую ракету в мире, а целый комплекс, способный и атаковать, и предотвращать возможные атаки противника. Ответом сначала стал наш С-200, разработанный под руководством Петра Грушина, а затем его же, более совершенная модификация С-300, комплекс, ставший своего рода революцией в мировой военной промышленности, продолжает Юрий Кнутов.
1: С-300 – это комплекс, который мог поражать одновременно 6 целей, наводя на каждую по 2 ракеты. С-400 в данном случае превосходит С-300 по целому ряду параметров и по дальности поражения, и по высоте цели, которая может поражать С-400 – это и баллистические цели, и аэродинамические цели. То есть это и самолеты, и крылатые ракеты, и баллистические ракеты противника.
0: Сегодня новейшей зенитно-ракетной системой дальнего действия в России считается комплекс С-500 «Прометей». И, в отличие от своих выдающихся предшественников, он способен на еще более сложные задачи, вроде перехвата гиперзвуковых ракет противника или поражения целей, например, спутников, даже в ближнем космосе. Ким Андреев, Сергей Жуков, Радио «Звезда».
3: Утро на Радио «Звезда».
4: Россиянам рассказали, как правильно выбрать детский лагерь. Юристы советуют первым делом обращать внимание на документы. Лагерь должен быть включен в официальный реестр организации для детского отдыха. Это означает, что учреждение прошло проверки и имеет право работать с детьми. Что еще важно учесть, рассказывает президент Анапской региональной курортной ассоциации Леонид Краснорудский.
5: Сегодня очень многие родители обращают внимание на то, чтобы было комфортно для детей с точки зрения условий проживания. Но все-таки я как человек, который очень давно занимается лагерными проектами, и у меня у самого 4 детей, я считаю, что, конечно, содержание программы – это ключевое. То есть у нас очень много хороших сегодня в России появилось программ, где ребята в летнее время не только отдыхают, загорают, но еще и получают соответствующие навыки, получают новые знания.
6: А вот с точки зрения родителя, да, стоит ли, на ваш взгляд, провести встречу с руководством, съездить на экскурсию?
5: Если такая возможность есть, то, конечно, многие делают видеообзоры, приезжают сами лично. Конечно, нужно убедиться, что это лагерь. Сегодня очень многие родители не разбираются в этом, приобретают как будто бы путевку. В итоге это может быть отель, база отдыха, зачастую не отвечающая всем требованиям. то есть без медицинского сопровождения. Организация питания там, ну, иногда вызывает очень много вопросов. Ну и команды, которые работают с детьми в таком объекте размещения, чаще всего не дорабатывают. То есть, да, они делают хорошее шоу, но есть же еще и режимные моменты, которые обязательны для лагеря. И здесь вот есть риски, что дети будут предоставлены сами себе.
4: Традиционно детская летняя оздоровительная кампания в России стартует с июня, но в отдельных регионах страны первые смены открываются уже в конце мая.
3: Утро на радио «Звезда».
4: В Якутии спасли водителя, который выжил в суровых условиях тайги без оружия и укрытия. Мужчина выехал из села Угольное в сторону Сосыра по закрытому автозимнику. После поломки машины он решил вернуться, прошел десятки километров, но путь преградила река. Якутский Робинзон построил шалаш из палок и соорудил копье для охоты. Когда появился сотовый сигнал, он тут же позвонил в службу 112, и позже его эвакуировали. А как выжить в диких местах, если нет ни связи, ни еды, ни воды? Ускоренную подготовку прошла Анна Елисеева.
7: Со школы мы помним, что, потерявшись в глухом лесу, нужно ориентироваться по солнцу и звездам. А если есть ручей или река, двигаться вниз по течению. Вода обычно приводит к людям. Кроме того, питьевой источник жизненно необходим. Если без пищи можно продержаться до 3 недель, то без воды максимум несколько дней. Найти ее можно по кваканью лягушек. В тайге на источник укажут деревья. Главный принцип – ориентироваться на впадины и овраги, комментирует руководитель школы выживания «Волчица» Дмитрий Алешкин.
8: Идем по принципу понижения рельефа. То есть обычно вся, ну, по закону физики вода катится вниз. Соответственно, в лесу ищем низины, любые ручейки, где-то болотистая местность, которая потихонечку переходит в ручьи, и ручьи переходят в небольшие речки. Болото, ну, наверное, самый безопасный источник воды, потому что мы знаем, что болото не впадают в реки, то есть нет внешнего источника загрязнения.
7: Если есть с собой марганцовка или йод, можно добавить немного в воду и дать ей отстояться 15 минут. Другой вариант – просто вскипятить. А если нет спичек для разведения огня, можно обратиться к опыту первобытных людей, рассказывает гид-проводник компании Woodward Андрей Лыков.
9: То есть через трение палку о палку, что-то мелкое такое, если есть какой-то шнурок с обуви, его снять. Ну, это вот методы достаточно всегда.

0: и с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей, неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о коровах.
3: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
2: Факт первый.
4: Зоологи выделили в мычании коров 11 интонаций. Коровы по-разному общаются с телятами, зовут стадо, жалуются на голод или выражают радость.
2: Факт второй.
4: Рисунок из мельчайших линий и бугорков на носу коровы уникален, как отпечатки пальцев у человека.
2: Факт третий.
4: Одна корова выделяет до 500 литров метана в день. Пятая часть всех парниковых газов на планете – от коров.
2: Факт четвертый.
4: Пасущиеся коровы выстраиваются вдоль оси север-юг. Ученые доказали, животные используют магнитное поле как компас. Даже когда солнце скрыто, они точно знают, где север.
2: Факт пятый.
4: Слово «вакцинация» происходит от латинского «вакка», то есть «корова». Врач Эдвард Дженнер заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заражаются оспой натуральной. В 1796 году он привил коровью оспу мальчику и спас этим миллионы жизней.
2: Дай 5. 5 удивительных фактов о коровах.
1: Радиозвезда.
2: Игры человечества.
5: Хоккей – игра суровая, мощная и даже жестокая. А сегодня еще интеллектуальная. Недаром легендарный Уэйн Грецкий говорил:
6: «Хорошие игроки находятся там, где шайба. Великие – там, где она скоро будет».
5: А ведь когда-то даже шайбы не было. В древности ее заменял мяч. Рисунки фигурок с изогнутыми палками в руках находили на территории Месопотамии, Древнего Египта и Греции.
2: Игры человечества.
5: Родиной хоккея с шайбой считается Канада. Солдаты времен колонизации Северной Америки в 18 веке в свободное время часто выходили на лед гонять мяч специальными клюшками, выточенными из березы или дуба. Удивительно, но канадские индейцы, никогда не бывавшие в Европе, развлекались похожим образом. Только у дикарей и обычаи были дикие. Проигравшую команду победители потом долго били. Свою игру они называли словом «больно», которое на языке магикан звучит как «хоггей». Чувствуете? Уже угадывается знакомое «хоккей». К концу 19 века игра стала цивилизованной. Появились полноценные ворота, мяч заменили деревянным чурбачком, а его, в свою очередь, черной каучуковой шайбой. И договорились, что на поле будут выходить только по 6 человек с каждой стороны. А в 1882 году генерал-губернатор Канады лорд Стэнли учредил специальный приз – кубок, который позже назвали его именем. Главная награда НХЛ – единственная в прямом смысле этого слова. Победители чемпионата могут лишь на время взять кубок Стэнли, чтобы провести с ним всего один день. Кто-то пьет из него пиво, другие едят попкорн или чипсы, а два канадских хоккеиста как-то крестили в кубке Стэнли своих детей. Чемпионам можно все –

0: С большим уважением отношусь к социологам. Они работают в области, которая кажется нам интуитивно понятной, в отличие от какой-нибудь квантовой физики. А оказывается, что нужно быть ученым, чтобы и правда ее понять, эту область.
1: Научный журналист Егор Быковский.
0: Вот смотрите, как бурный рост экспорта и импорта влияет на обычного работника, а? Интуиция и здравый смысл подсказывают, наверное, все становятся чуточку богаче. А вот и нет. Научные данные говорят о другом. Происходит процесс, который экономисты называют поляризацией труда. Представьте себе социальную лестницу, у которой вдруг выпиливают средние ступеньки. Остается только низ и недосягаемый верх. Группа исследователей проанализировала колоссальный массив данных. Это опросы китайских домохозяйств за целое десятилетие, с 2010 по 2020 год, сопоставленные со статистикой экспорта и импорта по конкретным городам. И выводы оказались, мягко говоря, тревожными. Успешная международная торговля в Китае провоцирует, внимание, исчезновение среднего класса как экономического явления. Как это работает на практике? Раньше схема была простой и линейной. Низкая квалификация – низкая зарплата. Средние навыки – средний доход. Высокие навыки – высокий доход. Все логично, правда? Есть стимул учиться и подниматься поэтапно. Но глобальная торговля ломает эту схему. Исследование показало парадоксальную вещь. Разрыв в доходах между середнячками и низкоквалифицированными рабочими стремительно сокращается. Грубо говоря, квалифицированный техник на заводе начинает получать почти столько же, сколько разнорабочий без образования. Зато на верхнем этаже происходит взрыв. Разрыв между высококлассными профи, инженерами, разработчиками, топ-менеджерами и средним звеном становится гигантским. Это создает опасную ловушку мотивации, которую ученые называют вымыванием середины.
1: Наука на чердаке.
0: Люди, друзья, существа рациональные. Работник такой сидит и понимает две вещи. Первое. Чтобы вырваться вперед, нужно учиться не просто немного, а очень много и долго. Нужно стать элитой, чтобы попасть в тот самый верхний сегмент с высокими зарплатами. Второе. Получать среднее специальное образование или быть крепким профессионалом средней руки становится экономически бессмысленно. Зачем тратить годы на колледж, если зарплата будет почти такой же, как у неквалифицированного персонала? В итоге мы видим что? Амбициозные и талантливые изо всех сил рвутся наверх, а остальные, потеряв стимул, опускаются на ступень ниже или застревают там навсегда. Средний класс, основа стабильности любого общества, гарант потребления и спокойствия, просто тает. Особенно остро, согласно исследованию, это чувствуется в высокотехнологичных отраслях. Ученые доказали, что вся эта история не связана ни с общим старением населения, ни с тем, что люди просто стали образованнее. Причина именно в структуре глобальной торговли. Что же с этим делать? Авторы научной работы предложили план спасения. Не буду про него в деталях, но смысл в том, что система образования должна стать молниеносной. Учебные программы вузов и колледжей должны адаптироваться под запросы современности не за десятилетия или даже годы, а за месяцы. Иначе никто никогда снизу уже не попадет наверх. Финальный вывод исследования такой. В современном мире деградировать стало легко и дешево. Но плата за отказ от развития теперь выше, чем когда-либо. Если вам кажется, что учиться чему-то новому – это долго, сложно и не дает мгновенного результата, помните об эффекте поляризации. Рынок больше не прощает средних результатов. Либо вы стремитесь к вершине мастерства, либо рискуете остаться в той части песочных часов, где песка слишком много, а перспектив почти нет. Наука вас предупредила.
1: Наука на чердаке.
2: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят, удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 10:30 в Москве, в студии Богдан Ходаченко. Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Это сообщили в Министерстве обороны России. Сейчас наши военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В Минобороны России отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военных из украинского плена оказали Арабские Эмираты. Программа льготной ипотеки под 2% на жилье в Донецкой и Луганской республиках, Херсонской и Запорожской областях будет действовать как минимум до окончания специальной военной операции. Это РИА Новости сказал вице-премьер России Марат Хуснуллин. Он пояснил, что такая ставка останется, пока строительство в новых регионах не выйдет на среднероссийский уровень. Программа действует с 2023 года. Позже ее распространили также на Курскую и Белгородскую области, но только для местных жителей. 28 немецких снарядов времен Великой Отечественной нашли и обезвредили в Мурманской области. Опасную находку обнаружили в Кольском районе. Скорее всего, это боеприпасы к немецкому ручному противотанковому гранатомету, говорят специалисты. Подробности сообщил командир группы разминирования отдельного морского инженерного полка Северного флота Олег Котенко.
2: Поступила заявка в войсковую часть из города Колы о том, что были найдены боеприпасы. Войсковая часть выделила группу разминирования. Мы прибыли туда, нашли боеприпасы Великой Отечественной войны, достали их, изъяли и доставили в войсковую часть для дальнейшего уничтожения. 28 единиц осколочно-фугасные. Немецкого происхождения, вероятнее всего, боеприпасы от «Панцерфауста».
1: Утилизацию провели на военном полигоне, для подрыва использовали тротиловые шашки. В этом году инженеры Северного флота уже обезвредили более 100 подобных боеприпасов времен Великой Отечественной войны. 4 новых месторождения золота нашли на востоке Финляндии, вблизи

0: Масштаб деятельности не ограничивался полем боя, рассказывает военный историк Никита Коровин.
1: Российское общество Красного Креста собрало более 100 тысяч рублей в помощь пострадавшим от пожаров 1875 года в Машанске, Брянске, Ржеве и Вольске. Во время русско-турецкой войны 1877-78 годов взяла на себя практически всю медицинскую помощь русской армии. С 1882 года начало помогать инвалидам войны. Были построены вдовий дом для семей погибших солдат и офицеров, 4 детских приюта, училище для сирот.
0: Во время русско-японской войны благодаря обществу открыли справочное бюро, в котором можно было узнавать информацию о военнопленных. В годы Первой мировой в российском обществе Красного Креста

0: Это традиционный весенний праздник фонтанов. Событие посвящено теме года – единству народов России. Ким Андреев узнал, как устроена система подачи воды в местных фонтанах и что на самом деле означает статуя Самсона.
1: Королевский замок Хетлоо в Голландии, парк Хэмптон-Корт в Англии, двухъярусные римские фонтаны в Ватикане и, конечно, знаменитый Версаль. Идея создать парадную резиденцию с пышным садом родилась у Петра I после поездок по Европе. Однако у прогрессивного российского императора получилось не просто скопировать, а в чем-то и превзойти западных соседей, убежден историк архитектуры Борис Бочарников.
2: Вот эта регулярная осевая, я бы сказал бы, итало-французская композиция вот этого террасного итальянского сада с абсолютно регулярным, симметричным, с очень сложным геометрическим парком, конечно, является абсолютным сходством, но при этом именно ландшафтное место расположения – это совершенно другой парк.
1: Хотя ландшафт Петергофа, то есть двора Петра, мог быть совсем другим. Изначально дворцово-парковый ансамбль хотели возвести на равнинном участке в районе Стрельны. Но инженеры и гидротехники вовремя все рассчитали. Для непрерывной работы фонтанов пришлось бы поднимать уровень воды в местных водоемах. А это грозило затоплением огромных территорий. Так и появился вариант холмистой местности чуть западнее вдоль Финского залива, говорит архитектор-градостроитель Илья Заливухин.
3: Но изначально, конечно, система была спроектирована так, что вода берется из существующих рек, которые находятся выше на 10 метров, чем, собственно, фонтанный комплекс. Поэтому вот эта естественная система без каких-то сложных механических насосов и так далее, она дает напор, да, как дает напор водонапорная башня. Вот, поэтому этот напор воды, он обеспечивает доступ воды к фонтанам.
1: При жизни Петра было построено больше десятка фонтанов, и почти каждый из них символичен. Фонтан-сноп в Монплезирском саду олицетворяет плодородие и богатство. Адам – образ рая на земле, а четырехгранная пирамида – такой оригинальный привет Версалю с его фонтаном-трехгранником. А вот знаменитая скульптура Самсона появилась уже при Анне Иоанновне и связана с Днем Победы Петра над шведами, продолжает Борис Бочарников.
2: И Полтавская победа пришлась по старому стилю на праздник святого Самсона. Поэтому главной скульптурой этого каскада стал именно Самсон, который разрывает пасть льва. В данном случае это Россия, которая разрывает пасть шведскому даже льву. И здесь такая даже геральдическая идет эмблематика.
1: Во время Великой Отечественной Петергоф оказался в немецкой оккупации. Буквально за считанные дни русский Версаль превратился в настоящее пепелище. Около 8 тысяч предметов искусства и десятки статуй удалось эвакуировать, но Самсона из большого веса более 3 тонн вывести не смогли. Что в итоге стало с фигурой, так до конца и неизвестно, но к моменту освобождения Петергофа пьедестал памятника оказался пустым. Впрочем, уже в 1947 году Самсона восстановили по архивным фотографиям. Ким Андреев, Наталья Савина, Радио Звезда.
0: Кстати, сам Петр I больше всего любил в Петергофе так называемые «мочильные места», где неожиданно включалась вода в момент приближения человека. Более того, император лично участвовал в создании чертежей будущих фонтанов с сюрпризом. Почти все из них сохранились до наших дней.
4: Вот таким сегодня было утро на Радио Звезда. Завтра будет новое. С 7 до 11. Через 15 минут эфир продолжит очередной выпуск лекции «Область знаний». Хорошего дня!
5: Вы слушаете Радио Звезда. Новости.
6: 10:45 в Москве, главное к этой минуте. Суд назначил 21 год колонии строгого режима гражданину России за госизмену, сообщили Федеральной службе безопасности. Установлено, что уроженец Киева, проживавший на Украине, в 2024 году был завербован представителем украинских спецслужб. Он должен был с помощью беспилотников устраивать теракты на территории Нижегородской области. Представители Израиля и Ливана 14 мая провели продуктивные переговоры в Вашингтоне, сообщило издание «Axios» со ссылкой на

0: высокопоставленного представителя Госдепартамента США. Ожидается, что встреча продолжится сегодня. В России наблюдается снижение финансовых потерь граждан от мошенников на 10% по сравнению с тем же показателем за четвертый квартал прошлого года, сообщили в Центробанке. С января по март российские банки отразили почти 17 миллионов попыток совершения мошеннических операций и не допустили хищения без малого 2 триллионов рублей. В рамках проекта «Лето в Москве» в парке «Музеон» пройдет детский фестиваль искусств «Небо», приуроченный ко Дню защиты детей, сообщили в мэрии столицы. 30 и 31 мая посетителей ждут концерты и представления для всей семьи, интерактивные шоу и квесты, лекции и мастер-классы. Больше новостей на радио «Звезда» слушайте через 15 минут.
1: Очень важные вопросы.
2: Международная команда астрономов выдвинула новую версию происхождения колец Сатурна. Что ученые предполагали раньше и в чем состоит новая гипотеза?
3: Отвечает популяризатор космонавтики Максим Цуканов.
4: У планетологов существует несколько теорий образования колец Сатурна. По одной из теорий, кольца сформировались из остатков околопланетного вещества, которое так и не смогло стать полноценным спутником. От бесконечных ударов это протопланетное вещество стало измельчаться, становиться менее плотным и расталкивалось на свободные орбиты. По другой версии, кольца появились в результате разрушения большого спутника с другим небесным телом – метеоритом, крупной кометой или астероидом. Сейчас же для обработки массива накопившихся знаний привлекли суперкомпьютеры. И вот после нескольких лет работы группа исследователей из НАСА и Даремского университета пришли к выводу, что к образованию колец Сатурна привело столкновение двух древних ледяных спутников с каменными ядрами. Судя по всему, это произошло практически недавно, несколько миллионов лет назад. В результате произошла сепарация, камни и лед разлетелись по-разному после столкновения, так как при столкновении камень в ядрах сталкивающихся тел рассеялся менее широко, чем покрывающий его лед. Пока это одна из ряда возможных гипотез, однако похоже наиболее точная.

0: Самая длинная в мире подвесная дорога – 2 километра 502 метра. Поднимает любителей горнолыжного спорта на гору Калада де Антрадор в Андорре.
1: Радио «Звезда». Словарь современного города. Д. Джакузи. В Греции термы, в Турции хаммам, у финнов сауна, славяне предпочитают баню. А что же такое джакузи? Что-то японское? Нет. В 1915 году в Соединенных Штатах 7 итальянцев, все братья, основали небольшой бизнес. Сначала занимались летательными аппаратами, потом насосами для сельского хозяйства, а еще ребенку одного из братьев были нужны регулярные сеансы массажа. Артрит – болезнь неприятная и коварная. И как раз она и заставила основателей компании задуматься о создании гидромассажной ванны. Устройство необычного как по форме, так и в плане технологий. Ничего подобного до сих пор мир не видел. Очень большая, похожая на бассейн, емкость особой формы, внутри которой есть и специальное место для сидения, и поручни, и форсунки, и, наконец, мощный насос, который превращает воду в бурлящий поток. Вот он, так необходимый ребенку массаж. Это и есть то, что мы называем словом «джакузи». Хотя правильнее было бы сказать «якутси». Именно так в действительности произносится фамилия тех самых братьев-итальянцев. Америка не очень вслушивалась в тонкости произношения, и в итоге получилось то,

0: за рулем и деревянной рамой. Ни тормозов, ни педалей. Но с этого устройства и покатилась большая история. Велосипед. Кого только не называли его создателем. И величайшего Леонардо да Винчи, и даже уральского крепостного Ефима Артамонова. Последний якобы изобрел велосипед в начале 19 века, а затем, по приказу барина, отправился на нем в Петербург к Александру I. Впрочем, ни одна из версий не имеет документального подтверждения. Официально история начинается в 1817 году с конструкции немецкого барона Карла фон Дреза. Молодой человек серьезно изучал архитектуру, сельское хозяйство и физику. А в результате устроился на работу лесничим. Просто потому, что нравилось, и времени для других увлечений было больше. С детства Карлу запомнилась игрушка «Селерифер». Палка с двумя колесами и головой лошади. Мальчишки на ней катались, отталкиваясь ногами. Но штука была неуправляемой. И Дрез придумал оснастить ее рулем и удобным седлом. Так возник первый велосипед. Барон получил звание профессора механики, а его изобретение под именем Дрезина докатилось даже до Америки. В 1840-м шотландский кузнец Киркпатрик Макмиллан придумает к велосипеду педали. Еще через 20 лет французский мастер по изготовлению колясок Пьер Лалман перенесет их на переднее колесо. В 1870-е популярной становится модель «Пенни Фартинг». Название связано с большой разницей в размере колес. Аналогично самой крупной монете «Пенни» и самой мелкой «Фартингу». Знакомая нам конструкция появляется в начале 1880-х. Английский изобретатель Джон Кэмп Старли представляет велосипед «Роуэр» – скиталец. Три его особенности. Цепная передача на заднее колесо, одинаковые колеса и сиденье между ними. Позднее велосипед даст толчок автомобильному производству. Сначала четырехколесные будут заимствовать у него шайбы и подшипники, а затем отберут завод полностью. Именно из велосипедных компаний выросли многие автобренды 20 века. Это еще одна причина уважать двухколесных на дороге.
1: Вот это вещь. История предметов. Полезных и не очень. Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
2: Скорее, старенького.
1: Коробка с землей. И что в ней особенного?
2: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
1: А вот трубка неплохая. Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
2: А вот это мое.
3: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
4: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
3: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В Москве 11 часов. В студии Богдан Ходаченко. Здравствуйте. Россия вернула из украинского плена 205 военнослужащих. Взамен переданы 205 военнопленных ВСУ. Об этом сообщили в Министерстве обороны. Сейчас российские военнослужащие находятся на территории Белоруссии, где им оказывается необходимая психологическая и медицинская помощь. В Минобороны России отметили, что посреднические усилия гуманитарного характера при возвращении российских военных из украинского плена оказали Арабские Эмираты. Россия выступает за дипломатическое урегулирование украинского конфликта, но многие вопросы требуют детального рассмотрения. Это заявил журналистам Сергей Лавров по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели.
2: На Аляске были достигнуты понимания, ну, хотите, даже договоренности о базовых принципах урегулирования, которые были предложены Соединенными Штатами и поддержаны Российской Федерацией. С тех пор европейцы, ну и Зеленский, естественно, куда же без него, и особенно Лондон, делают все, чтобы не допустить сохранения Соединенными Штатами приверженности собственной инициативе.
1: Лавров напомнил журналистам слова президента России, который заявил, что Москва при всех обстоятельствах будет достигать цели специальной военной операции, предпочтительно дипломатическим путем. Саудовская Аравия предложила заключить пакт о ненападении между государствами Ближнего Востока и Ираном, сообщает Financial Times. Эр-Рияд предлагает взять за основу Хельсинские соглашения 1975 года, подписанные для снижения напряженности в период Холодной войны. По данным издания, инициативу поддержали многие европейские страны, считающие, что такой формат может снизить риск нового конфликта. Президент США Дональд Трамп допустил, что Китай может повлиять на Иран в вопросе урегулирования конфликта. В интервью Fox News он заявил, что Тегеран должен либо заключить сделку, либо столкнуться с уничтожением. Трамп подчеркнул, что не хочет этого делать. Также выразил уверенность, что американцы смогут изъять обогащенный уран с территории Исламской Республики, даже если он будет погребен под землей, и пригрозил новыми бомбардировками, чтобы сделать доступ к нему невозможным. Средняя стоимость полиса ОСАГО для начинающих российских водителей за год выросла на 17% и достигла 25 тысяч. Для аварийных клиентов страховка обходится уже в среднем в 32 тысячи. Это связано с расширением Центробанком границ тарифного коридора. Однако страховщики считают, что этих лимитов недостаточно. По их мнению, справедливая цена для новичков и аварийных водителей должна быть еще выше, пишут сегодня «Известия». Богдан Ходаченко, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Автонавигатор.
1: Сегодня короткий рабочий день. Разъезд начнется раньше обычного. Вечером возможны локальные затруднения движения в центре, на Третьем кольце и на Московской кольцевой, а также на вылетных магистралях в сторону области, напоминает Департамент транспорта столицы. О пробках к этому часу информация от Яндекс.Карт. Сервис оценивает загруженность на 4 балла. 40 минут можно потерять на проспекте Андропова от Каширского шоссе до Нагатинской улицы. Столько же уйдет на проезд по Ярославскому шоссе от Болшевского шоссе до Фуражного переулка. Пробка на полчаса на внешней стороне Московской кольцевой от Белой дачи до Рязанского проспекта. Также полчаса займет путь по Пятницкому шоссе от деревни Федоровка до поселка Светлые Горы. В Москве 11 часов 4 минуты.
0: Область знаний. Лекции на радио «Звезда». История, культура, тайны Земли и Вселенной, технологии и медицина.
3: Сложно.
0: О сложном мы расскажем так, чтобы нас понял каждый. Область знаний. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Строительство московского метро. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов.
1: Область знаний.
3: В 1931 году Москва занимается своим коммунальным хозяйством. Москва находится в очень плохом состоянии, и сам город, и коммунальное хозяйство, водопровод, канализация, транспорт, Москва-река. Надо с этим что-то делать. На июньском пленуме ЦК ВКПБ, который как раз был посвящен московскому коммунальному хозяйству, выступает Лазарь Моисеевич Каганович с трехчасовым докладом, и 15 июня принимается резолюция этого пленума о московском коммунальном хозяйстве, в том числе про метрополитен. Считается, что именно эта дата, 15 июня 1931 года, когда было принято решение о строительстве метро в Москве. Хотя, на самом деле, разговоры внутри партии, внутри руководства страны и города шли уже весной 1931 года. 23 августа назначается начальник метростроя Павел Павлович Ротарт, это инженер. На тот момент он главный инженер Днепростроя. Это не только Днепрогресс, а и железнодорожные мосты, автомобильные дороги, заводы, в общем, огромная промышленная стройка того района. Но, тем не менее, ему предлагают эту должность, он соглашается, при этом он до мая 1932 года продолжает эти две должности совмещать. И, естественно, опять же, возникает вопрос, где взять людей. На тот момент не то, что в Москве, во всей стране, наверное, буквально там человек 5 ездили в заграничные командировки, которые видели, в принципе, как строится метрополитен. Часть из них сидит на Соловках, так как они прошли по делу промпартии. Это те работники под отделом метрополитена МГЖД, которые в 20-е годы проектировали метрополитен в Москве. Но, в общем, попали под раздачу и отправились на Соловки. Их возвращают, кроме одного человека. К сожалению, инженер Гербко погибает на Соловках. А вот все остальные возвращаются в Москву, опять же, с подачи Ротарта. И в октябре, 2 октября 1931 года Совет народных комиссаров принимает постановление о метрострое. Эта дата считается днем рождения этой компании. И несколько лет назад президент нашей страны подписал указ о том, что этот день считается днем метростроителей России, профессиональный праздник. А в 2025 году, 2 октября, на Сокольнической площади, сквер московского метрополитена, был открыт монумент метростроителям России. Но это сейчас, спустя уже больше 90 лет, мы открываем монумент, мы радуемся этой дате, а тогда это был самый обычный день, что вот принято постановление, давайте строить. Есть человек, который отвечает за строительство, и самое главное, который отвечает, если что-то не получится. И он начинает свою деятельность, при этом первые приказы по метрострою — это конец сентября, то есть даже до образования компании. Это штатный аппарат, должности, единица, ну, то есть создание административной аппарата по будущему строительству. Самое, кстати, интересное, 3 октября, на следующий день после образования метростроя, Ротарт улетает уезжает на поезде на Днепрострой на месяц, выписывая себе командировку, потому что в Москве делать ему, собственно, нечего. У него есть заместители, которые начинают проводить технические совещания, вообще, в принципе, смотреть, а где мы и что мы будем строить. За основу берется, конечно же, проект метрополитена МГЖД, то бишь это по парижскому методу на небольшой глубине. Первое направление, Мясницкий радиус, он, в принципе, определен, но тогда станции Сокольники еще не было. Конечная была Красносельская или улица Гаврикова до центра, ну, по Смоленской площади, Арбатский рынок и Смоленская площадь, и парк культуры. То есть, в общем-то, это направление было уже определено с октября-ноября 1931 года. И в ноябре начинаются подготовительные работы на площадки на Русаковской улице. Решают сделать опытную проходку, опытный туннель, не перегон, а именно оборотные тупики за станцией, потому что, еще раз, Красносельская тогда была конечная. Ну, что значит подготовить площадку? Очистить территорию, поставить забор, будку собакой, охранника посадить и вообще, в общем-то, взять хотя бы первую лопату грунта. И работы начинаются в декабре 1931 года. Дата разная. 10 декабря, 11, но, в принципе, неважно, это зима, порода, грунт, это все земля мерзлая, это очень сложно, но здесь можно привести воспоминания, опять же, Доматовского, когда он пишет, что приехали 19 декабря рабочие начали ковырять землю. У нее есть очень красивое слово «дурка». Взяли одну дурку лопаты, вторую дурку лопаты, потом третью. Земля не поддается, бьем ломами, кирками. И приезжает, значит, Лазарь Моисеевич Каганович, знаете, все смотрит. Говорит, вас засыпет. Роттерт начинает объяснять технику безопасности. Каганович все это выслушивает и говорит, ну, может быть, не засыпет, но весной зальет. А вообще нужны механизмы, нужна механизация. А на стройке тогда, то есть весь штат метростроя на 1 декабря это где-то 260 человек. На первом объекте работали на первой площадке буквально человек 11. Ну, в общем, темпы были, скажем так, не очень. Но, опять же, это опытный участок, зачем посмотреть, как это будет делаться. Уже весной 1932 года как раз появляется станция Сокольники. Тогда это не только парк отдыха, да, это Сокольнический парк, это, в общем-то, крупный промышленный центр. Но внезапно на арену выходят военные.
2: Строительство московского метро.
1: Область знаний.
3: В конце февраля 1932 года Генеральный штаб Красной Армии опубликовал свои пожелания к будущему метрополитену, чтобы они хотели из него видеть. Ну, во-первых, есть Первая мировая война, это химическое оружие, самое страшное, что было в Первой мировой войне, и плюс лондонский метрополитен служил бомбоубежищем для жителей Лондона. И штаб Красной Армии говорит, слушайте, вот все, что вы, конечно, сделали, это неправильно. Мы хотим глубокое заложение, мы хотим вентиляционные шахты, уходящие на высоту там 20-30 метров, чтобы в случае химической атаки получать воздух из чистых слоев атмосферы, в кавычках. Мы хотим станции, вот, например, сейчас мы приезжаем на станцию, мы можем перейти платформу, уехать в обратном направлении. А вот военные тогда хотели, чтобы станции, вот эти платформы были разнесены на 200-300 метров, чтобы одним ударом бомбы нельзя было повредить все. Плюс каждая станция – это плюс отсек убежища для укрытия. На каждой конечной – это огромные наклонные ходы, либо стволы вертикальные на большую глубину, чтобы с лифтом, чтобы можно было передать товарный вагон того времени с одного края на другой. Ну, в общем, если бы все это было бы реализовано, конечно, в 1935 году пуска бы не было, и мы получили бы не самый красивый метрополитен в мире, а метро-бункер с дополнительной функцией перевозки пассажиров. И в течение 1932 года эти все требования становятся меньше, меньше, меньше, меньше, и, в принципе, в конце 1932 года эти все требования отодвигают в сторону и про них как бы немножко забывают. Но 1 марта 1932 года молодой инженер Маковский работает в метропроекте, перепрыгнув метропроект часть метростроя, по названию проектирует, перепрыгнув голову все руководство своего подотдела, руководство метростроя, обращаясь напрямую к партии, к Никите Сергеевичу Хрущеву, будущему генсеку, он как раз соратор Кагановича. И в газете «Правда» выходит его статья, не на первой полосе «Правда», о том, что мы неправильно строим метрополитен, надо уходить на большую глубину, надо закупать в Англии щиты. То, что мы сейчас делаем, это все полная ерунда. Дикий скандал. Ну, это чепчайшее нарушение субординации, естественно. Роттерт просто возмущен такой выходкой. Но вот этот, то, что если это было бы внутри метростроя, внутри отдела, это все так осталось. Ну, раз это опубликовано в «Правде», это все прочитали, на это надо как-то реагировать. И, кстати, Маковского, Роттерт и его замы прозвали тут же могильщиком, потому что это то, что они хотят уйти на большую глубину, порядка 30 метров. А геологоразведки на тот момент не было на такую глубину, то есть мы не знали, что там находится. Мы все делали под те предыдущие проекты, которые были. И весь 32-й год идет, по сути дела, споры, как мы будем строить, на какой глубине мы будем строить, какие станции, какого вида. То есть даже нет еще разговора о подвижном составе и там архитектурных излишествах. Нет, это все еще будет впереди. И по факту идут освоение площадок. Ну, опять же, темпы очень медленные. Например, ствол, вертикальная выработка там глубиной 10-15 метров, пройти плавным, тогда могли потратить полгода, то есть там 6-7 месяцев. Сейчас ствол глубиной 60 метров могут за месяц сделать на самом деле. Ну, понятно, все учились. И, в общем-то, весь 1932 год уходит на это вот освоение площадок, какие-то первые взять лопаты, посмотреть. Да, ведутся еще работы на опытном туннеле под Русаковской улицей, его там длина должна была быть 100 метров, но подземное хозяйство Москвы, оно очень запутанное, это полный хаос, нет схем. И вот те проходчики наткнулись на водопроводную трубу, ее повредили, туннель в итоге затопило. Ну, понятно, воду откачали, все починили, но стало понятно, что идти таким закрытым способом на небольшой глубине, как в Париже у нас, в общем-то, очень сложно. И поэтому надо строить котлован открытым способом, перекрывать улицу. А как быть в центре? И вот споры о глубине продолжаются до весны 1933 года. При этом это доходит опять снова до товарища Сталина. И есть воспоминания, что очередная комиссия проходит совещание у Сталина. Там присутствует и Роттерт, и Маковский, и другие руководители метростроинженеры. И Сталин спрашивает у Роттерта, можно ли технически сделать то, что предлагает молодой инженер, вот Маковский, товарищ Маковский. Роттерт отвечает, что да, можно, но это дорого. Сталин говорит, знаете, то, что дорого или нет, будет решать правительство. Я спрашиваю о технической возможности. Роттерт повторяет, можно, но дорого. Ну, Сталин уже начинает злиться и говорит еще раз, то, что дорого или нет, будет решать правительство. Я вас спрашиваю о технической возможности. Говорит, да, можно. Хорошо, давайте строить глубоким способом. И здесь подразумевался уход полностью на большую глубину. Это весна 1933 года уже.
1: Область знаний.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
0: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: Реклама. В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра. Это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Радио «Звезда». Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
2: Строительство московского метро. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов.
1: Область знаний.
3: В 1932 году, после всей истории военных и статьи «Правда», мы приглашаем экспертов иностранной комиссии, английская, берлинская и парижские, для того, чтобы они оценили наш будущий проект. Комиссии проводят действительно очень большую научную работу, они с экспертным мнением, своим опытом вносят свои предложения. Но, опять же, каждая комиссия, скажем так, пропагандируют именно свои способы строительства в городе в надежде, что все-таки русские не справятся и контракт уйдет им. А советскую экспертную комиссию возглавляет профессор Образцов, видный железнодорожный деятель, ученый. И, в общем-то, на самом деле он принимает соломоновское решение о том, что мы объединяем все способы строительства, исходя из геологии в Москве. Ну, казалось бы, очевидное решение, но нет, это вот целая комиссия, целый профессор должен быть для этого, скажем так, решение присутствовать. И, в общем-то, по факту, весной 1933 года у нас ставится финальная точка уже на совещании у Сталина, и принимается такое решение, что от Сокольников до Комсомольска строится открытым способом, в центре Красные ворота до библиотеки Ленина закрытым способом, в целом на большой глубине, от библиотеки Ленина до парка культуры открытым способом, глубокий Арбат, тогда планируется еще Арбатский радиус тоже глубоким способом. Но с Арбатом затянули, и потом пришлось переделывать этот проект. Хорошо, мы принимаем решение, что мы все-таки, вот у нас есть технология, как мы строим, вернее, нет, у нас есть решение просто, где, на какой глубине мы строим. И начинается уже, конечно, работа, опыта мало. Весной 32-го года метрострой уже порядка 3000 человек. Ну, там 2800, пускай даже так будет. И тут идет набор, но кадров нету. Да, есть горняки. Есть кессонщики, которые строят мосты, вот эти устои, да, в кессонах, под сжатым воздухом. Но это очень мало. И, в принципе, к лету 33-го года становится понятно, что тем штатам людей, которые есть, ни о каком пуске в ближайшие несколько лет речи быть не может. То есть стройка находится в полном провале. Ну, комсомолец на самолет, комсомолец на парашют, комсомолец в шахту. В общем-то, действительно, когда нам 20 лет, мы молодые, полны энергии, можем работать по колено в холодной воде 2-3 смены и, в общем-то, жертвовать собой вот ради какой-то идеи. И, в принципе, даже сам Горький призывает комсомольцев на строительство метрополитена, и первая тысяча приходит уже осенью 33-го года. Здесь вот, опять же, существует очень легенда, что их чуть ли не силком туда тащили и так далее. Нет, конечно, это были действительно комсомольцы-добровольцы. Вот как это ни странно, люди того времени добровольно шли работать на метрострой. Ну и, понятно, были комсомольские путевки получали, была мобилизация, но это считалось не наказанием, а, ну во-первых, возможностью. Люди приезжали в Москву. Много вербовалось людей по регионам. Из той же самой Башкирии приехало порядка 7 тысяч человек. Комсомольцев был набор 20 тысяч. Не все остались, конечно, текучка кадров была большая. Отдельно упоминается про коммунистов, именно порядка 1500 человек. И вот эта комсомольско-молодежной бригады в итоге становится, наверное, скажем так, локомотивом этой стройки, который тянут за собой всех остальных. С открытым способом понятно. Вырыли котлован, построили туннель, засыпали. С глубоким способом сложнее, но тоже есть вертикальная шахта, сделали подходные штольни, вышли на трассу туннеля, построили туннель. Да, и все это ручная работа. Никакой механизации. Лом, кайло, тачка, лопата, мускульная сила. Ну, то есть отбойные молотки есть, но очень-очень мало их используется.
2: Строительство московского метро.
1: Область знаний.
3: Арбатский радиус принимается решение траншейным способом, или, как тогда говорили, московские. Многие вещи приписывают Кагановичу, а он был как бы администратором стройки, курировал от ЦК партии строительства. Когда поняли, что глубокий Арбат не успевает, он говорит: слушайте, ну, пассажирам не обязательно, чтобы ехал под улицей, а Арбат, улицу Арбат не дали перекрывать, чтобы вырыть котлован. Пассажиру важно, чтобы станция была тут, на Арбатской площади, и на Смоленской площади. А как он поедет поезд, ему без разницы. Перенесите под переулки. И трассу уносит вбок под переулки, и там буквально в каждом дворе из подвала дома, из дворей, из детской песочницы можно вырыть небольшой колодец, построить кусочек туннеля, и таком в шахматном порядке, собирая эту мозаику, мы можем сделать боковые стенки туннелей. Потом узкими полосками вырывать землю, делать перекрытие, тут же все засыпая. И вот когда у нас готова вот такая P-образная конструкция туннеля, где-то сбоку подрыться в этот туннель, вынуть весь грунт из него и уж потом сделать лоток туннеля и, в общем-то, все остальное. Таким образом, кстати, Смоленскую и Арбатскую тоже в Филевской линии строили. Там все это перемешивалось. И вот у нас получился такой траншейный метод, как тогда их писали. Но, опять же, темпы. То есть, 13 станций, 11,6 километра. Это вот известная фраза про первую очередь. Но 11,6 километра – это эксплуатационная длина, которая вводится в эксплуатацию. Она считается под центром платформы. Строительная длина всей первой очереди – чуть больше 16 километров. Это вот все, что нужно было построить туннели. На 1 января 1934 года у нас готово жалких 500 метров. А пуск стоял на 7 ноября 1934 года. Ну, то есть, в общем, очередной провал проекта. И все, конечно, это понимают, что темпы пытаются увеличить. Да, вот уже идут комсомольцы, но по факту нужны люди. Да, метро строит вся страна. Это лозунг был не пустым словом. Огромное количество предприятий поставляло продукцию. Железнодорожные вагоны с пометкой буквы М пропускали просто по зеленому коридору в Москву. Это строевой лес, там инертные материалы, просто стройматериалы, все, что нужно компании для такой большой стройки. И люди приезжали со всей страны. Да, многих приманивали пропиской и то, что они останутся жить в Москве. Огромное количество социальных вопросов. Где постирать белье, где поужинать, как метростроицы будут отдыхать. Осенью 1934 года на стройке работает 75 тысяч человек. Там плюс-минус, даже в документах эта цифра разнится, ну то есть 75 тысяч человек работает на стройке, буквально на каждом метре находится человек, который что-то делает. В марте 1934 года, даже уже в конце 1933, начинают субботники. Ну, в добровольно-принудительном порядке, ну, самый крупный субботник — это март 1934 года, порядка 60 тысяч москвичей выходит на помощь. Да, человек со стороны не может строить метро, он не знает особенности глубокой какие-то там проходки, как бетон твердеет. Но мы все умеем работать с лопатой. Бери больше, кидай дальше, отдыхай, пока летит. Вывоз грунта – очень тяжелая проблема. Он скапливается в городе, на площадках. Поэтому и москвичи, и бойцы Красной Армии привлекаются для вывоза грунтов в течение 1934 года. И, в общем-то, на самом деле, из прорыва все... Ситуация выходит, все исправляется, и уже 15 октября 1934 года в московском метрополитене проходит первый опытный поезд, пробный поезд. Из депо Северного в районе 8 вечера он спускается на станцию метро Комсомольская и едет до станции метро Сокольники. Они совершают 6 рейсов. Начали со скорости 20 км в час, закончили 60. И, в общем-то, стало понятно, что пуск не за горами. Да, мы не успели пустить их 7 ноября 1934 года, но уж в 1935 году пуск-то наконец-то состоится. В общем, так и получилось. 15 мая 1935 года московский метрополитен открыл свои двери.
2: Рассказывал специалист по истории московского транспорта Александр Попов.
1: Область знаний. Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
7: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 11:30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. В Рязани в результате атаки украинских беспилотников погибли 4 человека. Еще 12, включая детей, получили ранения. Повреждены 2 многоквартирных дома и промышленное предприятие. В школах и детсадах Октябрьского района отменили занятия. Семьям погибших и пострадавшим оказывают помощь, сообщил губернатор Павел Малков. По информации Министерства обороны, минувшей ночью средства ПВО сбили 355 украинских беспилотников над 15 регионами России. В Нарофоминском городском округе мужчина набросился с ножом на 7-летнюю девочку, которая гуляла с сестрой в дачном поселке. Ребенка госпитализировали в детский научно-клинический центр имени Рошаля, где оказали всю необходимую помощь. В Минздраве Подмосковья сообщили, что девочка уже выписана и находится под амбулаторным наблюдением. Подозреваемый задержан по горячим следам. Возбуждено уголовное дело. Время, которое дети проводят в социальных сетях, требует более тщательной регулировки. Такое мнение агентству ТАСС высказал глава синодального отдела Московского патриархата по взаимоотношениям церкви с обществом и СМИ Владимир Легойда.
2: Тут специалист из любой области фактически с этим согласится, там и психологи, и врачи-терапевты, и педиатры и так далее, что, конечно, нужно ограничивать просто использование, либо, в принципе, до определенного возраста, может быть, не поощрять. Тут разные есть подходы. Кто-то планшет своему ребенку совсем в детском возрасте уже предлагает. Знаете, нередко это такая лень родителей. Надо же самому заниматься, а так планшет дал, он сидит, что-то тыкает, и вроде как ребенок при деле.
1: Большинство россиян поддерживают ограничения показа детям нежелательного контента и информации, которая затягивает их. Не поддержали подобные меры 13% респондентов. В сервисе «Мосбилет» открылось онлайн-бронирование оборудованных мест для пикника. Всего там доступно 154 точки в 12 зонах отдыха по Москве, сообщается на портале мэра и правительства столицы. Беседки рассчитаны на 6, 20 и до 45 человек. В них есть столы со скамейками, розетки. Разведение открытого огня запрещено. Площадки работают ежедневно. Пользователи «Мосбилета» могут найти в сервисе интерактивную карту зон. На ней указаны время работы и особенности размещения. И о погоде. По данным Центра Фобос, во второй половине дня в Москве будет облачно с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером. Максимальная температура воздуха 25 градусов сейчас, плюс 24. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Издательство «Вимбо» и радио «Звезда» представляет.
4: Осень 41-го. Красная армия, цепляясь за каждую высоту, каждую деревеньку, отступает к Москве. А на ближайших подступах к столице бьется не на жизнь, а на смерть другая армия. Армия женщин, стариков, школьников, инвалидов. Строят укрепления, окопы, танковые рвы. Виктор Драгунский. Автобиографическая повесть «Он упал на траву». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
5: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на радио «Звезда».
6: Московское метро. Первые станции и первые пассажиры. Рассказывает специалист по истории московского транспорта Александр Попов.
5: Область знаний.
7: 15 мая 1935 года метро открывает свои двери, и пассажиры видят что-то невозможное, чудо. Это действительно советское чудо, которое показало, что мы можем сделать самый лучший метрополитен в мире. Тогда, кстати, говорили «самый лучший метро», либо «советский метро», потому что метро было мужского рода, как это ни странно. Это сейчас это слух режет. А нет, до конца 30-х, даже начала 40-х годов метро использовалось как сокращение слова «метрополитен» именно мужского рода. Ну, давайте вернемся все-таки в 15 мая. Пассажир, который спускается, ну, понятно, есть трамвай. Можно зайти, оплатить кондуктору проезд и уехать, если повезет, даже внутри вагона. Есть воспоминания метростроевца. Он писал про то, что он 3-4 часа мог потратить для того, чтобы доехать из метрогородка. Ну, барачных городков метрострой было много, из Лоси он ехал, до центра на трамваях. С пересадками, там плюс электричка, скорее всего, и так далее. То есть 3-4 часа в обратную сторону. 8 часов своей жизни он тратил только для того, чтобы доехать до места работы. Ну, конечно, жутко. И тут внезапно перед пассажиром. Лестница-чудесница, комфортные вагоны, мягкие сидения, светлые вагоны, чистый воздух, который там в час 5-6 раз меняется полностью, огромные просторные станции, где нет ощущения, что это сверху свод земли, там 20-30 метров, может быть, породы. Это, конечно, получилось не сразу. Во-первых, еще в конце 20-х, даже начало 30-х годов шла дискуссия. Вы не поверите на тему, а нужен ли метрополитен Москве? Казалось бы, такая очевидная вещь, но нет. А в прессе была действительно очень большая дискуссия. Общий смысл такой, то что коммунальное хозяйство Москвы находится в очень плохом состоянии, жилой фонд вообще никакой, многие живут в бараках, а чуть ли не приводили примеры даже в землянках, и вы хотите зачем-то построить метрополитен в Москве. Может быть, мы сначала решаем те проблемы, а потом занимаемся транспортом. Но в 1931 год Москва, это уже порядка там 2,8, по-моему, 2,6 миллионов жителей, и рост он очень сильно шел, и, в общем-то, было понятно, что транспортную проблему решать надо. При этом надо было убеждать москвичей в том, что метрополитен им нужен, и вообще зачем это все это делается. И по факту в какой-то момент строительство метрополитена становится большой агитационной площадкой. Людям разъясняется, зачем это делается, проводятся там лекции, мероприятия, каждая шахта, каждый забор украшается, ну, в центре, какими-то лозунгами, плакатами, делаются схемы, макеты будущих станций, туннелей, даже вагонов. Ну, понятно, тогда появляется лозунг пролетарской столицы, самый лучший транспорт, ну, или самый лучший метрополитен, там по-разному писали. И начиная в какой-то момент, психология москвичей начинает ломаться, и они принимают метрополитен как неотъемлемую часть нашего города. Это было действительно очень большим достижением, и я даже думаю, что изначально руководители стройки, ну и ЦК

0: на работу. Или там в соседнем доме трубач, ну, где-то играл, и он, соответственно, репетировал. Тоже вот мы под прекрасную музыку шли на нашу шахту. И, в общем-то, в принципе, на самом деле, уже 234 год, ну, и субботники, которые проводились для москвичей, и действительно очень большая агитация, становится понятно, что да, москвичи метро приняли.
1: Московское метро. Первые станции и первые пассажиры.
2: Область знаний.
0: Но мало построить станции, мало красиво их архитектурно отделать. Да, понятно, что это должно быть что-то необычное. Но нужно, чтобы как-то уехать. У нас все-таки метро – это транспортное предприятие, да, если сейчас посмотреть правила московского метрополитена, там написано, что метрополитен – это транспортное предприятие, ну, да, связанное с повышенной опасностью и так далее, но именно это все-таки транспорт. Нам нужен вагон. На тот момент уже была электрифицирована Северная железная дорога, это сейчас Ярославское направление в сторону Мытищ, там ходили электрички отечественного производства, но все-таки для метрополитена они не подходили. Другой габарит, чуть другое оформление, там было очень простое, и начался поиск формы вагона, какой он будет, будущий вагон метрополитена. И к вагону типа А, который вот мы знаем, пришли, конечно, далеко не сразу. Опять же, Лазарь Моисеевич Каганович, куратор стройки от ЦК партии, ему аж весной 1933 года показывают деревянный макет, даже половинку вагона, сделанную из дерева, вот как будет выглядеть будущий вагон метрополитена. Воспоминания гласят, что Лазарь Моисеевич осмотрел все это дело, посидел на деревянных сиденьях, притом сиденья располагались не вдоль окон, как сейчас в вагонах, да, а поперек, как в электричке. Осмотрел все эти деревянные сиденья, очень простое оформление, и сказал, знаете, даже третьеклассная железная дорога, то выглядит лучше. Что это за сарай? А потом, посидев на сиденьях, он говорит, слушайте, ну это невозможно. И произносит крылатую фразу, которая определила, наверное, качество и комфорта. Каждому пассажиру по мягкому месту. И тут, в общем, начинается, опять же, большая работа по переделке будущего вагона, чтобы сделать его красивым. И те самые, вот, опять же, старшее поколение, кожаные диваны, пружинные диваны, это как раз благодаря Лазарю Моисеевичу Кагановичу. Каждый пассажир получает мягкое место. А открытый бра, светильники, линкрус на отделке вагона. Действительно, это был первый класс, можно сказать, доступный, опять же, всем. Кто же автор вагона? История на этот ответ не знает. Приписывают Тарану, архитектор Таранов, это автор станции «Сокольники» вместе со своей женой Быковой, они, притом они тогда, сколько им там, лет 27, по-моему, было, ну, то есть это прям вот молодая супружеская пара, только-только закончили вуз, и вот им поручают станцию «Сокольники» делать, притом станция очень красиво получилась. Кто-то приписывает авторство ему, кто-то другим людям, но, тем не менее, это было понятно, это был коллективный поиск будущих форм вагона, и он получился, конечно, очень изящным, очень красивым. Это вот, знаете, как с телеги с лошадью пересесть в лимузин. Вот вагон типа – это лимузин. Сейчас, кстати, в московском метрополитене три вагона находятся на ходу, на них можно прокатиться на ночных экскурсиях, и это прям действительно, ну, окунулся в дух времени, вот, той эпохи, потому что, ну, поезд, современный поезд Москва, он, конечно, очень удобный, комфортный, но он совершенно другой. Действительно, он отвечает современному духу времени, а там даже вот он качается на кривых, на стыках совершенно по-другому. Ну, в общем, очень рекомендую и советую на ночной экскурсии побывать. Но, опять же, вагон – это только полдела, и там начинается разрабатывание вот всех возможных мелочей. Ну, во-первых, нам нужен персонал, который будет работать в метро. Машинисты берут железные дороги с разных направлений. Часть, притом, приходит из метростроя, самые лучшие из лучших, как говорится, приходит работать в метрополитен. Просто

0: Томми, и Роттерт, и Каганович, и руководитель, естественно. Ну, а 6 февраля, как и было задумано, готовый метрополитен показывают всем уже делегатам съездов. Как тогда писали, колхозники по-хозяйски осматривают метрополитен. Ну, для них это было, естественно, чудо. И с февраля идет уже подготовка учебного движения по мере готовности. При этом можно было получить билет на осмотр метрополитена. Это было огромным поощрением, это как, ну, почетная грамота, люди боролись за это. В марте, уже тем более в апреле, в день доходило до 150 тысяч пассажиров в метрополитене, таких вот опытных пассажиров. В апреле становится понятно, что турникетов в метро не будет. Да, были опытные машины, они проходили испытания как раз с пассажирами, но они оказались не готовыми к массовой эксплуатации и от них отказываются. Вводятся билеты разного цвета по разным направлениям. В принципе, все идет к тому, что 1 мая метрополитен откроет свои двери. Ну, логично, 1 мая – это праздник весны и труда, чем как не повод открыть метрополитен. 22 апреля... На день рождения Ленина, и, кстати, неизвестно, это совпадение либо случайность, а метрополитен показывает Сталину. Опять же, есть у нас воспоминания метростроевцев из окружения Сталина, притом кто-то говорит, что это была спланированная поездка, кто-то, что это случайная, но не суть важна. Сталин приезжает своей свитой на станцию Парк культуры, спускается, садятся в вагон и едут в сторону Сокольники. Перед библиотекой Ленина поезд застревает в туннеле. Светофор переключается на красный свет, машинист категорически отказывается ехать дальше, начальник поезда пешком доходит до станции, получает письменный приказ, возвращается с ним, и только тогда они едут дальше. Предполагалось, что на Сокольниках Сталин выйдет со всей свитой, сяду с машины, но он решает вернуться на Смоленскую. Воспоминания, опять же, метростроевцев, которые ехали с ним в поезде, говорят, что его задержка его очень сильно развеселила, он пожурил метростроевцев, при этом его, конечно, люди узнавали, его встречали, там на станциях ход ряд, Красные ворота, проходили стихийные митинги, Сталин поднимался наверх на эскалаторах, осматривая все это дело. То есть, в общем-то, все готово к пуску, и в конце Сталин, ну, по воспоминаниям произносит: слушайте, это, конечно, все хорошо, все здорово, но зачем нам вот делать 1 мая, вот почему к этой дате привязались? Вот вам еще 2 недели. Ну, что, через 2 недели все работало. Проходит ровно 2 недели, 15 мая, метрополитен открывает свои двери. А в конце апреля происходит заседание Государственной комиссии по приемке метрополитена. Она признает, что метрополитен готов к эксплуатации, все построено хорошо. В майские праздники метрополитен не работает, он только открыт вообще для всех желающих, только станции можно осмотреть. Опасались наплыва в первые дни работы, и как тогда писались, в первые дни у нас только деловые поездки в основном. Цена билета была 50 копеек, это была очень высокая, тоже, опять же, заградительная цена. 13 мая метрополитен становится именем Лазаря Моисеевича Кагановича, 14 мая проходит торжественное заседание в Доме Союзов, в колонном зале Дома Союзов, на котором выступает Сталин, Роттерт, Каганович, ну, в общем, это радостная атмосфера, и в Москве идут народные гуляния 14, 15 и даже 16 мая, вся Москва празднует лозунг «Есть метро», «Даешь метро», ну, в первую очередь, конечно, «Есть метро», демонстрации, и 15 мая в 7 часов утра новый комфортный метрополитен открывает свои двери. Есть даже у нас фамилия первого пассажира, Петр Латышев, но тут, на самом деле, который на Сокольниках купил билет, и при этом многие, кстати, считают, что Сокольники первая станция. Нет, у нас 13 первых станций и 13 первых пассажиров. А в истории сохранил имена только троих, Латышев, вот еще две фамилии, а остальные у нас, к сожалению, уже мы не знаем. Билет сохранился, находится в Народном музее, кстати, Московского метрополитена. Но и с тех пор начинается дальнейшая история эксплуатации, и все время эксплуатации было направлено на улучшение комфорта пассажиров. Прямо с первых дней начинаются, ну, скажем так, детские болезни как нового участка, проводятся большие работы по замене дверей, новые тормозные колодки, там, по подвижному составу и так далее. И с того времени метрополитен делает все, чтобы пассажирам было комфортно.
1: Рассказывал специалист по истории московского транспорта Александр Попов.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на Радио Звезда, а также на канале Радио Звезда в Рутюб и в нашей группе ВКонтакте.
3: Уровень воды в реке Урал,
4: Центральный банк сохранил
3: на Крымском мосту.
4: Российские космонавты совершили
3: государственную думу
4: после проекта о возможном продлении мосты.
2: Каждое утро все сообщают, что происходит. Радио «Звезда» разбирается, почему это произошло. Каждое утро с 7 до 11. В актуальной повестке мы находим историю, рассказываем ее, объясняем причины случившегося.

0: Отрицательное название города Пермь.
1: Александр Фадовский, Константин Симонов.
2: Утро на радио «Звезда».
3: История страны, люди, наука и культура. Каждый час 6 репортажей, 4 выпуска новостей. Познавательные программы и рубрики. Все это «Утро на радио «Звезда». Пробуждает интерес и вооружает знаниями.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
5: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
4: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
6: Реклама.
7: Мы – птицы высокого полета, но мы не витаем в облаках. Мы появляемся, как гром среди ясного неба. Если ты привык достигать самых больших высот – значит, у нас общие цели. Войска беспилотных систем. Наша цель – победа.
8: Беспилотные войска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
9: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: Полдень в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 военнослужащих. Взамен переданы 205 украинских военнопленных. По сообщению Министерства обороны, сейчас наши освобожденные бойцы находятся в Белоруссии, где им оказывают психологическую и медицинскую помощь. Позже их доставят в Россию для лечения и реабилитации. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Обмен готовился несколько дней, стороны согласовывали списки. Инициативу о перемирии и обмене предложил президент США Дональд Трамп. Киевский режим ищет новые способы навредить России, сообщили в службе внешней разведки. По данным ведомства, украинские спецслужбы усиливают попытки дестабилизировать российское общество под видом распространения патриотического контента. СБУ хочет использовать телеграм-каналы для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и армии России. Для этого, по данным СВР, в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических телеграм-каналов. Премьер Индии в этом году посетит Россию. Стороны готовят визит. Министр иностранных дел Сергей Лавров подтвердил эту информацию на пресс-конференции по итогам министерской встречи стран БРИКС в Нью-Дели.
2: Отношения наши, если перечислять все сферы, в которых мы сотрудничаем, но это нам не хватит сегодняшнего дня. Я коротко их обозначил в своем вступительном слове. Мы заинтересованы в том, чтобы наше особо привилегированное стратегическое партнерство продолжало развиваться во всех областях на максимально эффективной основе. И в ходе переговоров в рамках нынешнего визита мы почувствовали взаимность с индийской стороны. У них абсолютно такой же настрой.
1: Накануне главы российской и индийской дипломатии обменялись мнениями по региональным вопросам, включая ситуацию на Украине. Также они обсудили ситуацию на Ближнем Востоке. Национальный центр «Россия» впервые примет участие в российско-китайском экспо, которое пройдет в Харбине с 17 по 21 мая. На стенде «Универмага» представят товары 60 отечественных производителей из 41 региона. Среди прочего презентуют лакомства, аксессуары, изделия народных промыслов, посуду, а также специальную коллекцию неваляшек, включая игрушку в цветах Китая и в костюме панды. Мастерицы из Якутии, Рязанской и Свердловской областей проведут мастер-классы по традиционным ремеслам. Также на стенде покажут макет нового здания Национального центра России. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Ростов, тебе на «вы».
4: Владимир.
5: На «р». Рыбинск.
3: А, Кострома.
4: Арзамас.
5: Суздаль.
6: Подъезжаем.
7: Большое путешествие по главному туристическому маршруту нашей страны. Золотое кольцо России.
6: Остановка Южа. Ее называют столицей клюквы и деревянного кружева. Попробуйте здесь найти дома с одинаковыми наличниками на окнах.
7: Путеводитель по Золотому кольцу России.
8: Слушайте в эту субботу в час дня на радио «Звезда».

0: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
1: Добрый день, уважаемые радиослушатели! Ученые выявили, что у женщин при синдроме беспокойных ног, то есть когда в состоянии покоя возникают боли в нижних конечностях, на 43% увеличивается риск умереть. Только вдумайтесь, не от проблем в суставах или коленях, а от заболеваний сосудов и сердца. По статистике, от сердечно-сосудистых заболеваний в год умирают около 17,9 миллионов человек, что составляет 32% от всех случаев смерти в мире. 85% этих смертей вызывает инфаркт миокарда и инсульт. Почему так происходит и как с этим бороться? Давайте попробуем ответить на эти вопросы с нашим постоянным гостем Кузнецовой Ольгой Николаевной.
2: Здравствуйте, дорогие радиослушатели. Ужасающие факты, которые вы только что назвали, это следствие проблем с сосудами, особенно в зрелом возрасте. Старение сосудов неизбежно. С годами кожа теряет упругость и слабеет. То же самое происходит и внутри человека. Просто мы этого не видим. Мало того, что сосуды теряют упругость, так это еще и приводит к отложениям на их стенках. Это как засор в раковине. Сначала вода просто уходит медленнее, а потом льет через край. Так же и тут, если это происходит в сердце, развивается инфаркт миокарда. Если в мозге – мозговой инсульт, а в сосудах нижних конечностей, в ногах – гангрена.
1: Ольга Николаевна, но ведь есть современная наука и медицина. Что она может предложить сегодня?
2: Важно следить за своим здоровьем. И если появились симптомы, и они становятся регулярными, стоит обратиться к врачу. Также мы рекомендуем всегда следить за развитием медицинских технологий, ведь иногда случаются удивительные прорывы. Так у группы российских специалистов нашлось уникальное решение. Аппарат высокотоновой электротерапии «Надежда». Это можно назвать настоящим совершенством медицины. А знаете, в чем секрет этого аппарата? В его уникальном, глубоком воздействии на наши органы. Наше тело – это своего рода механизм, работа которого построена на энергии, жизнь без которой просто невозможна. Особая частота электрических импульсов оказывает воздействие на работу митохондрий. Клетки начинают оживать. Больные органы получают кислород и питание и начинают выталкивать вредные вещества. И боль может начать отступать. Высокое качество аппарата «Надежда» было отмечено и вознаграждено на масштабных российских конкурсах. Ведь «Надежда» стала лауреатом конкурса «100 лучших товаров России».
1: То, что вы сейчас рассказали, впечатляет. И приятно, что это разработка отечественных ученых. Ольга Николаевна, а если кто-то из наших радиослушателей заинтересуется прибором, вы сможете проконсультировать его более подробно?
2: Я назову телефон, по которому можно позвонить прямо сейчас и получить максимально полную информацию о приборе, а заодно и бесплатную консультацию у специалиста. Запишите, пожалуйста, этот номер. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Звонок по России бесплатный. Кроме этого, доставка по России бесплатная, но количество ограничено. Поэтому, позвонив сейчас, вы сможете успеть заказать аппарат по акции, которую предоставляет компания ООО «Продекс». Ее реквизиты ОГРН 12-27-30-00-36-55. Юридический адрес – город Димитровград, улица Промышленная, здание 36, офис 402. Также каждый заказавший аппарат «Надежда» получит в подарок комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Но поспешите, количество товара и подарков ограничено. И еще раз скажу номер телефона, куда наши радиослушатели уже сейчас могут адресовать свои вопросы. 8 800 777 1617. 8 800 777 1617.
1: Насколько легко пользоваться аппаратом «Надежда»? Справится ли человек в возрасте?
2: Аппарат «Надежда» очень прост в применении. С ним легко справятся люди любого, даже самого преклонного возраста. Достаточно приложить электрод к вашим ногам, нажать кнопку – и лечение началось. Уже с первых минут вы почувствуете, как боль может начать сменяться теплом и расслаблением. Ваши ноги будто укутали пледом и поглаживают. Да что говорить, тут не грех и задремать. И ведь это только начало. Ваше дыхание начинает выравниваться, а ноги становятся теплыми. Вот оно, правильное кровообращение. За счет воздействия «Надежды» на биологические точки восстановление идет на клеточном уровне. и какие возможности доступны вам сегодня. Ведь наши инженеры смогли внедрить мощную высокотоновую электротерапию в такой компактный современный аппарат. Теперь медицина высокого уровня доступна вам, в том числе в домашних условиях. Надежда – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: Расскажите, пожалуйста, в каких случаях может помочь «Надежда»?
2: «Надежда» – феномен современности. Вы живете в уникальное время, и вы можете воспользоваться этим аппаратом одними из первых. Это новая эпоха в лечении ваших заболеваний. Его действие направлено для борьбы с такими недугами, как остеохондроз позвоночника с корешковым синдромом, поражение межпозвоночных дисков, дарсопатия, радикулопатия, остеоартроз, полиартроз, коксартроз, гонартроз и другие артрозы. Использование аппарата при других заболеваниях возможно по рекомендации лечащего врача.
1: Уважаемые радиослушатели, еще раз повторю номер. Если у вас возникли вопросы по принципу работы изделия или иные вопросы, вы можете обо всем расспросить подробно операторов. 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Номер бесплатный. Вы сказали, что в его основе лежит высокотоновая электротерапия. Расскажите поподробнее, что это такое и чем она так хороша.
2: Это очень интересно. У аппарата «Надежда» есть специальные электроды, которые крепятся на больном месте – на колене, локтях или спине. Через эти электроды «Надежда» направляет электрические импульсы высокой частоты. Они направлены на борьбу с острой и ноющей болью. «Надежда» улучшает кровообращение тканей суставов и питание их клеток, приостанавливает процесс их преждевременной гибели, снимает спазмы мышц, стимулирует кровоток в мышцах даже без нагрузок. Электроимпульсная капилляротерапия на один работающий капилляр может открывать 9 новых, тем самым увеличивая кровоснабжение. «Надежда» направлена на восстановление хрящевой ткани и суставной жидкости, вызывает расслабление мускулатуры. Принцип ее действия как раз в том и состоит, чтобы воздействовать на проблемные участки и заставить клетку работать. При этом усиливается лимфоток и сходят отеки, а с ним выводятся поврежденные клетки и продукты распада. «Надежда» предназначена для восстановления проводимости нервных путей от спинного мозга до сустава. Оживляет сустав. Ведь нарушенная проводимость нервных путей может иногда быть основной причиной развития заболевания. «Надежда» оказывает помощь при лечении суставов и позвоночника, а также действует как обезболивающее, а не просто снимает симптомы. Он полностью соответствует по функционалу зарубежным аналогам, изготовленным в Германии. Что самое главное, действие аппарата проникает глубоко внутрь. «Надежда» – это прорыв в медицине, за которым будущее. И сейчас лучший момент для его покупки. Узнать подробнее об аппарате «Надежда» и способах его покупки можно по телефону бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17. 8 800 777 16 17. Доставка по России бесплатная. А каждый заказавший аппарат «Надежда» получит полезный подарок – комплект турмалиновых стелек.
1: К сожалению, наше время подходит к концу. Что вы можете сказать тем, кто уже испытывает постоянную боль и смирился с мыслью об операции? Поможет ли им аппарат «Надежда»?
2: Усаживайтесь поудобнее, берите в руки «Надежду» и лечитесь. Вы можете совмещать лечение с чтением газеты или просмотром телевизора. И просто наслаждаться процессом. Боль, которая мешала вам жить годами, может остаться лишь воспоминанием. Ведь если начнет проходить боль и будет улучшаться кровообращение, то за счет этого может уходить угроза инсульта и инфаркта. А лечиться вы сможете как в одиночку, так и всей семьей. Вот они, современные технологии. Вы получаете шанс обрести надежного домашнего помощника и, возможно, источник здоровья и долголетия. Не ждите особого случая, ведь более подходящего момента не будет. И напоминаю про подарок. Комплект стелек из турмалина, обеспечивающих комфорт при ходьбе. Звоните по номеру бесплатной горячей линии 8 800 777 16 17 и начните помогать своему организму. 8 800 777 16 17.
1: А нам пора прощаться. Уважаемые радиослушатели, живите долгие годы. Сажайте огород, рыбачьте, нянчите внуков. Всего вам доброго. Имеются противопоказания. Необходимо ознакомиться с инструкцией по применению.
0: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы. Премьера на «Радио Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на «Радио Звезда». Я растерялся, словно...

0: высоты.
1: Радиозвезда. Человек и время. Представьте мир без календаря. Нет цифр, нет лет от Рождества Христова или от основания Рима. Люди считают время по ярким событиям, которые перетряхнули всю их жизнь. Говорят, это случилось зимой после большого голода. Или за 2 года до прихода первого русского коча. Или в год, когда погибло много моржей. Прошлое выглядит не как одна длинная дорога, а как архипелаг, в котором каждый остров – сильное воспоминание. У коренных жителей Севера год получал название по главному потрясению. В один год пришла страшная пурга, и погибли все олени. Этот год навсегда стал годом белой смерти. В другой год море выбросило на берег огромного кита. Люди ели мясо целый сезон и не голодали. Год назвали годом большого кита. Австралийские аборигены помнили год, когда река высохла полностью. Или год, когда прилетело необычно много попугаев. Такие названия помогали всем понять, о каком периоде идет речь.
0: Человек и время.
1: В Древней Руси летописи писали «в лето, когда был мор» или «в год великого пожара». Церковный календарь уже существовал, но в народной памяти события потрясения высвечивались ярче. Человек запоминает эмоции. Голод, страх, радость, потеря врезаются в память глубже, чем сухие числа. Прошлое превращается в цепочку живых картин, и история оживает.

0: Сегодня мы живем по точным датам, но иногда все же говорим: это было в год ковида. Возвращаемся к старому способу отсчета времени. Потрясения все еще становятся его метками. Наверное, в этом есть что-то очень и очень человеческое.
1: Человек и время. Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
2: Маргарита. Свой самый известный роман Михаил Булгаков писал больше 10 лет. И удивительно, но в первой из 4 редакций книги нет ни слова ни о мастере, ни о Маргарите. Потому что прототипы булгаковских героев еще не знали друг друга. В «Мастере» угадываются черты самого автора, а прообразом Маргариты стала третья жена писателя Елена Булгакова. Они познакомились в гостях у общих знакомых. Елена была замужем за известным военачальником. Сравните с героиней книги, которая была женой крупного специалиста. Писатель тоже был женат, но это не помешало им влюбиться с первого взгляда. Почти 2 года Елена с Булгаковым не встречалась. Такое обещание она дала мужу. Но однажды, случайно, столкнулась с ним на улице и в тот же день решила развестись. Так же поступила и Маргарита. При жизни писателя роман опубликован не был. И читаем его мы исключительно благодаря Маргарите, точнее, Елене Булгаковой. 1/4 века она хранила рукопись и носила ее по издательствам. Напечатали книгу только в 1966 году.
1: Кто эти люди?
2: Маргарита, она же Елена Булгакова.
3: Сегодня в программе «Область знаний». Пинджикент. История открытия среднеазиатских Помпей. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на радио «Звезда».

0: образовании, рассказала вице-спикер Госдумы Виктория Абрамченко.
1: Видим, что талантливые и хорошо подготовленные ребята все чаще выбирают инженерные направления и медицину. Это радует. Однако большая часть абитуриентов по-прежнему идет в экономику, юриспруденцию, рекламу и дизайн. Но реальному сектору нужны квалифицированные рабочие. 66% замещающих потребности в кадрах к 2032 году приходится на выпускников СПО. И, коллеги, это больше 6 миллионов человек. Представляется, что целевой договор должен стать выгодным контрактом с понятными для всех сторон условиями.
0: В прошлом году колледжи и техникумы выбрали 63% девятиклассников. Всего было подано около 4 миллионов заявлений от абитуриентов для поступления в СПО. Обучение детей цифровой грамотности должно вестись на всех этапах, начиная с детского сада. Об этом заявила глава Комитета Совета Федерации по науке и образованию Лилия Гумерова. По ее словам, необходимо показывать школьникам мини-фильмы, исповеди сверстников, которые пострадали от мошенников, совершали кражи, поджигали или взрывали объекты. Разъяснительную работу нужно проводить и с родителями. Сенатор отметила, что такие меры уже обсуждались с правоохранительными органами. Стойкость и мужество учителей блокадного Ленинграда являются примером настоящего подвига. Об этом председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил в ходе круглого стола, посвященного истории системы образования в годы Великой Отечественной войны. Преодолевая голод и холод, педагоги 39 ленинградских школ вели занятия даже зимой 1941-42 годов. Уроки длились по 20-25 минут и часто проходили в бомбоубежищах. Нарышкин подчеркнул, что сохранение памяти о вкладе образования в Великую Победу – общий нравственный долг. В Таджикистане русский язык официально закреплен в Конституции как язык межнационального общения. Существенная часть населения считает владение русским важным социальным и профессиональным ресурсом, сообщили в представительстве Минтруда Таджикистана в России. В республике работают более 50 школ с обучением на русском языке и еще около 270 смешанных школ. 5 новых российских учебных заведений, открытых при участии президентов, пользуются большим спросом. Конкурс превышает 20 человек на место, отметили в представительстве. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
2: Пять удивительных фактов о...
3: О предметах и явлениях вокруг нас.
2: Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
4: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
5: Реклама.
6: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: 11 интонаций. Коровы по-разному общаются с телятами, зовут стадо, жалуются на голод или выражают радость.
1: Факт второй.
0: Рисунок из мельчайших линий и бугорков на носу коровы уникален, как отпечатки пальцев у человека.

0: название которого произносится как «тщи». Блюдо оказалось вполне съедобным, хотя и содержало некий кислый ингредиент, возможно, необходимый для русского вкуса.
1: Это была одна из первых заметок Льюиса Кэрролла

0: «Я вел свой дневник исключительно для памяти», — говорил он, отказывая очередному издателю. Почему? На этот вопрос автор самой причудливой в мире сказки так и не ответил. Зато однажды сказал: «Москва — это самое замечательное из того, что я когда-либо видел».
1: Приключения иностранцев в России. Всемирная энциклопедия еды.
2: Едят не торопясь, с наслаждением и помногу. Это про участников китайской трапезы. Рассмотрим ее повнимательнее. У китайцев, как и у европейцев, те же завтрак, обед и ужин. Но вот время приема пищи очень четкое. Например, к 12 дня надо обязательно пообедать. Любые другие важные дела в тот момент уходят на второй план. Сидят китайцы за круглым столом, в середине которого есть еще один круг, но вращающийся. На него выставляется общая еда. Каждому свое заказывать не принято. И вот из блюд с этой столешницы трапезничающий и кладет себе в тарелку, что пожелает. Это может быть холодная закуска в виде нарезанных кусков рыбы и печени, овощи, зелень, мясо, как правило, свинина. Говядина или баранина появляются реже, зависит от региона. Но главное, у каждого будет большая порция риса. Без него обходится разве что завтрак. Подают в заведениях и менее привычные нам угощения. Бульон из черной курицы, черепаший суп или суп из морских огурцов, десерты из сладкой красной фасоли, да и просто сладкое мясо. Что касается супа, тут все непросто. Обычно, как отдельное блюдо, суп в Китае не готовят. Есть исключение – сычуаньская кухня. Но в других супом может оказаться просто вода, которая осталась после варки какого-то основного блюда. За едой китайцы могут громко разговаривать. В традиционных ресторанчиках не зазорно сорить на пол. И, конечно, встречается чавканье, которое демонстрирует восторг от еды. Любимый напиток в Китае – чай. С него начинают прием пищи. Считается, так лучше для пищеварения. И чаепитие в Поднебесной – целый ритуал. Тишина за столом, напиток заваривается несколько раз, причем в первый раз вода обычно сливается. Символично даже очередность глотков. Первый только знакомит с чаем. Второй и третий призваны оценить его вкус и послевкусие.
1: Всемирная энциклопедия еды.
3: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
4: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 3 часа дня на радио «Звезда».
5: Программа, которую вы сейчас услышите, размещается в эфире радио «Звезда» на правах рекламы.
6: По недавно опубликованной официальной статистике, диагноз «простатит» в России актуален для 16% всего взрослого мужского населения. Впрочем, большинство врачей считают эту цифру сильно заниженной. По мнению медиков и ученых, реальная доля мужчин, страдающих от простатита в России, не менее 35%. А некоторые специалисты озвучивают цифру 85% и возраст после 35 лет. Вот об этом сегодня и поговорим. Какое влияние оказывает предстательная железа на мужскую состоятельность? Как мужчине справиться с этим недугом, вести полноценную половую жизнь и неважно в каком возрасте? Сегодня у нас в гостях Елена Александровна Гришина. Здравствуйте.
7: Здравствуйте. Да, конечно, статистика внушающая. Все в основном, конечно, из-за халатного отношения к своему мужскому здоровью. Ну, кто может признаться в своей несостоятельности, да, или признать ее? Для мужчины, конечно, это катастрофа. Это все равно, что признаться, что он не мужчина. А тем временем, пока мужчины не обращают внимания на иногда

0: случающиеся осечки и списывают все на усталость, стресс, ну, находят много разных утешающих причин, проблема растет. За мощь, выносливость, удовольствие отвечает предстательная железа. О ней нужно заботиться с молоду. Даже если в предстательной железе есть небольшое воспаление, наступает иногда такое состояние, как «не хочу» или «вдруг неожиданно не могу». А дальше, соответственно, все больше и чаще. Поэтому нужно воздействовать на саму причину, и все будет работать как надо и даже больше. И результат станет стойким и качественным. Я хочу предложить нашим мужчинам феникс. Его можно использовать без опасений в любых ситуациях, связанных с мужской невозможностью. Феникс действует точно в цель, на причину возникновения неудач. Его можно использовать как для профилактики. Это про то, что не всегда получается. И также я хочу сказать, что феникс медицинского назначения, поэтому можно использовать на ранних стадиях заболеваний и даже при хронических формах. И повторю, что феникс – это не стимулятор и никакой химии. Всю подробную информацию вы сможете узнать по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10. Кроме того, в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются определенные льготы. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
1: А почему без химии? Эффект вообще сразу? Я думаю, наверное, как и большинство, что без стимуляторов тут не обойтись. Что это за феникс?
0: Вы поймите, что вы губите себя сами, принимая стимуляторы, которые не только вызывают привыкание, но и заставляют предстательную железу не работать без этих препаратов. Но есть другой способ. Феникс воздействует непосредственно на проблему, то есть на предстательную железу, то есть точно в цель. Ведь здоровье и мощь мужчины зависит именно от ее состояния. Если есть небольшие изменения, неважно даже, чем это вызвано, возможно, возрастом или малейшими отклонениями в здоровье, сразу сказывается и на могу, и на хочу, и на эмоции, и в том числе на нервной системе. Феникс решает эту проблему. Феникс – это беспроигрышный вариант, и еще раз повторю, без химии. Используя феникс, длительный, стойкий результат вам точно обеспечен. Вы сможете неоднократно, с новыми, яркими ощущениями, длительным удовольствием удовлетворять все свои желания. Без осечек. Звоните на горячую линию, вам все подробно расскажут. 8 800 3 5 70 10. 8 800 3 5 70 10.
1: А каким образом действует феникс?
0: Ну, в первую очередь, восстанавливает функциональность предстательной железы. Способствует снятию отека, воспаления в простате, если оно есть. Увеличивает микроциркуляцию крови в малом тазу. Разгоняет кровь, уходит застойные явления. Восстанавливается эрекция, повышается половое влечение. Феникс стимулирует выработку основного мужского гормона. Ну а далее уже сам результат, который не заставит вас долго ждать. Стойкий результат, выносливость, новые яркие эмоции. Мужчина себя почувствует буквально помолодевшим, как лет в 20-25. Я еще раз повторю, вам все подробно расскажут по телефону горячей линии 8 800 3 5 70 10, 8 800 3 5 70 10. И в рамках программы «Мужское здоровье» мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5 70 10.
1: Заинтриговали. Такого еще не было?
0: Феникс работает непосредственно с самой проблемой возникновения мужских неудач. Я еще раз это повторю. Феникс медицинского назначения. Его можно использовать как на ранних стадиях, когда появляются первые осечки, так и при хронических формах заболевания. Феникс оказывает лечебное воздействие на организм мужчины. Он поддерживает способность сокращения мышц при сниженном тонусе. Но в любом случае нужна консультация, у всех свои особенности. Гарантируется исключительно конфиденциальная информация. Передача личных данных третьим лицам принципиально невозможна. Контакты ваши используются только для связи с вами. Феникс усиливает эрекцию, повышает тестостерон, при этом не влияет на сосуды. Вы будете, наконец, наслаждаться более продолжительным, ярким сексом. Не вызывает зависимости. А при регулярном воздействии на простату простату, она, во-первых, приходит в тонус. И если сигнал идет из головы, происходит моментальная реакция, как и должно быть, как в молодости. А в силу мощнейшего тестостеронового выброса в кровь происходит заметный анаболический эффект в дополнение к возрастанию сексуального потенциала. Увеличивается процент мышечной ткани, уровень выносливости и физической силы. Ну а про эмоции это уже отдельно, поверьте, они вам точно гарантированы. Звоните, пожалуйста, узнавайте всю подробную информацию о «Феникс». 8 800 3 5070. Я повторю, что все звонки анонимны. Передача данных третьим лицам невозможна. Все конфиденциально. 8 800 3 5070. 8 800 3 5070.
1: Вы знаете, многим, наверное, было бы интересно про ощущения узнать.
0: Ну, конечно, безусловно. Феникс усиливает чувствительность, сексуальное желание, эрекцию, продлевает время полового акта, продолжительность оргазма, благоприятствует улучшенному кровотоку в органах малого таза и снижает до минимальной вероятность мужских проблем. Стимулирует повышение иммунитета, работоспособности, избавляет от усталости и улучшает самочувствие в общем. Насыщенная половая жизнь способствует вашему избавлению от застойных явлений в области органов малого таза и минимизирует риск таких частых мужских болезней, как простатит, уретрит, бесплодие, аденома предстательной железы. Звоните, пожалуйста, узнавайте все подробно о «Феникс» по телефону горячей линии 8 800 3 5070, 8 800 3 5070. И в рамках программы «Мужское здоровье», чтобы все мужчины в нашей стране хотели и могли, мужчинам старше 50 лет предоставляются льготы. 8 800 3 5070.
1: Имеются противопоказания. Необходимо проконсультироваться со специалистом.
2: ООО «Росбио». Город Москва. Духовской переулок. Дом 17. ОГРН 116-774-621-1434.
3: Программа размещена в эфире «Радио Звезда» на правах рекламы.
4: Вокруг тысячи вопросов. А ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
5: Раз, два, три, четыре, пять.
4: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сначала поднялся на самую высокую гору, а потом спустился в самую глубокую пещеру мира. Спортсмен Денис Провалов стал первым человеком, который установил рекорд перепада высоты. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: 13 часов в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. Подразделения группировки «Войск Восток» освободили село Чаривное в Запорожской области. Об этом говорится в сводке Министерства обороны. По сообщению российских силовых структур, это был центр крупного укрепрайона ВСУ. Он прикрывал южные окраины населенного пункта Комсомольское, а также дорогу, ведущую к нему из Омельника. Сам район представляет из себя разветвленную сеть траншей с подземными укрытиями, оборудованием которого в ВСУ занимались почти 3 года. Россия и Армения сохраняют близкие союзнические отношения, однако они остаются непростыми на фоне попыток Запада усилить влияние на Ереван. Об этом Сергей Лавров заявил по итогам встречи министров иностранных дел стран БРИКС в Нью-Дели.
2: Президент Путин 1 апреля, принимая в Кремле премьер-министра Пашиняна, сказал, что мы будем уважать любой выбор наших армянских друзей, но надо также понимать, что обязательства в рамках Евразийского экономического союза не могут сохраняться, если Армения, как об этом декларируется многократно на самом высоком уровне, встанет на путь присоединения к Европейскому союзу.
1: Там... ЕАЭС, если его переизберут на парламентских выборах 7 июня. Киевский режим через зарубежных провокаторов, в основном Всемирный конгресс украинцев, пытался сорвать праздничные мероприятия в честь Дня Победы в других странах. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, использовались пропагандистские штампы о том, что Москва якобы монополизировала победу. Предпринимались попытки отрицать народный характер акции «Бессмертный полк». Утверждалось даже, что фотоснимки с изображением красноармейцев сгенерированы искусственным интеллектом. В московском храме Космы и Дамиана в Шубине проходит церемония прощания с телеведущим Владимиром Молчановым. Он умер 13 мая в возрасте 75 лет от продолжительной болезни. Церемония совмещена с отпеванием, которое началось в полдень. Проститься с телеведущим пришли его родные, друзья, коллеги и поклонники, в том числе журналист Юрий Рост, советский и российский журналист Александр Любимов, телеведущая Яна Чурикова и многие другие. Тело Молчанова кремируют. Церемония захоронения после отпевания не будет. Процессия состоится позже на Ваганьковском кладбище. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Стратегия нашего завтра. Стратегия нашей безопасности. Задачи, вызовы, цели, вопросы актуальной повестки и готовые решения. В программе Анны Шафран «Стратегия национальной безопасности». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
1: Здравствуйте, друзья. Это «Радио Звезда». Сегодня с нами Олег Матвеичев, политолог, депутат Государственной Думы, доктор философских наук и профессор финансового университета. Олег, приветствуем вас.
2: Здравствуйте.
1: Мы живем в то время, благодаря которому очень многие вещи начинаем переосмысливать. И в этом смысле санкции, весь этот вызов, с которым столкнулась Россия, побудили нас в очередной раз обратиться к себе. Я думаю, очень многие за последние годы многое для себя открыли. В частности, что касается России. Русская Арктика, Север, Заполярье, Кольский полуостров. Я думаю, что многие из тех, кто бывали в этих местах, обязательно задумывались о тех остатках цивилизации, которые, ну, неизменно люди замечают. Их нельзя не заметить. И, конечно же, в этой связи жутко интересно становится поговорить, поразмышлять о том, что же это такое Гиперборея. Почему мы с вами сегодня беседуем в студии на эту тему? Потому что уже не впервые вы обращаетесь к этой теме, и недавно вышла очередная книга, ваша в соавторстве с коллегой Анатолием Беляковым. Книга так и называется «Гиперборея». Вот давайте с простого начнем. Почему эта идея Гипербореи оказывается такой стойкой, при том, что вроде бы многие подвергают сомнениям и так далее и тому подобное? Вот в чем этот феномен с вашей точки зрения состоит?
2: Ну, действительно, люди глаза-то имеют и уши. И когда они и на Кольском полуострове, и на других северах, или вот даже у меня на родине Кузбасс, там есть горная Шория, и там тоже есть мегалиты. Или по соседству, в Хакасии, в соседней, тоже целые огромные стены, построенные вдоль по полям. И когда люди приходят туда, ну, внимательно посмотреть, понятно, что это не природные явления. Потому что вот одна из частых отговорок, это типа ветер так надул, эта вода сделала какие-то, так сказать, эти, но внимательный взгляд даже по фотографиям, а уж когда идут в экспедицию и смотрят, видят, что это искусственного происхождения какие-то камни, какие-то крепости, какие-то вещи, которые, до которых до сих пор у многих, так сказать, ученых не дошли руки, чтобы это окончательно все атрибутировать, сказать, когда это все было. Вот поэтому тогда уже с древних времен, естественно, начались разговоры, что была какая-то тут раса жила, что какие-то древние люди от нас идут. Это с одной стороны. С другой стороны, значит, про Гиперборею не мы же придумали. Это придумали, как говорится, не придумали, а сказали древние греки. Они сказали, что их цивилизация вся началась с гиперборейцев. Они-то были уверены в том, что в Гипербореи находится все самое крутое, самое высокоразвитое и прочее. То есть, чем более древним является древний грек, скажем, 7 век и так далее, тем большим уважением они относятся к Гипербореи. Уже только позже они стали называть всех вокруг варварами, себя самыми крутыми, самыми умными, там, мудрыми, цивилизованными. А вначале-то они прекрасно отдавали отчет, что вся мудрость к ним пришла с севера. Вот. Вот дальше, соответственно, в течение всей следующей такой вот истории человеческой начали накапливаться разные факты, артефакты, ученые стали все это собирать. Но самый большой прорыв, конечно, случился в 19-20, 21 веках. Наверное, сначала астрономы как бы забеспокоились и стали говорить, что астрономические данные, которые собраны в старых книгах, они имеют слишком большие периоды наблюдения. То есть, как у нас звезды ходят и так далее, это нужно наблюдать тысячелетия. Следовательно, была некая цивилизация, которая за этим наблюдала. То есть, кто-то этим занимался. Потом, в 19 веке, лингвисты обнаружили, что есть сходство очень большое индоевропейских языков. Они раскинуты от Индии там до уже Америки на тот момент. И, следовательно, есть как бы некий общий источник этих языков, и он находится не где-нибудь, а в Евразии. Потом обнаружили металлургию. Это уже археологи обнаружили так называемый сейсмо-турбинский феномен, который простекает от Монголии до Финляндии. И там было создано тонкостенное литье, оловянистая бронза на территории нашей Евразии. На 500-700 лет раньше, чем эти же мечи, копья и так далее появились у тех же древних греков во втором тысячелетии до нашей эры. То есть здесь был центр цивилизации, здесь был центр технического прогресса. Ну, а потом... уже, собственно говоря, вот 21 век, это уже генетические исследования, они просто показали и доказали, это самые авторитетные научные журналы, журнал Nature, журнал Human Genetics, они просто показали, их исследователи, что самые, например, лошадь была приручена в этих степях между Доном и Волгой. Они исследовали всех лошадей, которые есть сегодняшние скаковые, и обнаружили, что они все потомки тех лошадей, остатки которых находятся в могильниках между Доном и Волгой. Ну и, наконец, человеческая генетика, она тоже показала, что значит, предки, например, высших каст современных индусов, большое количество генетического материала в Иране, в той же в Греции, в Европе и так далее, имеют своим происхождением, как бы их изначальные, скажем, корни, где возникли эти гаплогруппы, они возникли в Евразии и, в частности, в Сибири. То есть из Сибири, вот сейчас Европа, грубо говоря, заселена сибиряками, да? Да, они пришли туда 15 тысяч лет назад, но, тем не менее, это факт, значит, когда-то, значит, они туда приходили. Ну, кто-то может сказать, что 15 тысяч назад это слишком далеко, люди были дикие. Да, в 15 тысяч, когда они пришли, они были дикие. Но, вот, скажем, 4 тысячи лет назад они уже на колесницах завоевывали огромные пространства вокруг себя, потому что самые древние колесницы найдены на Урале, это Аркаим, все остальные колесницы на 500-700 лет позже. То есть это опять говорит, что центр цивилизации был здесь, и цивилизация всегда двигалась с севера на юг. Сейчас это подтверждено очень большим массивом исследований, как я уже говорил, и археологических, и генетических. И, собственно говоря, это уже из гипотезы в некое, это уже превращается в реальность. Понятно, что есть еще, так сказать, ученые, которые такие немножко отсталые, которых учили когда-то по учебникам там столетней давности, и они все новые данные называют уже наукой, там еще чем-то. Но это уже сейчас смешно. После генетических открытий, а генетика — это очень точная наука, палеогенетика — это точная наука, сейчас спорить с этими данными, значит, уже бесполезно.
1: Вот интересно, что вы в этом контексте упомянули Аркаим, потому что для всех, кто интересуется темой, конечно же, как мне кажется, невозможно обойти Аркаим, в том смысле, что и древнейшая колесница, а мы, кстати говоря, об этом не знаем, она была найдена именно в Аркаиме. Не в Древнем Египте, как нас учили в школе, а именно в Аркаиме. Более того, при более пристальном изучении темы и глубоком погружении становится очевидно, что эта тема не дискутируется в научном мире, она признается в том числе западными учеными. Это, конечно, решенный абсолютно вопрос.
2: Конечно, когда раскопали Синташту в 70-х годах, Синташту и Аркаимы, нашли эти колесницы, значит, естественно, быстро поняли, что они самые древние в мире, на 500, на 700, на 300 лет старше китайских собратьев, индийских, иранских и всех остальных. И, соответственно, поняли, что отсюда именно европейцы начинали свою экспансию по всему вот

0: огромным количеством сейдов, что редкость. Обычно сейд – это такой огромный мегалит, который стоит на маленьких камнях. Совершенно непонятно, каким образом это можно сделать даже в современных условиях при наличии техники на высокой сопке. Но, тем не менее, они обычно одиноко стоящие сейды встречаются, а тут их много. Более того, какой-то потрясающий бассейн, который на самой вершине сопки выбит, очевидно, это рукотворное произведение, потому что очень прямые углы, такие сливы воды вниз и красивейший вид на бухту, но это очевидно просто неприродного происхождения, стоит один раз увидеть для того, чтобы в этом убедиться. Но почему тема Гипербореи, при том, что, как вы ранее писали в другой своей книге, упоминается греками неоднократно, при том, что Атлантида всего лишь пару раз. Эта тема вот, ну, как-то задвигается на второй, на пятый, на десятый план, с вашей точки зрения. Что здесь такое?
1: Ну, в древние времена, по всей видимости, эта цивилизация, которая была, переживала расцвет во втором тысячелетии до нашей эры, она утратила свое могущество, да, то есть то, что когда-то было центром мира, оно постепенно уступило свои, так сказать, возможности, свое первенство глобальному югу. То есть имеется в виду здесь и Китай, и Индия, и Иран, и Греция, и европейские, да, вот все они, отростки, которые вышли из этой большой единой луковицы, они поднялись, и мы до сих пор эти цивилизации великие как бы знаем и прочее. А там произошел такой какой-то упадок. Мы не знаем в силу каких причин это произошло. Есть несколько самых различных гипотез, от климатических до культурных, религиозных. Но произошло падение и очень долгое тысячелетнее, скажем так, забвение, потому что там средние века или в первом тысячелетии до нашей эры, никто об этом не сильно вспоминал. И только тогда, когда стала возрождаться, скажем, та же самая Россия, да, как на месте, вот это, как большая такая империя, значит, заговорили об этом, но, опять же, во всех странах существует свое такое геополитическое лобби, которое старается себе приписывать определенную древность. Вот мы говорим про север, а ведь шведы, которые когда-то были главной страной Европы при Карлах, да, завоевывали все, диктовали свою волю севера. Они именно в этот момент везде всем стали рассказывать, что та самая Гиперборея, про которую писали греки, она находилась именно у них, и что мы, шведы, наследники вот этой вот всей истории. Вот. Ну и потом, естественно, фашистская Германия себе приписывала. У нас даже украинцы выкопали Черное море, как известно, да, и они считаются, что открыли Америку и так далее. То есть каждый старается что-то себе такое рассказать, что он такой самый древний, самый крутой и прочее. Разница между всеми этими фантазерами и прочими, и в данном случае нами, состоит в том, что мы опираемся исключительно на науку. У нас, если мы говорим про тот же Аркаим, да, пожалуйста, вы можете взять и посмотреть эти колесницы. Это археология, эти черепки, они все могут быть сфотографированы. Вот каким кайлом копали Черное море украинское, никто не знает, да. А вот черепки, они, пожалуйста, есть. Точно так же, как генетический материал, пожалуйста, его тоже можно брать, он весь, так сказать, посчитан секвенаторами, так сказать, секвенирован, описан в научных статьях самого высокого авторитетного плана.
0: Более того, Аркаим раскопан, его можно посмотреть. Да, 5 часов от Челябинска.
1: Да, можно это все делать. Поэтому у нас как раз не на зыбких каких-то этих держится, а на твердых убеждениях. К сожалению, не все еще ученые все это понимают. Некоторые вообще генетику, как таковую палеогенетику, не воспринимают. Говорят, пусть они занимаются своим генетическим, а к нам в историю не лезут. Но это, конечно, большое заблуждение. И вот здесь, знаете, мне хотелось сказать, что мы вот как бы обсуждаем такие древние вопросы какие-то. Казалось бы, какое это отношение имеет к нашему времени? И вот здесь бы я сказал самое прямое отношение. Вот у нас сейчас идет специальная военная операция. Да? Мы все несколько лет уже целиком погружены в это. И казалось бы, что там тысяча лет назад, какой-то конь, какие-то колесницы. А понимаете, в чем дело? Вот генезис украинского национализма происходит из неправильного понимания истории. Я в свое время на первый курс пришел на Урале на философский факультет, и меня поразила одна девушка, которая

0: заявила там в разговоре, я не русская, я украинка. И с такой гордостью это «я украинка» и все такое. И потом, когда я побывал в 91-м году еще до развала Советского Союза в Киеве, и когда пообщался с людьми, вот я видел этот гонор. Тогда они еще там не говорили даже про какие-то вот эти претензии, там еще не было бандеровцев на улицах Киева, ничего. Но вот этот гонор, что мы... исток Руси, мы самые исконные, мы откуда пошла вообще вся цивилизация русская, вот все. А вы там какие-то вторичные, вы какие-то непонятные. И вот на эту воспитанную в них в школе, это же им в школе давали, рассказывали, что Киевская Русь, вы же самые вот как бы белая кость, вы самая там голубая кровь, и самые там русские, какие только есть. И вот когда это им рассказывалось, потом этот вот гонор, он и стал основой для вот этого национализма, который перерос в нацизм и перерос в бандеровщину и в ненависть к русским, если раньше они просто говорили, что мы там получше, а потом это перешло. А это ведь неверная интерпретация истории. Не начиналась никакая Русь с Киевской Руси. Нам не тысячи лет нашей истории, понятное дело, а гораздо больше. Вот. И, да и с севера пришли, опять же, те же самые условные там варяги, да, которые все завоевывали там, и в том числе и Киев. Да еще и неизвестно, где там Киев в тот момент был. Это не тот Киев, который сейчас, там совершенно другая ситуация. То есть у историков много вопросов к этой концепции, но поскольку 19 век и 20-й вот этим людям, живущим сейчас на той территории Украины, вдалбливали, что они малороссы, а это значит Малая Русь, то есть исконная Русь, так же, как есть Малая Польша, исконная Русь. Им потом стали говорить, вы украинцы, вы самая там великая нация. И вот из-за неправильной интерпретации истории мы сейчас имеем гигантские трагедии. И вот, по сути дела, то, что сейчас происходит на Донбассе, битва, это битва за историю. То, что происходит сейчас в этой студии, то, что происходит на Донбассе, это одна и та же битва за историю, за то, что мы должны доказать, вообще-то говоря, и показать, что мы являемся очень древней цивилизацией. И это не шутки, у нас есть древний очень код исторический, культурный. Кстати, победный код. Всех завоевателей, которые к нам приходили, мы всегда побеждали. Как раз, может быть, в том числе и в силу определенных вот этой самой из древности идущих каких-то вещей. И вот здесь мне кажется, этому противиться ни в коем случае не надо. Нужно внимательно это все изучать. Это нужно, чтобы в учебники истории вошло. И чтобы мы себя уважали, и другие нас тоже уважали. Они считали какими-то дикими варварами, которых нужно цивилизовать, которые вот получили только совсем недавно эти навыки этой самой цивилизации.
1: Еще одна пауза, и мы продолжим. Напомню, друзья, в национальном мессенджере Макс подписывайтесь на канал «Звезда Аналитика». Здесь найдете ссылки на все наши программы, анонсы, пост-релизы и новости «Звезда Аналитика» в Максе. Подписывайтесь.
2: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
3: Продолжим после новостей.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира. Это исторические и познавательные программы. Это аудиокниги. Научно-популярная и художественная литература. Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.
1: Вы слушаете «Радио «Звезда». Новости.
2: В студии Алексей Лаптев, на «Радио «Звезда» новости о космосе и космонавтике. Ракетно-космическая отрасль формирует устойчивые цепочки кооперации для укрепления технологического суверенитета России. Речь идет о микроэлектронике, материаловедении, химической и атомной промышленности. Об этом заявил глава Фонда поддержки проектов Национальной технологической инициативы Вадим Медведев. Нацпроект «Космос» развивает эту кооперацию на всем жизненном цикле, от подготовки кадров до эксплуатации сервисов. Низкая околоземная орбита может стать площадкой для новых коммерческих услуг и прикладных сервисов, сказал Медведев. Индия при создании собственной орбитальной станции может взять за образец российские станции «Салют» и «Мир» или сегменты МКС. Об этом рассказал заведующий сектором Центра Индоокеанского региона Российской академии наук Петр Топычканов.
3: По большому счету, у Индии нет другого пути, потому что создавать что-то новое и исключительное, не учитывающее те достижения, которые добились Советский Союз, Россия. Посмотрите, например, китайская орбитальная станция. Она тоже во многом повторяет опыт станции «Мир» или тех сегментов, которые существуют на Международной космической станции. Здесь очень сложно придумать что-то новое по одной простой причине. Важный ограничитель – это та полезная нагрузка, которая может вывести ракету носить.
2: Эксперт отметил, что важным аспектом сотрудничества также могла бы стать подготовка космонавтов к длительному нахождению в космосе, поскольку в этой сфере у России есть уникальный опыт. Флаг культурной столицы России 26-го года, Омска, развернули на борту Международной космической станции. По информации Роскосмоса, космонавты Сергей Куть-Сверчков, Сергей Микаев и Андрей Федяев раскрыли полотно и оставили на нем свои автографы. Как уточнил губернатор Омской области Виталий Хаценко, после возвращения из космического путешествия флаг займет место в музее. В следующем году культурной столицей станет Челябинск. Телескоп Джеймс Уэбб запечатлел галактику, удаленную от Земли примерно на 13 миллиардов световых лет. Она относится к ранней эпохе Вселенной и содержит кислорода в 240 раз меньше, чем Солнце. Это говорит о начальной фазе ее химического развития. ЛАП-1Б называют капсулой времени для изучения периода реионизации, когда загорались первые звезды. Ее условия воспроизводят характеристики гипотетических звезд, которые пока не удалось наблюдать напрямую. Это были новости о космосе и космонавтике. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
4: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте ежедневно в 16 часов на радио «Звезда».
5: Реклама.
6: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
7: Телефон для размещения рекламы. 645-92-89. Код Москвы 495.
5: Стратегия национальной безопасности. Программа Анны Шафран.
8: Мы продолжаем программу. С нами сегодня Олег Матвеичев, политолог, депутат Государственной Думы, доктор философских наук и профессор финансового университета. Подписывайтесь на его канал в Максе, так и называется Олег Матвеичев. Очень познавательно и актуально. Олег Матвеичев в Максе, подпишитесь, пожалуйста, прямо сейчас. Еще один момент. Русских в средние века называли гиперборейцами. Было такое. Почему?
9: Да, это называли византийцы. А они, поскольку Византия, она является наследниками греков, вот, и на греческом языке, собственно, разговаривала. И патриарх Фотий так и говорил, когда приходили русы с севера, он говорил, это гроза гиперборейская. Вот на нас. И так же, как древние греки, а он их прекрасно знал, всех северян называл гиперборейцами, так и он продолжал это называть. Вот. Тем более, что по-гречески гиперборея – это значит «за северным ветром». Страна, находящаяся за северным ветром, ну, такой как бы традиционный перевод. Хотя я здесь более такой древний пытаюсь усмотреть перевод, потому что гипер имеет значение «большой», «сверх». Не просто «за чем-то», потому что тогда было бы слово «мета» греческое, а именно что-то большое. И «борей» – такой «большой север», что-то вот так вот скорее лучше перевести, что-то типа этого. Ну, они, конечно, тогда, на тот момент, уже греки рассматривали это как неких варваров, которые к ним приходят. Не рассматривали как равных себе. Но, опять же, вот это чванство, оно очень странное. То есть русские приходили, их завоевывали, да, то есть, во всяком случае, навязывали им, не то что завоевывали, громили Византию, но навязывали им условия своего мира. Вот те же самые походы Олега Вещева и так далее. Это значит быть достаточно сильным. Это значит, в войне вообще тестируются возможности государства.
8: Технологии, военная техника и так
9: военная
8: далее.
9: Техника,
8: военное
9: да.
8: дело в целом,
9: и
8: наука.
9: И дух, в том числе дух, то же самое тестируется, военные. И поэтому зря указывать нужно на то, что они были какие-то там неправильно. Здесь есть важный вопрос, который, мне кажется, вот тоже здесь нужно, мне кажется, нашу церковь превратить из противников в союзников, потому что церковь может сопротивляться и говорить, ну вот вы, рассказывая об этих гиперборейцах, о древних там каких-то корнях, там пытаетесь какое-то язычество реставрировать. Упаси Бог, я верующий православный христианин, и ни в коем случае никакое язычество не собираюсь реставрировать. Мне просто важна истина научная, и мне не хотелось бы, чтобы церковь сама попала в дурацкую, извиняюсь, ситуацию, когда она идет против большого массива научных данных. Массив научных данных пополняется, генетические исследования, археологические идут, история все равно будет удлиняться, все равно там через 20, 30, 50 последние ретрограды от истории, скажем так, умрут, и современные историки уже спокойно цитируют генетические исследования и прочее, то есть все это уже... И после этого получится, что церковь с такой как бы концепцией, что ничего не было до крещения Руси, а было одно сплошное, значит, дикость какая-то была, они окажутся, ну, противниками исторической науки. А это совершенно незачем делать. Никто на церковь не покушается. То, что было крещение Руси, это прекрасно, замечательно. То есть здесь, пожалуйста, вы можете пойти сейчас поехать в Грецию, и вы обнаружите, что рядом стоит и храм Аполлона, и рядом стоит православный храм.
8: Более того, давайте уточним этот момент. Греки всю дорогу превозносят свою античную культуру.
9: Да, и хвастаются этим, да.
8: Подняли ее на знамя.
9: Да.
8: Дальше
9: да.
8: Римляне осуществили преемственность и точно так же обращаются к античности,
9: античной греческой культуре. Да.
8: При этом

0: сопротивляются и пытаются говорить, что вот нет, вот только с крещения России, до этого мрак запустения, мерзость, какие-то язычники, а вот крещение началось, и сразу началась цивилизация. Ну, конечно, нет. Конечно, нет. Тех же самых и византийцев побеждали, и здесь у всех князей и прочих, у них были папы-мамы, у пап-мам были дедушки и бабушки. Мы находим огромное количество всевозможных стоянок, костоищ, ну, других археологических данных, которые показывают, что очень сильно была развитая цивилизация, заселенная, вот, и, в общем-то, государственность существовала. Потому что есть большой вопрос, что такое государственность. Вот. Мы видим, что были вечи, мы видим большие союзы племен, мы видим культовые сооружения, которые обслуживали сразу очень большие территории. Что это означает? Что это все-таки пространство, которое... Мы видим определенные стандарты в керамике, а если стандарт, он кем-то утвержден. Ну, то есть есть, ну, как бы есть единое экономическое пространство, скажем так, и единый экономический обмен. То есть это мы все находим, мы можем говорить, что цивилизация, конечно, здесь была до этого времени. Никто не говорит, что ее нужно реставрировать, никто не говорит, что надо убрать там храмы, да, и вернуться, значит, к той цивилизации. Это все глупости, ужас и абсолютно ненужные абсолютно вещи. Вот. Но зачем отвергать историю древнюю, вот это абсолютно непонятно.
1: Более того, мне кажется, здесь необходимо вести речь о том, что мы по-прежнему больны комплексами вторичности. У нас какой-то карго-культ постоянно провозглашается, и мы никак не можем вернуться по-настоящему к себе, к тем истокам, а совокупность артефактов, она просто уже зашкаливает сегодня, вы об этом говорите, Олег, и мы читаем об этом в книгах, узнаем от ученых наших. Римская империя, например, никому же не приходит в голову подвергать обструкции эту цивилизацию, потому что это действительно была вершина на тот момент, это дороги, просвещение, наука, культура и так далее. Более того, мы до сих пор очень часто ставим в пример себе достижения римской цивилизации. То же самое происходит с Египтом, и мы говорим о древности этой культуры. Совершенно непонятно, почему мы не можем позволить себе в этих условиях, когда, даже если взять тот самый так называемый цивилизованный западноевропейский мир, навязывает нам разные свои конструкты, почему мы не можем сказать свое слово в этой большой дискуссии и в этой большой игре на самом деле? Вот мне кажется, как раз сегодня и сейчас тот самый момент. Более того, невозможно молчать, и это просто огромное упущение, что до сих пор, как вы верно заметили, в учебниках по истории школьных нет ничего от слова совсем, ни одного упоминания об этой древнейшей части нашей истории. Ведь это вопрос самосознания, это вопрос идентичности русской цивилизации, которая представляет собой сегодня государство российское. Почему мы не можем позволить себе сказать «да, мы есть, и мы есть очень давно»?
0: Ну, там есть несколько причин этому. Первое. Причина – это действительно наш такой западнический комплекс вторичности, который надо очень долго изживать, потому что у нас такой вот короткий исторический горизонт. Мы смотрим на историю, ну, последних 300 лет, там, 500 лет, или даже тысяч, там, нескольких лет, и кажется, что вот вся история, она где-то здесь. А история была гораздо длиннее, и там в этой истории было огромное количество революций, неолитические, сельскохозяйственные и прочие-прочие революции, с тем же конем связанные, с теми же изобретениями средств определенных общения, с той же письменности и прочее-прочее. Мы это все выкидываем за скобки и вот как-то сосредоточились на этом коротком куске, в котором, ну, Запад стал играть определенную роль. И особенно последние вот эти 300 лет. Вот те же китайцы, например, они рассматривают как то же самое торжество Запада, как некий вывих, который просто отошел от нормальной ситуации, когда Восток всегда был богаче и круче, чем Запад.
1: Более того, да, давайте напомним, да, они их варварами называли.
0: Да, они китайцы
1: европейцы.
0: Да, да, называли варварами все, да. И то, что они в короткий период, эти европейцы, как-то, значит, надругались над Китаем, для них это, ну, как бы некий вывих, который история потом сама смоет. Китай мыслит тысячелетиями. Вот. Нам тоже не хватает вот такого большого масштаба в этом мышлении. И, кстати говоря, я бы не сказал, что на Западе слишком борются, например, с нами. В университетах у них
1: Ну, с научными данными.
0: С научными данными, да.
1: Более того, не борются совсем. Они удревнили, например, аркаизм, насколько я знаю.
0: Да, они как раз, у них есть журналы, посвященные индоевропейскому.

0: европейским исследованиям. Действует большое количество всяких лабораторий. Есть ряд ученых, которые пишут книги, которые рассказывают о том, что все произошло с Евразией, что, значит, все произошло из гипербореи. То есть, получается, американцы нам рассказывают, что мы древние, а мы боимся и стесняемся. Вот понимаете, какой парадокс? И вот если мы сейчас там в Министерство образования, я, кстати, писал соответствующее письмо и говорил о том, что у нас есть масса всяких артефактов, да, там Шигельский идол, там еще, да, что давайте как-то об этом хотя бы в учебниках истории писать. Вообще ни ответа не получил. Вот. То есть мы боимся, на Западе пишут, а мы боимся. Вот. А, ну, во многом, еще раз повторю, причина в том, что все-таки там все подобные вопросы об учебниках истории и так далее курируют, скажем так, старые профессора-академики, которые, ну, учились по старым очень там учебникам, там еще по Соловьеву и Ключевскому «Историю России», и, понятно, с вариациями уже с какими-то советскими, но совершенно невосприимчивы к новейшим данным, в том числе естественных наук, той же самой палеогенетики. Кроме вот такого немножко ретроградства, больше я ничего здесь не вижу. То есть они просто, ну, так, по-стариковски ворчат и говорят: ребята, ну да, вот ваши данные, их еще нужно доказать, нужно, чтобы массив данных накопился, нужно побольше, вы торопитесь, вы стараетесь. Да, мы торопимся, в том числе торопимся, потому что мы видим, к чему это привело, вот как в случае с Украиной, я уже об этом сказал. Вот. Ну и хочется, чтобы наши дети наконец-то утратили вот этот комплекс вторичности по отношению к Западу, и чтобы мы могли смело и гордо общаться с, как бы, другими народами, понимая, что у нас есть большой свой вклад в цивилизацию.
1: Ну вот подчеркнем, что именно в научной среде дискуссии нет. Американцы бы упомянули, немецкие ученые, абсолютный консенсус. Более того, они даже с помощью своих технологий подтверждают те данные, которые существуют, и пишут научные статьи на этот счет. А если взять политикум, то это совершенно другая история, естественно. Истеблишменту западному, конечно же, было бы не очень выгодно ситуация, при которой вдруг оказалось бы, что Россия — это, оказывается, источник цивилизации, а не они. Потому что ведь мы должны всегда думать о том, что грязная, неумытая Россия, а там где-то находится, да, тот самый цивилизованный Запад. Совершенно очевидно, что это сопротивление будет оказываться.
0: Оказывается, уже частично, уже очень много появляться стало статей как раз на тему генетики, где, скажем так, основные исходные данные стали прятаться. То есть ты читаешь вроде бы научную статью, вроде бы в научном журнале и так далее, и там некие выводы, а исходники не даются. Специально как бы запутывается ситуация, чтобы человек не смог сам, ну, как бы, проверить ту информацию, которая в виде выводов существует. Есть еще один такой момент. Вот после того, как мы долго высмеивали там тех же самых украинцев, которые выкопали Черное море, которые считают там себя самыми древними и так далее, открыли Америку. И вот когда я прихожу к нашим руководителям, чиновникам, принимающим решения, говорю: а вот смотрите, вот у нас вот такие вот древние вещи, вот книга моя, почитайте. Они говорят: ну что ты, ну вот мы что ж будем сейчас как украинцы, что ли, которые выкопали Черное море? Мы же не будем такими же дураками, как древние укры.
1: То есть сами себя загнали в плен стереотипа.
0: Да, и мы себя загнали. Я говорю: ну это же не то совершенно. Украинцы придумывали и мифологизировали вот эту всю свою историю, вот, про Черное море и про то, что Христос был украинцем. Да, это же чистые выдумки, высосанные из пальца. Я же говорю про научные данные. Я же поговорю про, опираюсь на материалы, которые опубликованы в ведущих мировых научных журналах. Есть целые книги, пожалуйста, все можно почитать. Вот возьмите, вот вам книга там того же Геннинга про Синташту и Аркаим, да, Синташта называется книга, да, она 70-х годов, можно ее открыть, там фотографии, значит, всех этих черепков, колесниц и прочего. Пожалуйста, но это же не выдумки, это же не... Но мы вот...
1: Владимир Владимирович Путин, кстати говоря, посещал Аркаим, так-то на минуточку.
0: Посещал, да. Ну, вот тоже мы надеемся, что не дадут хотя бы из-за этого, значит, все это как бы замолчать, да. Хотя очень много таких вот желающих все это не выпячивать. Да зачем нам это все? Да куда? Ну и что нам теперь с этими колесницами? Ну хорошо, ну завоевали всех мы на колесницах. И что теперь с этим делать? Да нет, дело в том, что это не какая-то древность, это никуда не ушло. Культурный код, идущий из древних времен, он с нами. Он с нами. И он-то как раз нам в значительной степени помогает побеждать во всех войнах. Мы должны истоки этой победы рефлексировать. Вот когда мы говорим о том, что ну, мы слишком переоцениваем изменения в нашем мире, нам кажется, что все время революции, что все время каждое новое поколение отличается от предыдущего. На самом деле, если взять большие исторические дистанции, то обнаружится, что никаких отличий в течение тысячелетий у народов не существует. Иначе бы не показывали мы стабильно. Вот, пожалуйста, там победили Гитлера, победили Наполеона, победили Карла Шведского, победили поляков, победили Александр Невский немцев там на этом озере. До этого были еще какие-то победы, но, видимо, забытые. И будут еще победы. Вот этот победительный код, он должен расшифроваться. Почему у нас есть такая победная история, и в чем секрет этой победы? Вот знаете, как это, военная тайна у Камальчиша-Кибальчиша была, да? У нас есть эта военная тайна, благодаря которой мы всех побеждаем. И она скрыта в очень больших пластах истории.
1: Но будем считать, что это только пролог к последующим глубоким и интересным беседам. Олег, спасибо вам большое за разговор. Очень интересный и своевременный. Олег Матвеевич был сегодня с нами, политолог, депутат Государственной Думы, доктор философских наук и профессор финансового университета. Подписывайтесь на его канал в Максе, он так и называется, Олег Матвеевич. Ну и подпишитесь на каналы «Звезда аналитика» и «Шафран» тоже в Максе. До новых встреч.
0: Спасибо.
2: Стратегия национальной безопасности. Восток. Огромный мир, который знаком нам с детства по сказкам и легендам. Великие империи, бирюзовые купола Самарканда, жемчужина великого шелкового пути Бухара, центр притяжения ремесленников, ученых и торговцев. Там в мастерских создавались лучшие ковры. Султаны наблюдали за звездами, а на базарах не смолкали все языки мира. Искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова в программе «Область знаний. Путешествие на восток». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
3: Ломоносов дошел до Москвы
4: пешком. Вообще сбрасывались.
3: Отравился Америка.
4: А викинги шлемы с рогами носили.
5: Аляску продали, а денег не заплатили.
6: А вот и нет. Исторические мифы и заблуждения.
7: Пифагоровы штаны? Ну, ты знаешь продолжение.
8: А то... Во все стороны равны. Пятерка по

0: принадлежала к богатому и влиятельному роду Столыпиных, известному еще с XVI века. Эта женщина отличалась гордостью, независимостью суждений и решительностью характера. Ради своего внука она была готова на все.
1: «Он один свет очей моих, все мое блаженство в нем».
0: Арсеньева Столыпина не жалела средств для воспитания и образования Лермонтова. Когда тот угодил в ссылку, а потом сразу еще в одну, именно вмешательство бабушки позволило Михаилу Юрьевичу сначала досрочно вернуться с Кавказа, а затем получить отпуск в Петербург. По воспоминаниям современников, гибель Лермонтова потрясла многих, но больше всех его бабушку.
2: «Никогда не произносит она имени Мишеля, и никто не решается произнести в ее присутствии имя какого бы то ни было поэта».
0: Лермонтовы Столыпины.
3: Сплетение судеб русских, сплетение дорогих и великих имен. На радио «Звезда» программа «Год семьи».
4: Люди одиноки, потому что вместо мостов

0: Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Почти 20 лет она изучает влияние невесомости на головной мозг человека.
1: Скорее отрицательно, потому что все-таки невесомость и другие факторы космического полета – это враждебная для нас среда, она для нас неестественная.
0: Ученый Елена Томиловская поделилась результатами своей работы. Новая история поиска и открытия. Я иду искать. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: Всем привет! С вами Евгения Ионкина.
2: И я, Даниил Давыдов. А это программа о людях, которые делают открытия, отправляются на поиски и в результате меняют мир.
1: У нас сегодня в гостях Елена Томиловская, ученый, кандидат биологических наук, заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Елена, здравствуйте.
3: Здравствуйте.
1: Лен, вы руководили исследованием по изучению влияния длительного космического полета на головной мозг человека, понятно. Вот можете сначала однозначно сказать «да», «нет», а потом будем выяснять всякие подробности. Влияет ли длительное пребывание в космосе на

0: организм человека?
1: Однозначный ответ, конечно, да. На весь организм. На какие-то системы больше, на какие-то меньше.
2: Тогда у меня сразу же дополнительный вопрос. Положительно влияет или отрицательно?
1: Скорее отрицательно, потому что все-таки невесомость и космос и другие факторы космического полета – это враждебная для нас среда, она для нас неестественная. Поэтому организм будет приспосабливаться к этой неестественной среде, и с точки зрения нашей земной это будут неполезные адаптации для нас.
0: А теперь о самом исследовании. Вот как оно проходило? Сколько было испытуемых?
1: Ну, как любой космический эксперимент, это исследование заняло очень много лет, и надо сказать, что оно сейчас еще продолжается. Сама идея возникла еще в 2008 году. Она у нас возникла совместно с бельгийским профессором Флорисом Уайтсом. И к 2013
0: Простите,
1: году...
0: Простите, у нас это у кого? У вас и у бельгийского профессора?
1: Да. У нас и у бельгийского профессора, у меня и моего научного руководителя, академика Инессы Бенедиктовны Козловской. Мы давно хотели организовать какой-то эксперимент по исследованию структуры и функций мозга, как она меняется вследствие космического полета, но у нас не было технических возможностей.

0: Дальний полет. И вот этих тоже космонавтов вы берете.
1: Почему вообще вот именно 6 месяцев? Почему вы такой срок выбрали?
2: Ну, у нас немного вариантов. У нас есть короткие полеты, это экспедиции посещения, да, они там от 7 до 14, скажем, дней. И есть длительные полеты, они полгода или бывает год. Но в среднем это полгода у нас стандартная экспедиция, поэтому нам тут, собственно, что выбирать. Короткие полеты, мы ими не занимались, но у наших как раз коллег, которые вместе с нами работают, есть данные по коротким полетам у европейских астронавтов. И у американских астронавтов тоже полеты на шаттлах. У нас тоже эти данные есть в нашей кооперации. Поэтому мы все это можем сравнить. А кроме того, мы, конечно, берем контрольную группу. То есть мы набираем здоровых добровольцев. И мы их тоже обследуем, точно так же, как космонавтов. Сегодня, через полгода, как будто бы он летал, хотя он не летал, да? Вот он как будто вернулся из этого полета. И потом еще через полгода, чтобы понять, допустим, не влияет ли возраст на то, что мы обнаружили. Вот тоже человек...
1: Или климатические изменения какие-то,
2: ну, или
1: например.
2: Климатические изменения, да. То есть, чтобы понять, что вот человек, который вроде то же самое, но только в космос не летал, вот с ним происходят такие изменения или нет, чтобы понять, что это правда космический полет.
0: То есть, получается, у вас, в принципе, космонавты и добровольцы, они одного возраста, одного пола, да?
2: Да, да, мы стараемся так сделать.
1: И мужчины, и женщины, да, проходят испытания?
2: В основном все-таки у нас мужчины, потому что среди российских космонавтов, как вы знаете, большинство мужчин, и женщин очень мало. И в нашем исследовании участвовала только одна

0: У нас сегодня в гостях Елена Томиловская, ученый, кандидат биологических наук, действительный член Международной академии астронавтики. Елена руководит исследованием по изучению влияния длительного космического полета на головной мозг человека. Лен, продолжим об исследовании. Итак, вы получили какие-то первые результаты. Мы с Даней познакомились коротко с вашими выводами. Я, пожалуй, это процитирую, а вы для нас растолкуйте. Вот вывод первый. Было обнаружено ослабление связей между корой больших полушарий и вестибулярными ядрами, а также между мозжечком и рядом других зон, вовлеченных в контроль движений. Что это такое? Что вы в результате обнаружили?
1: Хорошо, наверное, слишком сложно написала, да. Еще раз, вспоминая то, что мы сказали в предыдущей части, да, условия невесомости абсолютно незнакомые земным существам. Мы никогда не оказываемся в таких условиях в нашей обычной жизни.
2: На Земле вообще невозможно.
1: Ну, если вы в лифте падаете, тогда да.
2: Что-то похоже.
1: В какой-то момент вы на очень короткое время ощутите невесомость, а так нет. Ну, немножечко похоже, когда вы в толще воды находитесь, но там все-таки вода давит на вас со всех сторон. Вот. А настоящей невесомости нет, вы с ней не сталкиваетесь. И ваши системы управления движениями совершенно к этому не приспособлены. Они всегда ориентируются на силу тяжести. Какая у нас главная система, которая завязана на силу тяжести, которая все время смотрит на гравитацию? Это вестибулярная система, правильно? Всегда эта система сообщает вашему мозгу, где находится ваша голова относительно вектора силы тяжести. И тут раз, и он пропадает, да? Там в вестибулярном аппарате есть отолиты, такие маленькие камушки, которые под действием силы тяжести давят на рецепторы, и рецепторы дальше сообщают уже информацию. Давим сюда, голова ровно. Давим в бок, голова, значит, направо наклонена. И так далее. В невесомости что происходит? Непонятно, что сообщает вестибулярный аппарат. Если космонавт двигает головой, то вообще эти камушки, значит, в хаотически разные
2: стенки. А камушки
1: стенки
2: в голове?
1: В вестибулярном аппарате, в эталитовом аппарате.
2: Вестибулярный аппарат в голове?
1: Да, да, в голове, во внутреннем ухе. И, соответственно, что должен мозг делать, центральная нервная система? Она выбирает прекрасный путь – не слушать. Вообще не слушать, что говорит вестибулярный аппарат.
0: Серьезно, это ерунду говорит.
1: Значит, давайте ориентироваться на то, что мы видим, например. Поэтому происходит очень четкая переориентация на зрение. Вот обратная связь, надо посмотреть. Двинул рукой, посмотри, куда двинул. Не просто почувствуй, потому что почувствовать сложнее получается. Проще посмотреть. И вот это ослабление связи вестибулярных ядер с корой, оно как раз подтверждает эту гипотезу вестибулярного игнорирования, вестибулярного неглекта, которая была выдвинута, ну, чисто теоретически, скажем, или по косвенным данным. А сейчас мы это видим вот напрямую в связях.
0: Доказали вы это, да?
1: Да, сейчас мы это доказали, мы увидели, что действительно мозг перестает слушать, ослабляются эти связи. То есть давайте как-то вы там сами что-то свое говорите, где вы находитесь, а мы лучше посмотрим глазами, послушаем, пощупаем там и так далее.
0: А когда космонавт возвращается на Землю, у него быстро все возвращается на круги своя, то есть по привычке, как было до полета?
2: Или какие-то все-таки есть изменения, которые так и не проходят никогда?
1: Ну, насчет не проходит никогда, я такого не знаю, честно говоря.
2: Но вы и не доисследовали еще.
1: Да, это, в общем, трудно сейчас сказать. Но я могу сказать, что для каждой системы есть свой срок восстановления. Да, вестибулярная система, например, реагирует очень остро, когда человек возвращается, и вот это вот огромное количество стимулов, которое поступает, да, в условиях земной гравитации, которых не было на Земле, оно, конечно, оно вызывает космическую болезнь движения, например. Она есть после посадки в течение там нескольких дней, человек может и тошнить, и головокружение, и так далее. Это все связано с тем, что такая катавасия в восприятии вестибулярных сигналов происходит. В течение 10-11 дней полная нормализация вестибулярной функции происходит. А вот, например, с костной системой, в которой долго развиваются изменения, вы, наверное, знаете, что без нагрузки наши кости становятся более хрупкими, да, из них вымывается кальций. Понятно, что в невесомости нагрузка, ну, резко снижена, несмотря на все тренировки, все равно есть снижение этой нагрузки. И кости, конечно, в невесомости теряют кальций, происходит деминерализация, и вот это восстанавливается месяцами и годами. То есть тут вопрос в каждой системе отдельно.
2: Но за полгода, наверное, весь кальций из костей не вымоется у космонавта? Или
1: весь
2: может?

0: Нет, всегда есть предел.
1: Но все равно это серьезные нарушения.
0: Ну, достаточно серьезные, потому что если... Нет, понимаете, если мы оставим космонавта летать без нагрузки в невесомости, да пусть будут хрупкие кости, а зачем они там сильные нужны, да? Но если мы считаем, что космонавта мы хотим вернуть на Землю, и дальше он будет в условиях силы тяжести, то нам нужно, чтобы кости были достаточно сильными, чтобы они, по крайней мере, при каких-то резких нагрузках не сломались, да?
2: А сколько нужно тогда космонавту хотя бы на восстановление перед тем, как он опять отправится в космос?
0: Ну, где-то полгода, да, нужно, конечно.
3: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: А вот что касается с памятью, мышлением, возникают проблемы?
0: Ну, вообще, насчет памяти, есть данные о том, что оперативная память немного страдает, но, если честно, наблюдая то, какие функции выполняют космонавты, ну, я бы очень сильно сомневалась в этих результатах, потому что меня всегда поражает, насколько большой объем информации им приходится хранить в своей голове и постоянно к нему обращаться, и постоянно с ним оперировать. И когда они возвращаются после полета, там, на беседах, сидит огромное количество народу, и кто-то вдруг спрашивает, а где вот такой там вот этот вот расходный материал? И космонавт говорит, да это в ячейке 358А, 256/3. С памятью, мне кажется,
1: скажите, а космонавты как-то дополнительно память тренируют или нет? Это же тоже процессы в мозгу.
0: Ну, конечно, тренируют. У них же очень интенсивное обучение вообще идет перед полетом. И для того, чтобы получить квалификацию космонавта, они очень сурово учатся. Это действительно серьезное, постоянное, ежедневное обучение, которое и техническое, и математическое, и в том числе им большой объем информации нужно запоминать. Им нужно знать станцию на зубок перед полетом. И они это все несколько раз сдают. Действительно, как, что, где находится, что делать, в какой ситуации. Но это же огромная ответственность, все. От них очень много зависит.
2: То есть пока результаты вашего исследования не показали, что длительный полет в космос как-то влияет на память космонавтов?
0: Нет, не показали, потому что мы не исследовали память.
2: А, вы это не исследовали?
0: Нет, мы исследовали анатомию мозга, меняется ли она в полете, и исследовали связи между различными областями мозга, изменяются ли они.
2: Тогда продолжим. Что такое за изменение объемов серого и белого веществ в структурах головного мозга космонавтов?
0: Да, это то, что я рассказывала. Это уплотнение структуры в связи с увеличением притока жидкости спинномозговой в головной мозг. Да? Желудочки расширяются, соответственно, окружающие структуры уплотняются, и мы видим уменьшение объема. Что такое серое и белое вещество? На самом деле это как бы две части одного и того же. Это не разное вещество, да, просто в нейроне есть тело, и есть отростки, которые соединяют его с другими нейронами. Так вот, тело – это серое вещество, а отростки – это белое вещество. То есть суть-то это одно и то же. Соответственно, мы увидели уменьшение объема серого вещества, но это не атрофия серого вещества, это не там какая-то нейродегенерация, о чем сразу стали говорить неврологи, которые у нас в команде. Они говорят, о, ну мы знаем, когда объем уменьшается, вот. Это вот атрофия, да. Это значит вообще все там нейродегенерация. Мы говорим, да подождите, давайте мы через полгода посмотрим. Если атрофия, то там все так и останется. Нет, через полгода все это практически возвращается в нормальные объемы, такие же, как были до полета. Так что это действительно следствие чисто механических перестроек из-за того, что существует перераспределение жидкости.
2: У нас сегодня в гостях Елена Томиловская, ученый, кандидат биологических наук, заведующая отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Российской академии наук. Елена Томиловская руководит исследованием по изучению влияния длительного космического полета на головной мозг.
3: Раз, два, три, четыре, пять. Я иду искать на радио «Звезда». Продолжим после новостей.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: 14.30 в Москве, в студии Алексей Лаптев. Здравствуйте. ВВП России в марте вырос на 1,8%, сообщил Владимир Путин. Президент отметил, что меры, реализованные в последнее время правительством в экономике, начали давать определенный положительный результат. Глава государства призвал и дальше уделять вопросам поддержки экономического роста первостепенное внимание. Нужно, чтобы наметившаяся положительная динамика закреплялась, охватывала все больше отраслей, чтобы экономический рост становился все более основательным и устойчивым, подчеркнул президент. Украинские спецслужбы усиливают попытки дестабилизировать российское общество под видом распространения патриотического контента. По сообщению службы внешней разведки, СБУ хотят использовать телеграм-каналы для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и армии России. Для этого в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических телеграм-каналов. Главная цель – подменить их наполнение и использовать для дезинформации. В Музее современной истории России открылась выставка к юбилею Владимира Жириновского. В экспозицию включены более 150 уникальных предметов, связанных с политиком, которые нигде не выставлялись ранее. Подробностями поделилась директор Музея современной истории Ирина Великанова.
2: Была задача рассказать о Жириновском человеке, о формировании его личности, потому что это человек, без которого невозможно представить себе современную историю России. Мы рассказываем о масштабе личности.
1: На выставке представлено множество редких фотографий, которые нельзя найти в интернете, а также рабочий кабинет политика. Он помещен в технологичный прозрачный бокс, что превращает рабочее место в исторический артефакт. Неизвестный вандал ночью проник в русский православный крестовоздвиженский собор в Женеве и разбил исторический витраж, которому почти 160 лет. Злоумышленник также пытался войти в алтарь. Подозреваемого задержала служба безопасности и местная полиция. Это не первый случай вандализма в истории собора. Крестовоздвиженский собор – кафедральный храм Европейской епархии Русской Православной Церкви за границей. Он построен в XIX веке и является одним из самых известных русских храмов в Европе. О погоде. Во второй половине дня в Москве будет облачно, с прояснениями, дождь, возможно, гроза. Наиболее интенсивные осадки ожидаются вечером. Максимальная температура воздуха 25 градусов. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
3: Принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят «удивительное рядом». Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе
4: «Семь чудес России». Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: «Я иду искать». Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни.
1: У нас сегодня в гостях Елена Томиловская, ученый, кандидат биологических наук, заведующий отделом сенсомоторной физиологии и профилактики Института медико-биологических проблем Российской академии наук, действительный член Международной академии астронавтики. Елена руководит исследованием по изучению влияния длительного космического полета на головной мозг. Знаете, что, Лен, меня еще поразило вашим исследованием? Что вы увидели разницу в изменениях у астронавтов и у наших космонавтов. Как так?
2: Да, действительно так. Это одно из исследований, которое было проведено в рамках этого эксперимента. Существуют разные виды анализа магнитно-резонансных данных. И одно из них – это анализ изменений перивоскулярных пространств, то есть пространств, которые окружают кровеносные сосуды в головном мозге. И вот таким методом посмотрели, удалось нам скооперироваться с учеными из НАСА, с учеными из Европейского космического агентства. Соответственно, у нас было несколько когорт. У нас были американские астронавты, которые летали на шаттлах, это короткие полеты. Американские астронавты, которые летали длительные полеты на МКС. Наши российские космонавты и еще несколько даже европейских космонавтов, которые тоже летали на МКС, длительные экспедиции. Ну, естественно, еще была контрольная группа, которая никуда не летала, как мы рассказывали, да, полгода смотрели перерыв между сканированиями. И вот у этих групп сравнили изменения перивоскулярных пространств с интервалом в полгода, до полета и после полета, или после мнимого полета у контрольной группы. И оказалось действительно, что наименьшие изменения этих перивоскулярных пространств были у участников коротких полетов, что, в общем, очевидно, что мы и думали, и у российских космонавтов. А у американских астронавтов эти изменения гораздо больше. И самые большие изменения были обнаружены у тех американских астронавтов, у которых диагностировали нейроокулярный синдром. Это такой синдром, который вызван, как считается, именно перераспределением жидкости в сторону головы. Есть отек зрительного нерва, уплощение зрительного яблока, такие изменения внутриглазного давления, внутриглазного пространства. У российских космонавтов он достаточно мало диагностируется, очень редко, практически никогда. Вот. И, конечно, мы стали думать, собственно, с чем связана такая разница. Да, сначала мы посмотрели, собственно, как изменяются эти перивоскулярные пространства с возрастом. Да, они немножечко увеличиваются. А чего они еще могут увеличиваться? Они могут увеличиваться от гипоксии, то есть недостатка кислорода. Хорошо, возможно, на разных сегментах МКС разная концентрация кислорода и, допустим, СО2, потому что от СО2 тоже зависит.
1: У нас больше, у них
2: допустим,
1: меньше. Да? Допустим, да.
2: Но эта информация открытая. Ее можно взять с сайта НАСА, с сайта Роскосмоса по концентрации этих газов на сегментах. Мы взяли, посмотрели за период полета вот этих космонавтов-астронавтов. Никакой такой разницы нет, чтобы она могла повлиять на объемы перивоскулярных пространств. Следующий вопрос, конечно, это тренировки. Возможно, режимы и интенсивность тренировок на станции влияют, потому что, несмотря на то, что мы всегда стремимся к унификации программы физической профилактики, все равно разница есть между нашей программой, программой американской, и в том числе, например, резистивные тренировки, то есть это как вот тренажерный зал, да, у них же есть такой тренажер. Некоторые виды резистивных тренировок могут увеличивать внутригрудное давление и, соответственно, еще больше увеличивать вот это перераспределение крови.
3: Но это американцы и российские космонавты, а европейцы, они по изменению...
2: все тренируются на этом.
3: Да, но
2: европейцы
3: они ближе...
2: посередине.
3: Посередине.
2: Да. Да.
3: Отдельные совершенно группы.
2: Ну, их там мало, 4 человека было, поэтому тут трудно сказать. У нас были группы побольше. Вот. То есть сейчас наша задача, например, на перспективу, это тщательно изучить режимы тренировок у каждого из участников этих групп и посмотреть, не повлияла ли действительно та схема тренировок, которые они использовали, на те выраженности изменений, которые мы зарегистрировали.
1: Подождите, то есть у нас больше тренируются, я не поняла,
2: или меньше? Нельзя сказать,
3: по-другому.
2: Больше или меньше. У нас вообще-то центральное звено нашей системы профилактики – это бегущая дорожка. Локомоторные тренировки в интервальном режиме – это самая лучшая и естественная тренировка, которая может быть, потому что это больше воспроизводит то, что у нас на Земле. Да? Но резистивные тренировки у нас тоже есть, просто они немножечко в другом формате. Ну, допустим, там больше весовая нагрузка, у нас меньше вес, больше подходов, например, так.
4: Но если вы пришли к заключению о том, что наши тренировки все-таки положительно влияют, да, на организм космонавта, вы можете рекомендовать уже НАСА: используйте-ка наши тренировки, ребят,

0: А когда мы предполагаем, ну, не знаю.
1: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
2: Елена, а как мы, простые земляне, которые не полетят в космос, скорее всего, никогда, можем применить результаты ваших исследований в нашей жизни? Или это только космонавтов касается?
0: Ну, пока что это касается только космонавтов. Это, конечно, касается перспективы межпланетных полетов. То есть мы должны понимать, к чему нам готовиться и как будет все происходить с увеличением длительности космических полетов. На Земле, не знаю, это, наверное, неприменимо на Земле, потому что вниз головой у нас никто не висит, да, движение старается никто не перестраивать, но в любом случае вся наша работа, она с космонавтами, она говорит о том, что обязательно нужно двигаться, обязательно нужна нагрузка, двигательная нагрузка, правильная двигательная нагрузка, без переусердствования, но вот эти 11 тысяч шагов в день обязательно нужно всем проходить, кто это может делать, не лениться. Потому что я могу сказать, мы сейчас, например, работаем, мы с моделями работаем, у нас есть модель сухой иммерсии, которая называется модель глубокой двигательной разгрузки, или модель там АНОК, это гипокинезия, когда мы кладем людей в кровать там на 2 недели, например, и они лежат, и мы считаем это глубокой двигательной разгрузкой. Но сейчас мы столкнулись с такой проблемой, что для современных людей это вообще не глубокая двигательная разгрузка. И для них это действительно не страшно. И это не вызывает таких изменений, как мы раньше регистрировали. И теперь получается, что для того, чтобы смоделировать глубокую двигательную разгрузку, нужно ее очень сильно увеличить по времени. Это на самом деле ничего хорошего, потому что это не гарантирует, такая низкая двигательная активность не гарантирует активного долголетия, не гарантирует здорового долголетия, к чему все стремятся. То есть, безусловно, нужно менять свой образ жизни. Я понимаю, что это очень сложно.
3: Мне еще, знаете, что из вашего исследования понравилась фраза «изменялись характеристики противовращения глаз». Я пыталась это представить, я ничего не поняла. Что такое противовращение глаз, Лена?
0: Ну, это касается совершенно определенных ситуаций. Например, если вы крутитесь на стуле, если вы как-нибудь попытаетесь понять, что происходит с вашими глазами, вы увидите, что глаза у вас постоянно противовращаются относительно движения кручения на стуле. Гораздо проще ситуация. Вы сидите, смотрите прямо, где-то появляется какой-то зрительный стимул, вы срочно на него переводите взор, то есть голову и глаза. И вот вы глазами очень быстро скачете на этот предмет, а дальше у вас идет голова. Она медленная, она это, тяжелее, да, она идет. И для того, чтобы взор у вас остался на этом предмете, голова у вас идет в сторону предмета, а глаза уже противовращаются. И вот эта реакция такого компенсаторного вращения глаз, она на самом деле сильно завязана на вестибулярный аппарат, она им очень хорошо контролируется, тормозится мозжечком, и когда все эти расшатываются связи, то, соответственно, и функция эта тоже изменяется.
3: Я просто, когда наблюдаю за космонавтами, которые, есть же видео, кажется, нормальные люди, ничего у них не меняется. А оказывается, сколько всевозможных изменений происходит, когда они там в космосе находятся?
0: Это адаптация. У нас очень пластичный мозг, у нас пластичный организм, все системы. Мы много к чему можем приспособиться.
1: Вы слушаете программу «Я иду искать» на радио «Звезда».
3: Лен, правильно ли я понимаю, что сейчас человечество готовится все-таки лететь на другие планеты? Вот даже ваше исследование можно назвать таким шагом к подготовке к полету на Марс?

0: медик и биологических проблем, потому что, ну да, интересно, космос, необычно. Моя руководительница научная, Инесса Бенедиктовна Козловская, она настолько харизматичный человек была, что вообще, если кто-то к ней попадал в кабинет, он уже там оставался. Там уже не было шансов сказать, нет, мне это не интересно, я, пожалуй, пойду в другое место.
1: То есть специализация внутри профессии выбрала вас сама, можно так сказать?
0: Ну, в общем, да, да.
2: А вы с космонавтами, вот как человек, дружите, поддерживаете какие-то связи?
1: Чайку вечером попить, встретиться.
0: Ну, вечером попить это нет, не часто. Космонавты же в основном обитают в звездном городке. Туда очень далеко ехать, то есть мы едем только на исследования. Но сейчас я уже почти не езжу на исследования, только вот когда МРТ проводим, МРТ как раз в Москве. Но несколько космонавтов, да, мы с ними дружим. Ну, Сережа Рязанский вообще был в моей лаборатории. То есть мы с ним, собственно, познакомились еще, когда я в аспирантуру пришла, и потом он уже ушел в отряд космонавтов. Вот. Ну и другие ребята, и Олег Артемьев, там, Александр Мисуркин. То есть мы, конечно, с ними поддерживаем отношения и друг друга помним.

0: Сегодня мы живем по точным датам, но иногда все же говорим: это было в год ковида. Возвращаемся к старому способу отсчета времени. Потрясения все еще становятся его метками. Наверное, в этом есть что-то очень и очень человеческое.
1: Человек и время.
2: Радиозвезда.
3: Литературный герой или реальный человек? Кто эти люди?
4: Аннушка. Впервые она появляется в рассказе Булгакова «Дом Эльпид Рабкомунна». По ее вине этот самый дом сгорел. Анна Горячева, жительница нехорошей квартиры на Садовой улице 13, несколько лет была соседкой Михаила Булгакова, а запомнил он ее на всю жизнь. Недостаток образования и такта Аннушке компенсировал громкий голос и напористость. Она кричала на людей в очередях, могла плюнуть в соседскую кастрюлю и по любому, даже самому незначительному поводу устраивала скандалы. В романе «Мастер и Маргарита» булгаковская соседка появляется лишь однажды, зато как эффектно. Пойдя она в тот день за хлебом, возможно, ничего бы и не случилось, но она пошла за маслом. В итоге из-за Аннушки Михаил Александрович Берлиоз в буквальном смысле потерял голову.
3: Кто эти люди?
4: Аннушка. Она же Анна Горячева.
3: Что вы говорите?
5: Русский язык богат на всевозможные ругательства. Мы с легкостью используем свои, так сказать, национальные наработки и с не меньшей радостью включаем в лексикон импортные аналоги. У последних есть очевидное преимущество. Звучат красиво, смысл в целом ясен, а вот что они означают в действительности, тут мы не понимаем ни бельмеса. В этимологическом словаре писателя Льва Успенского есть отдельная статья, посвященная слову «бельмес». Небольшая цитата. «Сказать, я уже бельмеса 3-4 вызубрил, немыслимо. А в то же время постоянно слышишь, он ни бельмеса не знает. Что за странная мера познания или незнания? Бельмес». Попробуем разобраться. Тем более, что задачка не самая сложная. Даже за рубеж выезжать не придется. Наш путь лежит в Казань. По-татарски «бельмес» означает «он не знает». Даже не глагол, а целая фраза. Но русский язык принял ее нестандартным образом. Ведь если следовать дословному переводу, должно получиться что-то вроде «он не знает, он не знает». Тавтология. Русский язык превратил «бельмес» в синоним местоимения «ничего». Но одно дело сказать «он ничего не понимает», и совсем другое «он не понимает ни бельмеса». Второе звучит ярче, эмоциональнее. То, что надо, если хочется показать раздражение, а заодно объяснить, почему с собеседником не удалось договориться.
3: Да что вы говорите?
2: Сегодня в программе «Область знаний». Пинджикент. История открытия среднеазиатских Помпей. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова. «Область знаний». Слушайте после 17 часов на «Радио Звезда».

0: честь Дня Победы в других странах. Об этом заявила официальный представитель МИДа Мария Захарова. По ее словам, использовались пропагандистские штампы о том, что Москва якобы монополизировала победу. Предпринимались попытки отрицать народный характер акции «Бессмертный полк». Утверждалось даже, что фотоснимки с изображением красноармейцев сгенерированы искусственным интеллектом. В России дачи подорожали на 15% за год. Коттеджи стали дороже на 8%. Данные исследования представило агентство ТАСС. Наиболее стремительный рост цен отмечен в Ленинградской области, Подмосковье, Ростовской области, в Башкирии и Крыму. При этом предложение загородных домов на рынке сократилось на 6%. Земельные участки прибавили в цене 16%. В День России, 12 июня, жители страны смогут наблюдать мини-парад планет. Сразу после заката у западного горизонта выстроятся Меркурий, Юпитер и Венера. Все три планеты будут хорошо видны невооруженным взглядом. Примерно с 17 июня к ним присоединится тонкий серп Луны, что сделает зрелище еще более впечатляющим. Также 12 июня Луна пройдет рядом с Марсом. В целом июнь будет богат на астрономические события, включая...
1: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
2: Многовековая история мостов. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: пройдут столетия, и наши праздники.
1: И каждому дано яблоко.
2: Если звезды замигают, значит, кому-нибудь суд.
3: Пред нами огромные разнообразные работы.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».

0: Здравствуйте! Это программа «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Люди одиноки, потому что вместо мостов они строят стены.
0: Сегодня мы будем говорить об истории мостов. Берег левый, берег правый, едет поезд запоздалый. В Древнем Риме поездов, естественно, не было. А вот мостов и не сосчитаешь. Римляне считались превосходными строителями. Одни только дороги чего стоят. Но и мосты у них были загляденье. Некоторые из них сохранились до наших дней. Они считаются памятниками античной цивилизации. От крохотных переправ через ручейки до огромных, просто гигантских акведуков. Идем далее. В Средневековье большинство европейских городов располагались возле рек. И это понятно. Они были главными транспортными артериями. Однако в тесных замках, окруженных защитными стенами, катастрофически не хватало пространства. Поэтому мосты нередко превращали в улицы. Как? Очень даже просто. Застраивали их с обеих сторон. И все. Хотя мосты всегда играли очень важную роль. На них проходили даже дипломатические встречи.
2: Теперь так не принято. История правил поведения.
3: В 1658 году императором Священной Римской империи стал король Венгрии и Чехии Леопольд I. Свято чтили эту традицию даже во время праздников.
4: Позволяется надевать расшитый темными нитями камзол, темное платье, темные туфли и шляпу.
3: Каждый, кто приближался к императору Леопольду, должен был сделать в низком поклоне сложный тройной реверанс с припаданием на одно колено. Когда посетители уходили от императора, то проделывали все то же самое, одновременно двигаясь назад. Получалось далеко не у всех. В 1687 году разгорелся дипломатический скандал. Русский посол отказался кланяться австрийскому государю трижды.
5: У нас три поясных поклона совершаются только при воздаянии славы Святой Троицы. Вы уж извините, ваше императорское величество.
3: Уехал наш посол ни с чем. А почему? Нарушил правила этикета. Леопольд I завтракал, обедал и ужинал в шляпе. Снимал ее только перед сном, а иногда по настроению слегка приподнимал шляпу над головой, когда благоверная жена подавала ему салфетку или платок. Ел император один. Каждый из придворных имел право наблюдать за этой торжественной церемонией, а посмотреть было на что. Все блюда передавали друг другу по цепочке 12 слуг. И только потом жареные куропатки, салаты и вино появлялись на столе перед Леопольдом. Говорят, что вечно голодные фрейлины, когда видели всю эту абсурдную процедуру, ни раз и ни два падали в обморок. Придворный этикет Леопольда I назывался испанским. В этом виноват знаменитый дворцовый принцессообмен. Австрийские цесаревны выходили замуж за испанских королей. В обратном направлении, в столицу Австрии, Вену, приезжали испанские невесты. Вот они-то и привезли в Центральную Европу мадридские правила поведения, которые в 17 веке считались эталоном. Хватало и нелепостей.
2: Ваше императорское величество, запомните, навстречу послу вы делаете только 3 шага. В направлении принца 5, не больше.
3: В 1695 году князь Август Саксонский приехал с официальным визитом в Вену. Леопольд I лично прибыл навстречу высокого гостя к Дунайскому мосту. Вышел из кареты, прошел по нему ровно 10 шагов и буквально застыл на месте. Теперь уже князь Саксонский должен был сделать оставшиеся до императора 30 шагов, подойти к нему и поклониться. Этикет прежде всего.

0: Прошло много лет. Старинные правила поведения стали частью австрийской истории. Сегодня жители Вены носят разноцветную одежду, никто больше не отвешивает при встрече тройной реверанс и не считает количество собственных шагов. А зачем?
1: Теперь так не принято.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем наш рассказ. Мосты эпохи Возрождения. Первый опыт римлян не пропал впустую. Только переправы на этот раз стали арочными, потому как они строились уже как важная и очень симпатичная часть городской общественной жизни. Взять, к примеру, Венецию. Там ведь главная улица и площадь города – это канал. Так что без мостов никуда. Было и у нас нечто подобное. Не зря ведь Санкт-Петербург называют «Северной Венецией».
4: Остров Врангеля, город Курчатов, проспект Буденного, мыс Дежнева, парк Горького, площадь Гагарина, поселок Лев Толстой, море Лаптевы.
2: Имя на карте.
5: Санкт-Петербург, Аничков мост. Трехпролетный каменный мост через Фонтанку. Многие туристы неправильно произносят его название. Аничкова переправа с ударением на первый слог. Это ошибка. Никакой Ани, и уж тем более какой-то там мифологической Анечки, в истории моста никогда не было. А началось все в 1715 году, когда царь Петр I подписал особый указ.
6: За Большой Невой на Фонтанной реке по перспективе сделать мост.
5: По перспективе, значит, по Невскому проспекту. На все про все выделили 50 рублей. Точно такую же сумму брали тогда в качестве налога за ношение бороды. Строительством занимался инженерный батальон под командованием подполковника Михаила Степановича Аничкова, чей астраханский пехотный полк базировался неподалеку в старой финской деревне. Так, по имени своего создателя-офицера, и получил мост название. Аничков с ударением на второй слог.
2: Имя на карте.
5: Еще в 1712 году государев-стольник Михаил Аничков был определен как офицер к поселению на острове Котлин в Финском заливе. За 8 лет дослужился до звания подполковника. Других сведений о нем за давностью лет практически не сохранилось. Известно, правда, что у этого военного инженера было собственное имение в селе Бурцево, где-то под Нарофоминском. И дочь у него была единственная, которую он назвал, угадайте как, Аней, Анечкой.
2: Имя на карте.
5: Строительство деревянного моста через Фонтанку длилось почти год. И в 1716-м Петру Алексеевичу доложили.
7: Сия переправа сделана таковой. Намощена на обрубах длиннику 80 сажень. Поперек 3 сажени пластинами. До сверхпластин, а весь мост намощено досками ширины 4,5 аршина. И подъемные щиты сделаны. И во весь мост по обе стороны на перила положены брусья.
5: Проще говоря, длина моста составляла 170 метров, а ширина что-то около 7 метров. Место, где построили Аничкову переправу, считалось тогда окраиной Петербурга. Здесь же находилась пограничная застава, на которой проверяли паспорта и брали плату за въезд в город. Платить можно было и деньгами, и булыжниками, которыми мостили дороги. На ночь шлагбаум опускали, и караульные укрывались в шалаше. А позже для них построили караульный дом, где они прятались от непогоды. В 1726 году переправу сделали разводной и открывали ее для прохода судов с высокими мачтами, а чтобы волки не смогли пройти в город. Ее открывали и ночью.
2: Имя на карте.
5: Впоследствии облик Аничкова моста менялся неоднократно. Каким он только не был. И деревянным, и каменно-гранитным, и разводным. Спустя годы его украсили чугунные решетки с изображением морских коньков и русалок, а затем появились знаменитые статуи укротителей коней скульптора Клодта. Неизменным осталось только название. Санкт-Петербург. Аничков мост.
2: Имя на карте.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
8: До 10 лет детство Миши было самым обычным. Он прилежно учился, играл в футбол, гулял с друзьями. Мальчик и не думал, что спокойная жизнь перевернется с ног на голову за день. И все же именно это случилось год назад. Врачи обнаружили у ребенка очень редкий вид лейкоза. Из-за уникальной поломки генов борьба дается мальчику крайне тяжело. Он перенес множество курсов химии, клеточную терапию и пересадку костного мозга. Долгожданная ремиссия достигнута, однако Миша по-прежнему заперт в больнице. Организм атаковал опасный вирус, а значит, дальнейшее лечение находится под угрозой. Единственный шанс на спасение – редкий препарат. Его стоимость превышает 5,5 миллионов рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333, и деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Зарубина Михаила. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
9: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: «А что ты можешь сделать для своей Родины?» Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495. Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
3: Продолжаем говорить об истории мостов. На рубеже 18-19 столетий в Европе стали делать уже металлические мосты. Почему? А потому что появились паровые двигатели, металлургические предприятия, которые позволяли создавать более качественное литье. И мосты стали строить возле рек, рядом с заводами, для более удобной доставки материалов и вывоза продукции. Пройдет всего-то пару веков, и будут придуманы такие мосты, которые можно увидеть сегодня разве что в фантастических фильмах. А они-то настоящие, реальные.
10: Поехали! Программа про все, что движется.
11: В 2003 году в Германии, недалеко от Магдебурга, был открыт новый водный путь. Он соединял канал Эльба-Хафель с многочисленными речными портами на Рейне. До этого момента немецкие грузовые корабли вынуждены были совершать почти 12-километровый крюк, чтобы добраться до внутренней акватории Берлина или до индустриального района под названием «Долина Рура». И вот теперь по новому водному пути могли передвигаться не только могучие баржи, но и легкие маневренные туристические суда.
12: «И зачем ты только затащила меня в этот круиз? Что я? Реки не видел».
13: «Я хотела сделать тебе сюрприз. Не сердись. На вот лучше буклеты почитай».
12: «Так, посмотрим. Ага, в первой же строчке ошибка. Вы проплывете над рекой Эльба». «Ха-ха, грамотеи. Правильно, не над рекой, а по реке».
13: «А ты лучше налево посмотри. Или очки дать».
12: «И правда, плывем над рекой. Вот это да».
11: Магдебургский водный мост. Его еще называют водным перекрестком или рекой крест-накрест. Это настоящее чудо инженерной мысли. Сперва очень трудно поверить, что грузовые и пассажирские суда могут передвигаться над рекой Эльба по водному мосту, который сделан в виде висящего в воздухе канала. Но это действительно так. Этот уникальный водный мост крупнейший в Европе. Он связывает между собой Магдебург, Берлин и Ганновер. Его общая длина 918 метров. Из них 228 метров проложено по мосту прямо над Эльбой на высоте более 100 метров. А еще 690 метров канала проложены по суше.
12: Дорогая, а мост выдержит? Он же новый, а я плавать не умею, ты же знаешь.
13: Не волнуйся, вот же в буклете написано. При строительстве было использовано 24 тысячи тонны стали и 68 тысяч кубических метров бетона. Ну что может быть прочнее?
11: Идея уникального водного моста, который соединял бы Среднегерманский канал и канал Эльба-Хафель, возникла еще в начале 20-го столетия, однако Первая, а затем и Вторая мировые войны осуществить этот грандиозный план не позволили. И только в 1997 году крупномасштабное строительство началось. Работы продолжались без малого 7 лет, что для трудолюбивых немцев весьма и весьма долгий срок. Однако результат превзошел все ожидания. Глубина всего Магдебургского водного пути 5 метров, а ширина русла 34 метра. Прямо на мосту, над Эльбой, вдоль воздушного морского канала проложены велосипедные и пешеходные дорожки. А еще тут есть музей. Правда, на берегу? В нем хранятся уникальные экспонаты об истории удивительного водного моста, который соединил внутренний порт Берлина с портами на реке Рейн. Вот такая вот транспортная доступность. Магдебургский водный мост.
10: Поехали!
4: Исторические заметки.
3: Продолжаем наш рассказ. Мосты бывают разными. Самый длинный на сегодняшний момент в Китае. Его длина, вы только вдумайтесь, почти 165 километров. Он построен как часть Пекин-Шанхайской высокоскоростной железной дороги. А вот самую высоко расположенную переправу можно найти, где бы вы думали, тоже в Китае. Это мост Дуге. Его дорожное полотно находится на высоте 564 метра над рекой. Впрочем, мосты и вправду бывают разными. Даже юмористическими, но с определенным смыслом.
14: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лжец.
5: Из дальних странствий возвратясь, какой-то дворянин, а может быть и князь, с приятелем своим пешком гуляя в поле, расхвастался о том, где он бывал, и к былям небылиц без счету прилагал. «Нет, — говорил, — что я видал, того уж не увижу более. Что здесь у вас за край? То холодно, то очень жарко. То солнце спрячется, то светит слишком ярко. Вот там-то прямо рай. И вспомнишь, так душе отрада. Ни шуб, ни свеч совсем не надо. Не знаешь век, что есть ночная тень. И круглый Божий год все видишь майский день. Никто там не садит, не сеет. А если б посмотрел, что там растет и зреет. Вот в Риме, например, я видел огурец. Ах, мой творец! И по сию не вспомнюсь пору. Поверишь ли, ну, право был он с гору.
15: Что за диковина, приятель отвечал. На свете чудеса рассеяны повсюду, да не везде их всякий примечал. Мы сами вот теперь подходим к чуду, какого ты нигде, конечно, не встречал. И в том я спорить буду. Вон, видишь ли, через реку тот мост, куда нам путь лежит. Он с виду хоть и прост, а свойство чудное имеет. Лжец ни один у нас по нем пройти не смеет. До половины не дойдет, провалится и в воду упадет. Но кто не лжет, ступай по нем, пожалуй, хоть в карете.
5: А какова у вас река?
15: Да не мелко. Так видишь ли, мой друг, чего-то нет на свете. Хоть римский огурец велик, нет спору в том. Ведь с гору, кажется, ты и так сказал о нем.
5: Гора хоть не гора, но право будет с дом.
15: Поверить трудно. Однако ж, как ни чудно, а все чуденый мост, по коим мы пойдем, что он лжеца никак не подымает. И нынешней еще весной с него обрушились, весь город это знает. Два журналиста да портной. Бесспорно, огурец и с дом величиной диковинка, коли это справедливо.
5: Но не такое еще диво, ведь надо знать, как вещи есть. Не думай, что везде по-нашему хоромы. Что там за домы? В один-двоим за нужду влезть. И то ни стать, ни сесть.
15: Пусть так. Но все признаться должно, что огурец не грех за диво счесть, в котором двум усесться можно. Однако ж мост-от наш каков, что лгун не сделает на нем пяти шагов, как тотчас в воду. Хоть римский твой и чуден огурец.
5: Послушай-ка, тут перервал мой лжец, чем на мост нам идти, поищем лучше броду.
14: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Лжец. Читал Андрей Бархударов.
2: Исторические заметки на радио «Звезда».
3: К слову о реальных мостах, но очень даже странных. Они прозрачные. Это китайская мода последних лет. По всей стране построено больше 40 таких переправ с прозрачным полотном. Ходить по ним, прямо скажем, страшновато. Кажется, что ты идешь по воздуху.
10: Продолжение программы «Исторические заметки» слушайте через несколько минут.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Алексей Лаптев. В этом выпуске новости образования. Утечка экзаменационных материалов ЕГЭ невозможна из-за действующих процедур, заявили в Рособранадзоре. Контрольные избирательные материалы разрабатываются в охраняемых помещениях с видеонаблюдением и блокировкой несанкционированного доступа. Варианты шифруются и распределяются по регионам автоматически. В пункты проведения экзамена материалы передаются в зашифрованном виде. Расшифровка происходит за 30 минут до начала ЕГЭ. Варианты в разных часовых поясах различаются. В преддверии основного периода мошенники активизировались и предлагают купить слитые ответы, но это обман. Выпускникам подмосковных школ, сдавшим ЕГЭ по двум и более предметам на максимальный балл, единовременно выплатят 100 тысяч рублей. Но абитуриенты могут получить и дополнительные баллы при поступлении в ВУЗ. Что для этого нужно, радиозвезда рассказал эксперт Высшей школы экономики Александр Лукичев.
2: Вообще-то традиционно это аттестат с отличием, если, допустим, абитуриент имеет, то есть ВУЗ может принять решение своим нормативным документом. Если человек получает, там, молодой человек, золотую или серебряную медаль, если он является победителем или призером олимпиад различного рода, то есть могут быть разные. Ну, соответственно, спортивные достижения. Самое знаменитое у нас это, и очень многие абитуриенты этим пользуются, это знак ГТО.
1: В прошлом году 31 выпускник сдал единый госэкзамен на 100 баллов по двум и более предметам. Среди них двое школьников, которые набрали по 300 баллов, и 29 человек с результатом в 200 баллов. Психологическая подготовка школьников к ЕГЭ должна вестись на протяжении всего обучения с участием психологов, родителей и педагогов.

0: налогов. Об этом заявила председатель Комитета Совета Федерации Лилия Гумерова. По данным исследования, около 40% старшеклассников испытывают сильный стресс перед экзаменами, главным источником которого является собственные ожидания. Уверенность в своих силах подростки оценивают в среднем на 3,5 балла из 5. Стойкость и мужество учителей блокадного Ленинграда являются примером настоящего подвига. Об этом председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин заявил в ходе круглого стола, посвященного истории системы образования в годы Великой Отечественной войны. Преодолевая голод и холод, педагоги 39 ленинградских школ вели занятия даже зимой 41-42 годов. Нарышкин подчеркнул, что сохранение памяти о вкладе образования в Великую Победу – общий нравственный долг. Это были новости образования. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Восток – огромный мир, который знаком нам с детства по сказкам и легендам. Великие империи, бирюзовые купола Самарканда, жемчужина великого шелкового пути Бухара, центр притяжения ремесленников, ученых и торговцев. Там в мастерских создавались лучшие ковры. Султаны наблюдали за звездами, а на базарах не смолкали все языки мира. Искусствовед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова в программе «Область знаний. Путешествие на восток». Слушайте ежедневно в 5 часов вечера на радио «Звезда». А также на канале «Радио Звезда» в Рутьюб и в нашей группе ВКонтакте. Заходите, подписывайтесь, слушайте. И не забудьте поставить лайк.
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
4: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
5: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
6: Продолжаем говорить об истории мостов.
7: Переправа, переправа. Берег левый, берег правый. Снег шершавый. Кромка льда. Кому память, кому слава, кому темная вода. Ни приметы, ни следа. Ночью первым из колонны, обломав у края лед, погрузился на понтоны первый взвод. Погрузился, оттолкнулся и пошел второй за ним. Приготовился, пригнулся третий, следом за вторым.
6: Это стихи Александра Твардовского. Его знаменитый Василий Теркин. Что ж, мост на войне – это главная артерия для переправы войск и боевой техники. Объект особой важности. Если противник мост разрушал, приходилось его восстанавливать. Правда, бывало наоборот. Все зависело от того, наступаешь ты или временно отступаешь.
8: Радиограмма.
9: Автор толкового словаря живого великорусского языка Владимир Иванович Даль имел медицинское образование. Он участвовал как военный врач в польском походе 1831 года и в хивинском походе 1839 года. В Польше Даль отличился при переправе через Вислу. За неимением инженера военный врач навел мост, защищал его и затем сам разрушил. По окончанию войны поступил ординатором в военно-сухопутный госпиталь Санкт-Петербурга.
5: Исторические заметки на радио «Звезда».
6: В годы Великой Отечественной советские войска возвели тысячи мостов. Бывало, наши наступающие армии так быстро прорывались вперед,

0: строительная спецтехника за ними попросту не успевала. Как быть? Где взять мост? Не проблема. Возводили прямо на месте из подручных материалов. Военную смекалку никто не отменял.
1: Великие первооткрыватели, бесстрашные путешественники и прославленные полководцы. Несостоявшееся интервью. Оно основано на реальных письмах, воспоминаниях, документах.
2: Весна 1945 года. Штурм Берлина. Советские войска рвались к Рейхстагу. Подразделение 39-й гвардейской стрелковой дивизии под командованием полковника Ефима Тимофеевича Марченко вышли в район канала Тельтов. В этой части города фашисты сосредоточили значительное количество живой силы и бронетехники. Форсировать канал сходу не удалось. Для переправы не хватило лодок и понтонов. Чтобы захватить плацдарм и развить наступление в центр Берлина, полковник Ефим Марченко принял весьма неординарное решение.
3: Сам по себе канал Тельтов достаточно широкий, но это еще полбеды. Берега у него крутые, а сверху огромные плиты. Как форсировать? Да еще на танке. Тут не до жиру, хотя бы пехоту переправить. Но из чего мост собрать? Подумали мы и стали срезать с домов пожарные лестницы. Технология очень простая. Срезали 2-3 лестницы, сварили их вместе, одна к одной, и на ту сторону легонечко перебросили. Так и переправились.
2: В апреле 1945 года части и соединения 39-й гвардейской стрелковой дивизии форсировали канал Тельтов и устремились на штурм Рейхстага. Через несколько дней за мужество и воинское мастерство, проявленное в боях за Берлин, 39-й дивизии был вручен орден Ленина, а полковнику Ефиму Тимофеевичу Марченко присвоено очередное воинское звание генерал-майор. В 1974 году он написал книгу для молодых командиров под названием «Тактика в боевых примерах».
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
5: Если вы 3 раза бросились с моста в реку и 3 раза промахнулись, значит, не судьба.
0: Мосты не разъединяют, а соединяют противоположные берега и судьбы живущих там людей. Мосты принадлежат всем и всем в равной мере приносят пользу. Их возводят именно в тех местах, где сходится множество человеческих потребностей. К слову, по размеру площади занимаемой территории

0: регулярно гримировался, переодевался, менял имена и фамилии. Джеймс Джордж О'Брайен, Уоррен Кеннеди, господин Робертс, господин Тейлор. Сегодня я богатый ювелир, завтра владелец заводов и пароходов. Так, начиная с 1883 по 1928 год, я продал Бруклинский мост около 30 раз.
1: Подвела авантюриста жадность. Паркер настолько разбогател и осмелел, что даже открыл в Нью-Йорке фальшивый офис продаж. На руках у мошенника находились поддельные документы, которые доказывали, что он и только он единственный законный владелец всех городских объектов культурного наследия. Покупателям предлагались Метрополитен-музей, спортивный комплекс Madison Square Garden, мавзолей президента США Гранта и даже статуя свободы.
2: Плутовство.
1: А вот это уже был перебор. В конце 1928 года Джорджа Паркера вновь обвинили в мошенничестве, арестовали и приговорили к пожизненному заключению в тюрьме Синг-Синг, где знаменитый преступник пользовался невероятной популярностью у охраны. Умер Паркер в 1937 году. На память о себе оставил фразу: «Вероятно, вы считаете, что у меня есть мост, чтобы его продать вам?» В Америке эти слова адресуют излишне доверчивым людям, готовым на все, лишь бы разбогатеть. У нас есть свое похожее выражение. Может быть, тебе дать еще ключ от квартиры, где деньги лежат?
3: Джордж Паркер. Плутовство.
2: Плутовство.
3: Великие авантюристы прошлого.
4: На этом наш рассказ завершен. Говорили мы сегодня об истории мостов. Всего вам доброго и до следующей встречи в программе «Исторические заметки» на радио «Звезда».
5: Пройдут столетия, и наши праздники,
6: и каждому дано яблоко.
5: Если звезды зажигают, значит, кому-то
7: перед нами огромные разнообразные работы.
8: «Исторические заметки» на радио «Звезда».
4: Премьера на радио «Звезда».
9: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
4: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 18:00 вечера на радио «Звезда».

0: Радио «Звезда».
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Москва. Сквер Михаила Булгакова. На пересечении Спиридоновского и Большого Казихинского переулков, рядом с патриаршими прудами. Дорожки, лавочки, газоны, отдельные группы деревьев и кустарников. Удивительно, но факт. До недавнего времени эта территория вообще была безымянной. Представляете? И это практически в самом центре города. Мистика какая-то. Возможно ли такое? Оказывается, возможно. Но вдруг, в 2015 году, столичная мэрия выступила с неожиданным заявлением.
3: Это давняя мечта москвичей, чтобы в районе Патриарших прудов имя Михаила Афанасьевича Булгакова было наконец-то увековечено.
2: Лучшее место, конечно же, трудно было выбрать. Действие романа «Мастер и Маргарита» началось именно на Патриарших прудах. Именно сюда одним майским вечером вышли Берлиоз и Бездомный. Именно здесь они познакомились с Воландом. Именно тут, на перекрестке Бронны и Ермолаевского, разлила подсолнечное масло Аннушка. Совпадение? Вряд ли.
1: Имя на карте.
2: Согласно преданию, этот квартал на Патриарших Булгаков выбрал не случайно. Якобы в давние времена там выгуливали домашний скот. И среди пастухов ходила легенда о черном козле, который порой появляется в стаде белых козочек, и вот тогда жди беды. Говорят, правда, что козы здесь совершенно ни при чем. Мол, на месте Патриарших находилось когда-то поганое болото, и вроде как из него регулярно выползала нечистая сила и чинила козни жителям окрестных деревень. Более того, именно из этого болота вытекал ручей, который, согласно поверьям, создал сам черт. Веселенькие дела. То что говорить, если сам Булгаков часто гулял в этих местах со своим любимым черным псом по кличке Бегемот. Да-да, пес, а не кот. Говорят, что он был на редкость умен. А вот к кошкам писатель был абсолютно равнодушен, утверждала жена писателя Любовь Белозерская.
4: Кошку Муку Булгаков на руки никогда не брал. Был слишком брезглив, но на свой письменный стол допускал, подкладывая под нее бумажку.
1: Имя.

0: на карте.
1: Вот и подложил. Так реальный черный пес-бегемот стал литературным черным котом. А если серьезно, то Булгаков давно заслужил свое имя на карте Москвы. И пусть это всего лишь небольшой сквер, зато какой! Милый, уютный, с богатым историческим наследием. Приезжайте! Только предварительно сплюньте три раза через левое плечо. Так, на всякий случай. Москва. Сквер Михаила Булгакова.
0: Имя на карте.
2: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
3: Скорее, старенького.
2: Коробка с землей. И что в ней особенного?
3: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
2: А вот трубка неплохая.
4: Пахнет герцеговиной флор. С детства помню этот аромат. А туфля чей?
3: А вот это мое.
5: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
6: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
5: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на Радио Звезда.
7: Дай 5. 5 удивительных фактов о коровах.
8: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
7: Факт первый.
9: Зоологи выделили в мычании коров 11 интонаций. Коровы по-разному общаются с телятами, зовут стадо, жалуются на голод или выражают радость.
7: Факт второй.
9: Рисунок из мельчайших линий и бугорков на носу коровы уникален, как отпечатки пальцев у человека.
7: Факт третий.
9: Одна корова выделяет до 500 литров метана в день. Пятая часть всех парниковых газов на планете – от коров.
7: Факт четвертый.
9: Пасущиеся коровы выстраиваются вдоль оси север-юг. Ученые доказали, животные используют магнитное поле как компас. Даже когда солнце скрыто, они точно знают, где север.
7: Факт пятый.
9: Слово «вакцинация» происходит от латинского «вакка», то есть «корова». Врач Эдвард Дженнер заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заражаются оспой натуральной. В 1796 году он привил коровью оспу мальчику и спас этим миллионы жизней.
7: Дай 5. 5 удивительных фактов о коровах.
10: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 вечера на Радио «Звезда».

0: принят шведский окружной суд. Сейчас судно стоит пустое и закрытое в порту Треллеборг в ожидании решения о его возможной передаче Украине. Алексей Лаптев, служба информации медиагруппы «Звезда».
1: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии. Верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: Армия. Страницы истории. Для тех, кто служил, служит и будет служить.
1: Служивые люди. Воинские династии России.

0: Они переехали в нашу страну в 1704 году из немецкой Вестфалии. Приняли православие и присягнули на верность российскому государству. Опытные дипломаты, юристы, тайные советники, прославленные полководцы. Остерманы. Птенец гнезда Петрова Андрей Иванович Остерман. Талантливый политик, один из фаворитов русского царя. Именно он, Остерман, добился от Швеции подписания выгодного для России мирного договора. 20-летняя Северная война закончилась. Наша страна получила статус морской державы. За заслуги перед Отечеством Андрея Ивановича назначили на должность вице-канцлера, а его родственников Ивана и Федора Остерманов зачислили в лейб-гвардии Преображенский полк. Одна беда. В конце 18 века мужская линия старинного рода едва не прервалась. В семье рождались исключительно девочки. Тогда императрица Екатерина Великая подписала указ.
1: «Дозволяю офицеру нашего егерского полка Александру Толстому принять титул, герб и фамилию графов Остерманов от его бездетных двоюродных дедов, дабы продолжилась сия славная фамилия на долгие века».
0: Герой Отечественной войны 1812 года, генерал от инфантерии Александр Иванович Остерман Толстой. Смелый, отважный, решительный военачальник. В Бородинском сражении его войска обороняли батарею Раевского и не отступили ни на шаг. Позже писатель Сергей Глинка вспоминал.
2: «Яростно гремела неприятельская артиллерия и вырывала целые ряды храбрых полков русских. Трудно было перевозить наши пушки. Заряды расстрелялись, они смолкли. Спрашивают Остермана, что делать? Ничего, отвечает он, стоять и умирать».
0: Через год во время заграничного похода русских войск в Богемии, на территории современной Чехии, произошло знаменитое сражение под Кульмом. В ходе боя генерал Александр Остерман Толстой получил тяжелое осколочное ранение левой руки. Вердикт хирургов – немедленная ампутация. Причем прямо здесь, на поле битвы. Вместо операционного стола – армейский барабан. Граф мужественно, без единого стона, выдержал мучительную процедуру, после чего произнес:
3: «Быть раненому за отечество весьма приятно. А что касается левой руки, то у меня остается правая, которая мне нужна для крестного знамени, знака веры в Бога, на коего полагаю всю мою надежду».
0: В 1857 году Александр Остерман Толстой скончался. Детей у него не было, и старинный графский род в очередной раз едва не прервался. Знаменитую фамилию мог принять лишь племянник прославленного полководца Валерьян Голицын. Но он, как осужденный декабрист, был лишен всяческих прав. И все же справедливость восторжествовала. По личному указу императора Александра II сын опального бунтовщика Мстислав стал именоваться князем Голицыным графом Остерманом. Но это уже совсем другая история.
4: Служивые люди, Остерманы, воинские династии России. Радиозвезда. Тайная война.
5: История мирового шпионажа.
6: На Лубянке их прозвали «легкой кавалерией». И все потому, что по узким улицам Тегерана юные советские разведчики передвигались исключительно на велосипедах. Ребятам не было и 20, совсем еще дети. Однако в годы Второй мировой войны им удалось обезвредить на территории Ирана около 400.

0: Советский фильм «Тегеран-43», конечно же, художественный вымысел. Но это нисколько не умаляет заслуг легендарного отряда «Легкая кавалерия». В 2007 году Москву посетила внучка Винстона Черчилля, Селия Сандис. Она приехала, чтобы лично поблагодарить тех, кто когда-то спас ее деда.
1: Геворг Игуар Вартанян.
2: Тайная война.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям «World Vita».
4: Варе не исполнилось еще и года, а она уже перенесла 6 сложнейших операций. Причиной стал врожденный порог развития пищеварительной системы. При каждом хирургическом вмешательстве часть кишечника приходилось удалять. В итоге теперь малышка не в состоянии полноценно усваивать еду. Несмотря на это, Варя продолжает расти и радоваться новому дню. Ее первые шаги были сделаны в больнице, а первые слова слышала не только мама, но и медсестра. Врачей девочка не боится и встречает их с неизменной улыбкой. Те, в свою очередь, изо всех сил стараются сохранить жизнь ребенку. В данный момент некоторые питательные вещества нужно вводить внутривенно. Существует препарат, способный улучшить работу поврежденного органа. Его стоимость 3 миллиона рублей. Вместе мы сможем помочь. Прямо сейчас отправьте смс-сообщение с любой суммой на короткий номер 3333. И деньги поступят на счет благотворительного фонда помощи детям World Vita для Чегесовой Варвары. Вместе мы справимся.
3: «Благие дела» – совместный проект телерадиокомпании «Звезда» и благотворительного фонда помощи детям World Vita.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда».
1: История награды.
2: Знак отличия Ордена Святого Георгия «Георгиевский крест» 4-й степени.
3: Вручается за боевые заслуги, в том числе за проведение боевых операций на территории других государств.
2: Этот наградной знак сделан из серебра. У него 4 степени. В центре креста расположен круглый медальон и рельефное изображение святого Георгия. 20 ноября 2021 года президент России подписал указ.
3: Установить, что Георгиевский крест считается знаком отличия Ордена Святого Георгия, высшей военной государственной награды нашей страны.
2: Его зовут Николай. Звание – гвардии ефрейтор, участник специальной военной операции. Фамилии своей не называют. Скромный парень. А ведь совсем недавно он вместе с товарищами вынес с поля боя своего тяжело раненного командира взвода.
4: Под обстрелом мы находились около полутора часов. По нам работали снайперы, вели точный огонь. Противника мы отбросили и закрепились на установленном рубеже. Не отступили, а значит, и боевое задание выполнили.
2: За мужество и храбрость, проявленные в ходе боевых действий, гвардии ефрейтор был награжден знаком отличия ордена Святого Георгия Георгиевским крестом 4-й степени.
1: Радио «Звезда».
0: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
0: Пистолет Ярыгина.
6: Он родился в семье фронтовиков. Отец – боевой офицер, командир пулеметного взвода. Мама радисткой прошла всю войну, а после победы стала преподавателем немецкого языка. В середине 20-го столетия обращение с оружием было достаточно свободным. Поэтому в доме Ярыгиных спокойно хранились трофейные и советские пистолеты. Неудивительно, что, будучи еще совсем маленьким, Володя заинтересовался их конструкцией и устройством.
0: Пистолет Ярыгина.
6: После школы и механического завода в Ижевске Ярыгин-младший стал энтузиастом стрелкового спорта. Вместе с коллегами он разработал произвольные и стандартные самозарядные пистолеты. И не просто так на любителя в тире пострелять. Нет, это оружие предназначалось для чемпионов олимпийского уровня. И вот результат – 12 золотых медалей. Но самое главное изобретение в жизни Владимира было еще впереди.
0: Оружейка.
5: Стрелковое оружие.
0: Пистолет Ярыгина.
6: В 1990 году Министерство обороны СССР объявило конкурс на создание нового оружия взамен устаревшего пистолета Макарова. Одно из основных условий – увеличение магазина под патроны большей мощности.
7: Одно из немаловажных преимуществ моего образца – его высокая надежность практически в любых условиях. При температуре от минус 50 до плюс 50 градусов. Он отлично себя проявил в условиях дождя, запыления, а также при длительном отсутствии чистки и смазки.
6: Новое полуавтоматическое самозарядное оружие получило название ПЯ, то есть 9-миллиметровый пистолет Ярыгина. Он был принят на вооружение нашей армии и ряда других силовых структур в 2003 году.
0: Пистолет Ярыгина. Оружейка.

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Новости космоса. Государства БРИКС выступили за прекращение гонки вооружений в космосе. Заявление было сделано по итогам встречи глав МИД в Индии. Министры подчеркнули важность мирного использования космических систем и технологий. Они также поддержали переговоры о международном договоре для обеспечения глобальной безопасности в космосе. В 2014 году на конференции по разоружению был представлен обновленный проект такого договора. И это стало важным шагом к цели, говорится в документе. Космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина провели тренировки по установке робота «Теледроид» на российском сегменте МКС. В рамках подготовки к выходу в открытый космос они отрабатывали задачи, связанные с установкой робота. На практических занятиях космонавты уже управляли теледроидом. Теперь в гидролаборатории они переместили робота из шлюзового отсека к его постоянному месту на многоцелевом модуле

0: наблюдать звездопад «Майские аквариды» до 10 мая. В эти дни можно будет увидеть 30 и более вспышек в небе, сообщили в пресс-службе московского планетария. Самое удачное время для наблюдений – предрассветные часы. Подробнее о явлении в эфире «Радио Звезда» рассказал популяризатор астрономии, организатор астрономических путешествий Ярослав Турилов.
1: Сейчас очень яркая луна, и слабые метеоры она, естественно, засвечивает. Но сейчас луна уже становится меньше, метеоры еще есть, пускай их и не так много. Их увидеть будет легче, но также сложно его наблюдать, потому что так называемый радиант метеорного потока, то есть, если говорить просто, то место, как нам кажется, откуда могли бы разлетаться эти метеоры, вот радиант метеорного потока восходит под утро, ну, даже в южных широтах России. Соответственно, наблюдение метеорного потока лучше проводить где-то после полуночи или даже часа или двух ночи.
0: Майские аквариды – это ежегодное явление. Поток метеоров из созвездия Водолея оставляет длинный свет, который можно увидеть с Земли, отмечают специалисты. Торжественная церемония гашения почтовой открытки и марки к 80-летию холдинга «Российские космические системы» прошла в Москве. Всего в юбилейный тираж войдут 12 тысяч экземпляров, сообщили в пресс-службе РКС. На открытке изображены схематичные рисунки наземной системы управления и космического спутника. На марке – символичный образ ракеты-носителя, запускаемой в космос.

0: привели к огромным потерям в самом начале войны. Даже в наградах полководца присутствует это противоречие. У Тимошенко, в отличие от тех же Жукова и Рокоссовского, нет золотой звезды героя за сражение Великой Отечественной. А орден Победа он получил, но не за какую-то конкретную операцию, а за планирование и координацию действий фронтов. Да, в его карьере случались неудачи. Харьковская операция, битва за Смоленск. Красная армия потерпела тогда крупное поражение, но ей удалось задержать немцев на пути к Москве. Однако Сталин все равно был недоволен. Помог Тимошенко начальник генерального штаба Георгий Жуков.
1: Товарищ верховный главнокомандующий, Тимошенко командует фронтом менее 4 недель. В ходе Смоленского сражения хорошо узнал войска, увидел, на что они способны. Он сделал все, что можно было сделать на его месте, и почти на месяц задержал противника в районе Смоленска. Думаю, что никто другой больше не сделал бы. Войска верят в Тимошенко, а это главное.

0: Семен Тимошенко. Маршалами не рождаются.
1: Радиозвезда.
2: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: 1939 год. В самом разгаре советско-финская война. На аэродром Лапиенранта приземляется наш самолет. В багаже провизия, зимнее обмундирование и почта для бойцов Красной Армии. Летный экипаж немедленно приглашают в полковую столовую. «Пойдемте, Ворошиловский завтрак ждет». «Ворошиловский? Откуда такое название?» «Узнаете». Накануне советско-финской войны на учениях в Белоруссии разбился один из самолетов. Когда стали выяснять причины аварии, оказалось, что пилот потерял сознание от голода. Именно после этого случая нарком обороны СССР Климент Ворошилов приказал ввести в авиационных частях усиленный завтрак. Между собой летчики прозвали его «Ворошиловским». В состав «Ворошиловского завтрака» входили городская булка белая, 100 граммов колбасы, пол-литра молока, 40 граммов сахара и 40 граммов сливочного масла. И все это в дополнение к основному рациону. А он, начиная со времен Советско-финской войны, в авиационных подразделениях был всем на зависть. Кормили летчиков 4 раза в сутки. Меню изобиловало мясными блюдами. Остальные продукты менялись в зависимости от сезона. Так, например, в декабре части были хорошо обеспечены балыком и семгой. В январе и феврале летчиков баловали икрой и курами. К лету поспевали фрукты и овощи. А в дни, когда были назначены вылеты, пилотам полагался еще и стакан вина. Конечно же, после полета. В то далеко не самое сытое время норма

0: Армия. Страницы истории. На радио «Звезда». От слов к делу. Военные училища России.
1: Знание, честь, преданность отчизне. Последний звонок в этом учебном заведении – церемония особая. Вместо школьного актового зала, воздушных шариков и праздничных лент армейский плац, четкий строевой шаг и аксельбанты. Перед нами выпускники Архангельского морского кадетского корпуса имени адмирала Николая Кузнецова. Они прошли тяжелый путь, чтобы пополнить личный состав российского флота.
0: От слов к делу.
1: Обучение здесь ведется профильное. Для моряков в приоритете физика и математика. А для тех, кто предпочел оборонно-спортивные направления, подготовлены специальные программы по физической культуре, единоборствам и силовым упражнениям. В кадетский корпус Архангельска набирают не только юноши, но и девушек. И каждый из новобранцев знает, впереди их ждут основы морских традиций и ритуалов, ежегодные полевые так называемые шлюпочные сборы, экскурсии на предприятия военно-промышленного комплекса.
0: От слов к делу.
1: Знание, честь, преданность отчизне.
0: Архангельский морской кадетский корпус имени адмирала флота Николая Кузнецова.
2: Операции специальных подразделений.
3: 14 ноября 1941 года в занятом гитлеровцами Харькове прогремел мощный взрыв. Дом номер 17 по улице Дзержинского превратился в груду оплавленных камней. Прибывшие на место саперы с трудом отыскали среди развалин тело коменданта Харькова барона Георга фон Брауна. Это был финал спецоперации, задуманный советским командованием в октябре 41 года. План ликвидации высокопоставленного гитлеровского генерала разработал Илья Григорьевич Старинов, опытный подрывник, начальник оперативно-учебного центра Западного фронта.
4: Итак, основной заряд будет находиться в подвале, точнее, в кочегарке под углем. Дополнительные по периметру стен.
5: Найдут, Илья Григорьевич. Ну вот как пить дать найдут. Саперы у них натасканные.
4: Может и найдут. Да только не то, что искали. Несколько мин с растяжками оставим на виду. Фашисты их обнаружат, обезвредят и пойдут заранее медали обмывать. А мы им на следующий день сюрприз.
5: Толково придумано, Илья Григорьевич.
3: Вечером 13 ноября 1941 года командир немецкого саперного батальона Карл Гейден доложил генералу фон Брауну: особняк на улице Дзержинского разминирован. Можно отмечать новоселье. Салют в программу праздника не входил. Он стал неожиданным подарком от советских подрывников. Ровно в 3 часа ночи мощный радиосигнал, посланный из Воронежа, привел в действие главную мину. Вслед за ней сработали все остальные. Генерал Георг фон Браун погиб. Число желающих занять должность коменданта Харькова значительно уменьшилось.
6: 1904 год. Нобелевскую премию в области

0: медицины получает Иван Павлов за работу по физиологии пищеварения. Он станет первым русским ученым в истории, удостоенным этой высокой награды. В США в том же году Томас Салливан изобретает чайные пакетики. Бизнесмену часто приходилось рассылать по магазинам образцы этого напитка, и в целях экономии он решил отправлять чай не в банках, а в небольших шелковых мешочках. Защитником далекого Порт-Артура было в тот год не до чаепитий. Вовсю шла русско-японская война. Город находился в блокаде. Солдатам отчаянно не хватало оружия и боеприпасов. А вот смекалки было с лихвой. Так мичман Тихоокеанского флота Сергей Власьев предложил артиллерийскому капитану Леониду Габята накрыть врага, окопавшегося на суше, корабельными минами.
1: Соратники. Габята и Власьев.
0: Первый в мире миномет изготовили из урезанной 75-миллиметровой гаубицы. А дополнительные мины стали делать из листового железа в виде конуса, начиненного пероксилином и взрывателем. Чтобы было легче маневрировать, орудие поставили на колесный лафет. Самое сложное для Власева и Габята было рассчитать верный угол атаки, а потому прицеливаться пришлось прямо в бою. Когда армия японского генерала Ноги пошла на четвертый штурм Порт-Артура, встречать ее решили самодельной мортирой Власьева-Габята. Как только японцы начинали рыть окопы, их тут же закидывали минами. Дальность стрельбы составляла до 400 метров. В итоге нападавшим пришлось на время отступить под натиском русского чудо-орудия.
1: Соратники.
0: Почти сразу о миномете Власьева и Габята рассказали в британских и американских газетах. Сами солдаты диковинную технику любовно прозвали «лягушкой». А вот у генералов изобретение не вызвало восторга. Детище русских офицеров окрестили суррогатом артиллерии и орудием без будущего. Пройдет совсем немного времени, и миномет Власьева и Габята вспомнят и солдаты, и те самые генералы. Когда Европу накроет Первая мировая, этот вид артиллерии будет едва ли не единственным эффективным оружием. Оружием, которое в окопах Порт-Артура первыми придумали мичман Власьев и капитан Габята.
1: Власьев и Габята. Соратники.
2: Для тех, кто служил, служит и будет служить. От гардемарина до адмирала, от ефрейтора до маршала. Кодекс чести офицера, устав и традиции. Служивые люди, воинские династии, верные делу, верные долгу и присяге. Армия. Страницы истории. Специальные армейские выпуски программ. Слушайте завтра в это же время на радио «Звезда».
3: Премьера на радио «Звезда».
4: Повар Гоголь. Лакомка Пушкин. Вегетарианец Толстой. Ненасытный Лермонтов. Непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
3: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».

0: Радио Звезда.
1: Программа предназначена для лиц старше 18 лет. Область знаний. Лекция на Радио Звезда.
2: Пинджикент. История открытия среднеазиатских Помпей. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
3: И сегодня мы с вами будем говорить о маленьком городе, что находится на границе Таджикистана и Узбекистана, который поистине носит имя среднеазиатских Помпей. Это город Пинджикент. На самом деле сегодня в нем проживает буквально несколько десятков тысяч человек. Население в Пинджикенте преимущественно таджикское. Когда-то, правда, этот город являлся частью большого мира, история которого во многом известна нам благодаря археологическим исследованиям именно на территории Пинджикента. Друзья, в раннем средневековье на территории нынешнего Таджикистана, Узбекистана и частично Туркменистана существовало государство Согд или Согдиана. Согдийцы, ираноязычный народ,

0: сей день живут современные пенджикенцы. Зиравшан – интереснейшая река, ее название переводится как «златоносная». Мы знаем, что когда-то по берегам реки Зиравшан в таких джунглевых лесах даже охотился на тигров Александр Македонский. Все это рассказывает нам, опять же, о богатейшем включении этих земель в историю Евразии. Пенджикент был найден археологами буквально случайно, благодаря счастливому случаю, который произошел в 1932 году, когда к востоку от Пенджикента, на склоне горы Мук, один чабан пошел спасать овечку, которая провалилась в некую яму. Вообще, кажется, все самые великие открытия в истории человечества и в истории мировой археологии случились благодаря тому, что кто-то куда-то упал. У этого чабана провалилась овечка. Он пошел ее спасать, доставать, и вместе с овечкой нашел корзину, в которой находился ряд очень интересных, нетривиальных предметов. Кусок щита, обрывки каких-то бумаг, тряпочки, лоскутки, кусочки стрел. Со всем этим счастьем он, как добропорядочный гражданин, явился в кишлак, главе кишлака, и передал находки. Глава кишлака, понимая, что он вряд ли сможет сам справиться с интерпретацией этой находки, отправился к мулле, потому что мулла – это обычно самое образованное лицо в любом кишлаке. Мулла, поглядев на обрывки текстов и неизвестные ему письмена, сказал: «Не, это очень старый Коран, я такой прочитать не смогу». Было решено отправить вещи с горы Мук в Сталинабад. Ныне это Душанбе, столица Таджикистана. В Сталинабаде тогда формировалась база подобных текстов и подобных предметов, и данные пересылались в Ленинград, где к этому времени уже расшифровали сагдийский язык и уже умели читать такие, в кавычках, старые Кораны, а именно сагдийские тексты.
1: Пенджикент. История открытия среднеазиатских Помпей.
2: Область знаний.
0: Из текстов, которые были открыты на территории горы Мук, ученые узнали о существовании городища Панчакент, что достаточно прекрасно интерпретировалось, потому что город Пенджикент все еще жил, и жители этого города каждый день бродили действительно вокруг мощного крупного городища, на котором буквально только, опять же, паслись все те же барашки, а местные пенджикентские прекрасные девушки собирали траву тысячу богов Хазариспанд. Это был огромный пустырь, который никто не исследовал. Тем не менее, первые попытки таких самостоятельных археологических раскопок были предприняты довольно быстро, уже в конце 30-х, в начале 40-х, местным энтузиастам. Но далее наступила Великая Отечественная, и только после завершения войны уже серьезные археологи смогли появиться в регионе, и 1946 год – это год первой разведки. И впоследствии действительно буквально все самые знаменитые востоковеды нашей страны так или иначе вставали у руля Пенджикентской археологической экспедиции. Стоит сказать о том, что и само открытие сагдийского языка в свое время было большущей сенсацией среди отечественной школы востоковедения. Игнатий Юлианович Крачковский, знаменитый востоковед и академик, о находке на горе Мук писал: «Счастлив ученый, который мог на своем веку наблюдать за рождением и развитием новой дисциплины, на глазах которого совершались неожиданные открытия и шла разработка найденных материалов, постепенно создававшая величественную картину, неведомую предшествующим поколениям исследователей. Так было в моей жизни с сагдийским языком, с сагдийской культурой, ряд веков процветавшей в Средней Азии». У руля пенджикентской экспедиции изначально встал знаменитый член-корреспондент Академии наук, востоковед, специалист по мусульманским историческим источникам Александр Юрьевич Якубовский. Уже при Якубовском в составе пенджикентской экспедиции работали сотрудники Государственного Эрмитажа, Института истории материальной культуры, Ленинградского государственного университета, коллеги из Таджикистана и Узбекистана. Первые сезоны археологи очень надеялись, что на городище Пенджикента они найдут такие же сокровища, как сокровища с горы Мук. Тексты, архивы. Но в итоге главным сокровищем Пенджикента стали не истории, а росписи. Достаточно быстро уже в первые полевые сезоны археологам стали представать уникальные стенные циклы, Пинджикент, как мы уже с вами помним, был городом достаточно обеспеченным, и действительно почти каждый мог позволить себе расписать стены собственной.

0: Белого дома. Эти росписи дали ученым доселе также неизведанный мир. Пинджикенцы-сагдийцы изображали на стенах не только своих собственных локальных божеств, но и богов индуистского пантеона, богов персидского пантеона. Иллюстрировали, как в комиксе, эпические истории о великих богах и героях. Действительно, место на свете, где столько различных рек слились бы воедино, как Пинджикент, мы с вами больше не встретим. Эти росписи уникальны еще и тем, что они созданы в технике росписи по сухой лессовой штукатурке. И вообще, исторически, подобная живопись, просуществовав 1500 лет под землей, не должна сохраняться. Но в мастерской научной реставрации монументальной живописи Государственного Эрмитажа уже к концу 40-х годов была разработана специфическая технология. Ее автором стал Павел Иванович Костров, наш великий химик-реставратор, который придумал особый состав на основе полибутилметакрилата и ацетона. В определенных пропорциях два этих элемента смешиваются, и мы по сей день в Пинджикенте используем эту методику. И на самом деле не только мы, а практически все ученые, которые работают со среднеазиатской стенной живописью. Для того, чтобы сохранить эту живопись, и правда, нужно совершить ряд очень сложных манипуляций, которые, по сути, направлены на то, чтобы вживить росписи обратно в лёссовую основу. Далее эта живопись срезается со стены на марле, буквально как марка срезается с бумаги, и начинается ее лабораторная реставрация.
1: Область знаний.
2: Реклама. Ты всегда ставил себе высокие цели. Теперь пришло время их достигать. Защищай Родину в войсках беспилотных систем. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117, добавочный 4. Присоединяйся к своим.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
3: Радиозвезда.
4: Программа предназначена для лиц старше 18 лет.
1: Область знаний. Лекция на Радиозвезда.
5: Пинджикент. История открытия среднеазиатских Помпей. Рассказывает искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
1: Область знаний.
0: Самые лучшие живописные циклы Пинджикента связаны на самом деле с эпохой второй половины VI-VII века. Мы прежде всего фиксируем это благодаря появлению в стенных росписях огромного обилия синего цвета. А синий цвет — это на самом деле самый дорогой пигмент, и чем больше синих росписей в городе, тем лучше это рассказывает нам о благосостоянии его жителей. Самый знаменитый живописный цикл из Пинджикента носит название «Синего зала». Это и в принципе самый известный науке, самый крупный живописный цикл из среднеазиатского доисламского искусства. «Синий зал» рассказывает нам историю о великом богатыре Рустаме. Самое поразительное, что история о Рустаме — это центральный богатырский цикл знаменитой «Шахнаме» — книги царей, которая является вообще главным эпическим источником для Ирана, главной их эпической песнью. Это произведение было записано уже на рубеже X-XI века Абулькасимом Фердоуси, и это литературное произведение – самый крупный памятник, принадлежащий перу одного автора. Фердоуси записывал «Шахнаме» на протяжении порядка 40 лет. Это было делом всей его жизни. Но самое главное, что мы встречаем параллельные сюжеты в росписях «Синего зала» Пинджикента и в классическом каноническом тексте Фердоуси. Это означает, что Фердоуси, по сути, записывал бродячие истории, которые точно так же перемещались по Великому Шелковому пути вместе с товарами. В сагдийском мире даже существовала специальная профессия – шахнамехон, то есть певец, исполняющий истории о царях. Рустам – главный богатырь. Шахнаме постоянно сражается с различными чудовищами, духами или девами, как они называются в этой традиции, совершая подвиги на благо спасения такого достаточно недалекого царя, у которого он находится в подчинении и в услужении. И росписи синего зала Пинджикента стоит читать так же, как комикс, где каждый блок — это определенная история. Интересно, что всего три сюжета из росписи синего зала совершенно четко коррелируются с сюжетами из классического текста Фердоуси, а остальные, очевидно, может быть, даже не дожили до эпохи Фердоуси. Что абсолютно нормально, потому что на самом деле любой эпос жив, пока его исполняют, пока это истории, которые бесконечно обрастаются новыми и новыми.

0: Также пенджикенцы чеканили свою монету. У них была совершенно своя четкая система меры весов. Как купцы, они были в этом абсолютно заинтересованы. И материалы из этого древнего городища на самом деле необъятные и безмерные. В наши дни экспедиция продолжает находить все новые и новые образцы стенной живописи. Правда, мы уже не можем больше привезти эти материалы в Государственный Эрмитаж. А сегодня мы оставляем все эти сокровища нашим коллегам из Таджикистана, которые впоследствии насыщают фонды своих собственных музеев этими сокровищами.
1: Пинджикент. История открытия среднеазиатских Помпей.
2: Область знаний.
0: Одним из ярких недавних открытий экспедиции является печать с изображением воина, которого бы мы назвали драконоборцем. Все это, опять же, говорит о том, что определенные иконографические тропы и сюжеты были абсолютно универсальными. То, что мы назвали бы Георгием Победоносцем, для персидского мира являлось бы там, Бахрам-Гуром, который поражает дракона, для пенджикенцев являлось чем-то своим особенным. Но, наверное, самый интересный сюжет вокруг таких бродячих сюжетов связан с городом, который находится недалеко от Пенджикента ныне и являлся когда-то одним из центральных городов государства соседнего Согдиани. Рядом с Согдом находилось государство Уструшана, которая просуществовала чуть дольше, чем Согдиана, за счет того, что находилась в горной местности, и арабы просто позже до него дошли. Одна из стен главного дворца Калаи-Кахкаха, где сидел правитель Уструшаны, украшена изображением волчицы, вскармливающей двух младенцев. Сегодня, въезжая в Истаравшанскую область Таджикистана, вы увидите памятник этой волчицы. Друзья, и это тоже про бытование сюжетов в системе Великого Шелкового Пути. Скорее всего, с монетками этот образ попал в свое время на территорию Центральной Азии и уже позже был воплощен сагдийским живописцем. Ну и напоследок небольшая история про сказки, которые часто можно было встретить в тех регистрах, которые вплотную примыкали к большим скамьям в парадных залах Согда. Недалеко от дома владения, в котором был открыт синий зал, был открыт замечательный стенной цикл, главный регистр в котором посвящен сценам битвы амазонок с какими-то рыцарями-воинами. Это, опять же, эпическая битва, эпический сюжет. Одну из амазонок в этом живописном цикле на ковре уносят с поля боя. И в том регистре, который вплотную примыкал к Суфе, сверху над ним возвышался эпический сюжет амазона Махи, был заполнен сказками, которые впоследствии войдут в такие сборники, как «Басни Крылова», или которые прекрасно известны нам благодаря басням Эзопа или сборнику индийскому «Панчатантра». Это, например, истории про трех мудрецов, которых съел тигр, или истории о гусыне, которая несла золотые яйца, а это, извините, и наша курочка Ряба, дорогие друзья. Такие росписи в очередной раз показывают нам, насколько едино содружество и сообщество фольклорных и басенных сюжетов. И их древность зачастую даже глубже, чем их первая письменная фиксация, ровно как и история про богатыря Рустама, например, которая впоследствии будет воплощена в тексте Шахнаме. Поэтому изучение подобных памятников не только расширяет наши знания о Центральной Азии, ведь зачастую, восхищаясь медресе, мавзолеями и другими архитектурными сооружениями мусульманского периода в Центральной Азии, мы редко задаем себе вопросы, а что же было на этих землях до? А было уникальное сагдийское искусство, во многом известное нам сегодня благодаря маленькому городку на границе Таджикистана и Узбекистана.
1: Рассказывала искусствовед-востоковед, сотрудник Государственного Эрмитажа Полина Любимова.
2: Область знаний.
1: Новые выпуски программы «Область знаний» слушайте завтра в это же время на «Радио Звезда», а также на канале «Радио Звезда» в YouTube и в нашей группе ВКонтакте.

0: Радио «Звезда». Это новости армии и флота России и мира.
1: Военнослужащие, инженер-пробанцы, страны Евросоюза.
0: Радио «Звезда» — это исторические и познавательные программы.
2: 1340.
3: Время отправления поезда. 5 ударов.
4: Какие тайны скрываются?
0: Радио «Звезда» — это аудиокниги.
5: Важно отметить.
0: Научно-популярная и художественная литература.
6: События, происходившие в
7: Пиш.
8: Прими собрание пестрых глав.
0: Радио «Звезда». Помню о прошлом, верю в будущее.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В марте ВВП России увеличился почти на 2%, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что принятые правительством меры в экономической сфере начинают приносить заметные положительные результаты. Глава государства призвал продолжать уделять первостепенное внимание поддержке экономического роста. По словам президента, важно, чтобы положительная динамика укреплялась, распространялась на все большее количество отраслей и делала экономический рост более стабильным и устойчивым. По итогам визита в Индию и участия в саммите внешнеполитических ведомств стран БРИКС, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что несколько стран подали заявки на вступление в Альянс. Он также подтвердил подготовку визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию в этом году. Касаясь украинского кризиса, Сергей Лавров отметил, что Россия стремится к дипломатическому урегулированию, но готова достичь цели спецоперации, если переговоры не увенчаются успехом. При этом Москва, по его словам, не инициирует переговоры с европейскими странами. Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российских спортсменов на турниры без ограничений во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Теперь российские борцы смогут выступать под национальным флагом и гимном в составе сборной.
2: По всем видам, и по спортивной борьбе, и по греко-римской борьбе, и женской, и грэпплинг, там, по всем видам, для всех возрастов. Решение вступает в силу немедленно. Этому предшествовала большая дипломатическая работа. И самое главное, что справедливость восторжествовала.
1: Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, проводящие соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу и ММА. Также отечественные атлеты могут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье, заключили под стражу. По данным полиции, он подошел к двум девочкам, достал нож и без видимой причины ударил одну из них несколько раз. Следствие утверждает, что задержанный Валиев не был знаком с пострадавшей. После нападения он скрылся. Родители вызвали скорую помощь и девочку уже выписали. Подозреваемому 21 год. Он находится под следствием по делу о покушении на убийство. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда». Время неумолимо бежит, а мы пытаемся угнаться за ним. Человек и время. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
3: Реклама.
4: Звезды телевидения. У подножия Останкинской башни в их честь загораются памятные знаки. Галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни и в эфире телеканала «Звезда».
5: 6+.
6: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.

0: Радио «Звезда». Человек и время. Представьте мир без календаря. Нет цифр, нет лет от Рождества Христова или от основания Рима. Люди считают время по ярким событиям, которые перетряхнули всю их жизнь. Говорят, это случилось зимой после большого голода. Или за 2 года до прихода первого русского коча. Или в год, когда погибло много моржей. Прошлое выглядит не как одна длинная дорога, а как архипелаг, в котором каждый остров – сильное воспоминание. У коренных жителей Севера год получал название по главному потрясению. В один год пришла страшная пурга, и погибли все олени. Этот год навсегда стал годом белой смерти. В другой год море выбросило на берег огромного кита. Люди ели мясо целый сезон и не голодали. Год назвали годом большого кита. Австралийские аборигены помнили год, когда река высохла полностью. Или год, когда прилетело необычно много попугаев. Такие названия помогали всем понять, о каком периоде идет речь.
1: Человек и время.
0: В Древней Руси летописи писали «В лето, когда был мор» или «В год великого пожара». Церковный календарь уже существовал, но в народной памяти события потрясения высвечивались ярче. Человек запоминает эмоции. Голод, страх, радость, потеря врезаются в память глубже, чем сухие числа. Прошлое превращается в цепочку живых картин, и история оживает. Сегодня мы живем по точным датам, но иногда все же говорим, это было в год ковида. Возвращаемся к старому способу отсчета времени. Потрясения все еще становятся его метками. Наверное, в этом есть что-то очень и очень человеческое.
1: Человек и время.
2: Премьера на радио «Звезда».
3: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
2: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте сегодня в 6 часов вечера на радио «Звезда».
1: Чердаке.
4: Социальные науки различают несколько форм одиночества. Уединенность – это добровольное пребывание в одиночестве без негативных переживаний. Социальная изоляция – это фактическое отсутствие или минимум контактов с другими людьми. Отчуждение – ситуация, когда человек контактирует с окружающими достаточно, но все равно ощущает себя покинутым. Именно последние две формы вызывают тревогу ученых.
1: Научный журналист Егор Быковский.

0: общаться. Чем больше друзей, тем легче заводить новых. Чем меньше, тем сильнее изоляция. Более того, одиночество в некотором смысле заразно. Общение одиночек между собой усиливает их изоляцию, тогда как контакт с общительными людьми ее уменьшает. Качиоппа предположил, что общество стремится вытеснить одиночек на периферию в соответствии с законами группового функционирования. Эксперименты с макаками-резусами, например, подтверждают, изолированное животное, возвращенное в стаю, оказывается на самом дне социальной иерархии. Известный антрополог Станислав Дробышевский отмечает, переживать одиночество – общее свойство всех приматов. Ведь мы живем коллективами последние 50 миллионов лет или даже побольше. Наш мозг такой большой, во многом как раз для общения, запоминания индивидов, социальных связей, взаимодействий. Неиспользование его по назначению вызывает сбои. В общем, если вам одиночество не нравится, постарайтесь его прекратить. Наука считает, что одиночество не полезно даже на физиологическом уровне.
1: Наука на чердаке. Вокруг тысячи вопросов, а ответы будто играют с нами в прятки. Скрываются между строк научных теорий, на вершинах гор или далеко в космосе.
2: Раз, два, три, четыре, пять.
1: Я иду искать. Программа о людях, для которых поиск – смысл жизни. Он сначала поднялся на самую высокую гору, а потом спустился в самую глубокую пещеру мира. Спортсмен Денис Провалов стал первым человеком, который установил рекорд перепада высоты. Новая история поиска и открытия. «Я иду искать». Слушайте в эту субботу в 7 вечера на радио «Звезда».

0: полустаночки.
1: Радиозвезда.
2: Мы всегда куда-то мчимся, всегда в пути. Для нас сегодняшних нет дороги, нет жизни. Но постойте, задумайтесь. Кто-то ведь протоптал первую тропинку, отмерил первую версту. Кто-то построил первое шоссе, положил первый рельс. Пути сообщения.
3: Невозможно представить Москву без метрополитена. Удобно, быстро, комфортно. Красиво, безусловно. Целый подземный мир. Целое государство со своими порядками и правилами. Каждая станция особенная, со своей архитектурой. Каждая со своим настроением. С чего же все начиналось?
2: Пути сообщения. Первая линия московского метро.
3: Промозглым ноябрьским утром 1931 года во дворе дома номер 13 по Русаковской улице появились хмурые рабочие и принялись долбить мерзлую землю. Грунт вывозили на телеге. Местные жители возмутились. Что это еще за новости? Ни с того ни с сего кто-то без всяких объяснений роет яму у них под окнами. Непорядок. Вызвали милицию. Пришел участковый и оштрафовал первых метростроевцев за неубранный мусор. Но уже в январе земляные работы начались на всех участках будущей ветки метро. Власти выделили для работ 8 лошадей, 1 грузовик и 80 комплектов сбруй. Лопат не было. Их одалживали у местных дворников. А все потому, что рыть котлованы принялись до утверждения строительной сметы и выделения денег. Через год молодой инженер Вениамин Маковский предложил построить метро глубокого заложения. Говорил, так можно не перекапывать полгорода. Маковского поддержал Каганович, а позже и сам Сталин. Метро начали проектировать заново, а все вырытые до этого траншеи засыпали. Наконец, деньги выделили, и первыми метростроевцами стали донбасские шахтеры. Кроме них никто не умел работать под землей. Но оказалось, что в глубине их поджидали сплошные плывуны, жидкая смесь песка и воды. Весной 1934 года тоннель метро под Лубянкой обвалился. Строители натолкнулись на 12-метровый водоносный слой. Пришлось заморозить всю землю вокруг. Вырыли скважины, залили в них хладагент. И уже замерзший грунт в центре столицы начали копать с помощью специального оборудования. Проходческого щита, купленного в Англии. До этого он год пролежал без дела. Шахтеры не верили, что машина сама может рыть тоннель.
2: Пути сообщения. Дороги и люди.
3: Москвичи строительству метро рады не были. Скандалили, дрались со строителями из-за шума и грязи. Упорно считали, что деньги, которые пустили на подземку, лучше потратить на возведение жилья. Но когда метро построили, были просто потрясены архитектурой станции.

0: ошарашены блеском мрамора и гранита, новыми поездами, а эскалаторы – вот настоящее чудо техники.
1: Осторожно, двери закрываются.
0: Поначалу подземку даже не воспринимали как общественный транспорт. На метро не ездили, на нем катались. В первый год доля метрополитена в городских пассажирских перевозках не превышала 2%. Не привыкли еще. Первую линию московского метро построили быстро. Поезда помчались под землей 15 мая 1935 года. Свыше 11 километров путей, 13 станций, от Сокольников до Парка, как пел Утесов. Билет стоил 50 копеек и действовал 35 минут. Только конечных было не две. После библиотеки имени Ленина одни поезда шли до Парка культуры, другие уходили в сторону станции Смоленская голубой ветки.
2: Первая линия московского метро. Пути сообщения.
3: Издательство «Вимбо» и «Радиозвезда» представляет.
4: Осень 41-го. Красная армия, цепляясь за каждую высоту, каждую деревеньку, отступает к Москве. А на ближайших подступах к столице бьется не на жизнь, а на смерть другая армия. Армия женщин, стариков, школьников, инвалидов. Строят укрепления, окопы, танковые рвы. Виктор Драгунский. Автобиографическая повесть «Он упал на траву». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. В марте ВВП России увеличился почти на 2%, заявил Владимир Путин. Президент подчеркнул, что принятые правительством меры в экономической сфере начинают приносить заметные положительные результаты. Глава государства призвал продолжать уделять первостепенное внимание поддержке экономического роста. По словам Владимира Путина, важно, чтобы положительная динамика укреплялась, распространялась на все больше отраслей и делала экономический рост более стабильным и устойчивым. Современные технологии, включая искусственный интеллект, значительно ускоряют экономическое развитие. Об этом сообщил министр финансов Антон Силуанов на ежегодном собрании управляющих нового банка развития БРИКС в Москве.
2: Мы должны консолидировать ресурсы. Объединение усилий позволит нам преодолеть целевой порог инвестиций в НИОКР 2% валового внутреннего продукта. Потенциал расширения рынка технологического развития в странах БРИКС по последним оценкам оценивается более чем 400 миллиардов долларов ежегодно. Ключевая роль в таком финансировании, особенно в сборке качественных проектов, должен играть новый банк развития.
1: Новый банк развития БРИКС одобрил проекты в транспортной, энергетической, строительной, цифровой и социальной сферах. Общая сумма инвестиций превышает 40 миллиардов долларов, добавил министр. Рособорнадзор предупреждает о росте числа мошенников, предлагающих ответы на госэкзамены в преддверии ЕГЭ. Утечка экзаменационных материалов невозможна благодаря действующим организационно-технологическим процедурам, заявили в ведомстве. Материалы передают в пункты проведения экзаменов через защищенные каналы в зашифрованном виде. Декодирование происходит за 30 минут до начала ЕГЭ, уточнили в Рособорнадзоре. Дональд Трамп сообщил, что после переговоров с лидером КНР в ближайшие дни рассмотрит возможность снятия санкций с китайских компаний, приобретающих иранскую нефть. Также президент США отметил, что не видит угрозы эскалации разногласий между США и КНР по Тайваню в полноценный конфликт. Американский лидер добавил, что обсуждал с Си Цзиньпином как вопрос Тайваня, так и ситуацию вокруг Ирана. Трамп подчеркнул, что по Ирану стороны близки к соглашению. При этом он отметил, что не просил китайского лидера оказывать давление на Иран для разблокировки Ормузского пролива. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Премьера на радио «Звезда».
3: Повар Гоголь, лакомка Пушкин, вегетарианец Толстой, ненасытный Лермонтов, непредсказуемый едок Маяковский и обжора Крылов.
0: Писатели-гурманы. Новые исторические заметки. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».

0: на императорский ужин. Казалось бы, уж там-то его точно накормят до отвала и по высшему разряду. Но нет. Царское угощение баснописца только расстроило. Больше месяца Иван Андреевич ныл, ворчал и жаловался, мол, государыня явно пожадничала. Суп едва закрывал дно тарелки, а пирожки были настолько крохотными, что их можно было проглатывать словно семечки. «Никто не знает, как выглядит настоящее русское застолье, а я знаю».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Обед у медведя.
2: Медведь обед давал и созвал не одну родню свою медведей, но и других зверей-соседей, кто только на глаза и в мысли ему попал. Поминки-ль были то, рожденье-ль, именины, но только праздник тот принес медведю честь, и было у него попить, что и поесть. Какое кушанье! Какой десерт и вины! Медведь приметил сам, что гости веселы, пирушкою довольны. А чтобы угодить и более друзьям, он тосты затевал и песни пел застольны. Потом, как со стола уж начали сбирать, пустился танцевать. Лиса в ладоши хлоп. Ай, Миша, как приятен, как ловок в танцах он, как легок, мил и статен. Но волк, сидевший рядом с ней, ворчал ей на ухо: «Ты врешь, кума ей-ей! Откуда у тебя такая блажь берется? Ну что тут ловкого? Как ступа он толчется!» «Вздор сам ты мелешь, кум!» — лиса на то в ответ. «Не видишь, что хвалю танцора за обед? А если похвала в нем гордости прибавит, то, может быть, он нас и ужинать оставит».
1: Максимы. Иван Андреевич Крылов. Обед у медведя. Читал Алексей Шулин.
0: По слухам, Иван Крылов скончался от обжорства, получив заворот кишок от переедания то ли рябчиков, то ли карасей, то ли блинов. Все это неправда. Реальной причиной смерти баснописца на 75-м году жизни стало двустороннее воспаление легких.
3: Исторические заметки на радио «Звезда».
0: Продолжаем наш рассказ о писателях-гурманах. Я с детства очень любил варенье. Никогда не отказывался от него и сам ухитрялся его достать, когда мне не давали. Однажды потихонечку, чтобы никто не заметил, я пробрался в буфет, где стояло незапертое варенье, и стал его таскать из банки в рот, прямо рукой. Знакомьтесь, воришка-сладкоежка Лев Николаевич Толстой. Он обожал варенье из фруктов и ягод, выращенных исключительно в Ясной Поляне. Хлеб в усадьбе пекли только по его личному рецепту. 2 пуда муки смешивали с 2 пудами картофеля, который предварительно варили и протирали. Затем на испеченную ковригу намазывали толстый слой меда и запивали все это овсяным киселем. Жена Толстого Софья Андреевна записывала все кулинарные рецепты в свою поваренную книгу «Обед для льва». Кстати, многие из них можно и сегодня обнаружить в произведениях писателя.
4: На подносе были травник, наливки, грибки, лепешечки черной муки на юраге, сотовый мед, мед вареный и шипучий, яблоки, орехи сырые и каленые и орехи в меду. Потом принесено было Анисье Федоровной и варенье на меду и на сахаре, и ветчина, и курица, только что зажаренная. Все это было хозяйство сбора и варенья Анисьи Федоровны. Все это и пахло, и

0: отзывалась и имела вкус Анисьи Федоровны. Все отзывалось сочностью, чистотой, белизной и приятной улыбкой. «Покушайте, барышня-графинюшка», — приговаривала она, подавая Наташе то-то, то-другое. Наташа ела все, и ей показалось, что подобных лепешек на юраге с таким букетом варений, на меду орехов и такой курицы никогда она нигде не видала и не едала. Анисья Федоровна вышла. Ростов с дядюшкой, запивая ужин вишневой наливкой, разговаривали о прошедшей и о будущей охоте, о Ругае и илагинских собаках. Наташа с блестящими глазами прямо сидела на диване, слушая их. Несколько раз она пыталась разбудить Петю, чтобы дать ему поесть чего-нибудь, но он говорил что-то непонятное, очевидно, не просыпаясь. Наташе так весело было на душе, так хорошо в этой новой для нее обстановке, что она только боялась, что слишком скоро за ней приедут дрожки. После наступившего случайно молчания, как это почти всегда бывает у людей, в первый раз принимающих в своем доме знакомых, дядюшка сказал, отвечая на мысль, которая была у его гостей: «Так-то вот и доживаю свой век. Умрешь — чистое дело марш, ничего не останется. Что ж и грешить-то?»
1: К 50 годам Лев Толстой стал вегетарианцем. Ел только постную еду — щи, кашу, огурцы и хлеб. Но вот только от сладкого отказаться так и не смог. По-прежнему, по ночам, воровал его тайком из буфета.
2: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела – наше будущее.
3: Реклама.
4: В детстве, когда ты с пацанами гонял в футбол, всегда кто-то играл, а кто-то наблюдал со стороны. Ты всегда играл. Конечно, СВО – это не игра, это для настоящих мужчин. Для тех, кто не может оставаться в стороне. Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для участников СВО и членов их семей государство предоставляет льготную ипотеку. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
6: Вы слушаете «Исторические заметки» на радио «Звезда».
1: Продолжаем наш разговор о писателях-гурманах.
7: Из рыб самое лучшее – это жареный карась в сметане. Только чтобы он не пахтиный и имел приятный вкус, нужно подержать его в молоке целые сутки.
1: Эти слова принадлежат любителю трапезничать на открытом воздухе Антону Павловичу Чехову. В подмосковном Мелехово

0: вареньем то груш, то яблок.
1: Он не отличался крепким здоровьем, зато очень любил поесть. Николай Васильевич Гоголь. На соблюдение диеты ему категорически не хватало силы воли. Отсюда и проблемы с пищеварением.
0: В брюхе, кажется, сидит какой-то дьявол, который мешает решительно всему. Эти вкуснейшие блюда способны произвести на 3 дня слюнотечение у самого отъявленного объедала.
1: Объедаться Гоголь любил. Особое пристрастие к блюдам из теста. Вареники, галушки, макароны. А как же сладкое? Куда ж без него? Тарталетки, пироги, десерты. А лучше все сразу и вперемешку. Да что говорить, если Николай Васильевич завтракал пельменями. И вовсе не одной порцией, а несколькими.
2: Всемирная энциклопедия еды.
3: Спор о том, кому выпала честь быть изобретателем пельменей, ведут многие народы. Лидирует, как ни странно, вовсе не Россия. Заворачивать разнообразную начинку в тончайшее тесто, а потом варить или готовить на пару, еще пару тысяч лет назад научились в Китае. Рецепт путешествовал по миру вместе с кочевниками. Так и попал на Урал. И уже оттуда, примерно в конце 16 века, перебрался в европейскую часть России. А вот название пришло с северо-запада, из финно-угорской группы языков. Там наши пельмени именовали словом «пельнянь», что означало «хлебное ухо». Еда эта долгое время считалась особой, праздничной. Пельмени подавали в ресторанах, где в качестве начинки использовали разные виды мяса, рыбу, дичь, овощи и крупы. Встречались даже фруктовые пельмени. Их запивали розовым шампанским. А в советские годы пельмени стали делать фабричным способом. И они превратились в традиционное блюдо холостяка. Быстро, сытно и недорого.
4: Исторические заметки на радио «Звезда».
1: Самое любимое блюдо Николая Васильевича – козье молоко, которое он лично варил особым способом. Добавлял туда ром. Последний он всегда возил с собой во флаконе. А все это якобы лечебное питье, проще говоря, стряпню, писатель, часто смеясь, называл «Гоголь любит Гоголь-Моголь». И ведь знал, о чем говорил.
5: «Как будете, господа, ехать ко мне, то прямехонько берите путь по столбовой дороге на Диканьку. Я нарочно и выставил ее на первом листке, чтобы скорее добрались до нашего хутора. Про Диканьку же, думаю, вы наслышались вдоволь. И то сказать, что там дом почище какого-нибудь пасечникова куреня. А про сад и говорить нечего. В Петербурге вашем, верно, не сыщете такого. Приехавши же в Диканьку, спросите только первого попавшегося навстречу мальчишку, пасущего в запачканной рубашке гусей. А где живет пасечник Руды и Панько? А вот там, скажет он, указавши пальцем, и, если хотите, доведет вас до самого хутора. Прошу, однако ж, не слишком закладывать назад руки. И, как говорится, финтить, потому что дороги по хуторам нашим не так гладки, как перед вашими хоромами. Фома Григорьевич 3-го года, приезжая из Диканьки, понаведался-таки в провал с новую таратайку и своей гнедою кобылою, несмотря на то, что сам правил и что сверх своих глаз надевал по временам еще покупные. Зато уж как пожалуйте в гости, то дынь подадим таких, каких вы отроду, может быть, не ели. А меду, и забожусь, лучшего не сыщете на хуторах. Представьте себе, что как внесешь сот, дух пойдет по всей комнате, вообразить нельзя какой. Чист, как слеза или хрусталь дорогой, что бывает в серьгах. А какими пирогами накормит моя старуха? Что за пироги? Если б вы только знали, сахар.

0: Представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
2: Вы слушаете исторические заметки на радио «Звезда».
3: Продолжаем рассказывать о писателях-гурманах.
4: Поднесут тебе форели. Тотчас их варить вели. Как увидишь, посинели, влей в уху стакан шабли. Чтоб уха была по сердцу, можно будет в кипяток положить немного перцу. Луку маленький кусок.
3: Это Пушкин Александр Сергеевич. Кстати, шабли, если кто не знает, это белое сухое вино. Так вот, Пушкин обожал запеченный в золе картофель с черным хлебом. Любил моченые яблоки и розовые блины. Почему розовые? Необычный цвет получался благодаря свекле, вернее, маслу из нее. Поэт съедал блины по 30 штук за раз, выпивал глоток воды и не испытывал при этом ни малейшей тяжести в желудке.
4: У Гальяни иль Кальони закажи себе в Твери с пармезаном макарони, да яичницу свари. На досуге отобедай у Пожарского в Торжке, жареных котлет отведай и отправься налегке.
3: Еще одно любимое блюдо Пушкина – колья. Готовила его? Да-да, та самая няня, Арина Родионовна. Рецепт таков – рыбный или мясной суп, сваренный на огуречном рассоле.
2: Исторические заметки.
4: Как же вы будете селедку без водки есть? Абсолютно не понимаю.
3: Это Булгаков. Дни Турбиных. Что ж, Михаила Афанасьевича и вправду называли мастером застолья. Любимое блюдо писателя – маринованная в молоке селедка. В рыбу добавляли много специй – кориандр, перец, соль. Подавали вместе с грибами, огурцами или подливой. Заправка по-булгаковски к селедке делалась на основе горчицы, растительного масла, уксуса и сахара. В доме Булгакова пили чистую водку, анисовую, кардамонную и водку вместе с бальзамом. К ней полагались ветчина, нашпигованная индейка или копченая рыба. И все же главным угощением считалась знаменитая горячая закуска профессора Преображенского.
5: На разрисованных райскими цветами тарелках с черную широкой каймою лежала тонкими ломтиками нарезанная семга, маринованные угри, на тяжелой доске кусок сыру в слезах, а в серебряной кадушке, обложенной снегом, икра. Меж тарелками несколько тоненьких рюмочек и три хрустальных графинчика с разноцветными водками. Все эти предметы помещались на маленьком мраморном столике, уютно присоседившимся у громадного резного дуба буфета, изрыгавшего пучки стеклянного и серебряного света. Посредине комнаты тяжелый, как гробница, стол, накрытый белой скатертью, а на нем два прибора, салфетки, свернутые в виде папских тиар, и три темных бутылки. Зина внесла серебряное крытое блюдо, в котором что-то ворчало. Запах от блюда шел такой, что рот пса немедленно наполнился жидкой слюной. «Сады Семирамиды», — подумал он и застучал, как палкой, по паркету хвостом. «Сюда их!» — хищно скомандовал Филипп Филиппович. «Доктор Барменталь, умоляю вас, оставьте икру в покое, и если хотите послушаться доброго совета, налейте не английской, а обыкновенной русской водки». Красавец тяпнутый, он был уже без халата, в приличном черном костюме, передернул широкими плечами, вежливо ухмыльнулся и налил прозрачный. «Новоблагословенное», — осведомился он. «Бог с вами, голубчик», — отозвался хозяин. «Это спирт. Дарья Петровна сама отлично готовит водку». «Не скажите, Филипп Филиппович. Все утверждают, что очень приличная. 30 градусов». «А водка должна быть в 40 градусов, а не в

0: 30? Это, во-первых, наставительно перебил Филипп Филиппович. А во-вторых, Бог их знает, что они туда плеснули. Вы можете сказать, что им придет в голову? Все, что угодно, уверенно молвил Тяпнутый. И я того же мнения, добавил Филипп Филиппович и вышвырнул одним комком содержимое рюмки себе в горло. Доктор Барменталь, уверяю вас, мгновенно эту штучку. И если вы скажете, что это плохо, я ваш кровный враг на всю жизнь. От Севильи до Гренады. Сам он с этими словами подцепил на лапчатую серебряную вилку что-то похожее на маленький темный хлебик. Укушенный последовал его примеру. Глаза Филиппа Филипповича засветились. «Это плохо?» — жуя спрашивал Филипп Филиппович. «Плохо? Вы ответьте, уважаемый доктор!» «Это бесподобно!» — искренне ответил Тяпнутый. «Еще бы! Заметьте, Иван Арнольдович, холодными закусками и супом закусывают только недорезанные большевиками помещики. Маломальски уважающий себя человек оперирует закусками горячими, а из горячих московских закусок это первое. Когда-то их великолепно приготовляли в Славянском базаре. На, получай. Пса в столовой прикармливаете, раздался женский голос. А потом его отсюда калачом не выманишь. Ничего, он, бедняга, наголодался. Филипп Филиппович на конце вилки подал псу закуску, принятую тем с фокусной ловкостью, и вилку с грохотом свалил в полоскательницу. Засим от тарелок подымался пахнущий раками пар. Пес сидел в тени скатерти с видом часового у порохового склада. А Филипп Филиппович, заложив хвост тугой салфетки за воротничок, проповедовал. «Еда, Иван Арнольдович, штука хитрая. Есть нужно уметь, и представьте, большинство людей вовсе этого не умеет. Нужно не только знать, что есть, но и когда, и как». Филипп Филиппович многозначительно потряс ложкой. «И что при этом говорить? Да-с, если вы заботитесь о своем пищеварении, вот добрый совет. Не говорите за обедом о большевизме и о медицине. И, Боже вас сохрани, не читайте до обеда советских газет. Да ведь других же нет. Вот никаких и не читайте».
1: Рецепт горячей закуски профессора Преображенского очень прост. Ее делали из немного размоченного бородинского хлеба, мяса и специй. Были и другие вариации, но стандартные ингредиенты до сих пор остаются неизменными. Ржаной хлеб, мясо или субпродукты, то есть костный мозг и хрящи. Недорого и очень вкусно.
2: Полевая кухня. Программа о вкусной и надежной пище.
3: 1812 год. Курган-район.

0: имела даже утешение найти останки его. Ни в чем другом отрады не нахожу, как соорудить храм на том священном для меня месте. Согласно одной из легенд, в монастыре, построенном по просьбе Тучковой, и стали выпекать хлеб, названный впоследствии Бородинским. Бородинский сразу пришелся по вкусу путникам и солдатам. Почему? Тесто его готовится особым способом. На заварке из ржаного солода мякиш долго не черствеет. Рецепты подобного хлеба были известны давно, но почему черный кирпич стал называться Бородинским, доподлинно неизвестно. Монастырская версия не единственная. Согласно другой, во время Бородинской битвы в продовольственные обозы попал снаряд. Мука перемешалась с пряностями, вот и получился из нее необычный душистый хлеб. Также существует предположение, что рецепт хлеба привез в Россию композитор Бородин и назвал своим именем. Но как бы там ни было, продукт у нас в таком почете, что ему даже установили памятники. В Десногорске, Ишиме, Новом Уренгое. Все монументы выполнены по одному проекту. На пьедестале лежит победное знамя, на нем буханка, несколько отрезанных ломтей и надпись «Хлеб нашей памяти». А спустя 27 лет после легендарного сражения состоялось торжественное открытие Бородинского памятника на кургане Раевского. Монахини встречали высоких гостей особым ржаным хлебом со сладковато-горьким вкусом. На вопрос императора Николая I, как изготовлено сие необычное лакомство, вдова Тучкова ответила: «Мука, солод, тмин, кориандр и молитва». Не раз потом намоленный хлеб помогал солдатам восстанавливать силы после тяжелых испытаний. Ели его служивые и думали:
1: война войной, а обед по распорядку.
2: На радио «Звезда» программа «Исторические заметки».
3: Продолжаем рассказывать о писателях-гурманах.
4: Не домой, не на суп, а к любимой в гости. Две морковинки несу за зеленый хвостик.
3: Это Маяковский. По воспоминаниям матери поэта, в детстве Володя очень любил пончики с сахарной пудрой или вареньем. Повзрослев, автор стихотворной лесенки страстно полюбил мясные блюда, в особенности шашлык.
4: Ешь ананасы, рябчиков жуй, день твой последний приходит, буржуй.
3: Ананас, в понимании Маяковского, являлся символом беспечной жизни, праздника. А вот рябчики, как мясное блюдо, поэт сравнивал с мещанством.

0: В основе образа главного героя романа Михаила Афанасьевича Булгакова «Мастер и Маргарита» нетрудно узнать самого писателя. Мастер был, цитата, «человек лет 38». Ровно столько было Булгакову, когда он начал работу над книгой. Пресса не щадила его точно так же, как и героя романа. «Ударим по булгаковщине» — так называлась одна из газетных статей, обличавших Михаила Афанасьевича. И вскоре после публикации «Мастера и Маргариты» критики предлагали ударить не только по булгаковщине, но и по пилатовщине. Однако внешне мастер на своего создателя совсем не похож. Цитата: «бритый, темноволосый, с острым носом, встревоженными глазами и со свешивающимся на лоб клоком волос». Узнаете? Портрет этого человека вы наверняка видели в школе. Вот еще подсказка. Мастер, как и этот писатель, сжег свою рукопись. Согласитесь? Тут не может быть никаких сомнений.
1: Кто эти люди?
0: Мастер. Он же Михаил Булгаков. Он же Николай Васильевич Гоголь.
2: Срочная новость поступила только что. Неудачей закончился эксперимент по выведению кур в совхозе «Красный луч». Вместо сортовых яиц в хозяйство была поставлена партия зародышей змей и крокодилов, которые на фоне теплой погоды начали неконтролируемо размножаться. Ситуацию усугубило применение специальной технологии, которая ускоряет воспроизводство поголовья птицы. Для борьбы с опасными пресмыкающимися привлечены экстренные службы. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и осторожность.
1: Эта фантастическая повесть в наши дни вполне может стать реальностью. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин. Сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что принятые правительством в последнее время меры в экономике дали положительный результат.
2: В марте ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами 3%.
1: Президент подчеркнул, что российский ВВП в марте вырос почти на 2%. Он выразил надежду, что положительная динамика в экономике распространится на большее количество отраслей. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских бойцов. Взамен переданы 205 украинских военнопленных. По сообщению Министерства обороны, сейчас российские освобожденные бойцы находятся уже в Москве, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Уточняется, что обмен готовился несколько дней. Инициативу о перемирии и обмене предложил Дональд Трамп. В Рязани ввели режим чрезвычайной ситуации после атаки беспилотников. Об этом сообщило областное правительство. Режим будет действовать до особого распоряжения. По данным Минздрава региона, число пострадавших после атаки беспилотников увеличилось до 28 человек. Четверо детей доставлены в детскую областную клиническую больницу. Власти региона сообщили, что в результате атаки погибли 4 человека и пострадали еще 12. В городе повреждены 2 малоэтажных дома. Обломки дронов упали на территорию одного из промышленных предприятий, где ликвидируют последствия. Мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье, заключили под стражу. По данным полиции, он подошел к двум девочкам, достал нож и без видимой причины ударил одну из них несколько раз. Следствие утверждает, что задержанный Валиев не был знаком с пострадавшей, и после нападения он скрылся. Родители оперативно вызвали скорую помощь, и сейчас девочку уже выписали из больницы. Подозреваемому 21 год, он находится под следствием по делу о покушении на убийство. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Дядь. Дяденька. Дядюшка. Спит.
1: Дядюшкин сон. Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов.
2: Слушайте сегодня после 10 вечера. Час классики. Только на радио «Звезда».

0: Стрим проекта «Звезда аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: «Дело в украинском конфликте идет к завершению», заявил президент России, верховный главнокомандующий Владимир Путин, и это впервые с начала специальной военной операции. Ранее Кремль избегал обозначения каких-либо временных рамок относительно спецоперации. Президент России также впервые допустил возможность встречи с Зеленским в третьей стране. Главное условие – окончательные договоренности по урегулированию украинского конфликта. Москва поставит подпись под окончательным документом, о каких-либо переговорах в верхах речи не идет. Об этом было заявлено в ходе пресс-конференции после проведения Парада Победы 9 мая. После очередного срыва переговоров с Ираном Трамп пригрозил Тегерану новыми карами. Цитата. «На протяжении 47 лет иранцы смеялись над нашей державой, но она снова стала великой, и больше они не смогут смеяться». Это написал американский президент. Напомним, неделей ранее Белый дом отчитался перед Конгрессом США об окончании военной операции против Ирана. Армия России после трехдневного перемирия в честь победы в Великой Отечественной войне продолжила денацификацию киевского режима. ДНР вслед за Луганской Народной Республикой близится к полному освобождению. С начала мая под контроль России перешло больше десятка населенных пунктов. Грядущее падение Славянско-Краматорского оборонительного рубежа ВСУ станет катастрофой для киевского режима. Ну и добавлю... Плачевное состояние сегодня испытывают не только ВСУ на передовой, но и, собственно, европейский тыл, где энергетический кризис пополняется политическим. Ну и для скорого завершения украинского конфликта есть множество континентальных причин авторства стратегов Москвы и ее союзников. Это «Политинформация на звезде». Я Анна Шафран. И сегодня с нами Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Павел, приветствуем вас.
2: Добрый день.
1: И чуть позже к нам присоединится Александр Камкин, политолог, эксперт по Западной Европе и доцент финансового университета. Ну, я предлагаю сходу ответить вот на какой вопрос. Что должно войти в соглашение с Украиной, о котором обмолвился наш президент 9 мая, вот с вашей точки зрения, Павел.
2: Вы знаете, за годы моей работы за рубежом, в частности, на Балканах, в Сербии, меня практически постоянно спрашивали сербы после начала специальной военной операции. Это был один из главных вопросов. Докуда пойдет Россия? До Дуная? До там, польской границы? Еще куда-то дальше? В какой-то момент я нашел для себя такой ответ, для частных бесед, понятно. Ну, во-первых, как Бог даст, а во-вторых, мне бы очень было приятно, если бы русский солдат в конце СВО освободил Ратка Младича, который находится в тюрьме в Гааге, в Гаагском трибунале, и Радована Караджича, который находится сейчас в английской тюрьме, тоже по обвинению Гаагского трибунала. Но если говорить предметнее и как-то попытаться все-таки проанализировать, то мирное соглашение по результатам украинского кризиса, конечно, должно обеспечивать развитие России на ближайшие 300 лет. Мы откатились после распада Советского Союза к петровским временам в своем развитии. Вот все, что было накоплено с времен Петра Первого, мы потеряли. Сейчас мы должны это восстанавливать. Значит, как минимум, понятно, НАТО, границы НАТО 97-го года, но к этому есть несколько плюсиков. Зона влияния России в Восточной Европе. Все славяне должны оказаться как минимум в нашей зоне влияния и в поясе буферных дружественных государств. Ну, а что касается ближних целей, ну, понятно, это вывод войск с Донбасса, это завершение целей специальной военной операции, не вступление, естественно, остатков Украины в НАТО, если Украина или НАТО к тому моменту еще останутся, будут существовать. Ну и самое главное здесь, помимо всех территориальных вещей, помимо каких-то вот этих финансовых репараций и так далее, мне кажется, очень важно покаяние. Украинский народ должен покаяться за предательство веры отцов, за предательство общей истории, исторической памяти. Те, кто смогут найти в себе силы покаяться, те вольются обратно в тело, в великую реку русского народа. Те, кто не смогут, те растворятся среди чужих языков.
1: Вот, кстати говоря, сделаем ремарку. Вроде бы слова о покаянии, они звучат слишком метафизично и абстрактно, с одной стороны. А с другой стороны, мы только что отмечали 81-ю годовщину со дня окончания Великой Отечественной войны, и именно об этом и шла речь, о покаянии, если говорить о Третьем Рейхе, о нацистской Германии. И, собственно, абсолютно нормальная история, скажем так, в цивилизованном мире. Смотря что называть цивилизованной, сегодня уже можно подискутировать на этот счет, но тем не менее, мне кажется, очень верно вы подметили. И этот вопрос надо ставить на повестку дня. Не только в политической плоскости, военной плоскости решения вопроса, но и в плоскости именно духовно-идеологической. Именно таким образом формулируя вопрос. Покаяние мне очень нравится. Мне кажется, это очень правильно. Еще один момент важный. Почти незамеченным прошел необъявленный визит в Киев главы Бундесвера. Борис Писториус приезжал. На самом деле событие, ну, наверное, знаковое с учетом запланированного на конец мая совещания ЕС по украинскому конфликту, читая его завершению. Очевидно, что главный в Бундесвере прибыл к Зеленскому не для обсуждения новых поставок вооружений. Их в самой Германии дефицит, о чем сам Писториус не раз заявлял ранее. Понятно, что Берлин от лица ЕС склоняет укродиктатора к приемлемым для Брюсселя мирным переговорам с Москвой. Ну, а Писториус уже был в столице незалежной летом, зимой прошлого года. Оба визита оказались дежурными. Киевская хунта не получила от Берлина ничего из своего списка, где в том числе значились и дальнобойные ракеты «Таурус». Вот, коллеги, о чем могут договориться или договорятся, на ваш взгляд, Зеленский и Писториус в этот раз? Александр.
3: Смотрите, Германия рассматривает Украину как кадровый источник для инженерно-технической мысли, которая прошла апробацию реальными боевыми действиями. Предположим, даже если будет какой-то мирный договор по Украине, в чем я, например, искренне сомневаюсь. Просто я понимаю для себя причины, почему европейцы сейчас идут на мировую. Голод – страшная сила. Соответственно, даже если предположить, что будет очередное перемирие там, на 5, на 6, на 7 лет. Сейчас в Германии идет интенсивная охота, ну, кадровая охота, в смысле, на украинских инженеров, разработчиков тех же дронов и других видов, перспективных видов вооружений. Только что прошла информация, что Соединенные Штаты подписали соглашение с Украиной о том, что украинские компании, имеющие реальный опыт производства дронов последней модификации, будут разворачивать их производство в Соединенных Штатах. Хотят в год до 6 миллионов FPV-шек производить, при нынешних объемах сейчас 300 тысяч. Соответственно, для Писториуса было важно, видимо, договориться точно так же, как это было в 1945 году, когда немецкие инженеры массово эмигрировали в Соединенные Штаты целыми научными школами.
1: Есть уже опыт.
3: Опыт есть, да. И, соответственно, точно так же будут, наверное, вывозить украинцев. Например, где-то месяца три назад прошла информация из надежных источников, что на территории бывшей ГДР, на востоке Германии, бывший военный полигон еще Национальной народной армии ГДР расконсервируется, сейчас там строятся новые дополнительные мощности. Там будут тренировать ВСУшники уже бундесвер-зальдатенов для ведения уже современного общевойскового боя. Вишенка на тортик, прямо по соседству с полигоном находится бывшая вилла Йозефа Геббельса. Но символизм просто зашкаливает. Соответственно, я не верю, что Германия резко вот сейчас остановит свой милитаристский, скажем так, накал, потому что даже с точки зрения, ну, непатриотично настроенных экономистов, ВПК немецкий – это единственный способ удержать немецкую экономику, ну, хотя бы вот на нулевой точке, чтобы не скатиться окончательно в рецессию. Поэтому, скорее всего, речь шла действительно о переезде, о вывозе наиболее ценных кадров, раз, о том, что Украина еще может предоставить Евросоюзу в качестве испытательного полигона, два. Но Писториус, он не про мир. Это человек просто... Он очень исполнительный, вот ему поставили техническое задание быть ястребом, и он его на 120% выполняет.
0: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. Голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны.
4: они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
5: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
6: Реклама. Тебе говорили, что за играми ты тратишь время впустую. Но есть место, где твой опыт особенно ценен. Здесь реальность не виртуальная. И оружие соблюдает физику. Зато награды достойные. Потому что это не игра. Здесь все по-взрослому. Беспилотныевойска.рф. Телефон горячей линии 117. Добавочный 4. Присоединяйся к своим.
7: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
4: Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Есть еще один момент. Мы помним, как недавно президент Финляндии Стуб, Александр Стуб, оговорился, что, мол, пришло время начать говорить с Россией. Это с одной стороны. С другой стороны, тут накануне для переговоров с Москвой свою кандидатуру от ЕС выдвинула небезызвестная Кая Каллас, глава европейской дипломатии.
3: Интересно, вручит?
1: Ярая русофобка, в общем, мы все про нее знаем. Ну, вообще, довольно забавно звучит эта новость, но как бы вы эту инициативу, в свою очередь, прокомментировали, брюссельскую инициативу по поводу Каи Каллас?
2: Я думаю, Кая Каллас, ей было 14 лет в момент распада Советского Союза, и она помнит эту советскую классику, да, песчаный карьер – 2 человека, уборка улиц – 2 человека, мясокомбинат на сегодня нарядов не прислал. Так что, Прово Каллас, займитесь уборкой улиц и песчаными карьерами. Что касается вот, как бы, вообще вот этого подхода, то любая задача, в принципе, требует личности соответствующего калибра. Понятно, что в ЕС уже давно нет дипломатических личностей калибра большой Берты, да, там 420 миллиметров. Но какой-то там 80-миллиметровый миномет, они, я думаю, все-таки смогут отыскать дипломатические, но уж никак не будут отправлять, ну, пластиковую пневматическую винтовку в виде госпожи Каллас, у которой калибр, простите, 4,5 миллиметра.
4: Стрим «Политинформация». Радиоверсия. Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
1: Не менее показательна в этой связи помощь Украине со стороны Европейского Союза в размере 90 миллиардов евро. Много об этом было сказано, много было разбито копий об эту историю, но первая выплата в 6 миллиардов ожидается уже на этой неделе. Вся история, в общем-то, довольно интересная. Во-первых, это кредит. А во-вторых, вся сумма рассчитана на несколько лет, а лишь ее часть на военные нужды. При этом Германия, Франция – основные бенефициары. Они побили очередной рекорд по собственному госдолгу, который на двоих составил более 6 триллионов евро, или треть ВВП всего ЕС. Вишенка на торте этих финансовых дней – это отказ Пекина по продлению Киеву отсрочки по выплате долга в 30 миллиардов долларов. Ну и такое складывается ощущение, что Китаю вроде бы как хочется выйти из проекта Украины, тогда как Европа повышает ставки, в свою очередь, но в пределах допустимого риска с отсрочкой. Коллеги, а на самом деле что будет происходить с бюджетом, так называемый незалежный, соседней нашей страны, с учетом всех этих финансовых вливаний, с учетом требований, которые...

является слишком токсичным активом. И здесь, как говорится, надо спасать свои кровные. А европейские политики, именно вот такого вот калибра, да, в виде там детского пистолетика водяного, они, во-первых, одномоментные, они не имеют горизонта планирования. Это вот, знаете, в Древней Греции замечательным словом «идиот» называли людей, которые не жили одним днем и которые не видели дальше собственного.

0: последствия для экономик стран в течение многих лет. В этом уверены западные экономисты и аналитики рынка.
1: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
2: Продолжим после новостей.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Армия и флот. Новости.
4: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских бойцов. Взамен переданы 205 украинских военнопленных. По сообщению Министерства обороны, сейчас российские освобожденные бойцы находятся уже в Москве, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Уточняется, что обмен готовился несколько дней. Инициативу о перемирии и обмене предложил Дональд Трамп. Войска группировки «Восток» освободили село Чаривное в Запорожской области, согласно сообщению Министерства обороны. Российские военные источники подчеркивают, что это село было центром значительного укрепрайона вооруженных формирований Украины. Укрепрайон служил для защиты южных границ Комсомольского и дороги, которая отвечала за стратегическое снабжение боевиков. Комплекс включал в себя разветвленную сеть траншей с подземными укрытиями, строительство которых противник вел на протяжении почти 3 лет. Добавили в оборонном ведомстве. Сегодня в Вооруженных силах России впервые празднуют День военно-политических органов, который был учрежден указом президента в марте этого года. Министр обороны Андрей Белоусов обратился к личному составу с поздравлениями, подчеркнув их высокий профессионализм в поддержании морального и психологического состояния военнослужащих. Военно-политические органы играют ключевую роль в специальной военной операции, вдохновляя бойцов и укрепляя дисциплину, что подтверждается приказом главы оборонного ведомства. Бойцы 12-й гвардейской инженерной бригады группировки «Центр» продолжают зачищать дороги и территорию на освобожденных землях. Они активно используют наземный робототехнический комплекс «Курьер». Об этом рассказал его оператор Даниил Дубинин.
5: Установлен магнит, который изменяет магнитное поле и приводит в действие инициатора «Джоника». Курьера запускаем первым. Он проводит как дистанционную инженерную разведку дороги для того, чтобы проехала техника, прошли саперы и, соответственно, уничтожает. Также можно с помощью отвала убрать минные заграждения, раздвинуть для проезда техники.
4: Саперы группировки войск «Центр» находят и обезвреживают опасные предметы, включая иностранные мины. Боеприпасы, сброшенные дронами, уничтожаются на месте накладными зарядами, добавили в Министерстве обороны. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
1: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом. Авторская программа Сергея Кургиняна. Сегодня после 20:00 на радио «Звезда». Стрим проекта «Звезда Аналитика. Политинформация». Автор и ведущая Анна Шафран. Радиоверсия.
0: Тем временем Иран продолжает гнуть свою линию. Обещанная охрана судоходства со стороны США схлопнулась, в общем-то, даже особо не начавшись. Тегеран как минимум 3 ударил по военным кораблям американского ВМФ, сообщает агентство «Фарс». Для войны нужно топливо, это понятно. И не просто нужно топливо, его нужно очень много. А тут 2 вопроса сразу же возникают у нас. Насколько губительно для ЕС и Украины выключение из поставок энергоресурсов из Ирана и России? И может ли все это быть частью гораздо большего?

0: плана по переделу мира. Вот, Павел, вы как на это смотрите?
1: Ну, безусловно, Америка борется за энергетический передел мира. Если у нее неплохо получается в своем полушарии, то надо сказать, что в нашем полушарии она немножко пробуксовывает. Визит в Китай, сегодняшняя встреча, переговоры там, это именно попытка порешать с Китаем именно вопросы экономики и энергетики. И попытаться продать там Китаю какой-то туман стабильности, на которую Америка никак повлиять не может. Но вот успехи Америки в этом ее процессе, в переделе, да, это сценарий на Украине забуксовал, сценарий экономической войны с Китаем тоже особых успехов нет. В Иране триумфа не случилось, и нарастает кризис в Европе, которая как бы как союзник уже оказалась ничтожным в свете последних событий.
2: Наибольше проигравшие – это континентальная Европа. Наибольшие экономические потери от кризиса на Ближнем Востоке и от антироссийских санкций несут Германия, Франция, там ряд европейских стран. Что может быть построено на осколках старого мира? Потому что, ну, система международной мировой торговли, морской торговли, она просто уничтожена. И, с одной стороны, пиратством европейских корсаров, и, по примеру, там еще сэра Фрэнсиса Дрейка. Кстати, Англия единственная страна, кто давала рыцарский титул пиратам. И патенты на пиратство официально. Есть теория, что мир стремительно эволюционирует к формированию там трех мегаблоков, соответственно, из США и осколки Западной Европы, по крайней мере, включая Британию, это будет один блок. И, кстати, министр войны Хексет, американский, пару месяцев назад опубликовал карту Большой Америки, которая включает, помимо штатов, Канаду, Гренландию, Исландию, Мексику, Венесуэлу, Кубу и ряд небольших государств Латинской Америки. Вот это вот один полюс силы, который, в принципе, может стать вполне автономным. И в плане ресурсообеспечения, и в плане человеческого потенциала, и в плане военных технологий. Потому что Палантир, он очень сейчас активно лоббирует именно переход на новый уровень вооружений. Собственно говоря, Карп в своей книге «Технологическая республика» так называет искусственный интеллект военный атомной бомбой 21 века. И тот, кто достигнет лидерства в этом, возможно, об этом еще будут закулисно общаться американцы и китайцы, скажем так, своего рода пакт о непередаче контроля над стратегическим атомным оружием искусственному интеллекту. Потому что тогда будет совсем интересно. Терминатор, так сказать, будет реализован на практике. Второй блок – это, безусловно, трансазиатский. Это Россия, Китай, Иран, плюс примкнувшие, такие как Северная Корея, Вьетнам, возможно. Третий – возможно, Индия, потому что достаточно самодостаточный тоже регион, плюс ряд других государств. Ближний Восток – на мой взгляд, там хаос только начинается. Очень сильные противоречия. С одной стороны, амбиции Турции на то, чтобы стать региональной супердержавой. С другой стороны, Иран ощущает себя победителем и будет, естественно, стремиться восстановить ось сопротивления в полном объеме. Амбиции Израиля. Нынешний израильский кабинет, ну, извините, но это сборище религиозных фанатиков. Бен-Гвир, выходец из нацистской организации Мейра Кахане, Смотрич, который бредит идеями Великого Израиля от Средиземного моря до Красного. Соответственно, и собственно, Нетаньяху, для которого окончание войны – это в буквальном смысле судебный приговор. Поэтому разнонаправленные векторы, но все говорит о том, что мир превращается, ну, в такой, знаете, альянс по выживанию.
0: А если взять вот эту вот тему выживания в новых условиях и переконфигурации глобальной, вот, Павел, к вам вопрос относительно Балкан, вот та же самая Сербия, которая не может не вызывать самых добрых и неравнодушных чувств у русского человека. Если вот так немного отвлечься и даже, может быть, пофантазировать, как вы полагаете, есть ли в этом во всем новом раскладе место тому, чтобы, наконец, дышащая Российская империя, вдыхая свои исторические территории, постепенно еще и, скажем так, обозначила перспективы для восстановления всего огромного поля, которое связано с общей культурой, с верой православной и вообще с вот этим славянским, скажем так, пространством?
1: Ну, тут зависит от идеологии России. Если идеология Российской империи была направлена на спасение православных народов, невзирая ни на какие там потери, траты и так далее, то вот Сербия благодаря этому, собственно, сохранилась как народ, который впоследствии восстановил свою государственность. Не всегда это, конечно, России было полезно, да, вот наш поход спасать православных братьев в Закавказье обернулся тем, что мы втянулись в огромную, длинную, 50-летнюю Кавказскую войну, потеряли кучу сил.

0: прошедшем времени, и эти ресурсы могли бы, может быть, использованы более эффективно там, в тех же экспедициях Невельского при заселении Маньчжурии. Но тут вопрос наших приоритетов. Если мы возвращаемся к каким-то имперским подходам, то да, тогда у Сербии есть шанс восстановиться. Если мы полностью переориентировались на отношения в стиле «какой товарооборот, такие отношения», и товарооборот – главный показатель наших отношений, тогда, собственно, зачем нам нужна там маленькая Сербия, 6-миллионная, зачем нам нужна 600-тысячная Черногория, и мало ли, сколько там русских гробов осталось, и сколько сил было за это положено, за борьбу. Сербы, естественно, верят, что возобладает вот эта старая линия старого православного исторического братства, но, опять же, это верит в это глубинное Сербия, такая массовая Сербия, которая знает Россию скорее по мифам, по прошлому, по каким-то сказаниям, по истории. Это современные сербские технократы, те люди, которые общаются, которые вот с каким-то бизнесом нашим ведут переговоры, имели дело с нашими компаниями, работающими там, они далеко не так оптимистичны, потому что они видят среди наших топ-менеджеров, приезжающих работать в Сербию, людей, которые приехали просто работать в какую-то европейскую страну, но, эх, не повезло во Францию, не повезло куда-то в что-то серьезное, ну, попали вот в Сербию. То есть топ-менеджеры наши, к сожалению, обозначили наши позиции государственные так, что особо оптимизма у наших сербских партнеров на каком-то среднем и высоком уровне нет. Но будем надеяться, что все изменится, все-таки процессы меняются очень быстро. В 2013 году никто не верил в то, что случится в 2014, в 2021 никто не ожидал 2022, ну или большая часть людей не ожидала. Поэтому понятно, что надежда умирает последней, и, может быть, действительно возобладает этот курс на ответственность за тех, ну, кого мы приручили, тут не совсем подходит, но вот...
1: Кого мы спасли.
0: Кого мы спасли, кого мы, за кого мы неоднократно проливали кровь, и за кого они проливали кровь и за нас тоже. Ответ, понятно, это было в их масштабах.
2: И вот вопрос сегодня возникает. А может ли страна, государство, держава, которая называет себя сегодня великой, не стремиться к имперскости в тех условиях, которые уже де-факто существуют, да? В условиях тех вопросов, которые на повестку поставлены. Вот есть Америка, которая снова хочет стать великой. Вот есть Китай. Вот есть Индия и так далее, и так далее, и так далее. А можем ли мы себе позволить какую-то иную, скажем так, стратегию поведения?
3: Имперский путь России – это ее судьба, это ее прошлое, и настоящее и будущее. Потому что попытки придумать какую-то искусственную идеологию... Советский проект, он же, по сути дела, да, начался как попытка полностью отменить имперский путь, уничтожить все. Но потом как-то вот эволюционно-эволюционно, бац, и мы увидели Парад Победы в 1945 году с золотыми погонами. Да, не было Георгиевского креста, был орден славы, фактически.

0: шара, на самом деле.
1: Всего земного шара, да. Другой момент, что сейчас до сих пор идет вот это вот поиск самих себя, выдумывание совершенно каких-то безумных евразийских идей, там, соответственно, даже это получается подход не бухгалтерский, а подход, ну, я бы сказал, какой-то... политический куколдизм, может быть, что заискивание перед кланами, правящими в тех или иных осколках Российской империи, и фактически Россия становится, ну, зависимой от политической воли того или иного государства. Соответственно, уже доходит до того, что там коренными народами России объявляют граждан, ну, собственно, независимых государств. Ну, я понимаю, если бы у нас до сих пор был Туркестанский край, условно говоря, генерал-губернатором бы был там генерал Кауфман, вот, а, условно говоря, был город Скобелев, был город Черняев и другой. Тогда, да, конечно, вот тогда действительно все эти народы были коренными народами, родными народами всего государства. А сейчас происходит такое, что, ну, из русских в 90-е годы пытались слепить россиян. Такой аморфный, ну, такие американцы. Аморфная масса, без национальной идеи, без каких-то традиций. Вот, и даже, значит, трубадура российской демократии, или думократии, там, это самое, Валерия Ильинична, сокрушала, что вот, Иваны вспомнили родство. Вот, и сейчас, к сожалению, вот это вот дружба народе, вот это безумие какое-то с фестивалями плова, ну, давайте будем честны. У нас есть великая наша культура, которая впитала в себя и коренные народы России, и татары, и башкиры, и калмыков. Да, даже традиционная российская кухня, она, как говорится, уже имеет в себе элементы и кухни, и татарии, и Северного Кавказа, с другой стороны. Но вот тот подход политический. Вот, и почему самый острый вопрос сейчас в России, вокруг которого ломают копья там некоторые шизокоммунисты типа Платошкина там, с одной стороны, с другой стороны, добрые русские люди. Потому что действительно это вопрос даже не национальный, это вопрос справедливости. Вопрос правды, вопрос справедливости и вопрос будущего развития нашей страны. Вот если он будет решен, тогда мы, когда мы перестанем стесняться своего имперского прошлого и скажем, что да, империя снова воспрянет однажды, как это пелось в одной из знаменитой песни. Поэтому другого пути у нас просто нет. А вот эти все детские болезни, выращивание, синтетического выращивания псевдонациональной идеи, ну, через них проходили многие народы, вовремя от них отказывались. Ну, наверное, нам пришла уже пора действительно, ну, не стесняться своего имперского прошлого, в том числе и в диалоге с нашими соседями по бывшему Советскому Союзу, по бывшей Российской империи, а не смиренно смотреть, как в учебниках истории русские называются оккупантами, колонизаторами, поработителями, и требовать освобождения, например, по заключенных под стражу, по несправедливым обвинениям в некоторых отдельных странах русских людей, которые стали объектом вот этих вот геополитических игрищ. Поэтому надо перестать стесняться быть самим собой.
0: Вот. Ну вот еще очень важный момент, о котором сегодня хотелось бы сказать, и это очень важно, чтобы в финале как итог наших сегодняшних рассуждений в виде политинформации прозвучало. Испытания ракетного комплекса «Сармат» стали большим прорывом и большой победой российской науки и промышленности. Об этом заявил секретарь Совбеза Сергей Шойгу. Это очень и очень большой серьезный проект в области ракетостроения. Это большая победа нашей науки, нашей промышленности, наших конструкторов, сказал он. Думается, что вполне вероятно не случайно с этой новостью верховный главнокомандующий вышел специально в эти дни, чтобы создать максимально эффективный, как сейчас говорят, переговорный трек для партнеров и не партнеров в разрешении самых разных, на самом деле, конфликтов. Вот что это значит, Павел?
2: Мне кажется, момент подобран идеально под идущие переговоры в Пекине, под предстоящие переговоры, когда туда приедет наш президент и когда действительно будет вестись серьезный разговор о судьбах мира. Но вот хочется вспомнить 18-й год, я помню, я тогда был на Балканах, работал, и вот когда 1 марта 18-го года президент обращался с посланием к Федеральному собранию, и когда было впервые сказано о новых, шести новых типах вооружений, это «Авангард», «Кинжал», «Пересвет», «Посейдон» и, собственно, «Сармат», который вот сейчас один из них, тогда я помню, что в Европе установилась какая-то, ну, сначала тишина, молчание, потом какие-то пошли насмешки, рассказы о мультиках. А вот на Балканах, в некоторых думающих СМИ, вот в Балканах, настроенных к нам позитивно и ценящих вот эту нашу имперскость, величие и умеющих разглядеть наше величие издалека, которого мы сами порой за собой не замечаем, появилось вот такое интересное выражение, что Россия

0: сегодня вернула себе статус великой державы. И мне тогда показалось, что вот началась, ну, я как человек, видевший русскую весну на Майдане, потом ее результаты на Украине, мне показалось в тот момент, что в мире началась вот эта глобальная русская весна. И вот надеюсь, что выступление Путина о Сармате – это предвестник начала русского лета во всем мире.
1: Хорошая перспектива, мне нравится, как это звучит, русское лето. Закрепляет полученный результат. Ну, у нас время уже практически вышло. Давайте озвучим сообщение директора службы внешней разведки Нарышкина. Что сказал? Если конфликт на Украине не удастся завершить дипломатически, у России есть все возможности и основания сделать это военно-техническим путем. Еще из заявлений: Москва продолжает выступать за мирное урегулирование конфликта на Украине. Завершение военного конфликта вокруг Ирана не просматривается, не исключена новая эскалация. США и Израиль рассчитывали на относительно легкую победу в отношении Ирана, но не получилось. Ну, все это к вопросу о том, что у наших противников могут быть самые разнообразные планы, а важно, какие планы мы хотим и готовы противопоставить. И в целом, мне кажется, сегодня речь идет о том самом завтра, которое Россия, в частности, может предложить людям здравого смысла и всему глобальному большинству. Будет ли это завтра привлекательным? Захочется людям в это завтра? Вот мне кажется, в контексте тем, которые мы сегодня обсуждали, это очень важная история, потому что если речь идет о разных манифестах технологического фашизма, вряд ли это может привлечь здоровое большинство. И в этом смысле, конечно же, в условиях всех новостей, которые мы имеем сегодня, мне кажется, открываются довольно неплохие перспективы, а самое главное – это приложить усилия к тем, чтобы они, перспективы добрые, реализовались. Спасибо вам большое, друзья, за эту беседу. Еще раз благодарю Александра Камп. Камкин был сегодня с нами, политолог, эксперт по Западной Европе, доцент финансового университета. И Павел Бушуев, заведующий отделом балканских исследований Института стран СНГ, шеф-редактор журнала «Балканский дипломат». Я Анна Шафран. До новых встреч!
2: Стрим «Политинформация». Радиоверсия.
3: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
4: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
5: Добрый вечер.
6: Здравствуйте, товарищи.
7: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
8: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
9: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
3: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
10: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют.
11: Осень 41-го. Красная армия, цепляясь за каждую высоту, каждую деревеньку, отступает к Москве. А на ближайших подступах к столице бьется не на жизнь, а на смерть другая армия. Армия женщин, стариков, школьников, инвалидов. Строят укрепления, окопы, танковые рвы. Виктор Драгунский. Автобиографическая повесть «Он упал на траву». Слушайте сегодня за час до полуночи на радио «Звезда».
12: Дай пять. Пять удивительных фактов о коровах.
13: Программа создана с использованием искусственного интеллекта.
12: Факт первый.
14: Зоологи выделили в мычании коров 11 интонаций. Коровы по-разному общаются с телятами, зовут стадо, жалуются на голод или выражают радость.
12: Факт второй.
2: Рисунок из мельчайших линий и бугорков на носу коровы уникален, как отпечатки пальцев у человека.
3: Факт третий.
2: Одна корова выделяет до 500 литров метана в день. Пятая часть всех парниковых газов на планете – от коров.
3: Факт четвертый.
2: Пасущиеся коровы выстраиваются вдоль оси север-юг. Ученые доказали, животные используют магнитное поле как компас. Даже когда солнце скрыто, они точно знают, где север.
3: Факт пятый.
2: Слово «вакцинация» происходит от латинского «вакка», то есть «корова». Врач Эдвард Дженнер заметил, что доярки, переболевшие коровьей оспой, не заражаются оспой натуральной. В 1796 году он привил коровью оспу мальчику и спас этим миллионы жизней.
3: Дай пять. Пять удивительных фактов о коровах. Очень важные вопросы.
6: Международная команда астрономов выдвинула новую версию происхождения колец Сатурна. Что ученые предполагали раньше и в чем состоит новая гипотеза?
15: Отвечает популяризатор космонавтики Максим Цуканов.
16: У планетологов существует несколько теорий образования колец Сатурна. По одной из теорий кольца сформировались из остатков околопланетного вещества, которое так и не смогло стать полноценным спутником. От бесконечных ударов это протопланетное вещество стало измельчаться, становиться менее плотным и расталкивалось на свободные орбиты. По другой версии, кольца появились в результате разрушения большого спутника с другим небесным телом – метеоритом, крупной кометой или астероидом. Сейчас же для обработки массива накопившихся знаний привлекли суперкомпьютеры. И вот после нескольких лет работы группа исследователей из НАСА и Даримского университета пришли к выводу, что к образованию колец Сатурна привело столкновение двух древних ледяных спутников с каменными ядрами. Судя по всему, это произошло практически недавно, несколько миллионов лет назад. В результате произошла сепарация, камни и лед разлетелись по-разному после столкновения, так как при столкновении камень в ядрах сталкивающихся тел рассеялся менее широко, чем покрывающий его лед. Пока это одна из ряда возможных гипотез, однако похоже наиболее точная.

0: принято считать, что чудеса происходят где-то там, на краю света. На самом деле все намного ближе. Не зря же говорят: удивительное рядом. Уникальные природные и рукотворные памятники нашей страны в программе «Семь чудес России».
1: Слушайте в субботу в 8 вечера на радио «Звезда».

0: Вы слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Войска группировки «Восток» освободили село Чаривное в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Российские военные источники подчеркивают, что это село было центром значительного укрепрайона вооруженных формирований Украины. Укрепрайон служил для защиты южных границ Комсомольского и дороги, которая отвечала за стратегическое снабжение боевиков. Комплекс включал в себя разветвленную сеть траншей с подземными укрытиями, строительство которых противник вел на протяжении почти 3 лет, добавили в оборонном ведомстве. По итогам визита в Индию и участия в саммите внешнеполитических ведомств стран БРИКС глава МИД России Сергей Лавров заявил, что несколько стран подали заявки на вступление в Альянс. Он также подтвердил подготовку визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию в этом году. Касаясь украинского кризиса, Сергей Лавров отметил, что Россия стремится к дипломатическому регулированию, но готова достичь цели спецоперации, если переговоры не увенчаются успехом. При этом Москва, по его словам, не является инициатором переговоров с европейскими странами. Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российских спортсменов на турниры без ограничений во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Теперь российские борцы смогут выступать под национальным флагом и гимном в составе сборной.
2: По всем видам, и по спортивной борьбе, и по греко-римской борьбе, и женской, и грэпплинг, там, по всем видам, для всех возрастов. Решение вступает в силу немедленно. Этому предшествовала большая дипломатическая работа. И самое главное, что справедливость восторжествовала.
1: Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, которые проводят соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу и ММА. Также отечественные атлеты смогут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Суд удовлетворил иск Банка России к бельгийскому Евроклир на 200 миллиардов евро. В рублях сумма превышает около 17 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Дело рассматривал арбитражный суд Москвы. ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию в декабре. Тогда же Банк России предупредил, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные. В ЦБ подчеркнули, что преждевременно говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, так как оно еще не вступило в силу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: События, повлиявшие на наше прошлое. Решения, которые определят наше будущее. История, которая пишется на наших глазах. Разговор, который нельзя пропустить. Разговор с мудрецом.

0: Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном.
1: Здравствуйте, друзья. Это программа «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Сергей Ервандович, приветствуем вас.
2: Здравствуйте, Анечка.
1: Очень хотелось бы сегодня поподробнее поговорить о том, что происходит в Армении, потому что грядут выборы в Армении, активизируются разные политические силы. Ну и, естественно, тут включается целый ряд факторов, связанный с антироссийской политикой. Мы видим, что гражданам Армении позволено голосовать только, если они находятся на территории Армении. Что это за механизм, мы отлично с вами понимаем. Он уже не раз был апробирован, в том числе в Румынии на территории европейской, в Молдавии обкатку прошел неоднократно. И вот сейчас, судя по всему, после недавнего визита тех самых европейских коллег в Ереван готовится примерно та же самая картина. Вот что это сулит как для Армении, так и для России? Давайте об этом сегодня поподробнее поговорим.
2: Ну, мне кажется, Анечка, что, как ни странно, в условиях, когда там дьявол таится в деталях, и очень важно рассмотреть какой-то в деталях политический рельеф Армении, ее какие-то конкретные там шаги ее политических лидеров, вообще народа в целом. Очень важно рассмотреть какие-то концептуальные позиции, которые, уверяю вас, тут же дадут некоторый другой тип понимания конкретики армянской. И, как ни странно, этот масштаб задает нынешний глава Армении Никол Пашинян, который выдвинул тезис, на первый взгляд, вполне достойный обитателя Кащенко, но как бы воспринятый, и его приходится обсуждать, тем более, что он имеет очень важное концептуальное значение. Господин Пашинян, не ограничиваясь конкретными армянскими делами, в которых, в конце концов, пусть он и разбирается, он выдвинул тезис масштабный, глобальный, супертезис. Он сказал, что есть Армения историческая, понимаешь, а есть Армения реальная. И вот он, Пашинян, это Армения реальная, а все остальное – это историческая. Реальная – это хорошая, историческая – это плохая. И таким способом он задал концептуальную матрицу. И очень даже собой доволен. Определенного типа людям известно это. Есть, я наблюдал с близкого расстояния, что такое армянская местечковость, такая в ее предельных формах. Они очень собой довольны. Им кажется, что они ужасно умные. В данном случае речь идет о таком, ну, сиянии глобального ума, в рамках которого, значит, надо противопоставить реальное историческому. Во-первых, вы расскажите это Гегелю или кому угодно еще. И вообще-то говоря, почему или реальное, или историческое. Во-вторых, давайте мы это перенесем к нам и посмотрим «Бессмертный полк». Тогда, значит, все фотографии надо перечеркнуть, потому что они исторические, и вместо их взять рекламу Попсикова, и это будет реальное, да? В-третьих, а что, собственно говоря, делать с мертвыми, с могилами и всем прочим? Их надо тоже перечеркнуть. Когда-то там пытался делать господину Буладзе в фильме «Покаяние». Какой результат это имело, мы знаем. Значит, история связывает живых и мертвых, причем совершенно конкретно там. Меня и моего отца, да? Это же не обязательно так, что события, происходившие в стародавние времена. Хотя и это важно. «Наш путь стрелой татарской длинной воли пробил нам грудь», — говорил Блок. Андрей все вспоминал, что было на поле Куликова. Значит, это все надо выкинуть. Это очень специфический тип существования, видимо, поддержанный какой-то частью армянского населения. Так вот, когда это население хочет перестать быть историческим и стать реальным, то оно будет мертвым. Опыт говорит в том, что когда ты отказываешься от истории, это совершенно не значит, что история отказывается от тебя, она возвращается трупами, ну, геноцидом. Это может показаться абстрактной истиной, да? Так же, как и разговор о том, а как это убрать из реального историческое, как это натурально сделать, что там, закатать в асфальт Новодевичье кладбище и все остальные кладбища и так далее. Но тут есть аспект, который мне представляется самым актуальным в политическом смысле смысле слова, абсолютно актуально, вот прямо злобы дня, заключается он в следующем. Господин Пашинян говорит, историческое оно нехорошее, а вот реальное это вот берешь это, до ума ешь, и все, зашибись, да? А господин Эрдоган что говорит? Ведь нельзя же господина Пашиняна, который гордо заявляет, что он шавка господина Эрдогана, он гордится этим, отделить от самого господина Эрдогана. А господин Эрдоган поворачивает строго противоположную сторону по отношению к своей шавке. Господин Эрдоган говорит о том, что возвращается историческая Турция. О противопоставлении реальной Турции исторической говорил Кемаль Ататюрк. Но он был, я невозможно сравнить его с господином Пашиняном. Ататюрк очень крупная фигура. Но он сказал, все. Забыли. Османская империя. Все, забыли. Мы европейское национальное государство. Будем вести себя так. Теперь, между прочим, все-таки главная это историческая заслуга Кемаля Ататюрка заключается в том, что когда, наконец, наступила реальная схватка за то, быть или не быть Турции, он говорил не об исторической Турции как плохом и реальной Турции как хорошем. Он сказал своим солдатам, солдаты, я вам не приказываю победить, я вам приказываю умереть. Солдаты пошли с этим известным по истории идеологическим принципом в бой и победили, и спасли какую-то Турцию. Но оставим даже это в стороне. Кемаль действительно говорил о том, что забыли османское, все забыли, строим заново вот такую вот Турцию. Но это было давно и неправда. Господин Эрдоган сказал и выдвинул тезис о неоосманизме. Что такое неоосманизм? Это квинтэссенция истории, ибо слово «нео» в адресации к османизму означает глубочайшую историческую преемственность. Правда? Ну как иначе-то? Раз так, да, значит, господин Эрдоган говорит о том, что Турция исторична. После Кемаля поворачивает в эту сторону. А господин Пашинян говорит, что он верно служит господину Эрдогану, но у него Армения антиисторична. Реально, понимаешь, да? Тогда господин Эрдоган предписывает историчность свою Армении. И Армения автоматически превращается в вилает Турецкой Османской империи. Это не шутка, это правда. Это правда о сложившейся ситуации. Как только заявляется о реальной Армении, это Армения мертвая. Сначала понимаешь, хорошо кушаешь долма, все остальное потом тебе режут. Когда режут, плачешь, когда кушаешь, радуешься. Так и живем. Вопрос же здесь не в Пашиняне. Вопрос в том, что возник какой-то такой десидюк, который ходил просто одетый, говорил, что все понимаешь, только демократия, все прочее. Возник просто раздувшийся монстр, вурдалак, закрывшийся армией, использующий только власть ради удержания власти, гордящийся тем, что он не только турецкий, но и азербайджанский агент, а как иначе, если ты турецкий, и расплевывавшийся со всем, что как бы имело перед этим значение. И этот вурдалак каким-то способом поддерживается какой-то частью армянского народа. Вопрос не в вурдалаке, а в том, что он сидит и свои местечковые глупости, выдаваемые за высший перл ума, транслирует, и все говорят, не все, а какая-то часть говорит, вайме, вайме, ух ты, как правильно говорит. Действительно, мы реальные. Вы реальные? Вас уже нет. Значит, дальше начинается вопрос о том, какое это, собственно, для нас имеет значение. Отвечаю. Для нас это и эта реальная Армения не имеет никакого значения сама по себе. Вообще никакого. Ее можно было бы не обсуждать, если бы не было другого.
1: Сергей Ирванович, а что это другое, с вашего позволения? Продолжим беседу в следующей части. Это «Радиозвезда».
0: Разговор с мудрецом. Дирекция «Звезда Аналитика» запустила уникальную рубрику «Женщины СВО». Она зазвучит вашими голосами. голосами миллионов женщин, которые оберегают семейный очаг, поддерживают своих мужчин на фронте преданностью, любовью и верой. Все для семьи, отечества и большой общей победы. Мы расскажем о тех подвигах, которые каждый день совершаются в тылу. Они невидимы, но бесценны. Они часть единого общего поля поддержки и вдохновения для других. Присылайте свои истории о спецоперации. Делитесь своим творчеством. Расскажите о том, что поддерживает вас в это непростое время. Истории будут размещены на площадках соцмедиа «Звезда Аналитика». Напишите нам в сообщество ВКонтакте «Звезда Аналитика» или в чат-бот телеграм-канала «Звезда Аналитикс». Ищите на латинице хэштег «Женщины СВО».
3: Это история о доброй и жизнерадостной 12-летней девочке Софии. Она родилась совершенно здоровой, но в 4 месяца появились первые тревожные симптомы. Ее тошнило после каждого приема пищи. Она совсем не набирала вес. С годами состояние только ухудшалось. Анализы показывали отклонения, но причину найти не удавалось на протяжении 9 лет. София оказалась в больнице в критическом состоянии с опасными показателями давления. МРТ головного мозга показала аневризм сонных артерий. В любой момент сосуд может лопнуть и оборвать ее жизнь. Стоимость необходимой операции – 7 568 900 рублей. Неподъемная сумма. Чтобы помочь, отправьте СМС со словом «Живи» на номер 8776, указав любую сумму. Средства поступят на счет благотворительного фонда «Мир глазами ребенка» в помощь Софии Степановой. Слово «Живи» номер 8776. Наши добрые дела, наше будущее.
4: Реклама. Многие давно ставшие привычными слова сейчас обретают для нас свой истинный смысл и свою истинную ценность. Пришло время дать ответ на вопрос: а что ты можешь сделать для своей родины? Присоединяйся к своим. Служба по контракту .рф. Ты думаешь о родине, родина думает о тебе. Для детей участников СВО государство выделяет бюджетные места для обучения в лучших вузах страны. Подробности на сайте объясняем.рф. Телефон горячей линии 117.
5: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
0: Разговор с мудрецом. Сергеем Кургиняном.
1: Итак, что же для нас имеет значение, если не та самая реальная Армения, как выражается Пашинян? Давайте продолжим.
2: Турция, Иран, Запад. Это Армению в ее этом виде. Она же сама так самоумолилась, да? Есть известная такая притча или анекдотическая. Она имеет прямое отношение к этой политике. Да? Она звучит так, что, значит, сын карлик привел свою невесту к родителям карликам. И говорит: вот у меня такая замечательная невеста. Да, сынок, все хорошо, только смотри. Вот ты меньше ростом, чем мы, да? А твоя невеста, она еще меньше ростом, чем ты. А значит, твои детки будут меньше ростом, чем ты. Он говорит: ну и что, папа, мама, сынок, так мы до мышей дотрахаемся. Так вот, эта Армения дотрахалась до мышей. И в конце концов, ну пусть коты, турецкие и прочие разбираются с мышами. Это их проблема. Нет проблемы русско-армянских отношений. Есть проблема русско-турецких отношений. Это серьезнейшая геополитическая проблема, которая состоит из двух частей, из трех: собственно прагматической, прикладной политической и общей. Собственно прагматическая проблема заключается в том, что наша задача любой ценой победить в русско-украинском конфликте. Это экзистенциальная, судьбоносная задача. И никаких других конфликтов мы себе позволить не можем. Мы, какие мы есть, надеюсь, что нереальные исторические, судя по всему, и по Дню Победы, и по многому другому, хотя тоже есть вопросы. Да? Если это все исторично, то в каком дресс-коде надо исполнять военные песни? Это существенный вопрос. Но, тем не менее, Мы ни о какой своей неисторичности не говорим. Пытались говорить когда-то при Ельцине в самом начале его правления, но и то не слишком. Значит, вот мы есть, и мы сейчас находимся в конфликте на Украине. Как говорили и говорят, все для фронта, все для победы, нам там надо победить. Нам только делать нечего, как иметь еще какой-нибудь конфликт и плохие отношения где-то. Турция к нам относится относительно лояльно, прекрасно. Она занимает такую гибкую позицию, там и Украина, и мы. Она не против нас, она какие-то прагматические вопросы с нами решает, там, Южный поток, не Южный поток, это прекрасно. Она нам конфронтацию не объявляет, мы счастливы. Самый-самый прикладной момент заключается в этом. Второй вопрос, крупный, внутриполитический. Надо ли слышать, что говорит господин Эрдоган? Значит, в любом случае нужно делать вид, что не слышишь. Но слышать надо или нет? Потому что наши крупные политики, имеющие на это свои основания и лучше погруженные в реалии турецкой политики, чем я, говорят, да вы не слушайте, что он говорит. Это все бла-бла. А главное, что вот мы как-то живем и будем жить. И будем строить отношения, договариваться там. У нас там транзиты как-нибудь пройдут. Мы будем как-то вместе и так далее. Анечка, я бесконечно уважаю компетенцию людей, которые занимаются конкретными вопросами и нечто утверждают. Но я не могу снять с повестки дня ряд проблем, которые, с моей точки зрения, выходят за рамки этой компетенции. Много раз спрашивали, а как это вообще Сталин проморгал начало Великой Отечественной войны? Такой умный человек, да? Отвечаю, Сталин был очень прагматичен. И когда ему говорили, что Гитлер нападет на СССР, он задавал один вопрос, а зачем? Он Англию не добил. У него дикое количество проблем на Западе. Зачем он нападет на СССР? С прагматической точки зрения это было правильно. Но дело в том, что Гитлер не разделял прагматическую точку зрения. Гитлер был человеком глубоко иррациональным, мистичным и так далее. И его мотивы находились по ту сторону этой прагматики. Когда долго говорится «дранк на хостом», когда все время вспоминают некоторые великие события этого нахтоста, когда говорится «Барбаросса, не Барбаросса», то это все слова. Да ладно, мы поставляем им то-то, они нам то-то, все путем, пакт Молотова-Риббентроп. Никто не говорит, что не надо было этот пакт заключать. Но было ясно, что рано или поздно эти слова во что-то материализуются. Но не бывает так, никогда не было в истории, чтобы слова совсем сами по себе, а дела сами по себе. Говорится неоосманизм. Рано или поздно будет неоосманизм. В усеченной версии или неусеченной. А если он будет, тогда в чем его проблема? А проблема его вовсе не в Армении, а в том, что вторым по значимости этносом на территории нашей страны после русских, которые, конечно, носят определяющее значение, как пелось в гимне «Союз нерушимых республик свободных сплотила навеки Великая Русь», является тюркский этнос. У нас нет большого персидского этноса. У нас есть большой тюркский этнос. И пока этот этнос минимально комплементарен, мы должны делать все, чтобы отвечать на это комплементарностью. Мы должны дружить, строить глубокие отношения, распахивать свои объятия и всячески действовать так, чтобы межэтнического конфликта у нас не возникло. Но мы всегда должны внимательно смотреть за тем, что если он возникнет, он будет крупным. Когда все время говорится об объединении тюркских государств, о Великом Туране, о неоосманизме и так далее, то речь идет о том, что кто-то якобы только риторически претендует на контроль за тюркским населением нашей страны. И в этом смысле, в определенной степени, на наш суверенитет. Если мы с ним дружим, мы говорим, ну, черт с тобой, ты будешь контролировать, мы будем контролировать. Но если это неоосманизм и все прочее, то это значит, что территории с проживанием всех этих тюркских или туранских народов в перспективе должны стать частью великой восстанавливаемой османской или иной империи. И вот тут мы не можем не записать где-то в районе затылка, это стратегическое обстоятельство. Это не значит, что мы должны улыбаться друг другу и искренне строить прикладные отношения. Это не значит, что мы должны хоть как-то напрягаться в момент, когда напрячься мы можем только на одном украинском направлении. Это не значит, что мы должны придавать этому решающее значение. Но придавать этому нулевое значение нельзя. Значит, тут возникает стратегический вопрос о русско-турецких отношениях.
1: Сергей Иванович, еще одна пауза, с вашего позволения, и мы продолжим. Это «Радио Звезда».
0: Новый канал Министерства обороны «Доброинформ» рассказывает обо всех гражданах и организациях, которые оказывают поддержку нашим военнослужащим в зоне проведения специальной военной операции. Истории неравнодушных людей и их добрые дела. Вся информация размещена на официальном сайте Министерства обороны, а также в телеграм-канале «Доброинформ». Там же указана контактная информация о способах передачи помощи и слов поддержки. Адрес электронной почты dobrosobakamil.ru. Единый телефонный номер для связи 117.
6: Продолжим после новостей.

0: Алиса, включи радио «Звезда».
1: Салют, включи радио «Звезда».
2: Маруся, включи радио «Звезда».
3: Слушайте радио «Звезда» в умных колонках.
4: Вы слушаете радио «Звезда». Армия и флот. Новости.
5: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских бойцов. Взамен переданы 205 украинских военнопленных. По сообщению Министерства обороны, сейчас российские освобожденные бойцы находятся уже в Москве, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях оборонного ведомства. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Уточняется, что обмен готовился несколько дней. Инициативу о перемирии и обмене предложил Дональд Трамп. Войска группировки «Восток» освободили село Чаривное в Запорожской области, согласно сообщению Министерства обороны. Российские военные источники подчеркивают, что это село было центром значительного укрепрайона вооруженных формирований Украины. Укрепрайон служил для защиты южных границ Комсомольского и дороги, которая отвечала за стратегическое снабжение боевиков. Комплекс включал в себя разветвленную сеть траншей с подземными укрытиями, строительство которых противник вел на протяжении почти 3 лет, добавили в оборонном ведомстве. Сегодня в Вооруженных силах России впервые празднуют День военно-политических органов, который был учрежден указом президента в марте этого года. Министр обороны Андрей Белоусов обратился к личному составу с поздравлениями, подчеркнув их высокий профессионализм в поддержании морального и психологического состояния военнослужащих. Военно-политические органы играют ключевую роль в специальной военной операции, вдохновляя бойцов и укрепляя дисциплину, что подтверждается приказом главы оборонного ведомства. Бойцы 12-й гвардейской инженерной бригады группировки «Центр» продолжают зачищать дороги и территорию на освобожденных землях. Они активно используют наземный робототехнический комплекс «Курьер». Об этом рассказал его оператор Даниил Дубинин.
6: Противник применяет в тыловых районах мины с датчиками «Джоник». Установлен магнит, который изменяет магнитное поле и приводит в действие инициатора «Джоник». «Курьера» запускаем первым, он проводит как дистанционную инженерную разведку дороги для того, чтобы проехала техника, прошли саперы и, соответственно, уничтожает. Также можно с помощью отвала убрать минные заграждения, раздвинуть для проезда техники.
5: Саперы группировки войск «Центр» находят и обезвреживают опасные предметы, включая иностранные мины. Боеприпасы, сброшенные дронами, уничтожаются на месте накладными зарядами, добавили в Министерстве обороны. Выпуски новостей армии и флота слушайте с 6:30 утра в эфире «Радио Звезда».
7: Срочная новость поступила только что. Неудачей закончился эксперимент по выведению кур в совхозе «Красный луч». Вместо сортовых яиц в хозяйство была поставлена партия зародышей змей и крокодилов, которые на фоне теплой погоды начали неконтролируемо размножаться. Ситуацию усугубило применение специальной технологии, которая ускоряет воспроизводство поголовья птицы. Для борьбы с опасными пресмыкающимися привлечены экстренные службы. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и осторожность.
8: Эта фантастическая повесть в наши дни вполне может стать реальностью. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин. Сегодня после 9 вечера на радио «Звезда».
9: Разговор с мудрецом. С Сергеем Кургиняном.
10: Мы продолжаем программу. С нами Сергей Ервандович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени». Итак, русско-турецкие отношения, мы подобрались к этому вопросу в контексте того, что с Арменией сегодня происходит.
11: Значит, Пашинян поклонился Турции, а значит, Азербайджану. И в этом смысле заявил, в сущности, что он ликвидатор. Он растворяет Армению в этом великом государственном протоимперском образовании. Ну и черт с ним. Но само-то это образование, оно на нас как смотрит? Нам говорят, с практической точки зрения замечательно, а практическая точка зрения на 100% решающая. Нет, она решающая на 99%, на 98%, но не на 100%. Нельзя эти проценты снять в будущем. Нельзя. Когда-нибудь весь этот дранг на Хостон в варианте неоносманизм что-нибудь отыграет. Начнется в Дагестане и дальше покатится. И вот тут у нас возникнут проблемы. Это не проблемы наших отношений с Арменией. Когда, упаси бог, подчеркиваю, упаси бог, возникнет то историческое, что называлось русско-турецкие войны. Нам ведь говорили, что Германия естественный союзник России. Это правда. На 1000%. Самый органический, самый хороший союзник Европе. Только у нас за плечами, это тоже правда, две мировые войны. Нам говорят, что ну подумай, что были русско-турецкие войны. Подумай, что подумаешь. Дай бог, чтобы не было. Дай бог, чтобы мы к этому моменту окрепли. Дай бог, чтобы мы разобрались с украинской проблемой. А если нет, я обязан выдвигать даже маловероятный сценарий, если он опасен. В теории принятия решений, которой я занимался по первой профессии, есть принцип, что ты вероятность решения на его опасность перемножаешь. Если вероятность попадания крупной американской ракеты в Москву очень мала, а опасность велика, то нужно рассматривать произведение. Так вот я здесь рассматриваю это произведение. Что тогда? И тут возникает главный вопрос, который далее нам придется рассматривать в связи с этой самой Арменией. Да? Армения нам тут не помощник. Но то, что сейчас происходит с Арменией, помимо какой-то невероятной мерзости, вот этого ползания на брюхе перед, даже не знаю, там, османским главою или там какими-то его, так сказать, паханами, да, апостольская армянская церковь, то, что там творит Пашинян, это какая-то невообразимая мерзость. Вот это раздутие клопа, который из демократического клопика превратился во что-то, это уже какие-то вообще фантасмагории каких-то специальных гротескных авторов 20 века, Кафки и других. Это полное безразличие действительное к стратегическим вопросам будущего. Все это перемножается на вот эту турецкую карту. А она не существует без иранской. Армения для Ирана важнее, чем для нас. А с точки зрения наших отношений с Ираном, Армения очень существенна. Тогда возникает вопрос, во что же там играют по крупной, на этой маленькой долмолюбивой территории, пожелавшей стать реальной, то есть мертвой. А там играет Трамп, в эти самые трассы, которые есть альтернативы китайским, да? Там играют европейцы, для которых эта трасса, Тагидурский коридор Трампа – это опасность. Там играет Китай, для которого это опасность. И там играет Иран. Там все начинают играть. А далее господин Пашинян, конечно, может говорить, что неоосманизм – это фигня на постном масле, а он будет растворяться в турецком мареве. А вот что-то господин Нетаньяху как-то по-другому заговорил. Не кажется? Он как-то к этой историчности Османской империи относится с большой настороженностью. Я не призываю последовать за ним. Я просто обращаю внимание. И как-то господин Пашинян говорит, что есть только реальная Армения. Но реальной Армении нет. Ее не было. Господин Пашинян хочет, я уж не говорю о наших примерах, ему и на них наплевать, хочет, чтобы израильские лидеры рассказали о реальном Израиле. А что-то они о другом говорят, а? Или я плохо слышу? А что-то там все время какие-то библейские адресации. Так Израиль историчен и даже метафизичен? Ну, а дальше начинаются прелестные мелочи. Ань, у меня вообще к этому армянским заморочкам очень большой негативный счет. Я был в Карабахе, когда там Вольский сидел у него в конце советского периода. Этот Карабах сильно поспособствовал распаду Советского Союза. У меня в ушах это все. Арцах, Миацум, забастовка, забастовка. Я армянского языка не знаю. Помню эти слова. Это был запуск распада Советского Союза. Но внутри всей этой фигни омерзительной было какое-то чувство именно историчности. Вот эти все кресты, территории, этот дух армянского народа, чего-то такого. И куда же это делось, голубчики? Вы под эту фигню развалили Советский Союз. Вы потом орали-орали, что для вас это святой Арцах. А потом это вот так, да, как использованный презерватив выкинули. А это, прошу прощения, я светский человек, а Бог это позволяет делать? А мальчики, погибшие за этот Арцах, а их много, на вас не смотрят? А мертвых вообще нет? А вот если считаете, что их нет, то они вас обрекут на проклятие, и тогда вам будет худо. Не будет долмы. Понимаешь? Не будет. Нельзя расплевываться с мертвыми. Нельзя рвать цепь времен, которые есть история. И в этом опыт. Это все к нам адресовано. Мы должны помнить, что так нельзя. Что это гибель. Любая попытка вырвать хотя бы одно звено из исторической цепи означает, что все рушится. Почему, Аня? Потому что сначала говорилось, плевать на государство, нам главное, чтобы мы жили хорошо. Потом стало понятно, что без государства, как без воды, ни туды и ни туды, и возникло государство Божие. А государство, хочу, чтобы все это слышали, это средство, с помощью которого народ длит и развивает свое историческое предназначение. Это средство, для которого нужен народ, а не масса любителей долмы. И историческое предназначение. Нет истории, нет предназначения, нет государства. Нет государства, есть геноцид. И это касается всего. И никто вроде как, говорил Фукуяма, идиот такой был, ученик Кожева. Кожев был такой злой, но умный человек. А это такой был совсем идиот, что конец истории наступил. Что-то это я не вижу. А значит, в этом узле сойдется все. Китай, Европа, Трамп, антитрамп, Турция, Иран. А Иран забыл об историческом предназначении? Он не цитирует Фердоуси, что есть темный Туран и светлый Иран? Мы не находимся в начале развертывания следующего витка противоречий. Мы находимся в начале эпохи очень пагубных и очень катастрофических войн. Выстоять в этой эпохе можно только опираясь на историческое предназначение. Что касается малых народов, то они каким-то способом с этим соотносятся. Армения все время хотелось соотнестись с западными диаспорами. Французской, там Макрон все приезжает, там облизывает, или какой-нибудь американской. А они уже в конфликте. И никогда эти армянские диаспоры ничего не решат. И Запад этот там ничего не решит. Худо-бедно. В очень сложной ситуации русские, будучи империей, разруливали этот момент. Они никогда не позволяли себе отыграть полностью в сторону христианской Армении и всего прочего, потому что у них в империи был ислам, и они не могли его снять со счета. Мы не можем встать на эту сторону прямо.

0: армянские ультранационалисты начали орать. А где Арарат, понимаешь? Сказать тебе где? Теперь тебе Долма нужна, а не Арарат. А то, что была построена Армения, да? То, что ее построили большевики, это надо вычеркнуть. Вот когда это все вычеркивают, приходит Ятаган и сначала с удовольствием кушает долму и хлопает по плечу, когда ему кланяется, а потом перерезает горло. И это происходит с каждым народом, отказавшимся от исторического предназначения. И здесь, если все-таки мы рассматриваем единство Ветхого и Нового Завета, то мы должны помнить, что такое продажа первородства за чечевичную похлебку. Это метафизическое падение, после которого наступают катастрофы, ибо это не прощают мертвые, жертвовавшие собою на алтарь предназначения, и это не прощает высшая сила. В этом урок армянской политики. Что же касается практики, то брехня по поводу того, что против Пашинян удастся стравить там всех остальных своего противников, это полная брехня. Социологические опросы Галлопа – это брехня. Ереван ненавидит Пашиняна люто. Он окружил себя целой армией, поэтому выразить эту ненависть не так-то просто. Как могут, выражают. Регионы ведут себя по-разному. Но дело же не в этом, а дело в том, что раздувшийся Клопу плевать на его народ и на его мнение. Он хочет удержаться и выполнить миссию по ликвидации своего народа. Следом за историей. И у этого есть крупные интересанты, которые уже называют Ереван Ереваном, и которые прекрасно понимают, что это будет Ереванское ханство. Поэтому то, что сейчас происходит в Армении, имеет несколько уровней. Метафизический, исторический, геополитический, как конфликт всех этих сил, которые там сойдутся вокруг Загидурского коридора. Внутриполитические, русско-турецкие отношения и их будущее, прагматический, наша необходимость держать мир везде, кроме зоны боевых действий. И хочу еще сказать, какая держава выдержала именно потому, что оказалась историчной? Это Иран. Вот пусть все эти уроки и весь этот наш взгляд туда, а также наше понимание, что с Кавказа уйти очень хочется, но нельзя, станут дополнительными соображениями к существующей и, безусловно, очень неглупой нашей дипломатической и иной прагматике.
1: Сергей Ирванович, огромное вам спасибо за этот очень глубокий разбор. Впрочем, как и всегда, Сергей Ирванович Кургинян, политолог, публицист, театральный режиссер и лидер движения «Суть времени», был сегодня с нами в программе «Разговор с мудрецом» на радио «Звезда». До новых встреч!
2: Разговор с мудрецом Сергеем Кургиняном. Баллада специальной военной операции. Фестиваль «Время выбрало нас».
3: Приветствую, слушатели «Радио Звезда». Меня зовут Константин Гирш. И сейчас в рамках фестиваля «Время выбрало нас» прозвучит моя песня «Танкисты вперед», посвященная танковому братству Алтайского края. История создания песни началась с того, что ко мне обратился председатель общественной ветеранской организации «Танковое братство Алтайского края» и попросил написать гимн для танкистов Алтайского края. И к Дню танкистов за 2 недели до этого праздника я успел написать песню, и ребятам она очень понравилась и стала гимном танкового братства Алтайского края. Надеюсь, эта песня будет гимном танкового братства всей

0: Время выбрало нас.
1: Галерея звезд, которые никогда не гасли. Лица и голоса, которые знают несколько поколений.
2: Здравствуйте, дорогие ребята и уважаемые товарищи взрослые.
3: Добрый вечер.
4: Здравствуйте, товарищи.
5: Вот несколько писем я сейчас вам прочитаю.
6: С самого раннего возраста детеныши практикуются в приобретении навыков подвижности.
7: Добрый день. Сегодняшнюю передачу мы хотим посвятить вопросу о так называемом Бермудском треугольнике.
0: Валентина Леонтьева, Игорь Кириллов, Анна Шатилова, Юрий Сенкевич, Николай Дроздов, Сергей Капица. Эти имена по праву вошли в галерею звезд, открытую у подножья Останкинской башни. Теперь каждый может прикоснуться к истории отечественного телевидения и радио, посетив новое место притяжения на карте Москвы. А также не пропустите новое масштабное шоу на телеканале «Звезда» – «Галерея звезд».
8: Ну, показывайте, что тут у вас новенького.
9: Скорее, старенького.
8: Коробка с землей. И что в ней особенного?
9: Да, собственно, ничего. Только это не земля, а луна.
8: А вот трубка неплохая.
9: Пахнет герцоговиной флор. С детства помню этот аромат.
8: А туфля чей?
9: А вот это мое.
10: История, которую мы не знаем. Еженедельная программа Владимира Туза.
11: Александр Невский. Мы знаем князя как отважного воина, но прежде всего он великий государственный деятель, спасавший землю русскую и от хищного Запада, и от алчной Орды на Востоке. Беседуем с историком Дмитрием Володихиным.
10: Архивные тайны. В субботу в 2 часа дня на радио «Звезда».

0: и время. Представьте мир без календаря. Нет цифр, нет лет от Рождества Христова или от основания Рима. Люди считают время по ярким событиям, которые перетряхнули всю их жизнь. Говорят, это случилось зимой после большого голода. Или за 2 года до прихода первого русского коча. Или в год, когда погибло много моржей. Прошлое выглядит не как одна длинная дорога, а как архипелаг, в котором каждый остров – сильное воспоминание. У коренных жителей Севера год получал название по главному потрясению. В один год пришла страшная пурга, и погибли все олени. Этот год навсегда стал годом белой смерти. В другой год море выбросило на берег огромного кита. Люди ели мясо целый сезон и не голодали. Год назвали годом большого кита. Австралийские аборигены помнили год, когда река высохла полностью. Или год, когда прилетело необычно много попугаев. Такие названия помогали всем понять, о каком периоде идет речь.
1: Человек и время.
0: В Древней Руси летописи писали «В лето, когда был мор» или «В год великого пожара». Церковный календарь уже существовал, но в народной памяти события потрясения высвечивались ярче. Человек запоминает эмоции. Голод, страх, радость, потеря –

0: запретило применение специальной технологии, которая ускоряет воспроизводство поголовья птицы. Для борьбы с опасными пресмыкающимися привлечены экстренные службы. Власти призывают сохранять граждан спокойствие и осторожность.
1: Эта фантастическая повесть в наши дни вполне может стать реальностью. Михаил Булгаков. «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
2: Реклама.
3: Слышали о проекте «Мой гектар»? Я сначала не поверил. Гектар земли за 100 тысяч рублей. Оказалось, все так. Решил, покупаю. 10 тысяч квадратных метров. Можно хоть дом строить, хоть усадьбу. Районы экологически чистые. Транспортная доступность круглогодичная. А теперь представьте, как такому подарку ваши родные обрадуются. Время жить на своей земле. Выбирай свой гектар на сайте мойгектар.ру. Гектар земли каждому россиянину. Теперь и в Подмосковье. Мойгектар.ру.
1: Их знают и любят в каждом доме. Самые близкие и родные нам звезды. Звезды телевидения. В их честь в галерее звезд у подножия Останкинской башни загораются памятные знаки. Стоит навести камеру телефона на QR-код, как станет доступна информация о легендарных дикторах и телеведущих. Интерактивная галерея звезд ждет своих поклонников в историко-познавательном комплексе Останкинской башни. 6+.
2: Телефон для размещения рекламы 645-92-89. Код Москвы 495.
1: Игры человечества.
4: На экране прямоугольный стакан. Сверху в него падают разноцветные фигурки. Они собираются в ряды. Как только ряд заполнен, он исчезает, освобождая место в стакане. Темп игры постепенно возрастает, так что в какой-то момент реагировать на появляющиеся фигурки становится невозможно. Стакан заполнен, игра закончена. Это Тетрис.
1: Игры человечества.
4: Тетрис придумал советский программист Алексей Пажетнов в далеком 1984 году. Он увлекался головоломками. И одной из его любимых были пазлы пентамин. Пента, по-гречески 5. Из фигурок разной конфигурации, состоящих из 5 квадратов, собирали единое поле. Пажетнов решил перенести пентамина на компьютер. Не получилось. Советская электроника 60, 5 квадратов не потянула. Один пришлось убрать. Так появился Тетрис. Тетра, по-гречески 4. Позже программист говорил:
5: теоретически я знал, что новую игрушку можно продать. Но тогда при Советском Союзе никаких серьезных намерений разбогатеть у меня не было.
4: Первое время на игре зарабатывал кто угодно, только не Пажетнов. Весь мир уже играл в «Тетрис» на консолях Game Boy, а об авторе никто не знал. Его разыскали американские тележурналисты. Всего лишь один репортаж из далекого Советского Союза сделал Пажетнова знаменитым. Много лет прошло, а в «Тетрис» продолжают играть во всем мире. Между прочим, в библиотеке Американского конгресса хранятся 10 наиболее значимых компьютерных игр всех времен. Одна из них — «Тетрис».
1: Игры человечества.
6: Программа «Радио Звезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.
7: Вечерние истории на «Радио Звезда».
1: К 135-летию со дня рождения писателя.
8: Михаил Булгаков. Главы из повести «Роковые яйца». Читает Игорь Тарадайкин.
9: Глава 5. Куриная история. В уездном заштатном городке, бывшем Троицке, а ныне Стекловске, Костромской губернии Стекольного уезда, на крылечко домика на бывшей Соборной, а ныне персональной улице, вышла

0: повязанная платочком женщина в сером платье с ситцевыми букетами, и зарыдала. Женщина эта, вдова бывшего соборного протоиерея, бывшего собора Дроздова, рыдала так громко, что в скорости из домика через улицу в окошко высунулась бабья голова в пуховом платке и воскликнула: «Что-то, Степановна, аль еще?» «17-я!» — разливаясь в рыданиях, ответила бывшая Дроздова. «Ах, тих-тих!» — заскулила и закачала головой бабья голова. «Ведь это что ж такое? Прогневался Господь, истинное слово! Да неужто ж сдохла? Да ты глянь, глянь, Матрёна!» — бормотала попадья, всхлипывая громко и тяжко. «Ты глянь, что с ей?» Хлопнула серенькая покосившаяся калитка. Бабьи ноги прошлепали по пыльным горбам улицы, и мокрая от слез попадья повела Матрёну на свой птичий двор. Надо сказать, что вдова отца протоиерея Саватия Дроздова, скончавшегося в 26-м году от антирелигиозных огорчений, не опустила рук, а основала замечательное куроводство. Лишь только вдовины дела пошли в гору, вдову обложили таким налогом, что куроводство чуть-чуть не прекратилось, кабы не добрые люди. Они надоумили вдову подать местным властям заявление о том, что она, вдова, основывает трудовую куроводную артель. В состав артели вошла сама Дроздова, верная прислуга ее Матрёна и вдовина глухая племянница. Налог с вдовы сняли, и куроводство ее процвело настолько, что к 28-му году у вдовы на пыльном дворике, окаймленном куриными домишками, ходило до 250 кур, в числе которых были даже кохинхинки. Вдовьины яйца каждое воскресенье появлялись на Стекловском рынке, вдовьиными яйцами торговали в Тамбове, а бывало, что они показывались и в стеклянных витринах магазина бывшего «Сыр и масло» Чичкина в Москве. И вот, 17-е по счету с утра Брахмапутра, любимая хохлатка, ходила по двору, и ее рвало.
1: «Уру-уру-уру-го-го-го»,
0: выделывала хохлатка и закатывала грустные глаза на солнце, так, как будто видела его в последний раз. Перед носом куриц на корточках плясал член артели Матрешка с чашкой воды.
1: «Хохлаточка, миленькая, цып-цып-цып, испей водицы», — умоляла Матрешка
0: и гонялась за клювом хохлатки с чашкой. Но хохлатка пить не желала. Она широко раскрывала клюв, задирала голову кверху. Затем ее начинало рвать кровью.
1: «Господи Иисусе!» — вскричала гостья, хлопнув себя по бедрам. «Это что ж такое делается? Одна резаная кровь! Никогда не видала с места не сойти, чтобы курица, как человек, маялась животом!»
0: Это и были последние напутственные слова бедной хохлатки. Она вдруг кувыркнулась на бок, беспомощно потыкала клювом в пыль и завела глаза. Потом повернулась на спину, обе ноги задрала кверху и осталась неподвижной. Басом заплакала Матрешка, расплескав чашку, и сама попадья, председатель артели, а гостья наклонилась к ее уху и зашептала: «Степановна, землю буду ей, что кур твоих испортили. Где же это видано? Ведь таких и курьих болезней нет. Это твоих кур кто-то заколдовал». «Враги жизни моей!» — воскликнула попадья к небу. «Что ж они, со света меня жить хочут?» Словам ее ответил громкий петушиный крик, и затем из курятника выдрался как-то боком, точно беспокойный пьяница из пивного заведения, обдерганный поджарый петух. Он зверски выкатил на них глаз, потоптался на месте, крылья распростер, как орел, но никуда не улетел, а начал бег по двору, по кругу, как лошадь на корде. На третьем круге он остановился, и его стошнило. Потом он стал харкать и хрипеть, наплевал вокруг себя кровавых пятен, повернулся, и лапы его уставились к солнцу, как мачты. Женский вой огласил двор, и в куриных домиках ему ответило беспокойное клохтанье, хлопанье и возня.
1: «Ну, не порча?» — победоносно спросила гостья. «Зови отца Сергия, пущай служит!»
0: В 6 часов вечера когда солнце сидело низко, огненную рожью между рожами молодых подсолнухов, на дворе куроводства отец Сергий, настоятель соборного храма, закончив молебен, вылезал из епитрахили. Любопытные головы людей торчали над древненьким забором и в щелях его. Скорбная попадья, приложившаяся к кресту, густо смочила канаречный рваный рубль слезами и вручила его отцу Сергию, на что тот, вздыхая, заметил что-то насчет того, что вот, мол, Господь прогневался на нас. Вид при этом у отца Сергия был такой, что он прекрасно знает, почему именно прогневался Господь, но только не скажет. Затем толпа с улицы разошлась, а так как куры ложатся рано, то никто и не знал, что у соседа попади Дроздовой в курятнике издохло сразу трое кур и петух. Их рвало так же, как и дроздовских кур, но только смерти произошли в запертом курятнике и тихо. Петух свалился с насеста вниз головой и в такой позиции кончился. Что касается кур-вдовы, то они прикончились тотчас после молебна, и к вечеру в курятниках было мертво и тихо. Лежала грудами закоченевшая птица. На утро город встал, как громом пораженный, потому что история приняла размеры странные и чудовищные. На персональной улице к полудню осталось в живых только три курицы. В крайнем домике, где снимал квартиру уездный финн-инспектор, но и те издохли к часу дня. А к вечеру городок Стекловск гудел и кипел, как улей, и по нем катилось грозное слово «мор». Фамилия Дроздовой попала в местную газету «Красный боец» в статье под заголовком «Неужели куриная чума?». Оттуда пронеслось в Москву. Жизнь профессора Персикова приняла окраску странную, беспокойную и волнующую. Одним словом, работать в такой обстановке было просто невозможно. На другой день после того, как он развязался с Альфредом Бронским, ему пришлось выключить у себя в кабинете в институте телефон, снявший трубку. А вечером, проезжая в трамвае по Охотному ряду, профессор увидел самого себя на крыше огромного дома с черной надписью «Рабочая газета». Он, профессор, дробясь и зеленея, и мигая, лез в ландо такси, а за ним, цепляясь за рукав, лез механический шар в одеяле. Профессор на крыше, на белом экране, закрывался кулаками от фиолетового луча. Затем выскочила огненная надпись «Профессор Персиков, едучи в авто, дает объяснение нашему знаменитому репортеру, капитану Степанову». И точно, мимо храма Христа по Волхонке проскочил зыбкий автомобиль, и в нем барахтался профессор, и физиономия у него была, как у затравленного волка. «Это какие-то черти, а не люди», — сквозь зубы пробормотал зоолог и проехал. Того же числа вечером, вернувшись к себе на Пречистенку, зоолог получил от экономки Марии Степановны 17 записок с номерами телефонов, кои звонили к нему во время его отсутствия, и словесное заявление Марии Степановны, что она замучилась. Профессор хотел разодрать записки, но остановился, потому что против одного из номеров увидал приписку «Народный комиссар здравоохранения». «Что такое?» — искренне недоумевал ученый-чудак. «Что с ними такое сделалось?» В 10:15 того же вечера раздался звонок, и профессор вынужден был беседовать с неким ослепительным по убранству гражданином. Принял его профессор благодаря визитной карточке, на которой было изображено без имени и фамилии полномочный шеф торговых отделов иностранных представительств при Республике Советов. «Черт бы его взял!» — прорычал Персиков, бросил на зеленое сукно лупу и какие-то диаграммы и сказал Марье Степановне: «Позовите его сюда, в кабинет этого самого уполномоченного». «Чем могу служить?» — спросил Персиков таким тоном, что шефа несколько передернуло. Персиков пересадил очки с переносицы на лоб, затем обратно, и разглядел визитера. Тот весь светился лаком и драгоценными камнями, и в правом глазу у него сидел монокль. «Какая гнусная рожа!» — почему-то подумал Персиков. Начал гость издалека. Именно попросил разрешения закурить сигару. Вследствие чего Персиков с большой неохотой пригласил его сесть. Далее гость произнес длинные извинения по поводу того, что он пришел слишком поздно. Но господина профессора невозможно днем никак поймали, пардон, застать. Гость, смеясь, всхлипывал, как гиена. «Да, я занят», — так коротко ответил Персиков, что судорога вторично прошла по гостю. Тем не менее, он позволил себе беспокоить знаменитого ученого. «Время — деньги, как говорится. Сигара не мешает профессору?» «Мур-мур-мур», — ответил Персиков. Он позволил. «Профессор ведь открыл луч жизни».
1: «Помилуйте, какой такой жизни? Это выдумки газетчиков»,
0: — оживился Персиков. «Ах, нет, он прекрасно понимает ту скромность, которая составляет истинное украшение всех настоящих ученых. О чем же говорить? Сегодня есть телеграммы. И в мировых городах, как то в Варшаве и Риге, уже все известно насчет луча. Имя профессора Персикова повторяет весь мир. Весь мир следит за работой профессора Персикова, затаив дыхание. Но всем прекрасно известно, как тяжко положение ученых в Советской России. Он трудился в один, между нами говоря. Здесь нет никого посторонних. Увы, здесь не умеют ценить ученые труды. Так вот, он хотел бы переговорить с профессором. Одно иностранное государство предлагает профессору Персикову совершенно бескорыстно помощь в его лабораторных работах. Зачем здесь метать бисер, как говорится в Священном Писании? Государству известно, как тяжко профессору пришлось в 19-м году и 20-м во время этой революции. Ну, конечно, строгая тайна. Профессор ознакомит государство с результатами работы, а оно за это финансирует профессора. Ведь он построил камеру. Вот интересно было бы ознакомиться с чертежами этой камеры. И тут гость вынул из внутреннего кармана пиджака белоснежную пачку бумажек. Какой-нибудь пустяк, 5000 рублей, например, задатку, профессор может получить сию же минуту. И расписки не надо. Профессор даже обидит полномочного торгового шефа, если заговорит о расписке. «Вон!» — вдруг гаркнул Персиков. Так страшно, что пианино в гостиной издало звук на тонких клавишах. Гость исчез так, что дрожащий от ярости Персиков через минуту и сам уже сомневался, был ли он или это галлюцинация. «Его калоши!» — выл через минуту Персиков в передней. «Они забыли», — отвечала дрожащая Марья Степановна. «Выкинуть их вон!» «Куда же я их выкину? Они придут за ними. Сдать их в домовый кабинет под расписку, чтобы не было духу этих калош. В комитет. Пусть примут шпионские калоши».
2: Марья Степановна, крестясь, забрала великолепные калоши и унесла их на черный ход. Там постояла за дверью, а потом калоши спрятала в кладовку.
1: «Сдали?» — бушевал Персиков.
0: «Сдала.
1: Расписку мне».
0: «Да, Владимир Ипатич, ты неграмотный же председатель.
1: Сию секунду, чтоб была расписка. Пусть за него какой-нибудь грамотный сукин сын распишется».
2: Марья Степановна только покрутила головой, ушла и вернулась через четверть часа с запиской. Получено в фонд от профессора Персикова 1 пакало колесов.
1: «А это что?»
2: «Жетонс». Персиков жетон истоптал ногами, а расписку спрятал под пресс. Затем какая-то мысль омрачила его крутой лоб. Он бросился к телефону, вытрезвонил Панкрата в институте и спросил у него, все ли благополучно. Панкрат нарычал что-то такое в трубку, из чего можно было понять, что, по его мнению, все благополучно. Но Персиков успокоился только на одну минуту. Хмурясь, он уцепился за телефон и наговорил в трубку такое.
1: «Дайте мне эту... как ее? Лубянку. Мерси. Кому тут из вас надо сказать? У меня тут какие-то подозрительные субъекты в калошах ходят. Да. Профессор 4-го университета Персиков».
2: Трубка вдруг резко оборвала разговор. Персиков отошел, ворча сквозь зубы какие-то бранные слова.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Мы читаем главы из повести Михаила Булгакова «Роковые яйца».
1: «Чай будете пить, Владимир Ипатич?» — робко осведомилась Марья Степановна, заглянув в кабинет. «Не буду я пить никакого чаю! Мур-мур-мур! И черт их всех возьми! как взбесились все равно.
0: Ровно через 10 минут профессор принимал у себя в кабинете новых гостей. Один из них, приятный, круглый и очень вежливый, был в скромном защитном военном френче и рейтузах. На носу у него сидела, как хрустальная бабочка, пенсне. Вообще он напоминал ангела в лакированных сапогах. Второй, низенький, страшно мрачный, был в штатском. Но штатское на нем сидело так, словно оно его стесняло. Третий гость вел себя особенно. Он не вошел в кабинет профессора, а остался в полутемной передней. При этом освещенный и пронизанный стручками табачного дыма кабинет был ему насквозь виден. На лице этого третьего, который тоже был в штатском, красовалась дымчатая пенсне. Двое в кабинете совершенно замучили Персикова, рассматривая визитную карточку, расспрашивая о 5000 и заставляя описывать наружность гостя. «Да черт его знает!» — бубнил Персиков. «Ну, противная физиономия. Дегенерат».
1: «А глаз у него не стеклянный?» — спросил маленький, хрипло.
0: «Черт его знает!»
1: «Нет, впрочем, не стеклянный. И бегают глаза».
0: «Рубинштейн?» — вопросительно и тихо отнесся ангел к штатскому маленькому. Но тот хмуро и отрицательно покачал головой.
1: «Рубинштейн не даст без расписки. Ни в коем случае», — забурчал он. «Это не Рубинштейнова работа. Тут кто-то покрупнее».
0: История о калошах вызвала взрыв живейшего интереса со стороны гостей. Ангел молвил в телефон домовой конторы только несколько слов. «Государственное политическое управление сию минуту вызывает секретаря домкома Колесова в квартиру профессора Персикова. С калошами». И Колесов тотчас, бледный, появился в кабинете, держа калоши в руках. «Васенька», — негромко окликнул ангел того, который сидел в передней. Тот вяло поднялся и, словно развинченный, вплелся в кабинет. Дымчатые стекла совершенно поглотили его глаза.
1: «Ну?» — спросил он лаконически и сонно.
0: «Калоши». Дымные глаза скользнули по калошам, и при этом Персикову почудилось, что из-под стекол вбок на одно мгновение сверкнули вовсе не сонные, а наоборот, изумительно колючие глаза. Но они моментально угасли.
5: «Ну, Васенька?»
0: Тот, кого называли Васенькой, ответил вялым голосом.
1: «Ну что тут, ну? Пеленшковского калоши».
0: Немедленно фонд лишился подарка профессора Персикова. Калоши исчезли в газетной бумаге. Крайне обрадовавшийся, ангел во френче встал и начал жать руку профессору. И даже произнес маленький спич, содержание которого сводилось к следующему. Это делает честь профессору. Профессор может быть спокоен. Больше никто его не потревожит ни в институте, ни дома. Меры будут приняты. Камеры его в совершеннейшей безопасности.
1: «А нельзя ли, чтобы вы репортеров расстреляли?»
0: — спросил Персиков, глядя поверх очков. Этот вопрос развеселил чрезвычайно гостей. Не только хмурый маленький, но даже дымчатый улыбнулся в передней. Ангел, искрясь и сияя, объяснил, что это невозможно.
1: «А это что за каналья у меня была?»
0: Тут все перестали улыбаться. И ангел ответил уклончиво, что это так, какой-нибудь мелкий аферист. Не стоит обращать внимания. Тем не менее, он убедительно просит гражданина профессора держать в полной тайне происшествие сегодняшнего вечера. И гости ушли. Персиков вернулся в кабинет к диаграммам, но заниматься ему все-таки не пришлось. Телефон выбросил огненный кружочек, и женский голос предложил профессору, если он желает, жениться на вдове интересной и пылкой, квартиру в 7 комнат. Персиков завыл в трубку. «Я вам советую лечиться у профессора Россолимо!» И получил второй звонок. Тут Персиков немного обмяк, потому что лицо достаточно известное звонило из Кремля. Долго и сочувственно расспрашивала Персикова о его работе и изъявила желание навестить лабораторию. Отойдя от телефона, Персиков вытер лоб и трубку снял. Тогда в верхней квартире загремели страшные трубы и полетели вопли валькирий. Радиоприемник у директора суконного треста принял вагнеровский концерт в Большом театре.
2: Персиков под вой и грохот, сыплющийся с потолка, заявил Марье Степановне, что он уедет из Москвы, что он будет судиться с директором, что он сломает ему этот приемник, потому что, очевидно, задались целью его выжить вон. Он разбил лупу и лег спать в кабинете на диване и заснул под нежные переборы клавиш знаменитого пианиста, прилетевшие из Большого театра. Сюрпризы продолжались и на следующий день. Приехав на трамвае к институту, Персиков застал на крыльце неизвестного ему гражданина в модном зеленом котелке. Тот внимательно оглядел Персикова, но не отнесся к нему ни с какими вопросами, и поэтому Персиков его стерпел. Но в передней института, кроме растерянного Панкрата, навстречу Персикову поднялся второй котелок и вежливо его приветствовал. «Здравствуйте, гражданин профессор!» «Что вам надо?» — страшно спросил Персиков, сдирая при помощи Панкрата с себя пальто. Но котелок быстро утихомирил Персикова, нежнейшим голосом нашептав, что профессор напрасно беспокоится. Он — котелок. Именно затем здесь и находится, чтобы избавить профессора от всяких назойливых посетителей. Что профессор может быть спокоен не только за двери кабинета, но даже и за окна. Засим неизвестный отвернул на мгновение борт пиджака и показал профессору какой-то значок.
6: «Однако у вас здорово поставлено дело», — промычал Персиков и прибавил наивно. «А что вы здесь будете есть?»
2: На этот котелок усмехнулся и объяснил, что его будут сменять. Три дня после этого прошли великолепно. Навещали профессора два раза из Кремля, да один раз были студенты, которых Персиков экзаменовал. Студенты порезались все до единого, и по их лицам было видно, что теперь уже Персиков возбуждает в них просто суеверный ужас.
7: «Поступайте в кондуктора! Вы не можете заниматься зоологией!»
2: Неслось из кабинета. «Строг?» — спрашивал котелок у Панкрата.
8: «Не приведи бог», — отвечал Панкрат. «Ежели какой-нибудь и выдержит, выходит голубчик из кабинета и шатается. 7 потов с него сойдет. И сейчас в пивную».
2: За всеми этими делишками профессор не заметил 3 суток. Но на 4-й его вновь вернули к действительной жизни. И причиной этого был тонкий и визгливый голос с улицы.
7: «Владимир Ипатич!» — прокричал голос в открытое окно кабинета с улицы Герцена.
2: Голосу повезло. Персиков слишком переутомился за последние дни. В этот момент он как раз отдыхал, вяло и расслабленно смотрел глазами в красных кольцах и курил в кресле. Он больше не мог. И поэтому даже с некоторым любопытством выглянул в окно и увидал на тротуаре Альфреда Бронского. Профессор сразу узнал титулованного обладателя карточки по остроконечной шляпе и блокноту. Бронский нежно и почтительно поклонился окну.
7: «Пару минуточек, дорогой профессор!» — заговорил Бронский, напрягая голос с тротуара. «Я только один вопрос, и чисто зоологический. Позвольте предложить».
2: «Предложите!» — лаконически и иронически ответил Персиков и подумал. «Все-таки в этом мерзавце есть что-то американское».
7: «Что вы скажете за кур, дорогой профессор?» — крикнул Бронский, сложив руки щитком.
2: Персиков изумился. Сел на подоконник, потом слез, нажал кнопку и закричал, тыча пальцем в окно.
7: «Панкрат, впусти этого с тротуара!»
2: Когда Бронский появился в кабинете, Персиков настолько простер свою ласковость, что рявкнул ему:
7: «Садитесь!»
2: И Бронский, восхищенно улыбаясь, сел на винтящийся табурет.
7: «Объясните мне, пожалуйста», — заговорил Персиков. «Вы пишете там, в этих ваших газетах?»
2: «Точно так», — почтительно ответил Альфред.
7: «И вот мне непонятно, как вы можете писать, если вы не умеете даже говорить по-русски? Что это за пара минуточек и за кур? Вы, вероятно, хотели спросить насчет кур?»
2: Бронский почтительно рассмеялся. «Валентин Петрович исправляет».
7: «Кто это такой, Валентин Петрович?»
2: «Заведующий литературной частью».
7: «Ну ладно, я, впрочем, не филолог. В сторону вашего Петровича. Что именно вам желательно знать насчет кур?
9: «Вообще все, что вы скажете, профессор».
0: Тут Бронский вооружился карандашом. Победные искры взметнулись в глазах Персикова.
9: «Вы напрасно обратились ко мне. Я не специалист по пернатым. Вам лучше всего было бы обратиться к Емельяну Ивановичу Португалову в Первом университете. Я лично знаю весьма мало».
0: Бронский восхищенно улыбнулся, давая понять, что он понял шутку дорогого профессора. «Шутка мало», — черкнул он в блокноте.
9: «Впрочем, если вам интересно, извольте. Куры или гребенчатые. Род птиц из отряда куриных. Из семейства фазановых», — заговорил Персиков громким голосом и глядя не на Бронского, а куда-то вдаль. Перед ним подразумевались 1000 человек.
0: «Из семейства фазановых. Фазаниды. Представляют собой птиц с мясисто-кожным гребнем и 2 лопастями под нижней челюстью. Хотя, впрочем, бывает и одна, в середине подбородка. Ну, что же еще? Крылья короткие, округленные. Хвост средней длины, несколько ступенчатый, даже, я бы сказал, крышеобразный. Средние перья серпообразные, изогнуты. Панкрат, принеси из модельного кабинета модель номер 705, разрезной петух. Впрочем, вам это не нужно. Панкрат, не приноси модели. Повторяю вам, я не специалист. Идите к Португалову. Ну, мне лично известно 6 видов дико живущих кур. Португалов знает больше. В Индии и на Малайском архипелаге, например, банковский петух или казинту. Он водится в предгорьях Гималаев, по всей Индии, в Ассаме, в Бирме. Велохвостый петух или галлюс вариус на Ламбоке, Сумбаве и Флорес. А на острове Яве имеется замечательный петух галлюс энеус. На юго-востоке Индии могу вам рекомендовать очень красивого зонератого петуха. Я вам покажу рисунок. Что же касается Цейлона, то на нем мы встречаем петуха Стэнли. Больше он нигде не водится.
9: Бронский сидел, вытаращив глаза, и строчил.
0: «Еще что-нибудь вам сообщить?»
9: «Я бы хотел что-нибудь узнать насчет куриных болезней», — тихонечко шепнул Альфред.
0: «Не специалист. Вы Португалова спросите. Впрочем, ну, ленточные глисты, сосальщики, чесоточный клещ, железница, птичий клещ, куриная вошь или пухоед, блохи, куриная холера, крупозно-дифтерийное воспаление слизистых оболочек, пневмокониоз, туберкулез, куриные парши, ну, мало ли что может быть».
9: Искры прыгали в глазах Персикова.
0: «Отравление, например, бешеницей, опухоли, английская болезнь, желтуха, ревматизм, грибок Охорион Шонляйни. Очень интересная болезнь. При заболевании на гребне образуются маленькие пятна, похожие на плесень».
9: Бронский вытер пот со лба цветным носовым платком.
10: «А какая же, по вашему мнению, профессор, причина теперешней катастрофы?»
0: «Какой катастрофы?»
10: «Как? Разве вы не читали, профессор?»
9: Удивился Бронский и вытащил из портфеля измятый лист газеты «Известия».
0: «Я не читаю газет», — ответил Персиков и насупился.
10: «Но почему же, профессор?»
9: — нежно спросил Альфред.
0: «Потому что они чепуху какую-то пишут», — не задумываясь, ответил Персиков.
10: «Но как же, профессор?»
9: — мягко шепнул Бронский и развернул лист.
0: «Что такое?» — спросил Персиков и даже поднялся с места.
9: Теперь искры запрыгали в глазах у Бронского. Он подчеркнул острым блокированным пальцем невероятнейшей величины заголовок через всю страницу газеты. «Куриный мор в республике».
0: «Как?» — спросил Персиков, сдвигая на лоб очки.
4: Мы читали главы из повести Михаила Булгакова «Роковые яйца».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вечерние истории на радио «Звезда».
1: Анна Григорьевна Достоевская. Фрагмент из книги «Воспоминания». Читает Наталья Истарова.
2: Забывчивость Федора Михайловича. Приступы эпилепсии чрезвычайно ослабляли память Федора Михайловича и, главным образом, память на имена и лица. И он нажил себе немало врагов тем, что не узнавал людей в лицо, а когда ему называли имя, то совершенно не был в состоянии без подробных вопросов определить, кто именно были говорившие с ним люди. Это обижало людей, которые, забыв или не зная о его болезни, считали его гордецом, а забывчивость – преднамеренной, с целью оскорбить человека. Припоминая случаи, как раз посещая Майковых, мы встретились на их лестнице с писателем Бергом, который когда-то работал во «Времени», но которого мой муж успел позабыть. Берг очень приветливо приветствовал Федора Михайловича и, видя, что его не узнают, сказал: «Федор Михайлович, вы меня не узнаете? Извините, не могу признать. Я Берг». «Берг?» — вопросительно посмотрел на него Федор Михайлович, которому, по его словам, пришел на ум в эту минуту Берг, типичный немец, зять Ростовых из «Войны и мира». «Поэт Берг», — пояснил тот. «Неужели вы меня не помните?» «Поэт? Берг?» — повторил мой муж. «Очень рад, очень рад». Но Берг, принужденный так усиленно выяснять свою личность, остался глубоко убежденным, что Федор Михайлович не узнавал его нарочно и всю жизнь помнил эту обиду. И как много врагов, особенно литературных, Федор Михайлович приобрел своей беспамятностью. Эта забывчивость и неузнавание лиц, которых Федор Михайлович встречал в обществе, ставили подчас и меня в нелепое положение, и мне приходилось приносить за него извинения. Вспоминаю комический случай по этому поводу. Мы с мужем раза 3-4 в году на праздниках бывали в гостях в семье двоюродного брата Сниткина, очень любившего собирать у себя родных. Почти каждый раз случалось нам встречать там мою крестную мать, Александру Павловну, которую я после своего замужества не посещала, так как ее муж, по своим политическим взглядам, не подходил к Федору Михайловичу. Она была очень обижена, что мой муж, вежливо поздоровавшись, никогда с нею не беседовал. Она говорила об этом общим родным, а те передавали мне. При первой же поездке к Сниткиным я стала просить моего мужа побеседовать с Александрой Павловной и быть с нею как можно любезнее. «Хорошо, хорошо», — обещал Федор Михайлович, — «ты только покажи, который из дам твоя крестная мать, а я уж найду интересный предмет для разговора. Ты останешься мною довольна». Приехав в гости, я указала Федору Михайловичу на сидевшую на диване даму. Он внимательно посмотрел сначала на нее, потом на меня, затем опять на нее и, вежливо с ней поздоровавшись, во весь остальной вечер так к ней не подошел. Вернувшись домой, я упрекнула мужа, что он не захотел исполнить такой незначительной моей просьбы. «Да скажи мне, пожалуйста, Аня», — смущенно отвечал мне Федор Михайлович, — «кто кому приходится крестной матерью? Ты ее крестила или она тебя? Я вас обеих давеча рассматривал. Вы так мало отличаетесь друг от друга. Меня взяло сомнение. И чтобы не ошибиться, я решил лучше к ней не подходить». Дело в том, что разница лет между мною и крестной была сравнительно небольшая — 16 лет. Но так как я всегда очень скромно одевалась, почти всегда в темном, она же любила наряжаться и носить красивые наколки, то казалась значительно моложе своих лет. Вот эта моложавость и ввела в смущение моего мужа. Но любопытнее всего было то, что через год, опять на Рождестве, зная, что я непременно встречусь у Сниткиных с моей крестной матерью, я обратилась к Федору Михайловичу с той же просьбой, усиленно растолковывая ему степень моей к ней близости. По-видимому, муж выслушал меня очень внимательно, очевидно, думая о чем-нибудь другом. Обещал мне на этот раз с нею побеседовать, но так и не исполнил своего обещания. Прошлогодние сомнения опять к нему вернулись, и он не мог решить вопроса, кто из нас кого крестил. А спросить у меня при чужих счел неудобным. Забывчивость Федора Михайловича на самые обыкновенные и близкие ему имена и фамилии с

0: и сердито меня спросил: «Аня, как тебя зовут? Как твоя фамилия?» «Достоевская», — смущенно ответил я, удивившись такому странному вопросу.
1: «Знаю, что Достоевская, но как твоя девичья фамилия? Меня в консульстве спросили, чья ты урожденная, а я забыл. И приходится второй раз туда идти. Чиновники, кажется, надо мной посмеялись, что я забыл фамилию своей жены. Запиши мне ее на своей карточке, а то я дорогу опять забуду». Подобные случаи были нередки в жизни Федора Михайловича и, к сожалению, доставляли ему много врагов.
2: Мы читали фрагмент из книги Анны Григорьевны Достоевской «Воспоминания». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Антон Павлович Чехов. Рассказ «Маска». Читает Валентин Гафт.
1: В общественном клубе с благотворительной целью давали бал-маскарад, или, как его называли местные барышни, бал-парей. Было 12 часов ночи. Нетанцующие интеллигенты без масок, их было 5 душ, сидели в читальне за большим столом и, уткнув носы и бороды в газеты, читали, дремали и, по выражению местного корреспондента столичных газет, очень либерального господина, мыслили. Из общей залы доносились звуки кадрили в юшке, мимо двери, сильно стуча ногами и звеня посудой, то и дело пробегали лакеи. В самой же читальне царила глубокая тишина.
2: «Здесь, кажется, удобнее будет», — вдруг послышался низкий, придушенный голос, который, как казалось, выходил из печки. «Валяйте сюда! Сюда, ребята!»
1: Дверь отворилась, и в читальню вошел широкий, приземистый мужчина, одетый в кучерской костюм и шляпу с павлинными перьями, в маске. За ним следом вошли две дамы в масках и лакей с подносом. На подносе была пузатая бутыль с ликером, бутылки три красного и несколько стаканов.
2: «Сюда! Здесь и прохладнее будет», — сказал мужчина. «Становь поднос на стол. Садитесь, мамзели, живупри а-ля тримонтран. А вы, господа, подвиньтесь. Нечего тут». Мужчина покачнулся и смахнул рукой со стола несколько журналов. «Становь сюда. А вы, господа, читатели, подвиньтесь. Нехай тут с газетами да с политикой. Бросайте».
1: «Я просил бы вас потише», — сказал один из интеллигентов, поглядев на маску через очки. «Здесь читальня, а не буфет. Здесь не место пить».
2: «Почему не место? Нечто стол качается или потолок обвалиться может? Чудно. Но нехай разговаривать, бросайте газеты. Почитали мало, все будет с вас. И так уж умные очень. Да и глаза попортишь. А главнее всего, я не желаю, и все тут».
1: Лакей поставил поднос на стол и, перекинув салфетку через локоть, стал у двери. Дамы тотчас же принялись за красное.
2: «И как это есть такие умные люди, что для них газеты лучше этих напитков?» — начал мужчина с павлинными перьями, наливая себе ликеру. «А по моему мнению, вы, господа почтенные, любите газеты от того, что вам выпить не на что. Так ли я говорю? Ха-ха, читают. Но о чем там написано, господин в очках? Про какие факты вы читаете? Ха-ха-ха. Ну да брось! Будет

0: тебе кочевряжиться. Выпей лучше. Мужчина с павлинными перьями приподнялся и вырвал газету из рук у господина в очках. Тот побледнел, потом покраснел и с удивлением поглядел на прочих интеллигентов. Те на него. «Вы забываетесь, милостивый государь!» — вспыхнул он. «Вы обращаете читальню в кабак! Вы позволяете себе бесчинствовать, вырывать из рук газеты! Я не позволю! Вы не знаете, с кем имеете дело, милостивый государь? Я директор банка Жестяков!» «А плевать мне, что ты Жестяков! А газете твоей вот какая честь!» Мужчина поднял газету и изорвал ее в клочки. «Господа, что же это такое?» – пробормотал Жестяков, обомлев. «Это странно! Это даже сверхъестественно!» «Они, рассердившись, засмеялся мужчина. Фу ты, ну ты! Испугался! А даже пожилки трясутся!» «Вот что, господа почтенные, шутки в сторону. Разговаривать с вами мне неохотно, потому как я желаю остаться тут с мамзелями один и желаю себе тут удовольствие доставить. То прошу не притекословить и выйти. Пожалуйтесь, господин Белебухин, выходи к свиньям собачьим. Что рыло наморщил? Говорю, выходи, стал быть, и выходи. Живо у меня, а то, гляди, не ровен час, как бы в шею не влетело». «То есть как же это?» – спросил казначей сиротского суда Белебухин, краснея и пожимая плечами. «Я даже не понимаю, какой-то нахал врывается сюда, и вдруг этакие вещи». «Какое это слово «нахал»?» – крикнул мужчина с павлиными перьями, рассердившись, и стукнул кулаком по столу так, что на подносе запрыгали стаканы. «Кому ты говоришь? Ты думаешь, как я в маске, так ты можешь мне разные слова говорить? Перец ты этакий! Выходи, коли говорю! Директор банка, проваливай по добру, по здорову! Все уходите, чтобы ни одной шельмы тут не оставалось! Айда к свиньям собачьим!» «А вот мы сейчас увидим», — сказал Жестяков, у которого даже очки вспотели от волнения. «Я покажу вам! Эй! Позови-ка сюда дежурного старшину». Через минуту вошел маленький рыженький старшина с голубой ленточкой на лацкане, запыхавшийся от танцев. «Прошу вас выйти», — начал он. «Здесь не место пить. Пожалуйте в буфет».
1: «Ты откуда это выскочил?» — спросил мужчина в маске. «Не что я тебя звал».
0: «Прошу не тыкать, а извольте выйти».
1: «Вот что, милый человек, даю тебе минуту сроку, потому как ты старшина и главное лицо, так вот выведи этих артистов под ручки. Мамзели мои мне нравятся, ежели здесь есть кто посторонний. Они стесняются, а я за свои деньги желаю, чтобы они были в натуральном виде».
0: «Очевидно, этот самодур не понимает, что он не в хлеву!» — крикнул Жестяков. «Позвать сюда Евстрата Спиридоныча!» «Евстрат Спиридоныч!» — понеслось по клубу. «Где Евстрат Спиридонович?»
2: Евстрат Спиридоныч, старик в полицейском мундире, не замедлил явиться.
3: «Прошу вас выйти отсюда!» — прохрипел он, выпучивая свои страшные глаза и шевеля нафабренными усами.
1: «А ведь испугал!» — проговорил мужчина и захохотал от удовольствия. «Ха-ха-ха-ха! Ей-ей, испугал! Бывают же такие страсти, побей меня, Бог! Усы, как у кота, глаза вытращил!
0: Прошу не рассуждать!» — крикнул изо всей силы Евстрат Спиридонович и задрожал. «Выйди вон! Я прикажу тебя вывести!» В читальне поднялся невообразимый шум. Евстрат Спиридоныч, красный как рак, кричал, стуча ногами. Жестяков кричал, Белебухин кричал. Кричали все интеллигенты, но голоса всех их покрывал низкий, густой, придушенный бас мужчины в маске. Танцы, благодаря всеобщей сумятице, прекратились, и публика повалила из зала к читальне. Евстрат Спиридоныч для внушительности позвал всех полицейских, бывших в клубе, и сел писать протокол.
1: «Пиши, пиши», — говорила Маска, тыча пальцем ему под перо. «Теперь что же со мной с бедным будет? Бедная моя головушка! За что же губите вы меня, сиротинушку? Ну что ж, готов протокол, все расписавшись. Ну теперь глядите. Раз, два, три». Мужчина поднялся, вытянулся во весь рост и сорвал с себя маску. Открыв свое пьяное лицо и поглядев на всех, любуясь произведенным эффектом, он упал в кресло и радостно захохотал. А впечатление действительно произвел он необыкновенное. Все интеллигенты растерянно переглянулись и побледнели. Некоторые почесали затылки. Евстрат Спиридонович крякнул, как человек, сделавший нечаянно большую глупость. В Буяне все узнали местного миллионера, фабриканта, потомственного почетного гражданина Пятигорова, известного своими скандалами, благотворительностью и, как не раз говорилось в местном вестнике, любовью к просвещению.

0: «Дядюшкин сон» Достоевского. Сегодня на радио «Звезда». Не шумим, слушаем. Тихонько читает Станислав Федосов. Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
1: Всемирная энциклопедия еды. Эту овощную культуру начали возделывать еще в Древнем Египте. Но по-настоящему популярной она стала в Древней Греции. Вот и название «спаржа» позаимствовано из греческого языка, что буквально означает «молоденький побег». Восхищались спаржей и в Древнем Риме. Рецепт ее приготовления есть в кулинарной книге 4 века нашей эры, приписываемой гурману Марку Апицию. Он вместе с другими зажиточными римлянами рассматривал этот овощ как афродизиак. Современные исследования состава спаржи говорят нам, что в ней действительно много витамина Е, который в ответе за работу эстрогена и тестостерона. Образ стрелы любви дополняют витамины В6 и фолиевая кислота. И все бы хорошо, но за эти греховные свойства однажды спаржу даже запретили. Это было во время начала распространения христианства в Европе. Вернулась она на столы только в эпоху Возрождения. Сегодня известно три вида спаржи. Самая известная – зеленая. На вкус она с легкой горчинкой, довольно волокнистая. Выращивают зеленую спаржу над землей. В отличие от белой, она растет под слоем земли или брезентом, в темноте, оставаясь без хлорофилла и, соответственно, без зеленого оттенка. Зато она нежнее зеленой. Наконец, во Франции культивируют сладкую, фиолетово-розовую спаржу. Растения выводят на свет постепенно. За счет этого они и становятся такого экзотического для нас цвета. Появляется спаржа на прилавках весной. Ее можно и варить, и жарить, и запекать. Молодые побеги особенно вкусны, если их немного не доводить до мягкости и оставить хрустящими. Всемирная энциклопедия еды.

На территории Тихоокеанского государства Вануату существует 113 различных языков. Площадь Вануату всего 12 тысяч квадратных километров. Такой плотности языков нет больше нигде в мире.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
2: Глава четвертая. С первого беглого взгляда вы вовсе не сочтете этого князя за старика, и только взглянув поближе и пристальнее, увидите, что это какой-то мертвец на пружинах. Все средства искусства употреблены, чтобы закостюмировать эту мумию в юношу. Удивительный парик, бакенбарды, усы и эспаньолка превосходнейшего черного цвета закрывают половину лица. Лицо набеленное и нарумяненное необыкновенно искусно, и на нем почти нет морщин. Куда они делись, неизвестно. Одет он совершенно по моде, точно вырвался из модной картинки. На нем какая-то визитка или что-то подобное, ей-богу, не знаю, что именно, но только что...

0: что-то чрезвычайно модное и современное, созданное для утренних визитов. Перчатки, галстук, жилет, белье и все прочее — все это ослепительной свежести и изящного вкуса. Князь немного прихрамывает, но прихрамывает так ловко, как будто и это необходимо по моде. В глазу его стеклышко, в том самом глазу, который и без того стеклянный. Князь пропитан духами. Разговаривая, он как-то особенно протягивает иные слова. Может быть, от старческой немощи, может быть, от того, что все зубы вставные, может быть, и для пущей важности. Некоторые слоги он произносит необыкновенно сладко, особенно напирая на букву «э». «Да». У него как-то выходит «д», но только еще немного послаще. Во всех манерах есть что-то небрежное, заученное в продолжении всей фронтовской его жизни. Но вообще, если и сохранилось что-нибудь от этой прежней фронтовской его жизни, то сохранилось уже как-то бессознательно, в виде какого-то неясного воспоминания, в виде какой-то пережитой, отпетой старины, которую, увы, не воскресят никакие косметики, корсеты, парфюмеры и парикмахеры. И потому лучше сделаем, если заранее признаемся, что старичок, если и не выжил еще из ума, то давно уже выжил из памяти. И поминутно сбивается, повторяется и даже совсем завирается. Нужно даже умение, чтобы с ним говорить. Но Марья Александровна надеется на себя и при виде князя приходит в неизреченный восторг. «Но вы ничего, ничего не переменились!» — восклицает она, хватая гостя за обе руки и усаживая его в покойное кресло. «Садитесь, садитесь, князь! 6 лет, целых 6 лет не видались и ни одного письма!» Даже не строчки во все это время. О, как вы виноваты передо мною, князь! Как я зла была на вас, моншер принц! Но чаю, чаю! Ах, боже мой! Настасья Петровна, чаю!
1: Благодарю, благодарю, виноват!
0: Шепелявит князь. Мы забыли сказать, что он немного шепелявит. Ну, и это делает как будто по моде.
1: Виноват. И представьте себе, еще прошлого года непременно хотел сюда ехать.
0: Прибавляет он, ларнируя комнату.
1: Да напугали. Тут, говорят, холера была.
0: Нет, князь, у нас не было холеры, говорит Марья Александровна. «Здесь был скотский падеж, дядюшка», — вставляет Мозгляков, желая отличиться. Марья Александровна обмеривает его строгим взглядом.
1: «Ну да, скотский падеж или что-то в этом роде. Я и остался. Ну, как ваш муж, милая Анна Николаевна, все по своей прокурорской части?»
0: «Нет, князь», — говорит Марья Александровна, немного заикаясь, — «мой муж не прокурор». «Бьюсь об заклад, что дядюшка сбился и принимает вас за Анну Николаевну Антипову», — вскрикивает догадливый Мозгляков, но тотчас похватывается, замечая, что и без этих пояснений Марью Александровну как будто всю покоробило.
1: «Ну да, да! Анну Николаевну, я все забываю. Ну да, Антиповну, именно Антиповну», —
0: подтверждает князь. «Нет, князь, вы очень ошиблись», — говорит Марья Александровна с горькой улыбкой. «Я вовсе не Анна Николаевна. И, признаюсь, никак не ожидала, что вы меня не узнаете. Вы меня удивили, князь. Я ваш бывший друг, Марья Александровна Москалева. Помните, князь, Марью Александровну?»
1: «Марью Александровну? Представьте себе, А я именно полагал, что вы-то и есть, как и я. Ну да, Анна Васильевна, с Делисию.
0: Это восхитительно.
1: Значит, я не туда заехал. А я думал, мой друг, что ты именно везешь меня к этой Анне Матвеевне. «Се шарман!»
0: Это очаровательно.
1: «Впрочем, это со мной часто случается. Я часто не туда заезжаю. Я вообще доволен. Всегда доволен, чтоб не случилось. Так вы не Настасья Васильевна? Это интересно».
2: «Марья Александровна, князь! Марья Александровна! О, как вы виноваты передо мной! Забыть своего лучшего друга! Лучшего друга!»
1: «Ну да, лучшего друга!» «Пардон, пардон!» — шепелявит князь, заглядываясь на Зину.
2: «А это дочь моя, Зина!» «Вы еще не знакомы, князь. Ее не было в то время, когда вы были здесь, помните, в том году».
1: «Это ваша дочь? Шармант, шармант!» —
2: бормочет князь с жадностью, лорнируя Зину.
1: «Мекель боте!»
2: «Ну, какая красавица!» — шепчет он, видимо, пораженный. «Чаю, князь!» говорит Марья Александровна, привлекая внимание князя на казачка, стоящего перед ним с подносом в руках. Князь берет чашку и засматривается на мальчика, у которого пухленькие розовые щечки.
1: «Это ваш мальчик?» — говорит он. «Какой хорошенький мальчик! И верно, хорошо ведет себя.
2: Но князь!» Поспешно перебивает Марья Александровна. «Я слышала об ужаснейшем происшествии. Признаюсь, я была вне себя от испуга. Не ушиблись ли вы? Смотрите, этим пренебрегать невозможно».
1: «Вывалил, кучер вывалил», восклицает князь с необыкновенным одушевлением. «А я уже думал, что наступает светопреставление или что-нибудь в этом роде. И так, признаюсь, испугался, что, прости меня, угодник, небо с овчинку показалось. Не ожидал, совсем не ожидал. И во всем этом мой кучер Феофил виноват». «Я уже на тебя во всем надеюсь, мой друг. Распорядись и разыщи хорошенько. Я уверен, что он на жизнь мою покушался».
2: «Хорошо, хорошо, дядюшка», — отвечает Павел Александрович. «Все разыщу. Только послушайте, дядюшка, простите-ка его для сегодняшнего дня, а? Как вы думаете?»
1: «Ни за что не прощу. Я уверен, что он на жизнь мою покушался. Он и еще Лаврентий, которого я дома оставил. Вообразите, нахватался, знаете, каких-то новых идей. Отрицание какое-то в нем явилось. Одним словом, коммунист. В полном смысле слова». Я уж и встречаться с ним боюсь.
2: «Ах, какую вы правду сказали, князь!» — восклицает Марья Александровна. «Вы не поверите, как я сама страдаю от этих негодных людишек. Вообразите, я теперь переменила двух из моих людей, и, признаюсь, они так глупы, что я просто бьюсь с ними с утра до вечера. Вы не поверите, как они глупы, князь!»
1: Ну да. Но, признаюсь вам, я даже люблю, когда лакей отчасти глуп», — замечает князь, который, как и все старички, рад, когда болтовню его слушают с подобострастием. «К лакею это как-то идет и даже составляет его достоинство, если он чистосердечен и глуп. Разумеется, в иных только случаях. сыновитости в нем от того как-то больше. Торжественность какая-то в лице у него является. Одним словом, благовоспитанности больше. А я, прежде всего, требую от человека благовоспитанности. Вот у меня Терентий есть. Ведь ты помнишь, мой друг, Терентия? Я как взглянул на него, так и предрек ему с первого раза. Быть тебе в швейцарах. Глуп, феноменально. Смотрит, как баран на воду. Но какая сановитость, какая торжественность. Кадык такой светло-розовый. Ну, ведь это в белом галстухе и во всем параде составляет эффект. Я душевно его полюбил. Иной раз смотрю на него и засматриваюсь. Решительно диссертацию сочиняет, такой важный вид. Одним словом, настоящий немецкий философ Кант. Или еще вернее, откормленный жирный индюк. Совершенный камильфо для служащего человека.
3: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из повести Федора Михайловича Достоевского «Дядюшкин сон».
2: Марья Александровна хохочет с самым восторженным увлечением и даже хлопает в ладошки. Павел Александрович вторит ей от всего сердца. Его чрезвычайно занимает дядя. Захохотала и Настасья Петровна. Улыбнулась даже и Зина. Но сколько юмору, сколько веселости, сколько вас остроумия, князь! Восклицает Марья Александровна. Какая драгоценная способность подметить самую тонкую, самую смешную черту и исчезнуть из общества, запереться на целых 5 лет. С таким талантом! Но вы могли бы писать, князь! Вы бы могли повторить фон Визина, Грибоедова, Гоголя.
1: Ну да, говорит вседовольный князь. Я могу повторить. И знаете, я был необыкновенно остроумен в прежнее время. Я даже для сцены «Водевиль» написал. Там было несколько восхитительных куплетов. Впрочем, его никогда не играли.
2: Ах, как бы это мило было прочесть. И знаешь, Зина, вот теперь бы, кстати, у нас же собираются составить театр для патриотического пожертвования, князь, в пользу раненых. Вот бы ваш водевиль.
1: Конечно, я даже опять готов написать. Впрочем, я его совершенно забыл. Но помню, там было 2-3 каламбура таких, что...
2: И князь поцеловал свою ручку.
1: И вообще, когда я был за границей, я производил настоящий фурор. Лорда Байрона помню. Мы были на дружеской ноге. Восхитительно танцевал краковяк на Венском конгрессе.
2: «Лорд Байрон, дядюшка? Помилуйте, дядюшка, что вы?»
1: «Ну да, лорд Байрон. Впрочем, может быть, это был и не лорд Байрон, а кто-нибудь другой. Именно не лорд Байрон, один поляк. Я теперь совершенно припоминаю, и преоригинальный был этот поляк. Выдал себя за графа, а потом оказалось, что он был какой-то кухмистер. Но только восхитительно танцевал краковяк и, наконец, сломал себе ногу. Я еще тогда на этот случай стихи сочинил. Наш поляк танцевал краковяк. А там... Вот уж дальше и не припомню... А как ногу сломал, танцевать перестал.
2: «Ну уж верно так, дядюшка!» — восклицает Мозгляков, все более и более приходя во вдохновение.
1: «Кажется, что так, друг мой», — отвечает дядюшка, — «или что-нибудь подобное. Впрочем, может быть, и не так, но только приудачные вышли стишки. И вообще я теперь забыл некоторые происшествия. Это у меня от занятий».
2: «Но скажите, князь, чем же вы все это время занимались в вашем уединении?» — интересуется Марья Александровна. «Я так часто думала о вас, моншер принц, что, признаюсь, на этот раз сгораю нетерпением узнать об этом подробнее».
1: «Чем занимался? Ну, вообще, знаете, много занятий. Когда отдыхаешь, а иногда, знаете, хожу, воображаю разные вещи».
2: «У вас должно быть чрезвычайно сильное воображение, дядюшка».
1: «Чрезвычайно сильное, мой милый. Иногда такое воображу, что даже сам себе потом удивляюсь. Когда я был в Кадуеве... Апропо, кстати, ведь ты, кажется, кадуевским вице-губернатором был?»
2: «Я, дядюшка? Помилуйте, что вы!» — восклицает Павел Александрович.
1: «Представь себе, друг мой, а я тебя все принимал за вице-губернатора, да и думаю, что же это у него как будто бы вдруг стало совсем другое лицо. У того, знаешь, было лицо такое осанистое, умное. Необыкновенно умный был человек и все стихи сочинял на разные случаи. Немного, этак сбоку, на бубнового короля был похож».
2: «Нет, князь, — перебивает Марья Александровна, — клянусь, вы погубите себя такой жизнью. Затвориться на 5 лет в уединении, никого не видать, ничего не слыхать. Но вы погибший человек, князь. Кого хотите, спросите из тех, кто вам предан, и вам всякий скажет, что вы погибший человек».
1: «Неужели?» — восклицает князь.
2: «Уверяю вас. Я говорю вам как друг, как сестра ваша. Я говорю вам потому, что вы мне дороги, потому что память о прошлом для меня священна. Какая выгода была бы мне лицемерить? Нет, вам нужно до основания изменить вашу жизнь, иначе вы заболеете, вы истощите себя, вы умрете».
1: «Эх, боже мой, неужели так скоро умру?» — восклицает испуганный князь. «И представьте себе, вы угадали. Меня чрезвычайно мучит геморрой, особенно с некоторого времени. И когда у меня бывают припадки, то вообще удивительные при этом симптомы. Я вам подробнейшим образом их опишу. Во-первых...»
2: «Дядюшка, это вы в другой раз расскажете», — подхватывает Павел Александрович. «А теперь... не пора ли нам ехать?»
1: «Ну да, пожалуй, в другой раз. Это, может быть, и не так интересно слушать. Я теперь соображаю. Но все-таки это чрезвычайно любопытная болезнь. Есть разные эпизоды. Напомни мне, мой друг, я тебе уже вечером расскажу один случай в подробности».
2: «Но послушайте, князь, вам бы попробовать лечиться за границей!» — перебивает еще раз Марья Александровна.
1: «За границей? Ну да! Я непременно поеду за границу. Я помню, когда я был за границей в 20-х годах, там было удивительно весело. Я чуть-чуть не женился на одной виконтессе, француженке. Я тогда был чрезвычайно влюблен и хотел посвятить ей всю свою жизнь. Но, впрочем, женился не я, а другой. И какой странный случай. отлучился всего на 2 часа, а другой и восторжествовал. Один немецкий барон. Он еще потом некоторое время в сумасшедшем доме сидел.
2: Но, шер принц, я к тому говорила, что вам надо серьезно подумать о своем здоровье. За границей такие медики, и сверх того, чего стоит уже одна перемена жизни. Вам решительно надо бросить хоть на время ваше Духаново.
1: Непременно. Я уже давно решился. И знаете, намерен лечиться гидропатией.
2: Гидропатией?
1: Гидропатией. Я уже лечился раз гидропатией. Я был тогда на водах. Там была одна московская барыня. Я уж фамилию забыл, но только чрезвычайно поэтическая женщина, лет 70 была. При ней еще находилась дочь, лет 50, вдова, с бельмом на глазу. Та тоже чуть-чуть не стихами говорила. Потом еще с ней несчастный случай вышел. Свою дворовую девку, осердясь, убила. И зато под судом было. Вот и вздумали они меня водой лечить. Я, признаюсь, ничем не был болен. Но пристали ко мне лечись да лечись. Я из деликатности начал пить воду. Думаю, и в самом деле легче сделается. Пил-пил, выпил целый водопад. И знаете, эта гидропатия — полезная вещь. И ужасно много пользы мне принесла. Так что если б я, наконец, не заболел, то уверяю вас, что был бы совершенно здоров.
2: Вот это совершенно справедливое заключение, дядюшка. Скажите, дядюшка, вы учились логике? «Боже мой, какие вы вопросы задаете!» — строго замечает скандализированная Марья Александровна.
1: «Учился, друг мой, но только очень давно. Я и философии обучался в Германии. Весь курс прошел, но только тогда же все совершенно забыл. Но, признаюсь вам, вы меня так испугали этими болезнями, что я весь расстроен. Впрочем, я сейчас ворочусь».
2: «Но куда же вы, князь?» — вскрикивает удивленная Марья Александровна.
1: «Я сейчас, сейчас. Я только записать одну новую мысль. Аривуар!»

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Федор Михайлович Достоевский. Главы из повести «Дядюшкин сон». Читает Станислав Федосов.
2: «Каков!» — вскрикивает Павел Александрович и заливается хохотом. Марья Александровна теряет терпение. «Не понимаю, решительно не понимаю, чему вы смеетесь», — начинает она с горячностью. «Смеяться над почтенным старичком, над родственником, поднимать на смех каждое его слово, пользуясь ангельской его добротой? Я краснела за вас, Павел Александрович. Но скажите, чем он смешон, по-вашему? Я ничего не нашла в нем смешного».
3: «Что он не узнает людей, что он иногда заговаривается.
2: Но это следствие ужасной жизни его, ужасного пятилетнего заключения под надзором этой адской женщины. Его надо жалеть, а не смеяться над ним. Он даже меня не узнал. Вы были сами свидетелем. Это уже, так сказать, вопиет. Его решительно надо спасти. Я предлагаю ему ехать за границу, единственно в надежде, что он, может быть, бросит эту торговку.
3: Знаете ли что? Его надо женить, Марья Александровна!» — восклицает Павел Александрович.
2: «Опять! Но вы неисправимы после этого, мсье Мозгляков. Нет, Марья Александровна, нет! В этот раз я говорю совершенно серьезно. Почему же не женить? Это тоже идея. C'est une idée comme une autre. Эта идея не хуже других. Чем может это повредить ему, скажите, пожалуйста? Он, напротив, в таком положении, что подобная мера может только спасти его. По закону он еще может жениться. Во-первых, он будет избавлен от этой пройдохи, извините за выражение. Во-вторых, и главное, представьте себе, что он выберет девушку, или еще лучше, вдову, милую, добрую, умную, нежную и, главное, бедную, которая будет ухаживать за ним как дочь и поймет, что он ее облагодетельствовал, назвав своею женою. А что же ему лучше, как неродное, как неискреннее и благородное существо, которое беспрерывно будет подле него вместо этой бабы? Разумеется, она должна быть хорошенькая, потому что дядюшка до сих пор еще любит хорошеньких. Вы заметили, как он заглядывался на Зинаиду Афанасьевну?»
4: «Да где же вы найдете такую невесту?» — спрашивает Настасья Петровна, прилежно слушавшая.
3: «Вот так сказали.
2: Да хоть бы вы, если только угодно. Позвольте спросить, чем вы не невеста князю? Во-первых, вы хорошенькая. Во-вторых, вдова. В-третьих, благородная. В-четвертых, бедная, потому что вы действительно небогатая. В-пятых, вы очень благоразумная дама. Следственно, будете любить его, держать его в хлопочках, прогоните эту барыню в толчки, повезете его за границу, будете кормить его манной кашкой, конфетами. Все это ровно до той минуты, когда он оставит сей бренный мир, что будет ровно через год, а может быть и через 2 месяца с половиною. Тогда вы, княгиня, вдова, богачка, и в награду за вашу решимость выходите замуж за маркиза или за генерал-интенданта. Сэжоли! Это блестяще. Не правда ли?»
4: «Фу ты, боже мой! Да я бы, мне кажется, влюбилась в него, голубчик, из одной благодарности, если бы он только сделал мне предложение!» — восклицает госпожа Зяблова, и темные выразительные глаза ее засверкали. «Только все это вздор!»
2: «Вздор? Хотите, это будет не вздор? Попросите-ка меня хорошенько, и потом палец мне отрежьте, если сегодня же не будете его невестой. Да нет ничего легче уговорить или сманить на что-нибудь дядюшку. Он на все говорит: ну да, сами слышали. Мы его женим так, что он и не услышит. Пожалуй, обманем и женим. Да ведь для его же пользы помилосердуйте. Хоть бы вы принарядились на всякий случай, Настасья Петровна. Восторг мсье Мозглякова переходит даже в азарт. У госпожи Зябловой, как нерассудительно она, потекли, однако же, слюнки. «Да уж я и без вас знаю, что сегодня совсем заморашка», — отвечает она. «Совсем опустилась, давно не мечтаю. Вот и выехала такая мадам Грибусье. А что, в самом деле я кухаркой кажусь?» Все это время Марья Александровна сидела с какой-то странной миной в лице. Я не ошибусь, если скажу, что она слушала странные предложения Павла Александровича с каким-то испугом, как-то оторопев. Наконец она опомнилась. «Все это, положим, очень хорошо, но все это вздор и нелепость. А главное, совершенно не кстати», — резко прерывает она Мозглякова.
4: «Но почему же, добрейшая Марья Александровна, почему же это вздор и не кстати?»
2: «По многим причинам. А главное, потому что вы у меня в доме, что князь мой гость, что я никому не позволю забыть уважение к моему дому. Я принимаю ваши слова не иначе, как за шутку, Павел Александрович. Но, слава Богу, вот и князь!
5: Вот и я!»
2: — кричит князь, входя в комнату.
5: «Удивительно, Шерами, сколько у меня сегодня разных идей. А другой раз, может быть, ты не поверишь тому, как будто их совсем не бывает. Так и сижу себе целый день».
4: «Это, дядюшка, вероятно, от сегодняшнего падения. Это потрясло ваши нервы, и вот
5: я и сам, мой друг, этому же приписываю и нахожу этот случай даже полезным. Так что я решился простить моего Феофила. Знаешь что? Мне кажется, он не покушался на мою жизнь. Ты думаешь? При том же он и без того был недавно наказан, когда ему бороду сбрили».
2: «Бороду сбрили, дядюшка? Но у него борода с немецкое государство».
5: «Ну да, с немецкое государство. Вообще, мой друг, ты совершенно справедлив в своих заключениях. Но это искусственное. И представьте себе, какой случай. Вдруг присылают мне прескурант, полученный вновь из-за границы, превосходнейшие кучерские и господские бороды, равномерно бакенбарды, эспаньолки, усы и прочее. И все это лучшего качества и по самым умеренным ценам. Дай, думаю, выпишу бороду, хоть поглядеть, что такое. Вот и выписал я бороду кучерскую. Действительно, борода загляденье. Но оказывается, что у Феофила своя собственная, чуть не в два раза больше. Разумеется, возникло недоумение. Сбрить ли свою или присланную назад отослать, а носить натуральную? Я думал и решил, что уж лучше носить искусственную.
4: Вероятно, потому что искусство выше натуры, дядюшка.
5: Именно потому. И сколько ему страданий стоило, когда ему бороду брили. Как будто со всей своей карьерой с бородой расставался. Но не пора ли нам ехать, мой милый?
4: Я готов, дядюшка. Но я надеюсь, князь, что вы только к одному губернатору, в волнении восклицает Марья Александровна. Вы теперь мой князь и принадлежите моему семейству на целый день.
2: Я, конечно, ничего вам не буду говорить про здешнее общество. Может быть, вы пожелаете быть у Анны Николаевны, и я не вправе разочаровывать. К тому же я вполне уверена, что время покажет свое. Но помните одно, что я, ваша хозяйка, сестра, мамка, нянька на весь этот день, и, признаюсь, я трепещу за вас, князь. Вы не знаете, нет, вы не знаете вполне этих людей, по крайней мере, до времени. Положитесь на меня, Марья Александровна. Все, как я вам обещал, так будет, говорит Мозгляков. Уж вы ветреник, положись на вас. Я вас жду к обеду, князь. Мы обедаем рано. И как я жалею, что на тот случай муж мой в деревне... Как бы рад он был вас увидеть. Он так вас уважает, так душевно вас любит.
5: Ваш муж? А у вас есть и муж? Спрашивает князь.
2: Ах, боже мой, как вы забывчивы, князь. Но вы совершенно, совершенно забыли все прежнее. Мой муж Афанасий Матвеич. Неужели вы его не помните? Он теперь в деревне, но вы тысячу раз его видели прежде. Помните, князь? Афанасий Матвеич.
5: Афанасий Матвеич. В деревне. Представьте себе, месье Делисье, так у вас есть и муж. Какой странный, однако же, случай. Это точь-в-точь, как есть один водевиль. Муж в дверь, а жена в... Позвольте, вот и забыл. Только куда-то и жена тоже поехала. Кажется, в Тулу или в Ярославль. Одним словом, выходит как-то очень смешно.
2: Муж в дверь, а жена в Тверь, дядюшка, подсказывает Мозгляков.
5: «Ну-ну, да-да, благодарю тебя, друг мой, именно в Тверь. Шарман, шарман, так что оно и складно выходит. Ты всегда в рифму попадаешь, мой милый. Тот-то я помню, в Ярославле или в Кострому, но только куда-то и жена тоже поехала. Шарман, шарман». Впрочем, я немного забыл, о чем начал говорить. Да, и так мы едем, друг мой. «Аривуар, мадам! Адье, ма шарман демуазель!»
2: прибавил князь, обращаясь к Зине и целуя кончики своих пальцев. «Обедать! Обедать, князь! Не забудьте возвратиться скорее!» кричит вслед Марья Александровна.
1: Мы читали...

0: Слушайте «Радиозвезда». Александр Вампилов. Рассказ «Последняя просьба». Читает Владимир Левашов.
1: Николай Николаевич Смирнов был уверен, что до следующей весны он не доживет. «Скоро умру», — говорил он, вздыхая и виновато поглядывая на свою дочь, Лидию Николаевну, которая убирала его комнату. «Что ты, живи до 100 лет!» — машинально отзывалась Лидия Николаевна, стирая пыль с книжного шкафа. До 100 лет оставалось не так уж много. В начале осени Николай Николаевич почувствовал, что ходить он уже вовсе не может. Только крайняя беспомощность и совершенная безнадежность порождают желание умереть. Вконец одряхлевший, совсем бессильный, Николай Николаевич имел и надежду, и жгучее, как у юноши, желание, чтобы надежда эта оправдалась. Ему хотелось дожить до весны. Хотелось еще раз увидеть на столе цветущую сирень, услышать весенних птиц. Ему хотелось в зеленый рай, в березовую рощу, которая начиналась почти сразу от окна его комнаты. Но за окном березы прогорели бледным пламенем осеннего заката, а скоро пришел и сразу взбесился лютый зимний месяц декабрь. Чьей-то одинокой, брошенной душой взмыли ошалелые метели, вселяя в сердце тоску по ласковым весенним дням. Николай Николаевич и его дочь жили вдвоем. Муж Лидии Николаевны умер, а дети, которые все уже были взрослыми, жили разными семьями и в разных местах. Николай Николаевич знал, что когда он умрет, Лидия Николаевна уедет к своему старшему сыну. Вечерами Лидия Николаевна садилась на край кровати и спрашивала, не хочет ли чего отец. Николай Николаевич отвечал, что ничего не надо, что надо бы давно умереть, говорил, что он измучил ее, но что терпеть ей осталось совсем уже немного. Лидия Николаевна сердилась и всхлипывала. Тогда Николай Николаевич делал слабые движения своими почти обескровленными руками. Лидия Николаевна осторожно опускала голову к его груди и тихо плакала. И у Николая Николаевича разбегались по морщинам 2-3 пресные старческие слезы. Бывали врачи, но Николай Николаевич был уверен, что они не лечат его, а только делают вид, что лечат. «Вы знаете, и я знаю, старость неизлечима», — говорил он им. Раз к нему заходил сын, Сергей. Сергей Николаевич был очень серьезный и очень занятой человек. Часто приходить он не мог. Он пришел поздно вечером с папкой под мышкой, не разделся, а только снял шляпу и смял ее в своих сильных руках. Перед его уходом Николай Николаевич расхрабрился на шутку, которая в сущности была вовсе не шуткой. «Не хочу умирать зимой», — сказал он. «Хочется покинуть этот мир в цвету, чтобы оставить о нем хорошее впечатление».
2: «Ты еще

0: Еще молодец. Мы с тобой еще на утк пойдем, улыбнувшись, сказал Сергей. Но Николаю Николаевичу показалось, что говорил он это вяло и бесчувственно. Николай Николаевич возненавидел зиму за то, что зимой хорошо только здоровым и сильным, за то, что зимой нельзя открыть окно, за то, наконец, что зима так долго тянется. Ему стало казаться, что не старость, а зима отняла у него все и оставила одни только воспоминания, которые тоже отнимают силы, но от которых становится грустно и хорошо. Но Николай Николаевич так и не мог привыкнуть жить одними только воспоминаниями. Он ждал весны. И весна пришла. Николай Николаевич давно уже следил за большой сосновой веткой, которая заглядывала в окно его комнаты. И вот солнечным мартовским полднем ветка сбросила с себя белую великолепную, но, правда, давно уже дырявую шапку. Николай Николаевич попросил устраивать его в кресле и подолгу просиживал теперь у окна. За окном зима одну за другой сдавала свои позиции. Сначала почернели натоптанные прохожими тропинки через рощу. Потом стали появляться желтые пятна проталин, и, наконец, вся земля предстала перед глазами такой, какой застал ее первый снег. «Как хорошо!» — сказала Лидия Николаевна, в первый раз открывая окно, когда роща уже чуть повеселела издалека еще незаметной зеленью. Но в душе Николая Николаевича не было той радости, какую он ожидал с приходом весны. То, что он ждал, пришло. Но это оказалось не тем, чего он хотел. Он хотел жить. «Пройдет весна», — думал он. «Высохнут цветы, а жизнь будет продолжаться. И она хороша всегда и везде, и в цветущем саду, и на занесенной метелью дороге, и даже у окна в кресле, с которого нельзя подняться». У большой старой березы почти каждый вечер встречались девушка и молодой человек, по-видимому, влюбленные. Николай Николаевич любил наблюдать эти встречи, привык к ним, думал о них. Почти каждый вечер он говорил Лидии Николаевне: «Лида, посади меня к окну, я опаздываю на свидание». И смотрел в рощу до тех пор, пока сумерки не съедали и рощу, и две фигуры у старой березы. Они ему даже иногда так и снились. Девушка сидела, прислонившись к стволу березы, а молодой человек стоял, упершись головой в толстый сук и, держась за него обеими руками, и смотрел на девушку. Но как-то Николай Николаевич заметил, что молодые люди вдруг стали посещать рощу в разное время. По всем признакам, это была ссора. «Какие глупые и какие счастливые!» — думал Николай Николаевич. «Они страдают, ходят в разное время в одну и ту же рощу, но они молоды, и звезды над ними одни и те же». В первый душный день перед первой грозой старость и болезни обступили постель Николая Николаевича, протягивая к нему свои костлявые руки. Николай Николаевич задыхался. «Лида», — сказал он, с трудом отыскав среди тяжелых видений бледное лицо дочери, — «позови Сережу. Сейчас же, в последний раз». Ударил гром, и за окнами началась бешеная пляска стихий.
1: Порывы ветра гулко разбивали об оконное стекло тяжелые струи воды. Роща стонала, выла, всхлипывала. У Николая Николаевича стучало в висках, но дышать стало легче. А когда гроза кончилась, Николай Николаевич почувствовал себя так хорошо, так легко, что вдруг сел в постели и бодрым голосом потребовал: «К окну!» Испуганная Лидия Николаевна запротестовала. «В кресло!» — повторил Николай Николаевич твердо. «И открой окно, настежь! Я здоров, и мне кажется, что я молод!»
0: Он сидел у окна, улыбаясь, и действительно на душе у него было так радостно и спокойно, будто ему 20 лет, и он только что помирился с любимой девушкой. Прошедшая гроза — праздник всего зеленого мира. Солнце еще не закатилось, и необсохшая роща ликовала в пронизывающих ее лучах. Николай Николаевич видел, как у ближних деревьев вздрагивали нижние листья от падающих с мокрой листвы капель. У старой березы стоял молодой человек. Николай Николаевич взглянул на часы, которые давно уже велел поставить на подоконник. Молодой человек должен был скоро уйти, а через полчаса должна прийти девушка. Скоро вошел запыхавшийся и растревоженный Сергей.
2: «Отец, ну как ты?»
0: — спросил он, быстро приближаясь к креслу. Отец и сын поцеловались.
2: «Я звал тебя, Сережа», — спокойно заговорил Николай Николаевич. «Мне кажется, я...»
0: Николай Николаевич замолчал, повернулся лицом к окну и несколько мгновений глядел в рощу. Когда он снова посмотрел на сына, Сергея Николаевича удивил необычный, давно уже не появлявшийся живой и веселый взгляд отца. Николай Николаевич тихо сказал: «Сережа, ты видишь вон там в роще парня у большой березы? Иди и скажи ему, чтобы он задержался там на полчаса». И, глядя на недоуменное лицо Сергея Николаевича, продолжал: «Да-да, сходи и скажи ему, что это очень нужно. Пусть подождет».
2: «Отец!»
0: — начал обеспокоенный Сергей Николаевич.
2: «Нет-нет, я в своем уме!» — перебил его Николай Николаевич. «Сходи! Я прошу тебя, иди, иди!»
0: Пожимая плечами и оглядываясь, Сергей Николаевич вышел из комнаты. Окно было открыто настежь, и комнату заполнял неповторимый запах обновленной грозой березовой рощи. Николай Николаевич сидел в кресле, слегка склонившись в сторону. Черты лица его застыли в спокойном, осмысленном движении. Вернувшийся Сергей не сразу понял, что Николай Николаевич умер.
3: Мы читали рассказ Александра Вампилова «Последняя просьба». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Войска группировки «Восток» освободили село Чаривное от Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Российские военные источники подчеркивают, что это село было центром значительного укрепрайона вооруженных формирований Украины. Укрепрайон служил для защиты южных границ Комсомольского и дороги, которая отвечала за стратегическое снабжение боевиков. Комплекс включал в себя разветвленную сеть траншей с подземными укрытиями, строительство которых противник вел на протяжении почти 3 лет, добавили в оборонном ведомстве. По итогам визита в Индию и участия в саммите внешнеполитических ведомств стран БРИКС глава МИД России Сергей Лавров заявил, что несколько стран подали заявки на вступление в Альянс. Он также подтвердил подготовку визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию в этом году. Касаясь украинского кризиса, Сергей Лавров отметил, что Россия стремится к дипломатическому регулированию, но готова достичь цели спецоперации, если переговоры не увенчаются успехом. При этом Москва, по его словам, не является инициатором переговоров с европейскими странами. Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российских спортсменов на турниры без ограничений во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Теперь российские борцы смогут выступать под национальным флагом и гимном в составе сборной.
2: По всем видам, и по спортивной борьбе, и по греко-римской борьбе, и женской, и грэплинг, там, по всем видам, для всех возрастов. Решение вступает в силу немедленно. Этому предшествовала большая дипломатическая работа. И самое главное, что справедливость восторжествовала.
1: Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, которые проводят соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу и ММА. Также отечественные атлеты смогут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Суд удовлетворил иск Банка России к бельгийскому Евроклир на 200 миллиардов евро. В рублях сумма превышает около 17 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Дело рассматривал арбитражный суд Москвы. ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию в декабре. Тогда же Банк России предупредил, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные. В ЦБ подчеркнули, что преждевременно говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, так как оно еще не вступило в силу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
3: Издательство «Вимбо» и «Радио Звезда» представляют.
4: Осень 41-го. Красная армия, цепляясь за каждую высоту, каждую деревеньку, отступает к Москве. А на ближайших подступах к столице бьется не на жизнь, а на смерть другая армия. Армия женщин, стариков, школьников, инвалидов. Строят укрепления, окопы, танковые рвы. Виктор Драгунский. Автобиографическая повесть «Он упал на траву». Слушайте через несколько минут на радио «Звезда».
5: Что вы говорите?
6: История. Эта наука с непростой судьбой во все времена находилась в центре всеобщего внимания. Но если для одних история была способом понять, что происходило в далеком прошлом, и разобраться в сути наиболее значительных событий, то для других она стала инструментом манипуляций. Сами историки спорят, где же находится граница их компетенции. Одни полагают, что главное в их профессии – интерпретация и анализ исторических процессов. Другие настаивают – подтвердили тот или иной факт – и достаточно. Вот такое бесконечное расследование. Слово «история» пришло к нам из греческого языка. В дословном переводе это «знание» или «исследование». Соответственно, историк – это свидетель или знаток. И вот она развилка. С одной стороны, получается, что история – это своего рода наука наук – Ведь представить развитие человечества без знаний как таковых совершенно невозможно. Но есть и второе значение этого слова. Маленькие дети часто упрашивают родителей: «Расскажи историю на ночь». И все мы понимаем, что это рассказ с сюжетом, который поможет ребенку успокоиться и заснуть. Иногда такие рассказы – чистая правда. Иногда – вымысел, но с красивым подтекстом или моралью, которая непременно пригодится нашим детям в будущем. Послушать занимательную историю готов каждый, но вот учиться истории способны единицы. И это при том, что наука наук за нами внимательно наблюдает и все фиксирует. И беспощадно наказывает тех, кто плохо усвоил урок.
5: Да что вы говорите?

0: История в письмах и воспоминаниях.
1: Из письма Павла Михайловича Третьякова брату о создании картинной галереи. Весна 1860 года. Москва. Для меня, истинно и пламенного любящего живопись, не может быть лучшего желания, как положить начало общественного, всем доступного хранилища изящных искусств, музеума, принесущего многим пользу, всем удовольствие. И наша русская художественная школа не последнюю будет. Павел Третьяков.
2: Радио «Звезда». Книга на ночь.
3: Виктор Драгунский. Главы из повести «Он упал на траву». Читает Илья Ильин.
4: Утром приехал Вейсман. Он очень осунулся. Когда он стоял над нами на гребне, было видно, какой это старый и больной человек. Лишняя кожа свисала с его лица. Стоя на ветру, в вытертом своем цивильном пальто и качаясь от ветра, Вейсман сказал: «Шоссе обстреливают насквозь». Я отдал Климова в больницу и позвонил его родным. «Плачут». Я говорю: «Как вам не стыдно? Надо радоваться. Парень в больнице, уход как за графом». «Вы плачьте не по нем», — говорю я. «Вы плачьте по мне. Мне еще обратно ехать». Никакого впечатления. Между прочим, я заезжал в райком. Скандалил насчет махорки. Они мне стали вкручивать, что через недельку и пятое, и десятое. Но когда я взял их за грудки, сразу нашлась пара ящичков. Внизу восхищенно засмеялись. Старый враль никого не мог обмануть, но все-таки приятно было представить, что Вейсман кого-то там мог брать за грудки. И потом он привез махорку. Ванька Фролов, больше всех страдавший без курева, подбросил в воздух монетку. «Мировой старик! Жук, а не старик! Докладывай дальше!» Еще в райкоме говорили, что скоро сюда придут боевые части нашей армии. Они здесь займут оборону. И, может быть, нас тоже вооружат. Сережка Любомиров крикнул коротко: «Ура!» И еще раз: «Ура!» Вейсман поклонился, как будто это он приведет сюда Красную Армию и выдаст нам оружие. Отойдя в сторонку и поймав мой взгляд, он деловито кивнул мне. Я взлетел кверху. «Не волнуйся», — сказал он и положил мне руки на плечи. «Я все сделал». «Ну?» «Я ее видел. Хотя мне это было дьявольски трудно устроить». Старик набивал себе цену, а мне было стыдно его доброты. И набивать ничего не надо было. Просто это был геройский старик. «Я ее видел», — сказал Вейсман. «Хорошенькая, ничего не скажешь. При титечках и все такое. Но ты не расстраивайся». Вейсман отошел на шаг, чтобы мне удобнее было падать. Она сказала: «Ответа не будет». Удивительно, что я это знал раньше. Никакого впечатления это известие на меня не произвело. Провожать неудобно, на письмо ответа не будет. Вот так. Вот так. Вейсман смотрел на меня с мудрой проникновенностью. «Да», — сказал он, — «такие вещи убивают. Тут не до слез. Я все это хорошо понимаю. Что мне тебе сказать?» «Вейсман», — сказал я ему, — «милый ты человек. Спасибо за хлопоты». «Иди сшей себе шубу из твоего спасибо!» — закричал Вейсман грубо. Он, видимо, был растроган. Неловко пятясь, он задрал полу своего пальто и полез в карман. «На! Развеселись! Вот тебе письмо! Какой-то обормот подошел, когда я говорил с твоей красоткой. Симпатичный такой обормот! В очках, толстый, как боров!» «Федька!» — сказал я и вырвал у старика клочок бумаги, сложенный пакетиком. Это были ужасающие каракули. «Друже! Во-первых, в строках сообщаю, что я жив и здоров, чего и вам желаю. А второе — огромная новость. Я иду на фронт. Как говорится, следую примеру лучших, читай твоему. Приедешь в Москву живой, позвони моей матери, она будет знать, как и что. Жму, твой Федор. Я сжал эту бумажку, как Федькину руку, и мне захотелось повидать его. Я спрятал Федькино письмо в нагрудный карман и начал спускаться. И тут я услышал их снова. Они летели звеном прямо над нами. Широкие кресты лежали на их фюзеляжах. Когда они пролетели, у одного из них из брюха выпала какая-то масса. Я подумал, бомба, но цвет и форма были не похожи на бомбу. Все вокруг застыли в ожидании, подняв головы кверху. Масса, оторвавшаяся от самолета, вдруг рассыпалась на тысячи мелких величиной с игральную карту пластинок, и эти пластинки, кружась, планируя и вертясь, стали снижаться. «Листовки!» — сказал кто-то. Они летели, колеблемые ветром, отравленные эти листовки. Они летели в нашем подмосковном небе. Фрицевские самолеты скрылись, оставив в воздухе эти вонючие бациллы. Они низвергались на нас. Потом ветер отнес их в сторону, и они осыпались на оголенный угрюмый лес. Один из листков упал в шагах в 200 от нас. Сережка Любомиров кинулся к нему. Мы следили за ним. Он возвращался, держа двумя пальцами сероватый листок. Лицо его было ужасно. Взглянув в текст, как бы опасаясь осквернить свои глаза, он произнес прерывающимся голосом: «Массами к нам перебегайте!» И тотчас бросил листок наземь. Потом Сережа Любомиров резко размахнулся и с ужасающей силой рубанул бумажку лопатой, как живого и ненавистного врага. К нему подбежал Лешка, и оба они, Сережка и Лешка, стали мочиться на этот листок. В это время снова послышался вой его моторов, и мы увидели, что вдоль вырытой нами линии на небольшой высоте летит фриц. Он летел как мог, медленно и низко, и снова мы стояли, задрав голову, а он пролетел и превратился почти в точку, но развернулся и опять пошел по линии, снизившись до бреющего полета. Он выпустил короткую очередь, никого не ранил, но когда пролетел, мы высыпали наверх и кинулись к деревьям. Подвое, потрое вцеплялись мы кто в осинку, кто в ольху, стараясь слиться с ними и оберечь себя. Фриц снова пролетел по трассе. «Фотографирует!» — крикнул тележка с отчаянием. Мы стояли бессильные, держась за стволы подмосковных деревьев, ища у них защиты, замерзшие и ненавидящие. Фриц же по-хозяйски летал над нами, делал, что хотел, изредка постреливая для острастки, чтобы мы не смели носу высунуть из лесу. И такой дул стылый, проклятый ветер, и так мы замерзали без движения, и такое горькое отчаяние вцепилось в наши сердца, что в эту минуту уже не верилось ни во что хорошее. И тут из леса на гребень наших контрскарпов с громким посвистом выбросился каторга. Он разорвал на себе ворот, двумя руками сдернул с головы шапку и, что было силы, шлепнул ее в грязь. «А ну! Больше жизни! Лопатный герой!» — закричал нам каторга. «Что вы там затухли? Жизнь продолжается! Давайте спляшем!» И он топнул двумя ногами, и грязь, как фейерверк, брызнула из-под его перевязанных веревками бутс. «Что? Или мы уже не советские? А? Неужели мы скиснем из-за этого летучего дерьма?» Он вложил в рот два стянутых в кольцо пальца, дико свистнул и забил ладонями по груди и бедрам. «Алёша! Держи полтона ниже!» — крикнул он в небо. «Заткнись там, подонская морда! Да здравствует Евгений Онегин!» Он заплясал в грязи, этот чертов проходимец, этот непонятный человек с кривым носом заплясал с ужимками и кониками по всем правилам одесского шика и открылся нам в эту стыдную минуту нашей слабости чистой и прекрасной своей стороной. И мы словно опомнились, скинули наваждение, словно обрели себя. Мы кинулись все на гребень и пошли плясать всею ватагой, смеясь и толкаясь, и размахивая руками, как малые дети. Мы жили, жили, жили так, как считали нужным. Мы жили своим законом под обстрелом фашистского гада. У нас в руках были только кривые затупленные лопаты. А вот же мы знали, что мы сильнее того растленного типа там наверху, куриное сердце которого позволяло ему бить в безоружных.
0: Вы слушаете «Радио Звезда».
3: Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву».
4: В обед я сидел у окна в нашей избе и поджидал Сережку с Лешкой. Они должны были принести из кухни щи. Мы съедали наше варево в доме, это давало возможность подкормить хозяев. Так делали почти все. Я сидел один в избе. Васька еще не появлялся, видно, заигрался где-то с ребятами. Я скучал по нем. Ни тети Груни, ни дяди Яши тоже не было. Лешка освободил меня сегодня от очередного дневальства и не в очередь пошел за щами. Рука моя все-таки давала себя знать, и на работе я еще ворочил с трудом. Я сидел у окна, смотрел на деревенскую улицу, лежавшую передо мной, и думал, что, слава богу, наша работа подошла к концу. Было приятно видеть бесконечную ровную линию наших контрскарпов, их трехметровую ширину и страшную глубину, их насыпи и зализанные закраины. Работа была отличная. Мы сознавали это и гордились своим трудом. Все это было еще более приятно и потому, что вейсмановская версия подтверждалась и шли усиленные разговоры о том, что сюда со дня на день, с часу на час придут наши части и встанут здесь защищать Москву. Здесь, у сделанных нами рубежей. Да, время приходить нашим. Самое время. В эту минуту я увидел, что через мостик, осторожно ступая, идет Лешка, держа в одной руке дымящиеся котелки, а другой прижимая к груди полкирпичика хлеба. Я помахал ему из окна. Он широко улыбнулся и кивнул головой. Я вышел к нему навстречу и помог донести котелки. Мы поставили еду на стол, положили по углам алюминиевые ложки. Я сказал: «А Сережка где?» Лешка мотнул головой. «Следом идет». За окном послышался треск моторов. Я кинулся к окну. По улице шла танкетка, за ней другая, за той третья. Я обернулся к Лешке и сказал, улыбаясь: «Ну, кажется, наши пришли». Лешка тоже прильнул к окошку. Теперь уже было лучше видно. Первая танкетка подошла ближе к нам. Вдруг она остановилась, не дойдя до нашей избы метров 15. Развернулась и пристроилась задом к огородному плетню. Тотчас из короткого ствола ее пушки вылетел белый дымок, раздался выстрел, и возле красного флага нашего штаба на той стороне взлетели кверху щепки, пыль и дым. В эту страшную минуту мы, наверное, одновременно с Лешкой увидели черный крест на боку танкетки. Такой же мы видели и на фюзеляжах самолетов. Все это происходило очень быстро, и не сразу дошло до сознания. Из-за танкетки вышел длинный фриц. Он двигался в сторону нашей избы. Через плечо его неряшливо висел автомат. Мы замерли. Фашист шел к нам. Навстречу ему бежал через мост Сережа Любомиров. Он что-то кричал скривленным набок ртом и бежал на немца, высоко замахнув через правое плечо лопату. Немец остановился, расставив ноги, и смотрел на него. Глаза его ничего не выражали. Они были тусклые, задернутые пленкой, как на плавленном олове. Видно, не раз уже на него бросались безоружные люди, и немец знал, что ему делать. Он ждал удобного момента. Сережка бежал на немца, и когда он уже почти добежал, тот небрежно шевельнул автоматом. Я услышал очень короткое... Немец отступал, пятился, а Сережка все бежал на него с лопатой, но я уже видел, что Сережки нет, что он уже мертв, что это бежит одна неутолимая Сережкина ненависть, которая не умирает. Лешка схватил меня за руку и дернул за собой. Мы выбежали на задний двор и легли наземь.
5: «За огород!» – прохрипел Лешка. «Под плетень, а там вырвемся!»
4: Я пополз за его сапогами по мокрой грязной земле. А позади слышались выстрелы. Пушки работали исправно, чередуясь. Мы ползли, не оборачиваясь, бежали, а немец бил по красному флагу нашего штаба. Там сейчас было много народу, много наших друзей. Они собирались сейчас похлебать горячих щей, а немец крыл их без пощады хладнокровным огнем. А мы с Лешкой все ползли, проползли под плетень и еще ползли, а потом встали и побежали за деревню. Минут через 15 мы достигли леса. Мы остановились. Я сказал: «Откуда? Откуда они?»
6: «Десант, верно», — сказал Лешка.
4: «Перелетел, гад. Целый месяц строили, а он и воевать не стал. Перелетел и высадился. Опоздали наши-то».
6: Лешка задергал губами и заплакал.
4: «Пойдем, Леша». Я тронул его за плечо. «Надо отходить».
6: Он пошел за мной покорно, как мальчик, и огромным грязным своим кулаком утирал глаза. Надо было спасаться, бежать от верной и бесполезной смерти, дорваться до Москвы, получить оружие и вернуться, вернуться во что бы то ни стало. Нельзя было оставлять эти места. В эту землю была вбита наша душа, наша вера в победу. Слишком близкие люди остались там, за нашими плечами, у домика с красным флагом. Меня всего жгло. Слава богу, никто не видел, как мы шли вдвоем с Лешкой и ревели. Я ковылял впереди, Лешка за мной. Мы шли напрямик через лес, примерно с полчаса, и ушли версты за две, потому что выстрелы стали тише, и здесь нам показалось гораздо безопасней. «Что теперь?» — сказал я. «Дальше что?»
4: «Кабы знать, куда идти».
6: «Ищи дорогу», — сказал я.
4: «Ищи, Лешка!»
6: «Надо искать, да», — сказал он. «А то заплутаем, как бы в обратный наскочить.
4: Левей надо».
6: «Верно. И я так помню. Там много дорог должно сходиться. Помнишь, когда сюда шли, я запомнил».
4: А я ничего не запомнил. Я тогда не обращал внимания на дороги. Я горожанин, и не было у меня этой привычки. Я сказал: «Теперь ты иди впереди, Лешка». Он прошел мимо меня вперед, и я побрел за ним.
6: Ох, горько так идти по своей земле среди бела дня, идти и знать, что ты идешь не по своей воле, не гуляешь, не грибы собираешь, нет, ты бежишь, скрываешься, спасаешь свою жизнь от злого и наглого осквернителя, и нельзя тебе остановиться и принять бой. Горько так идти. Никому не пожелаю. Трудно. Но мы шли. Нужда гнала. Мы шли напролом, продираясь сквозь подмосковный подлесок, сквозь тесные группы молодых деревьев, стоящих густо, непроходимой стеной. Исцарапались мы, еще больше и задрались, и плутали. Но был у нас все-таки какой-то собачий нюх. Да и сама земля, наверное, помогала. Ведь мы были ее дети. И минут через 40 мы все-таки выскочили на дорогу.
4: «Смотри-ка! Никого!» — сказал Лешка.
6: Он посмотрел на меня, и я понял, о чем он думает. Я и сам этого боялся. «Неужели мы одни?» — спросил я у Лешки. «Неужели мы одни ушли?»
4: «Прямо не знаю», — сказал он упавшим голосом.
6: «Может, постоим немного?»
4: «Дай освоиться», — сказал Лешка.
6: Мне почудился треск сучьев.
5: «Тихо!»
6: — сказал я шепотом.
5: «Идут!»
6: «Фриц?»
5: «Не знаю». «Прячься!»
6: И Лёшка зашел за огромную ветлу, стоявшую у дороги. Мы спрятались за кривое двустволое ее тело.
5: «Не может быть, чтоб фриц!» — шепнул Лёшка.
6: Треск становился все сильнее, ближе к нам. И противно было то, что у меня забилось сердце. Но я решил, что если это фашисты, я брошусь к ним навстречу и хоть одного да задушу. Среди деревьев замелькали какие-то силуэты, и я увидел ватники. Лёшка перевел дыхание, наверное, и он переживал. На дорогу вырвались люди. Это были Степан Михайлович, каторга и тележка.
7: «Вот она, дорога», — сказал Степан Михайлович. «Сейчас определимся, что и как». «Не робь, телега!»
5: «Москва где?» — жадно спросил каторга.
6: Степан Михайлович встал на дорогу и резко рубанул рукой куда-то наискосок и вправо.
7: «Вот!» — сказал он. «Так держать! И будет тебе Москва!»
6: Мы с Лёшкой вышли из-за ветлы.
5: «Глядите! Товарищи! Митя!» — сказал тележка и нежно улыбнулся. «Митя и Лёша! Наши!»
6: Мы подошли к своим. Мы молчали. Они трое, и мы с Лёшкой. Мы только смотрели друг на друга. Как будто 10 лет не виделись. Я чувствовал, что все сейчас плачут.
7: «Вот оно, как вышло», — сказал Степан Михайлович виновато.
6: «Да», — сказал я. «Хуже не бывает».
5: «Сережка-то», — сказал Лёшка и отвернулся.
6: Все замолчали, словно сняли шапки у свежей могилы. Степан Михайлович двинулся первым. Мы пошли за ним.
5: «Наших там 1003 осталось», — сказал тележка.
6: «Больше».
5: «Уйдут. Многие ушли. Многие вырвутся».
6: «Где же они?
5: Прячутся?
6: Или другими дорогами идут?»
7: «Тут кто как сможет», — сказал каторга.
6: На дороге, по которой мы шли впятером, было пусто, и лес стоял сквозной и пустой, и небо было пустое. Стрельба позади прекратилась, и это был плохой признак.
7: «Все, видно, заняли Щеткина», — сказал Степан Михайлович.
5: «Теперь польется наша кровь. Пойдут теперь расправляться. Коммунистов искать», — сказал Лёшка.
6: «И не коммунистов тоже», — сказал тележка.
7: «Коммунистам хуже всех», — повторил Лёшка печально. «У меня отец коммунист, и брат тоже».
6: «Теперь и не узнаешь, кто коммунист, кто нет», — процедил каторга. Степан Михайлович остановился и поглядел на него в упор.
5: «Я член партии непобедимых коммунистов», — громко сказал Степан Михайлович, и губы его побелели. «Я член партии, и ты можешь называть меня комиссаром каторга».
6: Он отвернулся и пошел дальше. Мы двинулись за ним. Каторга перегнал его и заступил дорогу.
5: «Каторга, да каторга», — сказал он тихо. «Сколько можно? Какой я каторга? Я Гришка Полищук. Я вас очень уважаю, Степан Михайлович».
6: Тот двумя кулаками расшибаршил свою бороду.
7: «Пойдешь со мной, Гриня», — сказал он каторге. «И ты, телега, пойдешь со мной. Нельзя мне вас всех вместе вести. А вдруг да я что и не так сделаю? Не туда вас заведу. Пусть мы разделимся».
5: «Нет, мы вместе», — сказал я.
7: «Это мой приказ», — сказал Степан Михайлович. «Теперь пришло расставание, Митя. Мы трое вон там пойдем», — он показал направление. «На Боровск. Мы будем его огибать справа. И, может, выйдем на железную дорогу. А вы, Митя с Лешей, вот здесь идите». Он и нам показал, где бы нам, по его мнению, лучше было идти. «Вы всегда вместе. Вы дружки. Вам вместе надо. Теперь в Москву придете, вступайте в армию, ребята. Добровольно идите. Вы теперь народ приготовленный.
5: Ну все. 2, значит, у нас отряда во временном отступлении. Всего вам, ребята».
6: Он протянул мне теплую, согретую добром руку. Я пожал ее. «Прощай, ячмень и лен. И если навсегда, то навсегда прощай». Тележка протянул мне свою узкую руку. Я взял ее и покрыл сверху левой рукой. Он тотчас же положил свою левую руку на мою. Мы трясли руками, смотрели друг на друга. Что-то хотели сказать друг другу и не смогли. Постеснялись. «До свидания», — сказал тележка. «До свидания», — сказал я. Потом я пожал корявую руку моего товарища Гришки Полищука, грязную корявую руку человека, которого мы несправедливо дразнили каторгой. Лёшка простился тоже. Они пошли по большой пустой дороге к далекому горизонту. А я смотрел им вслед и понимал, что это уходят из моей жизни люди, без которых мне никогда не будет вполне хорошо.
5: «Айда и мы», — сказал Лёшка.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Виктор Драгунский. Главы из повести «Он упал на траву». Читает Илья Ильин.
2: Мы шли с ним скорым приемистым шагом по огромной разметанной дороге, тянущейся сквозь низкий красновато-серый осинник. День перевалил на вторую половину. Грязь на дороге уже начала застывать в предчувствии ночного заморозка, идти стало легче. И мы прошли уже верст 6 или 8, не встретив ни одного человека. «Где теперь наши?» — сказал Лёшка. «Какие? Кто вышел оттуда?» «Лутают». «Повидать бы». «А может, кто-нибудь сзади идет, кто позже добрался до дороги?» «Покричим?» Мы несколько раз останавливались и кричали. Никто не откликнулся. Мы были одни с Лёшкой. Словно одни во всей России. Так пусто было вокруг. И мы снова шагали с ним по дороге вперед и сворачивали у развилков, не раздумывая. У нас появилась уверенность, что мы не можем ошибиться, и мы выйдем к Москве. Крупинки железа притягиваются к магниту. Они не ошибаются никогда. «Такому человеку, — сказал Лёшка, и голос его дрогнул, — такому человеку надо поставить памятник. Узнать, где он жил, и на его улице поставить памятник. Пусть малые дети на него восхищаются, и все другие тоже». Я сказал: «Да, Серёге надо памятник». «Приду домой, — сказал Лёшка, — доберусь только до дома, мать повидаю и спать не лягу, побегу записываться в добровольцы. Теперь-то меня возьмут. Теперь люди нужны, верно?» Я сказал: «Верно». Лёшка посмотрел на меня и понял. «Хорошо бы, — сказал он, — нам быть вместе. Да, Митя?» Я сказал: «Гроб дело. Меня не возьмут». Несколько минут он молчал, потом зашел ко мне слева и горячо заговорил: «Я знаю, что надо делать. Нам с тобой, Митя, одна дорога. Нам надо в партизаны идти. Вот куда». Я посмотрел на Лёшку. Это было как озарение. Как я сам не додумался до этого? Я сказал: «Ты, Лёшка, бог! Верно?» Он как будто даже удивился похвале. «Значит, пойдешь в партизаны, да, Митя?» Я сказал: «Я тебе могу поклясться. Я не знаю даже, как я это сам не дотумкался. А что ты это так быстро сообразил, я тебе никогда не забуду. Значит, идем?» Лёшка сказал: «Факт! Возьмут, не бойся, мы вместе будем. И не беспокойся, что ты хромой, ты молодой, ты сильный, у тебя руки как камень». Он просто лечил меня, этот парень. «Ты ходкий, ты же быстро ходишь, ты никогда не отставал. Я тоже как медведь здоровый. Мы с тобой так возьмемся, мы такое ему устроим. У него и правда под ногами земля загорится». Ну и здорово же он говорил, Лёшка Фомичев. Златоуст, нечего сказать. Я даже засмеялся от удовольствия. А он продолжал: «Мы с тобой еще до победы доживем, увидишь. Она скоро будет, не думай. Это он временно прет, на шара поберет. А мы еще не опомнились. А потом такое будет, что он и кишок не соберет. Да, Митя?» Я сказал: «То есть, конечно». «Вот», — сказал Лёшка удовлетворенно, — «мы его добьем. А потом вернемся домой и будем жениться». Я сказал: «А на ком? У тебя есть?» Лёшка засмеялся и стал глядеть в сторону. «Есть одна». «Как звать?» «Таська», — сказал он и улыбнулся снова. У него улыбка была замечательная, добрая очень. Я сказал: «Что ж ты невесту так называешь, несолидно? Таська». «Какая же она невеста? Она в 7-м классе. Таська и есть». «Ну да». Я очень удивился. «Она что, школьница? А как же она согласилась?» «Она не соглашалась. Она и не знает даже ничего».
3: «То есть как не знает? Чего не знает?»
2: «Ну, что я на ней женюсь».
3: «Как же она не знает?»
2: «Ну, не знает и все. Это я пока один решил. Я ее заприметил и решил».
3: Я сказал: «Ну ты и ловок. Прямо чертов сын».
2: Лешка снова засмеялся. Этот разговор будоражил его и счастливил. Ему еще хотелось про это говорить. Он ведь мальчик был.
3: совсем мальчик. Вот, значит, годика через три я на ней и поженюсь.
2: Ну, обеда-то раньше будет, сказал я.
3: Это конечно, но я все равно подожду. Тут особо торопиться нельзя. Да и родители ее не отдадут раньше.
2: А у нее кто родители?
3: Академики какие-то.
2: Значит, ты будешь тоже академик?
3: Нет, куда там? Мне бы хоть на инженера пока, по металлу. Ну, а ты?
2: Вдруг спросил Лешка. У тебя тоже есть невеста? Я сказал, нет, Леша, у меня нет никого. Не знаю, что меня заставило так сказать, но у меня не было права сказать, что есть у меня невеста.
3: Дорога лежала перед нами нескончаемая и грязная, и мы пробирались теперь не так уж ходко. Вдруг позади что-то бахнуло, и нам показалось, что это поблизости. Лешка прибавил шагу. Я сказал, я так быстро не могу. Он сейчас же пошел потише и сказал, я не спешу, это ноги сами. Я сказал, выйдем мы, Лешка, как думаешь? Он помолчал. Оживление его уже прошло. Он понимал, что дело наше нелегкое, но он был настоящий человек. Он сказал тихо, но твердо. «Иначе не может быть». Мы замолчали опять. Стало холодней. Время шло уже к четырем. Не помню, сколько мы так шли с Лешкой. Потом опять услышали мотор. Он рычал еще где-то далеко, но мы сразу услышали его. Мы остановились с Лешкой и стали глядеть в небо. Рокот становился все ближе. И вдруг мы увидели, что с вершины далекого неба, как на салазках с невидимой снежной горы, катился самолет. Он снизился, выровнялся уже совсем недалеко от нас и потом низко-низко, понад самым леском, рванулся в нашу сторону. Он давно нас заметил и теперь снизился специально из-за нас. «Беги!» — крикнул Лешка. Побежал вперед, метнулся в сторону, перепрыгнул заросшую пожухлой травой обочину и бросился под невысокую ольху, обнял ее и втянул голову в плечи. Я сделал то же самое. Мы под одним деревом лежали. Я с одной стороны, Леша с другой. И держались мы с ним за одно дерево. Я лежал, вдавливаясь, вжимаясь в землю. Зажмурил глаза и поджал плечи. Я слышал рокот и услышал длинное, не в пример утреннему. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. И ветер, и дерево гнется и дрожит. Та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та-та. Стихает. Да, слава богу, я почувствовал, что стихает звук, и напряжение уменьшается, слабеет, удаляется. Дерево, в которое я судорожно вцепился, уже не трепещет больше. И, выждав еще несколько секунд, я из-под руки глянул в небо. Фрица уже не было. Он побаловался и пошел дальше. Я сказал, «Ушел! Дерьмо такое!» Я приподнялся на локтях и переполз на другую сторону, где лежал Лешка. Он все еще лежал на животе, так же, как я секунду тому назад. Он обнимал дерево, и было похоже, что он целует землю, на которой лежит. Возле его уха лежала тугая, не расплывающаяся лужица. Она не блестела. Она лежала, выплеснувшись вся, как в блюдечко. Темно-красная тусклая лужица. И это была убежавшая из веселого Лешкиного тела жизнь. Я не знаю, что со мной случилось и почему я это сделал. Я, наверное, соскочил с зарубки. Со мной случилось что-то странное, я не знаю. У меня все заболело сразу. Опоясало и перекрестило, и запеленало болью. И, ощущая невыносимую боль во всем теле, и стоная от боли, и плача, я приподнялся, подтянулся и сел, прислонившись спиной к нашему с Лешей дереву, рядом с ним. И вот тут-то я услышал в себе. Он упал на траву возле ног у коня. Я услышал это четверостишее до конца
2: и посидел потихоньку, покачиваясь, и услышал снова. Он упал на траву возле ног у коня. Ничего другого я не мог делать. Я сидел так, как самый настоящий тяжелый псих, и повторял эти слова, наверное, 5000 раз подряд. Он упал на траву возле ног у коня. Я пел эту песню и видел свою Дуню, ненаглядную свою Дуню, родимую свою, которая осталась там, в Щеткине, за мостиком, в своем проулке. Ее сейчас, верно, ломают и гнут, и крутят руки, и бесстыдно рвут ее платье, и хрустят ее косточками. И я видел маленького Ваську, как бьют его пахнущую воробьями головенку об угол сарая. Я видел Вейсмана, как его сжигают живьем. И я видел распятого дядю Яшу и лежащего на деревенской улице мертвого Сережу и мертвую девочку Лину. И ничего не мог с собой поделать. Я сидел у дерева, и рядом со мной холодела живая человеческая золотинка, мой друг, мой товарищ, мой брат Леша. А я не мог встать и похоронить его, оказать ему последнее уважение. Я смотрел вперед перед собой и держал руку на безответном Лешкином плече. И все повторял и повторял одни и те же слова. Он упал на траву возле ног у коня. Я сам себя не слышал. Вернее, я слышал, но так, как будто я пою где-то вдалеке. А здесь вот сижу тоже я и плохо слышу того себя, который поет вдалеке.

Уже совсем стемнело, когда ко мне подошел Байсеитов. Он подошел, как будто все давно знал. Постоял возле нас с Лешей и ничего не говорил. А потом опустился на колени и стал рыть своим ножом землю. Я слышал его удары о землю и короткое дыхание. Он долго копал и скреб. И до меня дошло тогда, что ему одному не управиться. Я встал, подошел к нему и стал помогать. Я рыл сначала пряжкой пояса, а потом просто ногтями. И мы, наконец, вырыли вдвоем с Байсеитовым неглубокую овальную яму, неровную и некрасивую. И я взял Лешку за плечи, а Байсеитов за ноги. И мы его, как сонного, уложили в сырую, безвестную,

0: клинок у коня. Потом мы пошли по дороге вперед.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву».
0: Он пытался меня пожалеть и два раза брал меня под руку, как старуху. Но я пихнул его локтем в грудь, и он отстал. Мы шли с ним уже часа 2-3. Над лесом встала кривобокая луна, и на дороге были видны замерзшие лужицы. Под тонкой прозрачной корочкой льда переливалась снежным узором еще живая вода, и лужицы были похожи на кружева. Они были похожи на узоры из наряда царевны Волховы. Они были похожи на серебряные слитки. И на причудливые обломки зеркал. И на удивленные глаза. Мы давно уже шли с Байсеитовым, мы еще не сказали друг другу ни слова. Часа полтора тому назад небо за нашей спиной заполыхало кровавыми перьями пожаров, и бомбы стали разрываться за нашей спиной. Они прямо наступали на пятки. Видно, Фриц сдвинулся вперед. Надо было нажимать, и мы шли очень быстро. Не так, как ходят в строю, а просто вовсю, и мне было трудно. Да и Байсеитову тоже, ведь мы давно ничего не ели, а шли уже в общей сложности часов 10, а впереди ничего не было, ни огня, ни жилья. Но все-таки мы шли и шли, влекомые Москвой, все вперед и вперед. Несмотря на то, что ноги у меня опять болели, и мне казалось, что они кровоточат, мы шли вдвоем с Байсеитовым. Теперь Байсеитов был моим спутником. Алешка отстал в пути, прилег на дороге и не догонит никогда. «Потерять друга? Счастье потерять», — сказал Байсеитов. Он догадался, понял, о ком я думаю, идя с ним рядом. Я сказал «да». Байсеитов расстегнул ватник. Прямо в лицо нам дул ледяной ветер, но Байсеитов подставил ему свою коричневую дубленую грудь, которая не чувствовала холода. «Обида жгет», — сказал он гортанно, — «когтит душу, как копчик перепелку». Он замолчал и потом снова сказал кому-то гневно с укором: «Нельзя так, слушай, так нельзя». Да, обида грызла нутро. И с этой обидой, как с пулей в груди, закусив губы и шатаясь в тяжелых сапогах, мы шли с Байсеитовым. Мы шли. Шли, шли, шли без конца. Мы только с ним и делали, что шли, шли, шли, шли. Дорога лежала перед нами. Бесконечная ночная дорога. Стылая и молчаливая. Холодюга стоял собачий. Ветер подвывал в голых вершинах, и два десятка километров оставались за нашими плечами, как два десятка лет. И казалось, что конец нам. Никогда мы не выйдем из этой тьмы и холода. И все равно надо было идти, идти, идти, идти. После полуночи силы отказались мне служить. Мне стало наплевать на все на свете. И снова боль охватила все тело. Она сжимала меня обручами, особенно грудь, и не давала мне ни вздохнуть, ни выдохнуть. В глазах моих встало какое-то марево. Оно кружило голову, и странная полусонная одурь нашла на меня. Я хотел спать, плюнуть на все и завалиться поспать. Простое желание. И я высказал его Байсеитову. «Я посижу, Байсеитов», — сказал я, садясь. «Иди, я догоню». Я сел у дороги и уютно привалился к дереву. Байсеитов стоял подле. Он попытался поднять меня, но я выскользнул из его рук и снова стал маститься у дерева.
2: «Встать!» — крикнул Байсеитов, как командир. «Встать немедленно!»
0: Я встал, пошатываясь. Это было неожиданно для меня самого. Я встал и вытянул руки по швам и закрыл глаза. Меня качало.
2: «Открой глаза!» — сказал Байсеитов. «На!»
0: Я увидел в его руке маленькую круглую жестяночку из-под вазелина. Она была открыта, в ней что-то белело. Байсеитов приподнял мою левую руку и подставил под нее свое плечо. Рука его опоясала меня, это был спасательный круг. «Масло», — сказал Байсеитов. Он поднес вазелиновую баночку к самому моему лицу. 25 граммов. Паек. Я со стола ухватил, когда побежал. Он сунул палец в банку,

0: швырнул масло и вложил мне палец в рот. Оно растаяло во рту мгновенно и сделало свое дело. Я сказал: «Пошли, Байсеитов». Он лизнул пустую банку два раза и отшвырнул ее. Мы двинулись по дороге. Он шел впереди, и мы опять занялись с ним делом. Мы шли, шли, шли. Сколько, не знаю. Знаю, что бесконечно долго. Я опять начал пошатываться и засыпать на ходу. И железный Байсеитов тоже шел неверной походкой. Плечи его опустились, голова поддалась вперед вместе с шеей. И он шел, шел, шел под горящим небом, а за ним, то догоняя его, то далеко отставая, шел, шел, шел я. Ночь застыла, она отказалась двигаться. Она забыла про нас. И до рассвета было еще 100 лет. И никого, никого, кроме нас на дороге. Идем, опять идем, идем, ковыляем, идем, спотыкаемся. И вдруг, спустившись в маленькую ложбинку, мы увидели бредущую нам навстречу лошадь. «Ну вот», — сказал Байсеитов облегченно, — «вот и все. Сейчас мы верхом поедем». Он стал подходить к лошади, протянув перед собой руку ладонью кверху. Лошадь доверчиво шла к нему навстречу. Она подошла к нам и стала тыкаться нежным храпом в руку Байсеитова. «Хлеба хочет», — сказал Байсеитов. Я сказал: «Нету хлеба». Байсеитов прислонился к лошади, и она пошатнулась. Он повернулся к ней лицом и взял ее за холку левой рукой. Он попытался вскочить на нее, на костистую, жалкую ее спину. Он бормотал: «Сейчас, сейчас я сяду, потом тебя втащу». Но сесть ему не удавалось. Он слишком устал, ослаб и отощал, и слишком тяжелые были на нем сапоги. Он только чился бесполезно и корябал бока лошади сапогами. Лошадь терпела все это, но Байсеитов не мог на нее взобраться. Тогда он взял ее за ноздри и повлек за собой. Он брел так, покуда не увидел того, что искал. Это был пенек. Байсеитов поставил лошадь у пенька и взошел на него. Лошадь стояла тихо, она понимала наше положение и хотела нам помочь. Я это видел. Байсеитов подпрыгнул и лег животом на острый хребет. Он повисел так, отдуваясь, и, наконец, перекинул правую ногу. Он уже сидел, когда лошадь вдруг подогнула передние ноги и рухнула на колени. Байсеитов сполз к шее и слез на землю. Я сказал: «Она умирает». Байсеитов закрыл лицо руками. Лошадь легла на бок и пошевелила ногами. Она хотела нам помочь, я это знал, но у нее не вышло. Она была стара, и она умирала. Байсеитов пошел по дороге. Лошадь тихонько ржанула ему вслед. Байсеитов не оборачивался. Я пошел за ним.
1: Мы читали главы из повести Виктора Драгунского «Он упал на траву».
2: Продолжение завтра в это же время.
3: Радио «Звезда» благодарит аудиоиздательство «Вимбо» за предоставленные аудиокниги.

0: слушаете «Радио Звезда». Курсивом. Внутри и вокруг книг.
1: Черчилль. Выдающийся политический деятель. Блестящий оратор. Автор множества удивительно точных афоризмов. Это первое, что приходит

0: голову, когда мы слышим имя Уинстона Черчилля. И лишь немногие сходу вспомнят о его литературных талантах. А между тем были в его биографии многочисленные очерки о войне, научные труды по истории и даже один художественный роман. Будущий премьер-министр Великобритании появился на свет в 1874 году в семье потомственного лорда Рэндольфа Спенсера Черчилля. 8 лет от роду Уинстон поступил в престижную школу, где за плохое поведение бывал частенько бит розгами. Потом было Королевское военное училище, определение в 4-й гусарский полк и разочарование в выбранной стезе. Об этом Черчилль написал в свойственной ему манере. «Чем дольше я служу, тем больше мне нравится служить, но тем больше я понимаю, что служба не для меня». Впрочем, это не помешало молодому лейтенанту принять участие в нескольких военных кампаниях. Сначала он отправляется в Индию, где сражается с пуштунами. Потом его полк переводят в Африку усмирять мятежных буров. Все это время Уинстон пишет. И не только критические заметки о войне, которые прославят его как публициста и вызовут недовольство командования. Черчилль пишет роман «Саврола». Вымышленный герой, который сражается за свободу вымышленной страны. Отчаянный храбрец. Человек с большим сердцем и открытой душой. Книга увидела свет в 1900 году, когда Черчилль на время оставил военную службу и посвятил себя политике. Публика приняла роман тепло, но без восторга, на который рассчитывал автор. Долгие годы о Савроле никто не вспоминал. И лишь в 1953 Черчиллю была присвоена Нобелевская премия по литературе за роман, написанный им полвека назад. Итак, Уинстон Черчилль. Величайший политик, искусный оратор, лауреат Нобелевской премии в области литературы. А если бы Черчилль увлекался физикой или биологией, то наверняка получил бы премию в другой номинации.
1: Курсивом. История в письмах и воспоминаниях.
2: Из письма Александра Сергеевича Грибоедова Петру Андреевичу Вяземскому. 21 июня 1824 года. Петербург. Любезнейший князь, на мою комедию не надейтесь, ей нет пропуску. Хорошо, что я к этому готов был, и, следовательно, судьба лишнего ропота от меня не услышит. Впрочем, любопытство многих увидеть ее на сцене или в печати, или услышать в чтении, послужило мне в пользу. Я несколько дней кряду оживился новой отеческой заботливостью, переделал развязку, и теперь, кажется, вся вещь совершеннее. Александр Грибоедов.
1: Радиозвезда.

0: слушаете радио «Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что принятые правительством в последнее время меры в экономике дали положительный результат.
2: Ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами.
1: Российский ВВП в марте вырос почти на 2%. Он выразил надежду, что положительная динамика в экономике распространится на большее количество отраслей. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских бойцов. Взамен переданы 205 украинских военнопленных. По сообщению Министерства обороны, сейчас российские освобожденные бойцы находятся в Москве, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Уточняется, что обмен готовился несколько дней. Киевский режим ищет новые способы навредить России, сообщили в службе внешней разведки. По данным ведомства, украинские спецслужбы усиливают попытки дестабилизировать российское общество под видом распространения патриотического контента. СБУ хочет использовать телеграм-каналы для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и армии России. Для этого, по данным СВР, в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических телеграм-каналов. Мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье, заключили под стражу. По данным полиции, он подошел к двум девочкам на улице, достал нож и без видимой причины ударил одну из них несколько раз. Следствие утверждает, что задержанный Валиев не был знаком с пострадавшей. После нападения он скрылся. Родители вызвали скорую помощь, и сейчас девочку уже выписали из больницы. Подозреваемому 21 год. Он находится под следствием по делу о покушении на убийство. Россиянка взяла золото на чемпионате Европы по борьбе среди юношей и девушек до 17 лет. Дарья Масленникова выиграла в весовой категории до 43 килограммов, одолев соперницу из Румынии в финале. Бронзовые медали также завоевали россиянки Мария Грищук и Карина Музалевская. Сейчас российские спортсмены могут выступать на международных турнирах под флагом Объединенного мира борьбы, а не как нейтральные атлеты. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».

0: Радиозвезда.
1: Остров Врангеля. Город Курчатов. Проспект Буденного. Мыс Дежнева. Парк Горького. Площадь Гагарина. Поселок Лев Толстой. Море Лаптевы. Имя на карте.
2: Псковская область. Усадьба Тригорская в Государственном музее-заповеднике имени Пушкина Михайловская. Дуб кота ученого. Да-да, то самое могучее дерево из поэмы Руслана Людмила. У лукоморья дуб зеленый, золотая цепь на дубе том, и днем, и ночью кот ученый все ходит по цепи кругом. По легенде, возраст пушкинского дуба составляет примерно 450 лет. Считается, что он был высажен с оглядкой на старую языческую традицию на древнем могильном кургане. Это, кстати, подтвердили ленинградские специалисты-антропологи, когда в 1944 году обнаружили в этих местах следы старинного захоронения.
1: Имя на карте.
2: Пушкин посещал Михайловское наездами, так как большую часть времени проводил в Москве и Петербурге. Однако в определенный период жизни поэту все же пришлось задержаться в своем родовом имении на целых 2 года. За вольнодумство Александра Сергеевича сослали именно в Михайловское, а произошло это в 1824-м. Здесь, в ссылке, и были написаны эти слова. «Гляжуль на дуб уединенный, я мыслю, патриарх лесов переживет мой век забвенный, как пережил он век отцов».
1: Имя на карте.
2: Пушкин как в воду глядел. Во время Великой Отечественной под корнями того самого дуба был устроен немецкий блиндаж. Его потолком служили остатки корневой системы несчастного дерева, обшитые сосновыми горбылями. Что ж, фашистов прогнали, блиндаж разобрали, а вот дуб пришлось в буквальном смысле лечить. Глубокую яму регулярно забивали землей, навозом, тщательно поливали и спасли. Так что он переживет еще не один век отцов.
1: Имя на карте.
2: Дерево – памятник живой природы. Такой статус присвоен знаменитому пушкинскому дубу в Национальном реестре старовозрастных деревьев России. Он все еще стоит на высоком холме древнего кургана. Многое видел, многое помнит и очень многое может рассказать. Псковская область, Государственный музей-заповедник Михайловская, пушкинский дуб.
1: Имя на карте.
0: Программа «Радиозвезда» рекомендована для слушателей старше 16 лет.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Андрей Геласимов. Главы из романа «Роза ветров». Читает Алексей Воронов.
2: В Смольном после отъезда императрицы приключился форменный переполох. Начальница института вызвала к себе милейшую Анну Дмитриевну. Милейшая Анна Дмитриевна вызвала младших инспектрис. Младшие инспектрисы вызвали классных дам. И только одни классные дамы не вызвали никого, потому что воспитанница решено было оставить пока в неведении. Милейшая Анна Дмитриевна предложила некоторое время держать в секрете грядущий прием, поскольку воспитанниц, особенно если надлежащим образом их не подготовить, подобная новость могла смутить. Произнося это слово, она с большим значением посмотрела на занимавшую вот уже почти 7 лет пост начальницы института Марии Павловну, и та сразу с ней согласилась. Эти 7 лет давали Марии Павловне то преимущество, посредством которого она могла избежать неприятных ошибок, неминуемых при меньшем опыте руководства одним из самых необычных учебных заведений Российской империи. Девочек обучали по большей части либо дома, либо нигде, поэтому, собрав их в таком количестве в одном месте, любой состав педагогов рисковал однажды столкнуться с тем же примерно явлением, какое повергает в трепет жителей приморского селения, застигнутого врасплох гигантской волной. По отдельности каждый из маленьких волн — это лишь радость для глаз и еще один повод восхититься совершенством Вселенной. Однако стоит им по известной одному океану причине совпасть в своем ритме, обратившись в единое беспощадное целое, и участь несчастных на берегу останется лишь оплакать. За 7 лет своего напряженного труда Мария Павловна выучилась уважению к этой дремлющей до поры до времени могучей девичьей силе и знала, что волна должна просто идти за волной. Сейчас важно было не встревожить воспитанниц, потому что в Смольном за долгие годы сложился близкий к религиозному культ семейства Романовых.

что касалось великих князей, княжон и даже отпрысков от марганатических союзов, обретала в стенах института черты божественной избранности, осенявшей воспитанниц волнующим и до головокружения сладостным чувством, если не принадлежности, то уж во всяком случае той близости к венценосцам, на которую не могла рассчитывать ни одна обыкновенная девушка извне. Когда же речь, как теперь, шла о самых близких членах семьи императора, от воспитанниц можно было ожидать каких угодно эксцессов. Прежде доходило даже до воровства тарелок и порчи верхней одежды. Трофеи потом засушивались до состояния мощей, либо пришивались к изнанке собственного

0: а быть причина, при этом очень весомая, а значит, готовится что-то крупное. И в этом непременно примет участие императорская семья. За обедом предположений было высказано так много, а еды по причине постного дня было так мало, что даже привычные к многолетнему недоеданию старшие девушки испытывали головокружение. День по расписанию был французский, но уже к середине, до невозможности скудной трапезы, все наперебой говорили только по-русски. В самом начале спора они еще нервно передавали друг дружке большой уродливый язык, вырезанный из картона для тех, кто осмеливается нарушать правила. Однако после второй или третьей девушки, которая послушно повесила его себе на шею, они просто сжимали его в руке, а затем и вовсе затолкали куда-то под стол. «Нас повезут во дворец», — бормотала, закатывая глаза, неестественно бледная княжна Долицына. «Вот увидите, мне давеча папенька намекал». Большинство остальных девушек тоже не сияли румянцем, но в их случае бледность была результатом натурального течения жизни, приключившейся с ними по воле их бессердечных родных. Они плохо ели, редко бывали на солнце, мало гуляли и много грустили, тогда как дочь князя Долицына и светлейшей княжны Суворовой грустила в основном только для виду. Питалась она отдельно от всех и весьма обильно, а лицо густо покрывало белилами, чтобы не выделяться среди однокашниц. Чувство меры, впрочем, всегда подводило ее, поэтому она выделялась в другую сторону. Гробовщик, ненароком заглянувший на занятия в Смольной, наверняка счел бы ее своим скорым клиентом. «Никуда нас не повезут», отвечала ей княжна Утятина, и в голосе ее больше слышалось раздражение, чем несогласие. Отец этой худой зеленоглазой девицы тоже был князем, но не генерал-майором, как у Долицыной, а только прапорщиком. Однако этот привычный для нее жизненный перекос на чужую сторону сейчас полностью затмевался тем, что увлеченная общим порывом Долицына явилась обедать со всеми. По мнению охваченной ревностью княжны Утятиной, это было нечестно. Порыв принадлежал тем, кто жил общей жизнью, а раз уж кто-то питается отдельно, то пусть и не вмешивается. И так ведь все знают, кто в этом выпуске окончит с екатерининским шифром. Материального выражения все эти чувства, разумеется, не находили ни в словах, ни в поступках, но молчаливо при этом сильно имелись в виду. То есть, если княжна Утятина и называла княжну Долицыну бессовестной душечкой или, того хуже, душечкою поганой, то происходило это исключительно в глубине ее маленького сердца, расстроенного общей несправедливостью жизни, а также наличием обязательных постных дней в Смольном по средам и пятницам, даже когда у всех остальных православных никакого поста нет. Почти все девушки за столом так или иначе принимали участие в этом треволнении. Одни множили версии грядущего, другие с головой бросались в омут конфликта двух княжон, становясь либо утятинками, либо долицинками. И только одна маленькая блондинка с правильными чертами лица и выразительными голубыми глазами сосредоточенно ковыряла вилкой кусок отварной рыбы, прозванной вечно голодными смолянками мертвечиной. Временами, когда высказывалась какая-то уже совсем очевидная глупость, ей не удавалось удержать улыбку, однако взгляд ее при этом оставался таким же сосредоточенным, отчего и внешнее, и внутреннее существо в ней делилась ровно напополам. Эта девушка умела быть сразу двумя девушками, очень серьезную и той, что смеется. «А почему Катя Ельчининова все время молчит?» С вызовом вдруг сказала княжна Долицына, заметив ту самую улыбку после своего очередного и на сей раз уже совершенно бредового предположения.
1: «Я не молчу», — ответила блондинка. «Я слушаю».
2: «А это два разных дела?»
1: «Да»,
0: — Катя с уверенностью кивнула.
1: «Молчат, когда сказать нечего или когда мнением

0: других не дорожат, а слушают, когда интересно.
1: «И что же вам интересно?»
2: С подозрением нахмурила бровки княжна.
0: «Все?»
2: — пожала плечами Катя.
0: «Мне вообще все в жизни интересно».
2: К своим 15 нежным и отчасти печальным годам Екатерина Ивановна, как любил называть ее в детстве недавно умерший батюшка, знала о себе немного. Туманным оставался для нее собственный характер, неясными устремления, непонятно было, сильный она человек или слабый, красивый или же нет, и на что ей рассчитывать дальше. Все это пребывало пока в смутном и таинственном состоянии, но в одном своем качестве она уже теперь была уверена наверняка. Катя знала, что она другая. То есть она, конечно, не сомневалась, что она такая же девочка, как и все остальные воспитанницы Смольного, и что ее ожидает примерно такая же судьба. Однако в чем-то существенно важном она от них отличалась. Ее, к примеру, не замечали дурные люди. Классная дама, пришедшая к ним около года назад и в первые же дни, определенные всеми воспитанницами как существо самое неприятное, была крайне удивлена, обнаружив Катю среди своих подопечных через несколько месяцев после своего появления в институте. Она буквально не видела ее более полугода. Смотрела на Катю на лицо, на ее платье, на безукоризненный передник и вместо всего этого видела пустой стул. То же самое происходило во время свиданий с родителями. Некоторые из них пытались даже пройти сквозь нее, считая, что перед ними ничего нет. И всякий раз после таких происшествий она узнавала об этих людях что-нибудь стыдное. По ночам девочки в дартуарах испытывали иногда особенно острое одиночество, и в такие моменты могли шепотом поведать о своих родителях такое, о чем при дневном свете у них бы вряд ли язык повернулся сказать. Сознавая свою странность, Катя и в институтском быту не вела себя, как остальные воспитанницы. Многолетние традиции Смольного совершенно не коснулись ее. У Екатерины Ивановны, к примеру, напрочь отсутствовал предмет обожания, который просто обязана была избрать себе каждая смолянка, переходившая в старший класс. Ни император, ни учителя, ни классные дамы не стали для нее божеством, чьи инициалы она должна была повсюду вырезать ножиком или выкалывать булавкой. Она не проходила через ритуальные мучения, чтобы оказаться достойной своего предмета. Не ела в знак любви к нему мыло, не пила уксус, не пробиралась по ночам в церковь и не молилась там за него, не чинила никому перья, не дарила бесконечных подарков, не шила тетрадки. Словом, жила какой-то совершенно неправильной и непонятной здесь жизнью. Все эти странности происходили с нею по причине абсолютно недетского и как будто скрытого от остальных понимания того, чем на самом деле являлись воспитанницы Смольного института. Почти каждая девочка, живущая тут, была не нужна своим родным. У одних, как у Кати, родители давно жили врозь. Других, как княжну Долицыну, поместили сюда от неловкости перед обществом, потому что мама ее была вовсе не княгиня, а тоже княжна. Третьих, по смерти родителей, просто-напросто некому было кормить. И только совсем небольшой отряд четвертых пребывал здесь в полной гармонии, поскольку происхождение их было столь невысоким, что сам статус благородных девиц уже являлся для них главной наградой в жизни». Приличное общество, производившее на свет этих девочек, рассматривало их по той или иной причине как побочный продукт. И ровно поэтому полагало, что в отличие от их сверстниц, более чистой породы, предназначенных для дальнейшего ее улучшения, этим вполне можно было дать образование. Оно, с одной стороны, служило подспорьем для них, чтобы выжить, а с другой помогало понять и принять тот очевидный для просвещенного человека факт, что главные роли в обществе теперь не для них.
3: Вы слушаете «Радио Звезда».
4: Капитан-лейтенант Невельской. Он пройдет непростой путь сквозь моря, океаны и сушу. Полный опасностей, но ведущий к подвигу. Он поднимет русский флаг в устье Амура и положит начало освоению России Дальнего Востока. Историко-приключенческий роман Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: Иван Иванович Бицкой, стоявший у истоков Смольного, сам был внебрачным ребенком. Если бы не принадлежность к мужескому полу, он с легкостью мог разделить безвестную судьбу большинства своих будущих протеже. Тем не менее, жизнь его сложилась в итоге наилучшим для него образом, а суровый, почти казарменный быт воспитанниц института, возможно, и не был никоим образом связан с его личным желанием подвергнуть остальных незаконно рожденных, сирых и прочих беспомощных всем тем испытаниям, через которые в детстве пришлось пройти ему самому. Неизвестно, практиковались ли в кадетском корпусе Копенгагена, куда отправил его отец, утреннее обливание ледяной водой, и какая температура поддерживалась в комнатах кадетов зимой, но в Смольном девочки спали под тонкими одеялами при температуре не выше 16 градусов, а воду для каждодневного обливания доставляли им в огромных бочках прямиком из Невы. В зимние месяцы служители с этой целью не давали замерзнуть широкой проруби рядом с институтом, и по ночам в дуртуары долетало иногда влажное чавканье их топоров. Вполне возможно, что Иван Иванович действительно был ни при чем. Многолетнюю пытку холодом могла ввести Екатерина II, надоумившая Бицкого в 1764 году основать воспитательное общество благородных девиц. Известно, как она жаловала императрицу Елизавету Петровну за отнятого у нее тотчас же после родов сына и за душную ее заботу о нем. Государыня держала новорожденного Павла в колыбельке, обитой изнутри мехом чернобурой лисы. Укрывать велела двумя одеялами. Окна у него в комнате открывать не позволяло вообще. Екатерина заставала младенца мокрым от пота, вялым, плаксивым и красным. Малейший сквозняк приводил ко всем, какие только были возможны, простудам. И долгое время несчастная мать страдала от мысли, что сын ее не жилец. Так она выучилась ненавидеть тепло. А девочкам в Смольном пришлось годами мириться с холодом. Впрочем, на следующее утро после визита Александры Федоровны воспитанницы выстроились к обливанию без привычных жалоб, отнекиваний, отговорок и хмурых лиц. Все лица и личики, напротив, светились ожиданием чего-то удивительного и даже как будто волшебного, словно каждая из этих золушек только что побеседовала со своей личной феей, и та уже рассказала про платье, про туфельки и про бал. Девочки в длинных ночных рубашках переступали босыми ногами по влажному кафелю, шушукались, по очереди подходили к бочке, зажмуривались, не сильно вздрагивали и, получив на голову и плечи ковшик невской воды, спешили вернуться к подругам. Мало кто уходил переодеваться в сухое, поэтому очень скоро у выхода в коридор сделалась небольшая толпа из промокших и оживленно перешептывающихся наяд. Одни лишь парфетки, целиком посвятившие себя достижению совершенства и не имевшие, следовательно, никакой возможности нарушать заведенный порядок, уходили с прямыми от злости спинками прочь. Хотя остаться им, конечно, хотелось до слез и даже, наверное, еще сильнее. В числе причин подобного энтузиазма была и стоявшая в Петербурге вот уже несколько дней теплая погода, из-за которой вода в Неве успела прогреться до необычного в мае состояния. Почему бочка посреди умывальной комнаты не пугала никого так, как всегда? Но все же главным поводом к ажитации среди девочек явилось другое. За ночь незримые институтские боги, поселившиеся в Смольном со дня его основания и неустанно заботившиеся о воспитанницах, успели довести до сведения всех и каждой истинную причину визита императрицы. Физически это проявилось в том, что кто-то, скорее всего, проболтался, а кто-то подслушал. Или одна из классных дам не удержалась и намекнула своим фавориткам. Так или иначе, к моменту утренних обливаний все уже знали о грядущем приеме в Смольном с участием воспитанников морского корпуса и царской семьи. Девочки редко покидали институт, почти не видели посторонних. Поэтому новость произвела тот примерный эффект, что бывает в казармах гвардии при объявлении войны. Все были в полном восторге. Само возвращение средиземноморского отряда кораблей как непосредственный повод для надвигающегося великого события воспитанниц, если и волновало, то далеко не в той степени, что мысли о кадетах и гардемаринах, а главное — о божествах. У многих девочек имелся свой предмет обожания в императорском доме, и теперь все они страшно беспокоились относительно собственного участия в приеме. Еще нужно было непременно обсудить, какое божество приедет, а какое нет. Будет ли общий с гардемаринами танец? Что приготовить божествам в подарок? Словом, разойтись они никак не могли. Выйти из умывальной комнаты и разделиться на свои отдельные жизни сейчас было для них равносильно святотатству. Все равно, что разрезать огромную и прекрасную картину великого художника на маленькие кусочки, а потом разнести эти фрагменты по своим классам и дартуарам, имея возможность любоваться крохотной частичкой того полотна, которое целиком созерцать они могли только все вместе. Среди наяд в мокрых рубашках выделялась княжна Долицына. Рубашка ее была совершенно сухой, а она все никак не могла заставить себя шагнуть под ледяной ковш. То и дело она становилась в очередь к бочке, а затем, приблизившись к ней со вздохом разочарования, отходила прочь. В обычный день она бы вообще сюда не зашла, но сегодня принять участие в обливании было необходимо. В институте княжна слыла отчаянной, то есть такой, которая не соблюдает всех правил. Может быстро пройти по коридору или громко разговаривать в классе. Однако в свете грядущего события этот статус, ничуть не беспокоивший ее раньше, мог сильно ей навредить. В ближайшие дни начальница института должна была утвердить список воспитанниц для участия в совместном приеме. И не попасть в заветный список означало погибнуть.
5: «Хотите, я вам свою рубашку отдам?»
2: предложила ей Катя Ильичининова, отходя от бочки и заметив очередной маневр княжны.
5: «Я могу еще раз облиться, мне нетрудно».
2: Долицына с подозрением уставилась ей в лицо, но не обнаружила на нем следов насмешки. Ильичининова смотрела на нее ровным, открытым взглядом и, судя по всему, действительно предлагала помощь. С мокрых волос ее по щекам и губам красиво сбегали крупные сверкавшие капли.
5: «Благодарю вас, не стоит», — поджала губы княжна. «Мне надо самой, как хотите».
2: Екатерина Ивановна кивнула и направилась к выходу. Она хоть и не была парфеткой, задерживаться в умывальной комнате тоже не стала. Ей ничуть не хотелось шушукаться с остальными насчет приема. Ночью она видела дурной сон про каких-то туземцев и людоедов, пытавшихся ее изловить, отчего до сих пор чувствовала себя скверно. Однако даже не это являлось причиной невольной ее отчужденности. По смерти батюшки ее все чаще тревожили мысли о будущем. До выпуска из института оставалось чуть более 2 лет, и многое указывало на то, что матушка по состоянию своего здоровья тоже вряд ли дождется этого события. Из родных у Кати были еще дядя и сестра, но их собственное положение в обществе не позволяло увидеть в них жизненные опоры. Катя явилась бы для них обузой, а значит, рассчитывать в дальнейшем ей приходилось на одну лишь себя. На фоне подобных мыслей экзальтация девочек в умывальной комнате выглядела в ее глазах, если не глупостью, то уж во всяком случае ненужной и вычурной наивностью. В свою очередь, княжна Долицына, не бывавшая во всю свою жизнь даже одной секунды в состоянии наивности, уходить все же не спешила. Нынешней весной она дважды меняла свой статус отчаянной на положение мавешки, то есть такой особы, для которой моветон — привычное дело, поэтому облиться сейчас ей надо было непременно. В марте она отличилась тем, что на общей молитве развязала банты на передниках у двух стоявших на коленях воспитанниц младшего класса и связала их между собой, что привело в результате к падению, хохоту, крикам, слезам и неразберихе. В апреле классная дама застала княжну за порчей институтской Библии. Все места в Священном Писании, где упоминалась седьмая заповедь, были в Смольном тщательно заклеены полосками плотной бумаги. Но Долицыной так хотелось своими глазами прочесть слово «прелюбодеяние», что она при помощи украденной из столовой вилки взялась отколупывать эти отвердевшие за долгие годы фиговые листочки. При этом она почему-то не ограничилась одним экземпляром. До того, как ее застали за актом непристойного вандализма, княжна успела расковырять 8 Библий. Очевидно, ей было важно донести Слово Божье во всей его целостности до максимального числа воспитанниц. Осенив себя крестным знамением и выдохнув, как будто собиралась шагнуть в прорубь, Долицына снова встала в конец очереди. Именно в этот момент за спиной у нее произошла самая безобразная за последние 10 лет в институте сцена. Буквально в метре от княжны стояла одна из тех девочек, что упали не так давно на молитве из-за привязанных бантов. Глаза ее темнели двумя сгустками ненависти. Проходившая мимо этой девочки Катя, которая уже открыла дверь, чтобы выйти из умывальной комнаты, невольно задержала движение, поняв, что сейчас произойдет непоправимое.

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Мы читаем главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
2: Девочку с горевшими глазами, насколько помнила Ельчининова, звали Даша. Она была дочерью известного поэта Тютчева и вместе со своей сестрой состояла в сером классе. Воспитанницы этой группы носили серые платья с белыми передниками и по старшинству следовали за выпускным белым классом. Возраст их в среднем был 12-13 лет. Все, что произошло в следующие несколько минут рядом с бочкой для обливания, в официальном отчете потом было уклончиво отнесено насчет вероятной эпилепсии. В частных же разговорах и классные дамы, и учителя, и сама начальница больше склонялись к мотиву ревности, возникшей между воспитанницами из-за участия в грядущем приеме. Однако ревность, если она имела место, была тут совершенно иного рода. Припадок у Даши Тютчевой, в результате которого она нанесла заметные телесные повреждения, стоявшей рядом с ней Лене Денисьевой, а также и самой себе, действительно напоминал эпилептический. И потому сильно напугал всех девочек, но, пожалуй, в гораздо большей степени их напугала отчетливая направленность этого припадка. Даша так яростно, так прямо и с такой нескрываемой ненавистью атаковала Денисьеву, что сомнений быть не могло. Она хотела нанести максимальные повреждения. От серьезных увечий жертву неожиданного нападения уберегла, пожалуй, только значительная разница в возрасте. Денисьевой недавно исполнилось 20 лет, и это преимущество сыграло решающую роль в исходе их столкновения. Если бы девушки оказались ровесницами, Тютчева имела бы неоспоримое превосходство. И в силу своего первенства в атаке, и по причине схожего с безумием состояния. Об истинной подоплеке этого происшествия во всем институте догадывались только двое. Милейшая Анна Дмитриевна и Катя Ельчининова. Правда, знали они разные части этой истории, но если бы им удалось объединить свои фрагменты, картина могла проступить почти целиком. Лена Денисьева была родной племянницей милейшей Анны Дмитриевны и обучалась в одном классе с маленькими девочками исключительно благодаря протекции тетки. Она, разумеется, не находила себе подруг среди окружавших ее детей, а потому невольно тянулась к воспитанницам выпускного класса, хотя даже те в среднем были на 5 лет моложе ее. Тем не менее, она по очереди предлагала каждой из них свою дружбу. И Катя оказалась тем самым человеческим существом, которое этих предложений, наконец, не отвергло. В порыве признательности Денисьева показала ей тетрадь со своими литературными опытами, где, среди прочего, Катя прочла следующее.
3: «Если бы вы знали мое подлинное к вам отношение, вы бы не приходили больше сюда. Вы бы прилетали, как облако, парили бы над землей и влетали в Смольный сразу через окно дартуара во втором этаже».
2: Из прочитанного Катя сделала вывод, что Денисьева влюблена и что чувство ее на обычное институтское обожание совсем не похоже. Полюбив занятие музыкой, Екатерина Ивановна на каком-то своем еще детском уровне придумала для себя понимание счастья. Все окружавшие ее люди, от воспитанниц до классных дам, часто о нем говорили, уверенно предлагая самые различные варианты. Но Катя в них всегда настораживала именно эту уверенность. Твердая формула счастья, облеченная в конкретные образы и желаемые материальные объекты, казалась ей неживым предметом, из которого ускользнула правда, и только музыка до известной степени совпадала с ее представлением о счастье. Неуловимость этого состояния, сама его мимолетность, вызывали в ней то же самое ощущение, какое ускользнуло

посильней и намного жарче, нежели в любой романтической поэме. Женщина, родившая ему 3 девочек, 2 из которых отданы были теперь на воспитание в Смольный, потеряла для него интерес уже в самые первые годы их совместной жизни. Тютчева унесли куда-то в поднебесную высь бурные воды нового чувства, а его супруге не осталось более ничего, кроме попытки заколоться бутафорским ножом. Ударив себя несколько раз в грудь и в шею кинжалом от маскарадного костюма, она все же сумела пораниться до крови и тем самым, очевидно, пробудила к жизни по-настоящему темные силы. Когда Тютчев умчался вслед за новой вечной любовью в Турин, жена его собрала 3 своих маленьких дочек, уселась вместе с ними на пароход, намереваясь порадовать мужа воссоединением всей семьи, но в итоге едва не сгорела заживо. Если бы не путешествующий на том же пароходе юный литератор Тургенев, она, скорее всего, погибла бы в страшном пожаре, который охватил судно недалеко от Любека. Тургенев помог спасти и детей. По приезду в Турин выяснилось, что денег у Тютчевых практически не осталось, в то время как новая, разумеется, опять вечная любовь поэта располагала весьма значительным состоянием. Неясно, по причине ли этой внезапной нищеты, унижения, ревности, перенесенного на горящем корабле ужаса или просто потому, что так было удобно всем остальным, но буквально через 3 месяца Элеонора Тютчева в жесточайших страданиях умерла. А ее безутешный супруг, посидевший, как говорили, за одну ночь у ее гроба, женился на богатой и красивой баронессе уже на следующий год. Девочек весьма скоро определили в Смольный, и на 3-м году их обучения в классе у них появилась Лена Денисьева. Проникнутый поэзией до корней волос, Тютчев неожиданно превратился в заботливого отца, и в конце концов его дочь бросилась в умывальной комнате на свою одноклассницу. 12-летняя Даша Тютчева в силу малого возраста могла и не знать обо всех этих давних событиях, однако события эти своим неприятным чередом все же произошли, никуда не исчезли, но накопились, а затем обнаружились в ее жизни, стали каким-то образом ей ясны, и охватившая ее от этой ясности невыносимая тревога привела, наконец, к безобразной сцене во время обливания. На следующий день после происшествия были названы имена девушек, участвующих в совместном приеме по поводу возвращения Средиземноморской эскадры. Технический отряд из 3 кораблей эскадрой назвать было нельзя. Но для обитательниц института это являлось простительным допущением. Слово «эскадра» пленяло их гораздо сильнее, чем какой-то глупый и незначительный отряд, в котором не слышалось ни крика чаек, ни шелеста парусов, ни тяжелой поступи мужских шагов по палубе и по трапам. Княжна Долицына, за свои прегрешения, не попавшая в список избранных, прорыдала до самого вечера. Начала она в столовой, куда снова пришла на общий завтрак в расчете услышать свою фамилию, продолжила на уроках, не отвечая на змеиное посвистывание классной дамы, не успокоилась во время обеда, придя на него зачем-то опять вместе со всеми, хотя для нее, как всегда, был накрыт отдельный стол. А затем залила горючими слезами подушку себе, Кате Ильчининовой и еще 2 девочкам в дартуаре. Утомленная этим неостановимым потоком, Катя попросила ее, наконец, прерваться хотя бы на полчаса и отправилась к милейшей Анне Дмитриевне. На стук в дверь Кате никто не ответил. Решив, что в кабинете никого нет, она вошла, чтобы дождаться старшую инспектрису у нее на рабочем месте. Но уже в следующее мгновение застыла от неловкости на пороге открытой двери. Кабинет не был пуст. За столом, низко опустив голову, сидела Лена Денисьева, а прямо над нею тяжелым коршуном нависала милейшая Анна Дмитриевна. Их разговор был настолько тих, что Катя не услышала его из коридора, но при этом настолько напряжен, что слова, произнесенные старшей инспектрисой Смольного института, ложились на поникшие плечи девушки, словно

0: гири. И Катя отчетливо разобрала их, стоя довольно далеко. «Под монастырь подведешь, гадина!» «Простите», — шевельнулась на пороге Катя. Милейшая Анна Дмитриевна подняла красное от напряжения лицо. «Что вам?»
1: «Я...»
0: — Катя беспомощно замолчала. «Вы разве не видите? Мы разговариваем».
1: «Да, да, извините, я просто хотела...»
0: «Что вы хотели?» Катя набрала в грудь воздуха и одним разом выпалила.
1: «Нельзя ли, чтобы княжна Долицына вместо меня участвовала в приеме?»
0: Милейшая Анна Дмитриевна некоторое время неподвижно смотрела на нее, а затем, не задав ни одного вопроса, кивнула.
1: «Можно, только сейчас, пожалуйста, закройте дверь».
2: Мы читали главы из романа Андрея Геласимова «Роза ветров».
3: Продолжение завтра в это же время.

0: Вы слушаете «Радио Звезда». Благое дело. Московские меценаты.
1: Москва. Угол Маховой и Воздвиженки. Когда-то здесь, в старых хоромах боярина Стрешнева, располагался главный архив Министерства иностранных дел. Но в 1917 году случилась революция, а в 1935 на этом месте возвели современные корпуса библиотеки имени Ленина, собрание которой насчитывает 47 миллионов единиц хранения. История этой библиотеки теснейшим образом связана с именем графа Николая Румянцева, дипломата, канцлера и основателя необычного частного музея. Румянцеву едва исполнилось 18, а он уже состоял при дворе Екатерины Великой. На службе проявил рвение и смекалку и вскоре был отправлен на дипломатическую практику в Европу. Его наставник, видный в то время публицист Фридрих Гримм, свел юношу с Вольтером. Философ отнесся к Румянцеву благосклонно.
2: «Тем, кто рожден, чтобы служить опорой власти неограниченной, не мешает взглянуть на республику».
1: Румянцев взглянул, равнодушно пожал плечами и за 3 года сделал стремительную карьеру, стал российским посланником в Германии. А помимо представительской функции, выполнял, скажем так, деликатные поручения матушки императрицы. Тайно подбирал невесту наследнику престола Александру Павловичу. И ведь подобрал. Будущий император Александр I женился на дочери марграфа Карла Людвига Баденского. Брак оказался вполне счастливым. Неудивительно, что после коронации Николай Румянцев обрел еще большее влияние при дворе. Царь говорил о нем:
3: «Нет такого дела, которое я не мог бы поручить Николаю Петровичу с полным совершенно доверием, потому что оно будет исполнено абсолютно точно».
1: В 1812 году произошла трагедия. Румянцеву, большому приятелю Наполеона, доложили, что Бонапарт напал на Россию. У графа случился инсульт. Едва оправившись от болезни, Румянцев подал в отставку. К тому времени ему уже исполнилось 60, видел он плохо, почти потерял слух. Но именно тогда он всерьез увлекся историей.
4: «Волею судьбы, долго проживая в Европе, я видел, что к историческим исследованиям там приступили давно и серьезно. Мы у себя в России сильно отстаем в этом аспекте. Прежде всего, это касается базы источников, поисками и собранием которой у нас толком никто не занимается».
1: Вокруг Румянцева постепенно сложилось что-то вроде неформального научного объединения, в которое вошли известные историки и архивисты. Помимо ученых, по всей России на Румянцева работали более 200 корреспондентов. Многим из них он из собственных средств выделял разовые премии, некоторым платил ежемесячные жалования. Они ездили в археологические экспедиции по отдаленным монастырям, скупали рукописи на ярмарках у коллекционеров и старообрядцев. Личная библиотека Румянцева насчитывала 28 тысяч томов. И это лишь верхушка айсберга. Биограф графа, историк Антон Ивановский, писал:
5: «Многим из современников Николая Петровича казалось странным, что столь близкий государю сановник, богатый вельможа, дорожил клочками едва удобно разбираемых бумаг, собирал обрывки пергаментных переплетов и разных листков, на которых значились слова, мало кому понятные».
1: Однако именно эти листки, клочки и обрывки переплетов увековечили имя Румянцева. Главной же ценность его собрания составили 710 древних рукописей и примерно 1000 географических карт, а еще коллекции – минералогическая, этнографическая и художественное. Все это граф завещал передать на общую пользу, говоря проще, государству. В В 1826 году Румянцев умер, а через два года император Николай I подписал указ о создании в бывшем особняке графа на английской набережной Петербурга Румянцевского музея. Но скудное финансирование едва не привело к гибели экспонатов. Спас собрание рукописей и карт помощник директора Российской публичной библиотеки князь Владимир Адоевский. Он перевез его в Москву, в известный дом Пашкова, а уже после Октябрьской революции Румянцевской библиотеке присвоили имя Ленина и построили для нее новое здание, то самое, на углу Воздвиженки и Маховой.
4: Николай Румянцев. Благое дело. Московские меценаты.
6: Радиозвезда.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Ситуация в регионе Ближнего Востока и Севера Африки становится все сложнее, и это связано с действиями западных стран. Об этом заявил Сергей Лавров по итогам участия в министерской встрече БРИКС в Нью-Дели.
2: Когда была затеяна вот эта агрессия против Исламской Республики Иран, она была затеяна совершенно конкретно объявленной целью, как бы прекратить 47 лет, в течение которых Иран терроризировал всех своих соседей, весь окружающий мир. Точно так же, как сейчас, видите, все свелось к нефти, которая должна идти через Ормузский пролив. Но не Иран блокировал эту ситуацию. Не Иран создал проблему, в том числе в отношениях с его соседями, странами Совета сотрудничества арабских государств Залива.
1: Сергей Лавров отметил, что на министерской встрече БРИКС особое внимание также было уделено ситуации в Ливане, на палестинских территориях, в Ливии, Йемене и Сирии. Киевский режим ищет новые способы навредить России, сообщили в службе внешней разведки. По данным ведомства, украинские спецслужбы усиливают попытки дестабилизировать российское общество под видом распространения патриотического контента. СБУ хочет использовать телеграм-каналы для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и армии России. Для этого, по данным СВР, в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических телеграм-каналов. Национальный центр «Россия» впервые представит свою экспозицию на российско-китайском экспо в Харбине. На стенде «Универмага» можно будет увидеть продукцию 60 отечественных производителей из 41 региона. Среди товаров – лакомства, аксессуары, изделия народных промыслов, посуда и специальная коллекция неваляшек. В коллекцию войдут также игрушки в цветах Китая и в костюме панды. Мастера из Якутии, Рязанской и Свердловской областей проведут мастер-классы по традиционным ремеслам. Кроме того, на стенде представят макет нового здания Национального центра «Россия». В Москве прошла церемония прощания с известным телеведущим Владимиром Молчановым. Отпевание состоялось в храме в Тверском районе столицы. У стен храма и внутри здания собрались десятки людей, включая близких и поклонников Молчанова. Наибольшую известность журналисту принесла передача «До и после полуночи», ставшая одной из самых популярных программ эпохи перестройки. О его смерти, вызванной продолжительной болезнью, стало известно ночью 13 мая. Владимиру Молчанову было 75 лет. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппа «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л номер ФС 7757-131 от 3 марта 2014 года. Программа «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет.
3: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские в 1812 году». Читает Егор Серов.
4: Широкоплечий, вершков 10 ростом, господин в коричневом длинном фраке, из кармана которого торчал чубук с янтарным мундштуком, войдя в комнату, прервал разговор наших приятелей.
5: «Здравствуйте, батюшка Федор Андреевич», — заревел он толстым басом. «Бог вам судья! Я неделю провалялся в постели, а вы нет что проведать. Жив ли, дескать, мой сосед Буркин?»
4: «Я... право, не знал, что вы были нездоровы», — сказал Сурской.
5: «Да, сударь, чуть было не прыгнул в Елисейске. Вы знаете моего персидского жеребца Султана. Я стал показывать конюху, как его выводить. Черт знает, что с ним сделалось. Заиграл, да как хлысть меня под самое дыхание. Поверьте ли, света Божьего не взвидел. Как меня подняли, как раздели, как Сенька Коновал пустил мне кровь, ничего не помню». На силу на другой день очнулся.
4: «Напрасно вы так неосторожны».
5: «И, батюшка, на грех мастера нет, как убережешься? Да вот спросите Владимира Сергеевича. Он был кавалеристом, так знает, как обращаться с лошадьми. А верно, его убивали, нельзя без этого. Да, кстати, Владимир Сергеевич, взгляните-ка на мою тройку, ведь вы знаток».
4: «Позвольте мне после ею полюбоваться. Хозяин просил меня принимать гостей. А вот, кажется, приехал Ладушкин». И ее сиятельство княгиня Зорина, за версту узнаю ее шестерню. Охота же кормить овсом таких одров. Эй, клячи, одна другой хуже. Часа через два весь двор Николая Степановича Ижорского наполнился дармезами, даряжными каретами, откидными кибиточками, линеями, таратайками и каретами, из которых многие по древности своей могли бы служить украшением собранию редкостей хозяина. В ожидании обеда дамы чинёхонько сидели на канапе в гостиной, разговаривали меж собою в полголоса, бранили отсутствующих и, стараясь перенимать парижские манеры Лидиной, потихоньку насмехались над нею. Барышни прогуливались по саду. Одни говорили о новых московских модах, другие расспрашивали Полину и Оленьку о Франции и, желая показать себя перед парижанками, коверкали без милосердия несчастный французский язык. В числе этих гостей первое место занимали две институтки. Милые, образованные девицы, с которыми и Лидины были очень дружны. И княжны Зорины, три взрослые невесты, страстные любительницы изящных искусств. Старшая не могла говорить без восторга о живописи, потому что сама копировала головки пастелью, средняя приходила почти в выступление при имени Моцарта, потому что разыгрывала на фортепианах его увертюры, а меньшая, которой удалось взять три урока у знаменитой певицы Мары, до того была чувствительна к собственному своему голосу, что не могла никогда промяукать до конца «Омбра Адората», «Возлюбленная тень», без того, чтоб с ней не сделалось дурно. Эти три сестры, которых и в стихах нельзя было назвать тремя грациями, прогуливались вместе и подаль от других. Сделав несколько замечаний насчет украшений сада, посмеясь над деревянным раскрашенным китайцем, который с огромным зонтиком стоял посреди одной куртины, и над алебастровой коровой, у которой паслась на небольшом лугу, они сели на скамейку против террасы дома, уставленной померанцевыми деревьями. В эту самую минуту сошел с нее Рославлев. «Как смешон этот жених!» — сказала средняя сестра. «Он только и видит свою невесту. Неужели он в самом деле влюблен в нее? Какой странный вкус!» «Но, однако, красивый мужчина!» — возразила старшая. «Посмотрите, какой греческий профиль! Какая правильная фигура! Как все позы его грациозны!» «Да, он не дурен собою», — прибавила меньшая княжна. «Заметили ли, какой у него густой и приятный орган? Я уверена, у него должен быть или бас, или баритон. И если он поет «Омбра Адората», а я слышала, что он играет хорошо на скрипке», — прервала средняя, «и, признаюсь, желала бы испытать, может ли он аккомпанировать музыку Моцарта». «У него 1000 душ», — сказала старшая. «И он хозяин своего состояния», — прибавила средняя. «Для чего маменька не пригласит его на наши музыкальные вечера?» — примолвила меньшая. «Ему должно быть здесь очень скучно». «Разумеется», — подхватила старшая, — «эта Лидина нагонит на всякого тоску своим Парижем. Брат ее так глуп. Оленька хорошая хозяйка, и больше ничего. Полина, о, Полина должна быть для него божеством», — прервала меньшая. «Не верю», — продолжала старшая. «Его завели. Что тут удивительного? В деревне, каждый день вместе. Конечно, конечно», — подхватила меньшая. «Ах, как чудна маменька! Почему она не хочет познакомиться со своими соседями?» «Посмотрите», — шепнула старшая, — «он на нас глядит». «Бедняжка! Не смеет подойти! О, да это сентиментальная Полина! Приревнивая и пренесносная! Вечно грустит, а бог знает о чем! Хочет казаться интересную! Ах, боже мой, вот еще какие претензии!» Совсем другого рода шли разговоры в столовой, где мужчины толпились вокруг сытного завтрака. Буркин, выпив 4-ю рюмку зорной водки, рассказывал со всеми подробностями, как персидский жеребец отшиб у него память. Ладушкин, Ильменев и несколько других второстепенных помещиков молча трудились кругом жирного окорока и доканчивали 2-ю бутылку Мадеры. В одном углу Сурской говорил с дворянским предводителем о политике, в другом — несколько страстных псовых охотников разговаривали об отъезжих полях, хвастались друг перед другом подвигами своих борзых и лгали без всякого зазрения совести. Но хозяину было не до разговоров. Он горел, как на огне, Давно уже пробило 2 часа, а губернатор не ехал. Вот кукушка в лакейской прокуковала 3 раза. Вот, наконец, в столовой часы с курантами проиграли «Выйду я на реченьку», и колокольчик прозвенел 4 раза. А об губернаторе и слуха не было.
5: «Что же это в самом деле?» — сказал хозяин, когда еще прошло 30 минут. «Его превосходительство шутит, что ли? Ведь я не навязывался к нему с моим обедом».
4: «Николай Степанович», — сказал дворецкий, войдя торопливо в столовую, — «кто-то скачет по большой дороге».
5: «Слава тебе, Господи, на силу! Скорей кушать! Доготовлю, музыканты! Лишь только губернатор из кареты, тотчас и начинать гром победы раздавайся! Или нет, лучше марш!»
4: «Да это едет кто-то в тележке, сударь, а не в карете».
5: «Как в тележке? Дурак! Да что ж ты прибежал, как шальной? Так это не губернатор, постой-ка, кажется, так и есть, наш исправник. Проси его скорее сюда, он верно прислан от его превосходительства».
4: Через минуту вошел небольшого роста мужчина с огромными рыжими бакенбардами в губернском мундире военного покроя, подпоясанный широкой портупеей, которой прицеплена была сабля с серебряным темляком. Не кланяясь никому, он подошел прямо к хозяину и сказал: «Его превосходительство изволил прислать меня».
5: «Ну что вы, Иван Пахомович», — прервал Ижорский, — «скоро ли он будет?»
4: «Его превосходительство изволил прислать меня».
5: «Да говори скорее, едет он или нет?»
4: «Сейчас доложу. Его превосходительство изволил прислать меня уведомить вас, что он по встретившимся обстоятельствам
5: не может у меня обедать».
4: «Позвольте, его превосходительство изволил прислать...»
5: «Да тьфу ты пропасть, говори без околичностей, будет он или нет?»
4: «Сейчас». «Изволил прислать меня уведомить вас, что по встретившимся обстоятельствам он не может сегодня у вас кушать».
5: «Отчего? Почему?»
4: «Он получил сейчас важные депеши и отправился немедля в губернский город».
5: «Как? Не пообедавши?»
4: «Точно так-с».
5: «Ай-яй-яй, шо ж такое? Видно, дело не шуточное».
4: Исправник пожал плечами, наморщил лоб и, погладив с важностью свои бакенбарды, сказал протяжно и значительным голосом: «Да-с».
0: Вы слушаете «Радио Звезда». Мы читаем главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
4: Все гости с приметным любопытством окружили исправника. «Не знаете ли вы, что такое?» — спросил Сурской.
5: «Формально доложить не могу», — отвечал исправник. «А кажется, большая экстра».
4: «Да когда он получил эти бумаги?» — спросил предводитель.
5: «Аккурат в 3 часа».
4: «И вам неизвестно их содержание?»
5: «Почему же мне знать-с?»
4: — отвечал исправник с улыбкой, которая доказывала совершенно противное.
5: «Полно, любезный, секретничать!» — заревел Буркин. «Как тебе не знать? Ты детина пролаз, все знаешь!»
4: «Помилуйтесь, наше дело — исполнять предписания высшего начальства, а в государственные дела мы не мешаемся. Конечно, секретарь его превосходительства мне с руки, но осмелюсь доложить. Если бы я что-нибудь и знал, то и в таком случае служба, долг присяги...»
5: «Да что вы с ним хлопочете, господа», — прервал Ижорский. «Я знаю этого молодца. Натощак от него толку не добьешься. Пойдемте-ка обедать. А вот за рюмкою шампанского он выболтает нам свою государственную тайну. Эй, малый, ступай в сад, проси барышню к столу. Водки, господа, милости просим».
4: Хозяин повел княгиню Зорину, прочие мужчины повели также дам к столу, который был накрыт в длинной галерее, увешанной картинами знаменитых живописцев. Так, по крайней мере, уверял хозяин. И большая часть соседей верили ему на честное слово. А некоторые знатоки, в том числе княжны Зорины, не смели сомневаться в этом, потому что на всех рамах были написаны четкими буквами имена Грёза, Ван Дика, Рембрандта, Албана, Кареджия, Салватор Розы и других известных художников. Гости сели, оркестр грянул гром победы раздаваясь, и 2 огромные кулебяки развлекли на несколько минут внимание гостей, устремленное на великолепное зеркальное плато, края которого были уставлены фарфоровыми китайскими куклами, а середина занята горкою, слепленную из раковин и изрытую небольшими впадинами. В каждый из них был поставлен или фарфоровый пастушок во французском кафтане с флейтой в руках, или пастушка в фижмах с овечкою у ног. Многим из гостей чрезвычайно понравился этот образчик Швейцарии, но появление янтарной ухи из аршинной стерляди, а вслед за ней двух аршинного осетра под соусом, сосредоточило на себе все удивление пирующих. Деревенские гастрономы ахнули. Отрывок Альпийской горы, зеркальное море, саксонские куклы, китайские уродцы — все было забыто. Разговоры прекратились, и тихий ангел приосенил своими крыльями все общество. Пользуясь правом жениха, Рославлев сел за столом подле своей невесты. Он мог говорить с нею свободно, не опасаясь нескромного любопытства соседей, потому что, с одной стороны, подле них сидел Сурской,

только он переступил за границу своего отечества, то становится совершенно другим человеком. Он смотрит на все с презрением. Все то, что не походит на обычаи и нравы его родины, кажется ему варварством, невежеством и безвкусием. Но и в этом смешном желании уверять весь мир, что в одной только Франции могут жить порядочные люди, я вижу чувство благородное. Известное слово одного француза, который на вопрос, какой он нации, отвечал, что имеет честь быть французом. Это не самохвальство, а самое истинное выражение чувств каждого из его соотечественников. И если это порок, то, признаюсь, от всей души желаю, что многие из нас, рабски перенимая все иностранные моды и обычаи, заразились бы, наконец, и этим иноземным пороком. Но согласитесь, что чванство, самонадеятельность и гордость французов невыносимы. Что ж делать, мой друг? Все народы имеют свои национальные слабости. И если говорить правду, то подчас наша скромность, право, не лучше французского самохвальства. Они потеряют сражение, и каждый из них будет стараться уверить и других, и самого себя, что оно не проиграно. Нам удастся разбить неприятеля, и тот же час найдутся охотники доказывать, что мы или не остались победителями, или, по крайней мере, победа наша весьма сомнительна. Да вот, например, если у нас будет война, и Бог поможет нам не только отразить, но истребить французскую армию. Если из этого ополчения всей Европы уцелеют только несколько тысяч, ну что я говорю, если одна только рота французских солдат выйдет из России, то и тогда французы станут говорить и печатать, что это горсть бесстрашных. Этот священный легион не бежал, а спокойно отступил на зимние квартиры, и что во время бессмертной своей ретирады, отступления, беспрестанно бил большую русскую армию. И нет сомнения, что в этом хвастовстве им помогут русские, которые станут повторять вслед за ними, что климат, недостаток, стечение различных обстоятельств, одним словом, все, выключая русских штыков, заставило отступить французскую армию. Перестаньте. Я не хочу верить, чтобы нашлись между русскими такие презрительные, низкие души. Но эти же самые русские, мой друг, станут драться, как львы, защищая свою родину. Это все в порядке вещей. И мы не должны сердиться ни на французов за их хвастовство, ни на русских за их несправедливость к самим себе. Беспрерывный ряд побед, 25 лет колоссальной славы, мой друг. От этого закружатся и не французские головы. А мы, нас также можно извинить. Вот, изволишь видеть, по мнению моему, история просвещения всех народов разделяется на три эпохи. В первую, то есть эпоху варварства, мы не только чуждаемся всех иностранцев, но даже презираем их. Иноземец в глазах наших почти не человек. Он должен считать за милость, если мы дозволяем ему жить между нами и обогащать нас своими познаниями. Мало-помалу, привыкая думать, что эти пришельцы созданы так же, как и мы, по образу и подобию Божию, мы постепенно доходим до того, что начинаем перенимать не только их познания, но даже и обычаи. И тогда наступает для нас вторая эпоха. Презрение к иностранцам превращается в безусловное уважение. Мы видим в каждом из них своего учителя и наставника. И все чужеземное кажется нам прекрасным, все свое — дурным. Мы думаем, что только одно рабское подражание может нас сблизить с просвещенными народами, и если в это время между нас родится гений, то не мы — а разве иностранцы отдадут ему справедливость? Это эпоха полупросвещения.

0: радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Николаевич Загоскин. Главы из книги «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Читает Егор Серов.
2: Наконец, век скороспелок и обезьянства проходит. Плод многих годов, бесчисленных опытов, прекрасный плод ненагражденных ни славой, ни почестями бескорыстных трудов великих гениев, созревает. Истинное просвещение разливается по всей стране. Мы не презираем и не боготворим иностранцев. Мы сравнялись с ними, не желаем уже знать кое-как все, а стараемся изучить хорошо то, что знаем. Народный характер и физиономия образуются. Мы начинаем любить свой язык, уважать отечественные таланты и дорожить своей национальной славою. Это третья и последняя эпоха народного просвещения. Для большей части русских первая, кажется, миновала. Но последняя, по крайней мере для многих, еще не наступила. Но разве это может служить оправданием для тех, которые злословят свое отечество? А как же, мой друг? Без пристрастия есть добродетель людей истинно просвещенных. И вот почему некоторые русские, желающие казаться просвещенными, стараются всячески унижать все отечественное. И чтобы доказать свое европейское беспристрастие, готовы спорить с иностранцем, если он вздумает похвалить что-нибудь русское. Конечно, для чести нашей нации не мешало бы этих господ, как запрещенный товар, не выпускать за границу. Но сердиться на них не должно. Они срамят себя в глазах иностранцев и позорят свою родину не потому, что не любят ее, а для того только, чтобы казаться беспристрастными и, следовательно, просвещенными людьми. Вот с месяц тому назад я был вместе с соседом нашим Ильменевым у Волгиных, которые на несколько недель приезжали в свою деревню из Москвы. С первого взгляда мне очень понравился их единственный сын, ребенок лет 12. И подлинно необыкновенный ум, и доброта отпечатана на его миловидном лице. Но через несколько минут это первое впечатление,

0: это заведение и прочее. Я кланяюсь, благодарю и думаю про себя: погоди, приятель, как взглянешь на больницу, так не то еще заговоришь. Вошли. Коридор чистый, светлый, нечего сказать, славно. «Отделение хронических болезней!» — прокричал лекарь. «Камера номер первый, водяная болезнь. Растворяю дверь. Глядь на постель, ох, так меня и обдало морозом. Тщедушный Андрюшка, сухарь. Я поскорей вон, да в другие двери». Предводитель читает надпись: «Камера вторая, чахотка. Вхожу, все за мной». Ну, ноги и подкосились. «Боже мой, толстый пономарь! Давно ли у тебя чахотка?» — спрашивает, улыбаясь, предводитель. «Около года, сударь», — отвечает пономарь. «Ну и заметно!» — заревел дурачина Буркин. «Смотри-ка, сердешный, как ты зачах! Зачах! А рожа-то у него, братец, пивной котел!» Предводитель прыснул. «Гости померли со смеху, а я уж и сам не помню. Как бросился вон из дверей, как ударился лбом о притолку, как наткнулся теперь на вас. Ничего не знаю». «Помилуй, братец, что ж это за беда?» «Как что за беда? Да как мне теперь глаза показать? Ну, если догадаются». «И, друг мой, кому придет в голову, что у тебя больные по наряду? Перемешали надписи, и все тут». «Так ты думаешь, что я могу сказать?» «Разумеется. Долго ли вместо одной дощечки прибить другую? Да вот, кстати, все гости идут сюда. Ступай к ним навстречу. Скажи, что это ошибка, и чтобы они перестали смеяться. Начни хохотать громче их». И Жорский, успокоенный этими словами, пошел навстречу к гостям и, поговоря с ними, повел их в большую китайскую беседку, в которой приготовлены были трубки и пунш. Только один исправник отделился от толпы и, подойдя к Рославлеву, сказал: «Извините, Владимир Сергеевич, совсем из ума вон, ведь у меня есть к вам письмо». «От кого?» — спросил Рославлев. «Не могу доложить, оно пришло по почте. Я знал, что найду вас здесь, так захватил его с собой. Вот оно». «От Зарецкого!» — вскричал Рославлев, взглянув на адрес. «Как я рад!» Исправник отправился вслед за другими гостями в беседку, а Рославлев, распечатав письмо, начал читать следующее. «Ну, мой друг, отгадывай, что я, где я и что делал сегодня поутру. Да что тебя мучить по-пустому? Век не отгадаешь. Я гусарский ротмистр. Стою теперь на биваках недалеко от Белостока. И сегодня поутру дрался с французами. Не ахай, не удивляйся, а слушай. Я расскажу тебе все по порядку. Прощаясь с тобой, я уже намекал тебе, что мне становится скучно жить в Петербурге. Когда ты уехал, мне стало еще скучнее. Ты знаешь, я долго размышлять не люблю. Задумал, решился, надел мундир. Тетушка благословила меня образом, а кузина, ведь я отгадал, маншер, ни одна из них не заплакала, прощаясь со мною. Я прискакал в Вильну, нашел там почти всех наших сослуживцев. Нам давали балы, мы веселились, но и среди танцев горели нетерпением встретить скорее гостей, которые стояли за Неманом, церемонились и как будто бы дожидались приглашения. Наконец, 12 числа июня они переправились на нашу сторону, и пошла потеха. Только не для нас, а для одних казаков. Я выпросился в авангард, который стал теперь арьергардом, потому что наши войска ретируются. Одни говорят, для того, чтобы соединиться с молдавской армией, которая спешит нам навстречу. Другие, чтобы заманить Наполеона поглубже в Россию и угостить его точно так же, как блаженной памяти шведского короля под Полтавою. Не знаю, чему верить, но не сомневаюсь в одном: мы отступаем, чтобы лучше наступать. Кажется, неприятель втрое нас сильнее. Только мы дома, а он на чужой стороне. Франция далеко, а немцам любить его не за что. Все это должно ободрять нас, однако же я думаю, что без народной войны дело не обойдется. Тебе кланяется твой бывший начальник, генерал Б. У него недостает одного адъютанта, но он не торопится заместить эту вакансию и просил меня об этом тебя уведомить. Послушай, Рославлев, я никогда не хвастался моим патриотизмом. Всегда любил и даже теперь люблю французов. А уж успел с ними подраться. Ты зарекся говорить по-французски, бредишь всем русским и ходишь еще во фраке. Женат ли ты или нет, все равно. Если ты только здоров, скачи к нам на курьерских. Если болен, ступай на долгих. Если умираешь, то вели, по крайней мере, похоронить себя в мундире.
1: Радио «Звезда». Мы читаем

0: Глава из книги Михаила Загоскина «Рославлев или русские в 1812 году».
1: Да, мой друг, эта война не походит на прежние. Дело идет о том, чтобы решить навсегда, есть ли в Европе русское царство или нет. Сегодня, чем свет, французская военная музыка играла так близко от наших биваков, что я подлаживал ей на моем флажолете. А около 12 часа у нас завязалось жаркое аванпостное дело. Мы потихоньку подвигались назад, французы лезли вперед, и, надобно сказать правду, молодцы, славно дерутся. Один из них с эскадроном конных егерей врезался в самую середину наших казаков. Но я подоспел с гусарами. Конным егерям отпели вечную память, а начальника их мне удалось своими руками взять в плен, или лучше сказать, спасти от смерти, потому что он не сдавался и дрался, как отчаянный. Теперь он в моем шалаше спит прикрепким сном. Что за молодец, братец! Ему нет 30 лет, а он ж полковник. А как любезен! Какой хороший тон! Впрочем, это немало не удивительно. Он ведь офицер не по капризу судьбы. Фамилия его одна из самых древних во Франции. Он граф Адольф Синекур. Завтра, чем свет, его отправляют вместе с другими пленными в середину России. Не поверишь ли? И он так обворожил меня своей любезностью, что мне грустно будет с ним расстаться. Прощай, мой друг. Или нет? До свидания. Я уверен, что ты, прочитав мое письмо, велишь укладывать свой чемодан, пошлешь за курьерскими, и если какая-нибудь французская пуля не вычеркнет меня из списков, то я скоро угощу тебя на моем биваке и пуншем, и музыкой. Да, мой друг, и музыкою. От нечего делать я так набил руку на моем флажолете, что и сам себе надивиться не могу. Итак, до свидания. Твой друг Александр Зарецкий. Июня 19-го. Бивак близ Белостока. Итак, все кончено, вскричал Рославлев. Я должен расстаться с Полиною и, может быть, навсегда. Уж и навсегда, мой друг, сказал Сурской. Конечно, за жизнь военного человека ручаться нельзя. Но почему же думать, что непременно ты... Ах, я ничего не знаю. В голове моей нет ни одной мысли, а здесь, продолжал Рославлев, положа руку на грудь, здесь все замерло. Так если верить предчувствиям, то в здешнем мире я никогда не назову Полину моею. Я должен расстаться и с вами. Ненадолго, мой друг. Мы скоро увидимся. Но вот, кажется, Ленина с дочерьми, они идут сюда. Ты скажешь им? Да, я хочу, я должен. Я на этих днях... «Отправлюсь в армию, Полина», — продолжал Рославлев, подойдя к своей невесте. «Вот письмо, которое я сейчас получил от приятеля моего, Зарецкого. Прочтите его. Мы должны расстаться». «Как, сударь?» — вскричала Лидина. «Так вы решительно хотите вступить в военную службу?» «Читайте, Полина», — продолжал Рославлев, «и скажите вашей матушке, могу ли я поступить иначе». Полина начала читать письмо. Грудь ее сильно волновалась, руки дрожали. Но, несмотря на это, казалось, она готова была перенести с твердостью ужасное известие, которое должно было разлучить ее с женихом. Она дочитывала уже письмо, как вдруг вся помертвела, невольное восклицание замерло на посиневших устах ее, глаза сомкнулись, и она упала без чувств в объятия своей сестры. С воплем отчаяния бросилась Лидина к своей дочери. «Дорогое дитя!» — вскричала она. «Что с тобой сделалось?» «Ах, она ничего не чувствует! Полюбуйтесь, сударь, вот следствие вашего упрямства! Полина, друг мой, боже мой! Она не приходит в себя! Нет, вы не человек, а чудовище! Стоите ли вы любви ее? О, если б я была на ее месте! Ах, бог мой, она не дышит! Она умерла! Пойдите прочь, сударь, пойдите! Вы злодей, убийца моей дочери!»
2: «Успокойтесь, сударыня», — сказал Сурской. «Посмотрите, она приходит в себя, это пройдет».
1: «Ах, если б прошла и любовь ее к этому человеку!» — прервала Лидина, взглянув на убитого горестью Рославлю. Полина открыла глаза, поглядела вокруг себя довольно спокойно, но когда взор ее остановился на письме, которое замерло в руке ее, то она вскрикнула и, подавая его торопливо Оленьке, сказала: «Прочти, мой друг, прочти». «Не печалься, мой ангел», — сказала Лидина, — «он не поедет». «Нет, маменька», — отвечала твердым голосом Полина, — «он не должен и не может остаться с нами». Оленька, читая письмо, не могла также удержаться от невольного восклицания. «Поедемте скорее домой, маменька», — сказала она. «Вы видите, как Полина расстроена, ей нужен покой. А вы, Владимир Сергеевич, через час или через два приезжайте к нам, поедемте». Лидина, уезжая со своими дочерьми, сказала в гостиной:

0: несколько слов жене предводителя, та шепнула своей приятельнице Ильменевой. Ильменева побежала в беседку рассказать обо всем своему мужу, и через несколько минут все гости знали уже, что Рославлев едет в армию и что мы деремся с французами. «Ну, господа, — сказал исправник, — теперь таиться нечего, ведь и его превосходительство за этим изволил ускакать в губернский город».
1: «Так вот что! — вскричал хозяин, — верно, рекрутский набор!»
2: «Какой рекрутский набор?
1: Осмелюсь доложить, того и гляди, что поголовщина будет».
2: «Добрался-таки до нас этот проклятый Бонапартий, — сказал Буркин. — Чего доброго, он эдак, пожалуй, с дур-то в Москву полезет».
1: «А что ты думаешь, — примолвил Ижорский, — это на его станет».
0: «Избави, Господи! — воскликнул жалобным голосом Ладушкин. — Что с нами тогда будет?»
2: «А что Бог велит, — подхватил Буркин, — живые в руки не дадимся. Поголовщина, так поголовщина».
1: «Да, — прибавил предводитель, — если французы не остановятся на границе, всеобщее ополчение необходимо».
0: «Помилуйте, — сказал Ладушкин, — что мы, с кулаками, что ли, пойдем?»
2: «Да с чем попал, — отвечал Буркин. — У кого есть ружье, тот с ружьем, у кого нет, тот с рогатиной. Что в самом деле? Французы-то о двух, что ли, головах? Дай-ка я любого из них хвачу дубиной по лбу, небось не встанет».
1: «Я не думаю, однако ж, чтоб французы решились идти в середину России, — заметил предводитель. — Карл XII испытал под Полтавою, как можно в одно сражение погубить всю свою военную славу».
2: «Да ведь Наполеон тащит за собой всю Европу, — подхватил Жорский. — Нет, господа, он доберется и до Москвы». «А мы его встретим, — примолвил Буркин. — Да зададим такой банкет, что ему и домой не захочется».
0: «Воля ваша, — сказал со вздохом Ладушкин, — а тяжко нам будет. Я помню милицию, чего нам дворянам стоило одеть, обуть, да прокормить этих ратников».
2: «Да, брат Ладушкин, — закричал Буркин, — починай свою кубышку-то, ведь денег у тебя накоплено не по-нашему».
0: «Помилуйте, да откуда вы?
2: Чего тут миловать? Распоясывайся, любезный».
0: «Конечно, как велят».
2: «Велят, плохой ты, брат, дворянин. Чего тут дожидаться приказ? Сам давай. Господи, боже мой, мы, что ли, русские дворяне, не живем припеваючи? А пришла беда, так и вкус сохрани, владыка. Последнюю денежку ставь ребром».
1: «Конечно, — сказал хозяин, — если понадобятся ратники, так я и музыкантов своих не пожалею».
2: «А народ-то, братцы, какой наметанный, лихой, пострелы, любой на пушку полезет». «А я, — заревел Буркин, — всем моим конным заводом бью челом его царскому величеству. Изволь, батюшка-государь, бери да припасай только людей, а уж эскадрон лихих гусар поставим на ноги».
1: «Как? — спросил Жорж.

0: Адушкина, который, увлеченный примером других, позабыл на минуту о своей шкатулке.
1: «Кто не может идти сам, — прибавил Буркин, — так пусть отдаст все, что у него есть». «Аминь! — закричал Ижорский. — Ну-ка, господа, за здравие царя и на гибель французам! Гей, малый, шампанского!» «Нет, братец, — прервал Буркин, — давай наливки. Мы не хотим ничего французского».
0: «В том-то и дело, любезный, — возразил хозяин, — выпьем сегодня все до капли, и чтоб к завтраму в моем доме духу не осталось французского».
1: «Нет, Николай Степанович, пей, кто хочет, а я не стану, душа не примет. Веришь ли, мне все французское так опротивило, что и слышать о нем не хочется, разбойники».
0: Дворецкий вошел с подносом, уставленным бокалами. «Налей ему, Парфен, — закричал хозяин. — Добро, выпей, братец, последний раз».
1: «Эх, любезный, ну... так и быть, один бокал куда ни шел. Да здравствует русский царь! Ура! Проклятый напиток! Хуже нашего кваса! За здравие русского войска! Подлей-ка, брат, еще! Ура!»
0: «Да убирайся к черту с рюмками, — сказал хозяин. — Подавай стаканы, скорее все выпьем».
1: «И то правда, — подхватил Буркин. — Пить так пить разом, а то это скверное питье в горле засядет. Подавай стаканы».
2: Мы читали главы из книги Михаила Загоскина «Рославлев» или «Русские» в 1812 году. Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Юлиан Семенов. Рассказ «Голубые города». Читает Александр Курицын.
1: Дом был старый, рубленный крепко и надолго. Бревна большие, мореные, хранящие в себе до сих пор пьяные запахи летней тайги. Пакля, перевитая, белая, будто на старом паруснике. В красном углу висели иконы, без серебра, в строгой кедровой рамке. Лица святых были строги, вавилонские длинные глаза смотрели пристально и жарко. Здесь, под образами, на двух сдвинутых, одна к другой кедровых лавках, жил прораб. После 3 лет, когда мы расстались на разъезде Балыксу, который он построил за месяц, я разыскал его снова в самом глухом углу тайги, на берегу Козыра, в стороне от жилья. Он стиснул мою руку своей, жестяной и шершавой. «Садись», — сказал он, — «сейчас напою чаем». Мы сидели под образами и пили чай, настоянный на сухой малине. Жар разливался по телу, густо тяжелели ноги, у висков проступала испарина. «Все воюешь?» — спросил я его.
2: «Воюю».
1: «Долго что-то?»
2: «Тише едешь, дело мастера боится».
1: Этот парень с лицом мясистым и грубым, с громадными плечами и короткой шеей борца был одержим идеей. Она жила в нем, взявшись неизвестно откуда, как у солдата из Свердловской гренады. Он, мой прораб, жил мечтой о голубых городах. В первую нашу встречу мы сидели в холодном бараке в тайге, а вокруг нас были колючая проволока в 3 ряда, но она уже не страшна была тогда, потому что лагеря не было, и все его обитатели разъехались по домам. Мы топили буржуйку. Прораб смотрел на пареньков, приехавших сюда с путевками МК, которые сейчас спали, укрывшись старыми тулупами, оставшимися здесь от стражи. Прораб тогда говорил: «Помнишь у Толстого голубые города?»

0: Бред солдата-архитектора, обжорливость НЭПа, проклятое спокойствие насытившихся обывателей. Помнишь? А он мечтал о голубых городах на берегах рек. Он мечтал о стеклянных улицах и алюминиевых домах. Но для этого тогда ему нужен был пожар, чтобы спалить старые домишки и охотнорядческие улицы. Это было, когда килограмм хлеба стоил миллионы, а сыпняк валил людей прямо на холодные полы российских вокзалов. А потом стали строить города с растральными колоннами и с карнизами, на которых лепили цементное изобилие. Мне по душе Корбюзье, он по духу космонавт, он хотел приподнять здание, он хотел нарушить закон заземления. «Ты строитель», — говорил я ему тогда, — «ты же обязан быть реалистом, а сам проповедуешь, как чревовещатель в цирке». «Про цирк молчи. Вы все думаете, что цирк — это тюлени и кио, а цирк — это арена. Для цирка Гомер писал». Гомер писал для себя. «Для себя моя племянница пишет, она только 5 букв знает. А вот ты мне можешь объяснить, зачем сюда в тайгу завозить сборно-щелевые дома, когда лес на просеках бестолку лежит? Почему не строить здесь коттеджи двухэтажные, красивые, вписанные в красоту тайги? Почему надо возить сюда уроды шкафы из Москвы, а не сделать в коттеджах стеллажи из кедра или пихты? Ты мне можешь это объяснить?»
1: «Не могу».
0: «Можешь, просто тебе лень. Все наши неурядицы от лени. Я хочу, чтобы здесь... рядом с рельсами выросли голубые города, понимаешь ты? Мне не нужны алюминий и стекло. Мне нужен лес. А он тут есть. Даровой. Я хочу сделать здесь поселки из розового кедрача. Я хочу обставить дома мебелью, сделанной здесь же, за верстаками. Я хочу, чтобы было все красиво, понимаешь?» Он вышел на крыльцо и поманил меня пальцем. Я стал рядом с ним и сразу вспомнил Пастернака. «Надмирно высились созвездия в туманной бездне января». Сторожевые будки покосились, а если налетал ветер, они скрипели, как мачты затонувшего корабля. По нафталиному насту снега петляли пьяные следы хитрого зайца. Луна светила хорошо поставленным театральным светом, делая тайгу нереальной и декоративной, как задник в театре. «Я понимаю художника», — задумчиво сказал прораб. «Он любит работать на чистом холсте». «Вот мой холст», — он кивнул на тайгу, — «и я обещаю тебе сделать здесь неплохую картину, как бы мне не пришлось воевать за это». И вот мы сидим и пьем чай, настоянный на малине, а позади 3 года, громадные, одновременно короткие, как память. «Ну, — говорю я, — где голубые города?»
1: «Протри глаза», — посоветовал прораб.
0: «Думаешь, тогда увижу?»
1: «Увидишь».
0: Он открыл свой чемодан, измятый, словно лицо пьяницы, и разложил на столе грохочущие листы ватмана. Я увидел дома будущего таежного поселка. Окна были громадны и разнообразны, как в здании известий. Здание столовой было похоже на салон в Клондайке. Танцверанда была вынесена к реке, пронзительно синий, как небо у Сарьяна. Дома были вписаны в тайгу, дорога бережно петляла среди пихт и только высоко вверху. По надсобками шли рельсы, безжалостно разметая все на своем пути. Станция была тоже новой, простой и полукруглой, подсвеченной неоном. «Красиво», — сказал я, — «только это не голубой город. Он скорее розовый, как и всякая фантазия».
1: «Смотри ниже», — предложил прораб. «Вот что здесь самое красивое. Видишь? Подпись. Это уже не мечта. Это директива».
0: Потное мясистое лицо его расплылось в улыбке, круглые зеленые глаза смеялись. Большие руки мечтателя лежали на кедровом столе. Они пахли у него смолой, как у художника.
1: Если хочешь, можешь завтра поехать с нами на 7-й километр.
0: А что?
1: Ничего, ответил он, сдерживая высокомерную улыбку победителя. Просто мы там закладываем этот город.
0: Мы продирались через тайгу, вышагивая топкие километры следом за трактором. Тайга была безмолвна, как зрительный зал. Мы шли за прорабом, растянувшись в цепочку. Он привел нас на пригорок, сбросил рюкзак в синий мох и срубил длинную осинку.
1: «Очисти ее от веток», — попросил он Рыбкина.
0: Пока Рыбкин срезал здоровым тесаком ветки, прораб вынул из рюкзака фанерку, на которой чернильным карандашом было написано «Здесь будет город». Потом прораб прибил к осине эту фанерную дощечку, а осину вкопал в жирную рыжую землю.
1: «Вот так», — сказал он, — «и не иначе».
0: И засмеялся, и ребята засмеялись. И тайга отозвалась им, как зрительный зал, который приветствует актер. Когда мы шли обратно, прораб отстал. Я шел с ним рядом. Лоб его собрался морщинами, а круглые глаза спрятались под бровями.
1: «Слушай», — сказал он, — «если победители не судят, то я выскочу».
0: «О чем ты?»
1: «О том, что подписи на проектах я подделал».
0: «Это плохое слово».
1: Зато дело хорошее.
2: Мы читали рассказ Юлиана Семенова «Голубые города». Радио «Звезда».

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Войска группировки «Восток» освободили село Чаривное в Запорожской области, сообщили в Министерстве обороны. Российские военные источники подчеркивают, что это село было центром значительного укрепрайона вооруженных формирований Украины. Укрепрайон служил для защиты южных границ Комсомольского и дороги, которая отвечала за стратегическое снабжение боевиков. Комплекс включал в себя разветвленную сеть траншей с подземными укрытиями, строительство которых противник вел на протяжении почти 3 лет, добавили в оборонном ведомстве. По итогам визита в Индию и участия в саммите внешнеполитических ведомств стран БРИКС, глава МИД России Сергей Лавров заявил, что несколько стран подали заявки на вступление в альянс. Он также подтвердил подготовку визита премьера Индии Нарендры Моди в Россию в этом году. Касаясь украинского кризиса, Сергей Лавров отметил, что Россия стремится к дипломатическому урегулированию, но готова достичь цели спецоперации, если переговоры не увенчаются успехом. При этом Москва, по его словам, не является инициатором переговоров с европейскими странами. Бюро Объединенного мира борьбы приняло решение допустить российских спортсменов на турниры без ограничений во всех возрастных категориях. Об этом сообщил министр спорта и председатель Олимпийского комитета России Михаил Дегтярев. Теперь российские борцы смогут выступать под национальным флагом и гимном в составе сборной.
2: По всем видам, и по спортивной борьбе, и по греко-римской борьбе, и женской, и грэплинг, по всем видам для всех возрастов. Решение вступает в силу немедленно. Этому предшествовала большая дипломатическая работа. И самое главное, что справедливость восторжествовала.
1: Ранее ограничения с российских спортсменов сняли международные федерации, которые проводят соревнования по дзюдо, самбо, тхэквондо, кикбоксингу, муай-тай, боксу и ММА. Также отечественные атлеты смогут выступать с национальной символикой на турнирах Международной федерации плавания. Суд удовлетворил иск Банка России к бельгийскому Евроклир на 200 миллиардов евро. В рублях сумма превышает около 17 триллионов рублей. Об этом сообщает РИА Новости. Дело рассматривал арбитражный суд Москвы. ЦБ подал иск к бельгийскому депозитарию в декабре. Тогда же Банк России предупредил, что будет оспаривать любое прямое или косвенное использование замороженных активов регулятора во всех доступных инстанциях, включая международные. ЦБ подчеркнули, что преждевременно говорить о том, каким образом будет исполняться решение суда, так как оно еще не вступило в силу. Роман Авдеев, служба информации, медиагруппы «Звезда».
0: Национальная радиостанция «Звезда-ФМ». Свидетельство о регистрации средства массовой информации Л-номер ФС-7757-131 от 3 марта 2014 года. Программы «Радио Звезда» рекомендованы для слушателей старше 16 лет. Михаил Иванович Пыляев, главы из книги «Старое житье», читает Денис Некрасов.
3: В конце прошедшего столетия и в начале нынешнего в Москве было до 20 барских театров со своими оркестрами и певчими. Такими владельцами театров были князь Щербатов, граф Шереметьев, Столыпин, князь Болконский, Шаховской, Апраксин и другие. В Москве на Никитской, на углу Леонтьевского переулка, до нашествия французов и после славился крепостной театр Позднякова. Спектакли у него ставил известный актер Сандунов. В доморощенной его труппе находились актеры и певцы не без дарований. Славилась певица Любачинская, которая превосходно исполняла роль жены президента в «Водовозе» и Раису в «Оборотнях». На спектаклях и маскарадах Позднякова бывала вся Москва. В маскарадах сам Позняков всегда ходил наряженным персиянином или китайцем. Нет сомнения, что про него сказал Грибоедов. На лбу написано «Театр и маскарад». У него же Грибоедов слышал певца зимой погоды летней. Это был его садовник-бородач, который превосходно щелкал соловьем. Пример Москвы действовал и на провинцию. Особенно в Пензе в это время существовало много крепостных театров Арапова, Бекетова, Пончулидзева. Затем в городе был еще один публичный Гладковский. Содержал его помещик крайне беспутный Гладков. Труппа состояла частью из крепостных людей Гладкова, частью из местных чиновников. Первый персонаж этого театра был Гришка, отчаяннейший из всех существовавших трагиков. Гришка этот даже вне сцены наводил на всех трепет. Он постоянно, как и его барин, был в подпитии. Другая звезда на этом театре был другой трагик – Бурдаев. Последний служил столоначальником гражданской палаты. Служению же драматического искусства предавался из любви к театру. Женский же персонал был весь крепостной. Первую певицу звали Сашкой. Первую танцовщицу называли Машкой. По рассказам, на этом театре в одно время давалось два представления. Одно шло на сцене, другое – неизбежное перед сценой, где главным артистом являлся сам хозяин театра. Публика хорошо знала привычки его и следила за ним со вниманием, едва ли не большим, чем то, какое отдавалось представлению на сцене. Возгласы сценические смешивались с возгласами Гладкова. В то время, когда какой-нибудь царь или герой в лице Бурдаева или крепостного Гришки ревел на сцене на кого-нибудь из своих подданных, Гладков, не стесняясь, изрыгал громы на этого царя или героя и называл его дураком или скотиной, смотря по тому, чего он заслуживал вследствие эстетической оценки хозяина театра. Этого мало. Часто по окончании явления Гладков на виду всех бурно срывался со своего места и грозно летел на сцену. Все знали, что этот неистовый полет имел целью немедленную расправу с артистом или артисткой посредством пощечин или зуботычин. В 40-х годах в Орловской губернии славился театр богатого помещика Василия Танеева. В его имении в селе Архангельском устроено было два театральных здания. Одно деревянное имело все приспособления для больших представлений, как то машины, подъемы, люки, полеты. Все было доставлено из Москвы. К этому театру вела торцовая дорога из барского дома. В нем давались драматические представления, балеты и оперы. Исполнителями были обученная крепостная прислуга вперемешку с провинциальными актерами. В другом театре, переделанном из каменного барского дома, преимущественно давались благородные спектакли, в которых в качестве исполнителей являлись сам помещик, его жена, сестра и братья жены, родственники, соседние семейства и некоторые лица из губернской знати. В начале 40-х годов в Архангельском спектакли бывали почти ежедневные в течение осени и зимы. Оркестр состоял из 45 человек крепостных. В 1849 году последовало разорение, и все имения были проданы с аукционного торга.

В церквах поют стихи, сочиненные по произволению. Повелеваю никаких выдуманных стихов в церковном пении не употреблять. И вместо концертов петь или приличный псалом, или обыкновенный каноник. Хоры певчих в Александрии.

Это был подарок великого князя Николая Павловича. Театр ежедневно давал что-нибудь патриотическое, и зала всегда была полна. Любимыми в то время пьесами были «Пожарский», «Дмитрий Донской», «Всеобщее ополчение», «Илья Богатырь». В последней пьесе куплеты «Победа, победа русскому герою» всегда приводили публику в патриотический восторг. При вступлении русских в Париж и по получении о том известия поставлен был на сцене балет Огюста «Гений благости». Это был аллегорический апофеоз виновнику славы России Александру Благословенному. При перемене декораций аллегория оканчивалась, и победители являлись в Париж, где побежденные и победители вместе праздновали торжество гения благости. Стихи «Честь Александру, хвала царю царей», петые актером Бобровым, не певцом, производили громовый эффект. В комедиях «Модная лавка» и «Урок дочкам» карикатуры на французов вызывали неудержимый смех. Иногда и французские актеры, игравшие в то время в Петербурге, жертвуя своим патриотическим чувством, разыгрывали русские патриотические пьесы на французском языке. Так известный в то время актер Дальмас поставил в свой бенефис Дмитрия Донского. Но такие спектакли в петербургской публике не находили сочувствия и встречали одно холодное внимание. Вся аристократия с открытием войны перестала посещать французский театр. Рассказывают, что перед объявлением войны случился в нем следующий казус. В то время существовал обычай возвещать со сцены состав спектакля на следующий день. И актеры, выходя всегда с тремя обычными поклонами, говорили: «Господа, завтра мы будем иметь честь представить вам» и прочее. Когда же началась война, то однажды первый актер Дюрен, выйдя для анонса и начав свою всегдашнюю фразу, увидал, что в зале всего сидит один зритель, и то, кажется, должностное лицо, а потому тотчас переменил начало речи и сказал: «Завтра мы будем иметь честь закрыть спектакли, распустить труппу» и так далее. Ненависть к французам в год войны в народе была чрезвычайно сильна. Много людей пострадало за то только, что не оставило обыкновения говорить на улице по-французски. Простой народ останавливал таких господ, подозревал их в шпионстве и передавал в руки полиции. Чуть-чуть за такую привычку говорить по-французски не поплатился жизнью директор петербургских театров князь Тюфякин, заговоривший в Казанском соборе во время обедни со своим знакомым на этом ненавистном в то время языке. Только находчивость полицейского офицера спасла жизнь князя. Он пробился сквозь толпу и попросил князя последовать за ним главнокомандующему графу Визметинову. Князь повиновался, и несколько сот людей последовали за ним в Большую Морскую. Толпа возрастала дорогою, все твердили, что поймали важного шпиона. Без полицейского конвоя едва ли князь остался бы жив. В Петербурге за все время войны спектакли не прерывались. Но в Москве их уже не было. Гром победы под Бородиным уже гремел, и жрецы Талии и Мельпомены бежали из пределов Белокаменной. Князь Долгоруков в «Капище моего сердца» рассказывает два эпизода бегства наших актеров из Москвы во время вступления французов. Когда партизаны неприятельские уже начали грабить около нашей Подмосковной, мы снабдили подводами семейства актеров Мочалова с женою и дочерью и певицу Носову с матерью и доставили им возможность дотащиться до Ярославля, куда из Москвы выехали их начальники. При всем горе и несчастье, в котором всякий из нас тогда находился, были минуты, в которые нельзя было не расхохотаться. Например, когда я увидел, что Носова натягивала дугу у телеги и сама в нее впрягала лошадь. Носову, которую я помню в театре, дающую оперу в свой бенефис, которой, кроме 4000 сбору в один вечер, летали еще из партера на сцену кошельки с особенными подарками,

0: знаками признательности, видеть ее же около лагуна с дегтем и клячей было жалко и смешно. Не меньше был забавен и Мочалов, когда он вдруг прибежал к матери моей и трагически вопиял против невежества нашего управителя. Дело было в следующем. Мочалов, видя, что мы слишком стеснены, желал нанять квартиру на заводе, от которого мы жили в версте расстояния. Управляющий заводом узнал, что он актер, запретил ему отдавать квартиру, говоря, что Господь покарает весь завод за то, что он приютил в такое тяжкое время грешника-актера. Последнее театральное представление в Москве давали 30 августа 1812 года во вновь построенном театре у Арбатских ворот. Шла драма Глинки «Наталья, боярская дочь». Главную роль в этой драме играл Пожар. Представление это было дурным предзнаменованием. В этом театре шли спектакли на русском и французском языке. Последние, впрочем, уже неохотно посещались.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: Генерал Боссе и его французская труппа. При вступлении Наполеона в Москву ни одного уже театра там не существовало. Префект дворца императора генерал Боссе искал театра для придворных представлений. Во время занятия Москвы французами уцелело от пожара, но не от разграбления, один только частный театр Позднякова на Никитской улице, где теперь дом князя Юсупова. Этот театр славился в старой Москве своей роскошью, зимним садом и затеями вельмож прошедшего века. Крепостная труппа Позднякова была вполне прекрасная. Вся Москва так и рвалась смотреть на них. Этот-то дом Позднякова избрал генерал Боссе для представления уцелевшей французской труппы во время пребывания Наполеона в Москве. Несколько лет еще до вступления Наполеона в Москве существовала труппа французских актеров под управлением даровитой госпожи Бюрсей. Забытая всеми во время бегства из Москвы, семья этих артистов приютилась в огромном доме князя Гагарина в Басманной, в части города, противоположной той, куда должна была вступить армия. Вот как описывает актриса Фюзи свое пребывание в то время в Москве. «Начался пожар Москвы. От сильного ветра огонь разливался с быстротою. Ночью мы не зажигали свеч, потому что было гораздо светлее, нежели днем. По временам раздавались взрывы, вроде ружейных выстрелов. Дом, в котором мы думали найти убежище, загорелся, и мы с трудом успели вынести нужнейшие из своих вещей в сад. Мы хотели искать убежище в Петровском, где жил Наполеон, но без военного конвоя не смели туда отправиться. Блуждая из улицы в улицу, из дома в дом, мы везде находили следы грабежа. Между тем приказано было отыскать артистов, живших в Москве, из которых одни должны были петь во дворце, другие играть комедии. Исполнение такого приказа казалось весьма затруднительным в городе, начисто ограбленном. Где было найти костюмов, декораций, свеч, масло для ламп? В таком положении нашел питомцев муз генерал Боссе. Госпожа Бюрсей представила генералу всех членов своей труппы. Но в каком жалком виде предстали эти артисты перед взором своего начальника? Первый трагик явился во фризовой шинели и шапке ополчения. Первый любовник в семинарском сюртуке и треугольной шляпе. Благородный отец без сапог и с дырявыми локтями. Злодей без необходимейшей части туалета, без штанов, в коротеньком испанском плаще. Дамы были еще скуднее одеты. Вся труппа была разряжена, как будто шла в маскарад нищих и бродяг. Одна только директриса, госпожа Бюрсей, была в красной душегрейке на заячьем меху и в головном уборе Марии Стюарт с черным страусовым пером и в челме, в которой некогда играла в «Трех султанах» и «Заире». Полуразрушенный театр Позднякова был приведен в порядок. Его очистили, выбелили, ложи одели драпировкою. Повешено было 170-местное паникадило из чистого серебра, которое некогда украшало храм Божий. Богатейшая мебель, драгоценные украшения, мраморы, бронзы явились в изобилии. Их извлекали из-под пепла и из погребов, куда москвичи прятали свои сокровища, придавая жилище огню. Кремлевские палаты, галереи Чудова монастыря и колокольня Ивана Великого были битком набиты сокровищами и драгоценностями. Граф Дюма, которому Наполеон поручил надзор за Кремлем, все это отрыл в подземельях и радушно открыл эти богатства перед новым директором театра, который и обратил их в бутафорные и гардеробные вещи. Здесь не было ничего мишурного. Все было чистое золото и серебро. Фюзи рассказывает. Оборванные, почти нагие артисты бросились вскрывать тяжелые сундуки бояр московских. Мужчины делили дедовские кафтаны русских, женщины отнимали друг у дружки старинные атласные роб-ронды бабушек. В порыве восторга актеры и не замечали, что под пышную одеждою у них недоставало самого необходимейшего – белья. 3 дня спустя, после приказа Наполеона, театр был открыт для военной публики. Первый спектакль прошел блистательно. Зрители не переставали аплодировать и кричать «Браво!». Весь партер был занят солдатами, из которых старые драбанты, солдаты или офицеры полков, входивших в состав тяжелой кавалерии, сидели в первых рядах в полной форме с крестами почетного легиона на груди. Оба ряда лож были наполнены чиновниками штаба и офицерами всех войск и наций. Публика при всякой оказии кричала «Да здравствует император! Да здравствует Наполеон!». Немного женщин можно было насчитать в театре. Из присутствовавших почти все были обитательницы Кузнецкого моста, модистки и несколько гувернанток без мест. Оркестр состоял из лучших музыкантов гвардии и был превосходный. Между тем, как солдаты аплодировали и кричали «Браво!» артистам, товарищи их поочередно охраняли театр. За все время пребывания французов в Москве дано было 11 представлений. Но не весело было актерам. Вот что говорит Фюзи. «Когда нам велели играть комедию, мы думали, что над нами шутят. У нас не было ни платья, ни белья, ни башмаков. Однако ленты и цветы посыпались на нас градом. Их находили в казармах нашей гвардии. К стыду французов, эти казармы гвардии, где развивались ленты, были святые соборы Кремлевский, Успенский, Благовещенский и Архангельский. По преданию, сам Наполеон не удостоил своим присутствием ни одного представления. 7 октября, рассказывает граф Боссе в своих воспоминаниях, император призвал меня и начал расспрашивать об улучшении касательно театра. Он начал перечислять артистов, которых можно взять с театра Большой комедии в Париже, не вредя его составу. Список не был еще кончен, как наши занятия были прерваны приездом адъютанта Мюрата. «Что нового?» — спросил император, все еще рассматривая свой список. «Государь, мы разбиты», — отвечал посланный. Наполеон ждал от русского императора мирных переговоров. Он писал к нему. Ответ этот был «Поражение короля неаполитанского под Тарутином войсками Бениксона». В тот же вечер был отдан приказ выступить из города и строиться за Калужскую заставой. Эта внезапная весть изумила всю.

О выходе французов первый посетил придворный театр Наполеона драматический писатель князь Шаховской. Вот какое печальное зрелище он увидел. На сцене валялись дохлые лошади и падаль, лестница, коридоры и залы были загромождены мебелью, зеркалами, инструментами. В уборных валялись обрезки парчевых и бархатных материй, из которых артисты выкраивали себе кафтаны, а артистки сооружали юбки и береты. В ожидании возрождения Москвы и Московского театра некоторые из артистов жили в Петербурге, хотя и считались московскими. Это были Злов, Толчинов и Сандунов. Все они под конец перешли на здешнюю сцену. Театр Московский возродился в 1814 году. Первая пьеса, имевшая на московской сцене успех и игранная более 30 раз кряду, была драма Бориса Федорова «Крестьянин-офицер» или «Известие о прогнании французов из Москвы». В 1814 году в Москве театральные представления давали в доме Апраксина на Знаменке. Спектакли открылись 30 августа любимую в то время оперою «Старинные святки». Затем имели большой успех драмы «Освобождение Смоленска», «Всеобщее ополчение» и комедия Бориса Федорова «Прасковья Борисовна Правдухина». Даже балеты были применены к обстоятельствам того времени и носили чисто патриотические характеры. Вот они. «Любовь к Отечеству», «Русские в Германии», «Русские в Париже», «Казак в Лондоне».

0: Радио «Звезда». Книга на ночь.
1: Михаил Иванович Пыляев. Главы из книги «Старое житье». Читает Денис Некрасов.
2: День генералиссимуса Суворова. Частная жизнь и домашние привычки, странности и пристрастия. Русский чудо-богатырь Суворов остался загадкою для потомства. Быстрый, решительный, предприимчивый не только в военных действиях, но и в своих поступках, разнообразный до бесконечности, как разнообразны были окружавшие его обстоятельства, великий вождь и в то же время странный старик, который то шалит, как ребенок, то обнимает мыслью целый мир, решает в своем уме самые сложные вопросы, касавшиеся счастья миллионов людей или судьбы государства. Человек, обладавший всеми средствами по своему званию, но не пользуется ими, презирает роскошь, спит на соломе, пьет воду, довольствуется солдатским сухарем, борется с собственными страстями, обуздывает их и остается победителем в этой борьбе, как и в войне. Истинные свои замыслы он всегда прикрывает фарсами и лаконическими остротами. Деяния Суворова принадлежат истории. Мы их не коснемся. Но возьмем одну его частную жизнь и домашние привычки, которые почерпнем из рассказов его приближенных и слуг. Всех его слуг было пятеро. Старшим из них был его камердинер Прохор Дубасов, более известный под именем Прошки. Этот верный слуга фельдмаршала пережил своего барина и умер в 1823 году в 80 лет. В уважении заслуг его господина, в день открытия памятника Суворову на Царицыном лугу, он был пожалован императором Александром I в классный чин с пенсией в 1200 рублей в год. Помощником этого камердинера, или, как его называли, подкамердинер, был сержант Иван Сергеев. Он находился при Суворове 16 лет безотлучно и поступил к нему в 1784 году из Козловского мушкетерского полка. Впоследствии он находился при сыне героя Аркадии Александровиче. Денщиком Суворова был сержант Илья Сидоров. Затем прислуживал генералиссимусу еще фельдшер, который по временам пускал ему кровь. В те года кровопускание считалось

единственным средством от многих болезней, и многие прибегали к нему. Пятым приближенным слугою Суворова был повар Матька. День Суворова начинался с первыми петухами. В первом часу он приказывал будить себя, но в военное время он пробуждался еще ранее, и даже нередко и в мирное время он делал учение полкам в ночное время. «Ночной бой, — говаривал Суворов, — выгоден тому, кто отважен и смел, ибо тут число войска не видно и мало значит, да и от стрельбы толку мало. Ночной поход тоже служит в пользу тому, кто любит являться перед неприятелем внезапно. Спал Суворов на сене, в холодное время он сверх простыни накрывался своим синим плащом. Ложился в постель Суворов без рубашки. Встав с постели, не одетый, нагишом, он начинал бегать взад и вперед по спальне, а в лагере по своей палатке. Нередко в летнее время он бегал в таком виде в сад, где и маршировал в такт. Это продолжалось с час времени. Во время таких эволюций он держал в руках тетрадки и твердил татарские, турецкие и карельские слова и разговоры. После такого урока он умывался. Ему приносили в спальню два ведра самой холодной воды и медный таз. В продолжении получаса он выплескивал из ведер воду себе на лицо, говоря, что это помогает глазам. Обтирался Суворов перед камином. В это время входил в спальню его повар Матька с чаем. Налив половину чашки, он подавал ему отведывать. Суворов любил черный чай лучшего качества. В скоромные дни он пил по три чашки со сливками, без хлеба и без сухарей. В постные дни без сливок и строго наблюдал посты, не исключая среды и пятницы, а во время страстной недели Суворов ничего не ел, а только пил один черный чай без хлеба. При подании чая требовал белой бумаги для записывания своих уроков и вытверженного им. Суворов не писал чернилами, а всегда тушью. Письма он писал на толстой бумаге, иногда на небольших клочках, мельчайшим почерком. Слог его был краток и мужествен, и в выборе выражений так меток, что он никогда написанного не поправлял. Запечатывал он их дорогим сургучом и огромной печатью со знаменами, пушками и саблями с надписью «Доблесть и верность». Это был девиз Суворова. После чая он спрашивал повара, что он будет готовить и что будет у него для гостей. «А для меня что?» – спрашивал Суворов. В постный день повар отвечал «уха», а в скоромный – «щи». Вторым блюдом было жаркое. Сладкого Суворов никогда не ел, соусов также. Большой же званый обед для гостей у него был из 7 блюд и никогда более. Если кто желал угостить обедом Суворова, то приглашал к себе его повара. Другой стряпни он не ел. Суворов любил, когда у него обедали и говорили много за столом, но кто много ел, он терпеть тех не мог. Раз один приезжий иностранец обедал у него и удивил его и всех присутствующих своим аппетитом. Всякое блюдо быстро исчезало. Суворов смотрел с изумлением. На другой день не мог он позабыть этого посещения и сказал: «Ну, спасибо гостю. Он первый изволил отдать справедливость искусству моего повара. Ел, как будто у него нет желудка». Суворов неохотно тратил деньги на парадные обеды. Потемкин много раз напрашивался к нему на обед. Суворов всячески отшучивался. Но, наконец, вынужден был пригласить его со свитою. Суворов призывает к себе Матоне, метрдотеля, служившего у Потемкина, заказывает ему обед и просит его не щадить денег на яство, а для себя приказывает своему повару изготовить два постные блюда. Обед удивил даже самого Потемкина, привыкшего к роскоши. По выражению Суворова, за столом река виноградных слез несла на себе пряности обеих Индий. Но сам он, кроме двух блюд, под предлогом нездоровья, ничего не ел. На другой день, когда Матоне представил ему счет, простиравшийся за 1000 рублей,
Суворов отказался платить его и только надписал на нем «Я ничего не ел» и отправил к Потемкину, который тотчас заплатил, сказав «Дорого стоит мне Суворов». Но возвратимся опять к утру Суворова. После чая, он все еще не одетый, садился на софу и начинал петь по нотам духовные концерты Бортнянского. Пение продолжалось целый час. Он очень любил петь, голос у него был бас. У Суворова в московском доме близ церкви Вознесения, у Никитских ворот, жили даже крепостные певчие и музыканты. После пения Суворов спешил одеваться. Туалет свой он совершал не более как 5 минут. Вслед за тем он приказывал своему камердинеру Прошке позвать адъютанта, полковника Данилу Давыдовича Мандрыкина, с делами. Ранее еще 7 часов Суворов отправлялся на развод и здесь каждый раз прочитывал свой катехизис, состоящий из военных афоризмов. «Братцы! Смелость, храбрость, бодрость, экзерциция, победа и слава! Береги пулю на 3 дня! Первого кали, второго кали, а третьего с пули убей! Ученый один, а не ученых 10! Стреляй редко да метко! Штыком кали крепко! Пуля обмешулится, а штык не обмешулится! Пуля дура, штык молодец!» К разводу Суворов выходил в мундире того полка, какой был тогда в карауле. После развода, если не было докладов и дел, он призывал инженерного полковника Фалькони для чтения иностранных газет. Суворов выписывал до 12 заграничных газет. 6 французских и 6 немецких, и, кроме того, московские и петербургские ведомости. По окончании чтения газет Суворов спрашивал, подано ли кушанье. Садился он за стол в 8 часов утра, а когда у него был парадный обед, то часом позднее. Перед обедом он пил рюмку тминной сладкой водки, закусывал водку всегда редькой. Прибор за столом у него был самый простой. Оловянная ложка, нож и вилка с белыми костяными черенками. На серебре он не ел, говоря, в серебре есть яд. Суворов никогда не садился на хозяйское место, а всегда сбоку, по правую сторону стола, на самом углу. Перед обедом, идучи к столу, он читал громко «Отче наш». Кушанья не ставили на стол, а носили прямо из кухни, с огня, горячее в блюдах, обнося каждого гостя и начиная со старших. Суворов наблюдал умеренность в пище. Он часто страдал расстройством желудка. Камердинер его Прошка всегда стоял позади его стула и не допускал его съесть лишнее, прямо отымая тарелку, не убеждаясь никакими просьбами, потому что знал, что в случае нездоровья Суворова он же будет в ответе. Если в такой момент разгневанный его барин спрашивал, по чьему приказанию он это делает, то он отвечал: «По приказанию фельдмаршала Суворова». «Ему должно повиноваться», — говорил Суворов. Часто Прошка обходился дерзко со своим барином, что случалось по большей части от того, что он был постоянно пьян. Но Суворов снисходил ему, потому что он некогда спас его жизнь. В продолжении обеда Суворов пил немного венгерского или малагу и в торжественные дни шампанское. Суворов никогда не завтракал и не ужинал. Лакомств и плодов он не любил, и изредка только вместо ужина подавали ему нарезанный ломтиками лимон и обсыпанный сахаром, да иногда ложечки 3 варенья, которые он запивал сладким вином. Во время походов Суворов никогда не обедал один. Стол его накрывался на 15-12 персон для генералов и чинов, составлявших его свиту. За столом Суворов имел предрассудки. Не терпел, чтоб брали соль ножом из солонки, двигали ее с места или ему подавали. Каждый должен был отсыпать себе на скатерть соли сколько ему угодно и тому подобное. После стола всегда крестился 3 раза. Вообще он молился усердно и всегда с земными поклонами, утром и вечером, по 1/4 часа и долее. Во время Великого Поста в его комнатах всякий день отправлялась божественная служба.
Во время божественной службы у себя дома, как и в деревне, он всегда служил дьячком, зная церковную службу лучше многих причетников. О святой неделе, отслушав за утреннюю и раннюю обедню в церкви, он становился в ряду с духовенством и христосовался со всеми, кто бы ни был в церкви. Камердинеры стояли сзади его с лукошками крашеных яиц, и Суворов каждому подавал яйцо, а сам ни от кого не брал. Во всю святую неделю Пасха и Кулич не сходили с его стола и предлагались

0: то всегда праздновал их шумно, приглашая множество гостей, забавлялся игрой в фанты и в другие игры, и очень любил игру. На Масленице он любил гречневые блины и катание с гор, а также на этой неделе давал балы. Именины и день своего рождения никогда не праздновал, но всегда с почтением праздновал торжественные царские дни. В эти дни он бывал в церкви во всех орденах и во всем параде, и после обедни приглашал гостей, а иногда делал бал.
1: Радиозвезда. Мы читаем главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье».
0: В обыкновенные дни после обеда Суворов умывался, выпивал стакан английского пива с натертой лимонной коркой и сахаром. Этот напиток ввела в употребление княгиня Дашкова. Затем раздевался догола и ложился в свою постель спать часа на три. Встав после сна, он одевался быстро. Зимою ни в какой мороз не носил он мехового платья, ни даже теплых фуфаек или перчаток. Хотя бы целый день должен был стоять на морозе. Плаща и сюртука не надевал в самый большой дождь. В суровые морозы под Очаковым Суворов в лагере был в одном супервесте с каской на голове, а в царские дни в мундире и в шляпе, и всегда без перчаток. Императрица Екатерина II пожаловала ему дорогую соболью шубу польского покроя, крытую разрезным зеленым бархатом с золотыми петлицами и кистями. Но Суворов никогда не надевал ее, и только из повиновения раза два, когда выходил из кареты, в которой с большим уважением возил ее. Зимою Суворов любил, чтобы в комнатах его было так тепло, как в бане. В Варшаве и в Херсоне его квартиры были всегда с садом, по которому он и бегал всегда в одном белье и в сапогах. В спальне его всегда до рассвета горели две восковые свечи, а в камердинерской возле его спальни горела одна сальная в тазу во всю ночь. Суворов часто спал навзничь и оттого подвергался приливам и кричал во сне. Во время таких припадков прислуга должна была будить его. Суворов любил прыскаться духами. Особенно он любил одеколон. Табаку он никогда не курил, но любил нюхать рульной табак. Он не любил также, чтобы нюхали его табак. Исключение было только для князя Волконского, с которым он был в дружбе. Он не терпел, чтобы в доме его были зеркала. Если же случалось ему увидеть незакрытое зеркало, то тотчас отвернется и во всю прыть проскачет мимо, чтобы не увидеть себя. Во время пребывания Суворова в Таврическом дворце по приказу императрицы самое точное внимание было оказываемо к причудам фельдмаршала, уже не говоря о том, что все зеркала были завешаны и дорогая мебель вынесена. Но и комнаты были приспособлены так, как у него в доме. Так для спальной назначили комнату, где есть камин. Для кабинета же особой комнаты не дали. В спальне фельдмаршала посредине к стене наслали сено, которое покрыли простыней и одеялом. В головы положили две большие подушки, что составляло всегдашнюю его постель. У окна поставили стол для письма, двое кресел и маленький столик, на котором его повар Матька разливал чай. Кушанье для Суворова под надзором последнего приготовляли в пяти горшочках. В скоромные дни были пареная с пряными веществами говядина, щи из свежей или кислой капусты, иногда калмыцкая похлебка, бешбармак, пельмени, каша из разных круп и жаркое из дичи или телятины. В постные дни белые грибы, пироги с грибами. Суворов любил разварную щуку. Суворов не менее зеркал не терпел и своих портретов. Кажется, курфюрст Саксонский первый упросил его списать с него портрет для Дрезденской галереи. Он прислал к нему известного живописца Миллера. Суворов очаровал его своими разговорами. «Ваша кисть, — сказал

0: сказал он ему, изобразит черты лица моего. Они видимы, но внутренний человек во мне скрыт. Я должен сказать вам, что я лил кровь ручьями. Трепещу, но люблю моего ближнего. В жизнь мою никого не сделал я несчастным. Не подписал ни одного смертного приговора. Не раздавил моей рукою ни одного насекомого. Бывал мал и бывал велик. При этих словах он вскочил на стул, спрыгнул со стула и прибавил. В приливе и отливе счастья, уповая на Бога, бывал я неподвижен так, как теперь. Он сел на стул. «Вдохновитесь гением и начинайте», — сказал он Миллеру. «Твой гений вдохновит меня», — воскликнул Миллер. Суворов при себе не носил никогда ни часов, ни денег. Также и в доме его не было часов. Он говорил, что солдату и без часов должно знать время. Когда надо же было идти в поход, никогда в приказах своих не назначал часа, но всегда приказывал быть готовыми с первыми петухами. Для того он выучился петь петухом, и когда время наставало, выходил и выкрикивал кукареку. Также не держал при себе Суворов никаких животных, но, увидев на дворе собаку или кошку, любил их приласкать. Живя в деревне, с покрова или в Великом посту, в одной из своих комнат устраивал род садка. Пол горницы приказывал устилать песком, наставить там елок и сосен, поставить ящики с кормом и напустить туда скворцов и мелкой птицы. Так до святой недели там и жили птицы у него, как в саду. А в великий праздник, когда станет потеплее, велит их выпустить на волю. Они, скажет, промахнулись, рано прилетели, и на снегу им было взять нечего. Вот теперь до тепла, пускай у меня поживут на елках. В новгородском своем имении Суворов в домашней жизни был еще неприхотливее. Точно так же рано вставал, ходил в церковь, по праздникам звонил в колокола, играл с ребятишками в бабки. На масляной неделе строил ледяную гору. На святой качели, катание по льду на коньках. Любил угощать всех вином, но сам не пил и не любил пьяных. Суворов ежедневно ходил по 10 и более верст, и когда уставал, то бросался на траву и, валяясь несколько минут на траве, держал ноги кверху, приговаривая: «Это хорошо, чтоб кровь стекла». Тоже приказывал делать и солдатам. Докторов, как мы выше уже говорили, он недолюбливал. И когда подчиненные просились в больницу, говорил им: «В богадельню эту не ходите, доктора тебя уморят. А лучше, если не здоров, выпей чарочку венца с перечком. Побегай, попрыгай, поваляйся и здоров будешь». Когда Суворов захворал смертельно, он слег в постель и велел отыскать аптеку блаженной памяти Екатерины. «Она мне надобна только на память», — говорил Суворов, не любивший лекарств. Простота и воздержность Суворова сроднила его с недугами и научила их переносить без ропота. Суровая жизнь закалила тело его от невзгод и была хорошей боевой школой. Школа Суворова хоронилась и под его причудами. Только не сразу до смысла причуд можно было добраться. Граф Сегюр говорил в своих записках, что Суворов прикрывал блестящие достоинства странностями, желая избавить себя от преследования сильных завистников. Потемкин сказал о нем: «Суворова никто не пересуворит». Екатерина, желая вывести Потемкина из ошибочного его мнения об уме Суворова, посоветовала ему подслушать их разговор в соседней комнате. Удивленный глубокомыслием Суворова, Потемкин как-то упрекнул его за то, что он с ним не говорил так. «С царями у меня другой язык», — отвечал Суворов. Однажды, разговаривая о самом себе, он сказал окружавшим: «Хотите ли меня знать? Я вам себя раскрою. Меня хвалили цари, любили воины, друзья мне удивлялись, ненавистники меня поносили, при дворе надо мною смеялись. Я бывал при дворе, но не придворным, а Эзопом и Лафонтеном. шутками и звериным языком говорил правду. Подобно шуту Балакиреву, который был при Петре и благодетельствовал России, кривлялся и корчился. Я пел петухом, пробуждал сонливых, утомлял врагов Отечества. Если бы я был кесарь, то старался бы иметь всю благородную гордость души его, но всегда чуждался бы его пороков.
1: Мы читали главы из книги Михаила Ивановича Пыляева «Старое житье». Продолжение завтра в это же время.

0: слушаете «Радио Звезда». Новости.
1: В студии Роман Авдеев. Здравствуйте. Владимир Путин провел совещание по экономическим вопросам. Президент отметил, что принятые правительством в последнее время меры в экономике дали положительный результат.
2: Ускорилась потребительская активность. Рост оптовой торговли составил 8%, розничная торговля прибавила 6,2%. При этом безработица остается на минимальном уровне 2,2%. Прирост промышленного производства в марте плюс 2,3%, а обрабатывающая промышленность росла более высокими темпами.
1: Российский ВВП в марте вырос почти на 2%. Он выразил надежду, что положительная динамика в экономике распространится на большее количество отраслей. Россия вернула с подконтрольной Киеву территории 205 российских бойцов. Взамен переданы 205 украинских военнопленных. По сообщению Министерства обороны, сейчас российские освобожденные бойцы находятся в Москве, где пройдут лечение и реабилитацию в медицинских учреждениях Министерства обороны. Посреднические усилия при обмене оказали Объединенные Арабские Эмираты. Уточняется, что обмен готовился несколько дней. Киевский режим ищет новые способы навредить России, сообщили в службе внешней разведки. По данным ведомства, украинские спецслужбы усиливают попытки дестабилизировать российское общество под видом распространения патриотического контента. СБУ хочет использовать телеграм-каналы для распространения дезинформации и дискредитации политического руководства и армии России. Для этого, по данным СВР, в конце апреля Киев развернул кампанию по скупке российских военных и патриотических телеграм-каналов. Мужчину, напавшего на девочку в Подмосковье, заключили под стражу. По данным полиции, он подошел к двум девочкам на улице, достал нож и без видимой причины ударил одну из них несколько раз. Следствие утверждает, что задержанный Валиев не был знаком с пострадавшей. После нападения он скрылся. Родители вызвали скорую помощь, и сейчас девочку уже выписали из больницы. Подозреваемому 21 год. Он находится под следствием по делу о покушении на убийство. Россиянка взяла золото на чемпионате Европы по борьбе среди юношей и девушек до 17 лет. Дарья Масленникова выиграла в весовой категории до 43